Кристин Эвегерт, вокал, клавишные инструменты, и у нее еще 7 соратников по Diablo Swing Orchestra, и это был их альбом Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole. Карен Джойс — это псевдоним одного человека, мужчины 92-го года рождения по имени Ник Радиган. Живет он в штате Невада, где, в общем-то, музыки производится, не сказать, чтобы очень много, в отличие, там, сами знаете, от чего, что там в Лас-Вегасе происходит. У Ника Радигана есть своя группа под названием «Surf Curse», «Проклятие серфа», где он поет и играет на барабанах, но больше он известен благодаря своим сольным альбомам. Вот последний из них, 4-й, называется «Voyager», «Путешественник», и с него песня «Naked».

«Naked», «Обнаженный», Ник Реттиган, он же Карен Джойс, его альбома «Voyager». Ну, теперь мы послушаем очень длинный трек, но у нас крайне редко звучит музыка из Вьетнама. И более того, всегда вся вьетнамская музыка, которая звучала когда-либо, по-моему, в моих программах, это были всякие архивные записи из Южного Вьетнама, всякий биг-бит, рок-н-ролл, соул и так далее, 60-х, 70-х годов, до падения Сайгона в 75-м. А теперь послушаем, наконец-то, абсолютно современную и очень симпатичную, актуально звучащую вьетнамскую группу. Группа называется, я думаю, вам лучше, конечно, посмотреть в плейлисте, которые печатаются в разделе «Культура» на портале «Радио Свобода», потому что как это произносится, мне сказать сложно, но я бы произнес это как «QEH». Так называется группа. Альбом их дебютный называется «Куен Трой». Главные люди в группе — это композитор, гитарист и басист Дак Нгуен и вокалистка Нгок Лин. Ну и, наконец, последнее вьетнамское, что мне надо произнести, это название песни «Туен Нгон Буой Чеум». Слушаем.

И сейчас мы послушаем несколько актуальных релизов на этом самом «Визаже». Ну, я думаю, что читается «Визаж», хотя по-итальянски было бы правильно сказать «Висадже». Итак, сначала группа «Маэстрале». Группа из Лигурии, то есть это окрестности Генуи, я так понимаю, существует с 2017 года. И их второй альбом, полностью инструментальный, называется «Чирко Карневале». Это на самом деле такая карнавально-цирковая музыка в исполнении инструментального трио, главным человеком в котором является аккордеонист Филиппо Гамбетта. Пьеса «Бюре де Камелион».

Трио «Маэстрале» из Лигурии, альбом «Чирко Карневале». Следующая группа из Неаполя. Точнее, это не группа, а это очень известный, звучавший в нашей программе ранее, гитарист, контрабасист, исполнитель на греческих бузуки Пепе Айелло. И он записал совместный альбом с вокалисткой Зайрой Магурано. Альбом называется «На станце Кене Энсиензо», то есть ну, что-то такое в закрытой комнате. И слушаем с него песню «Цомпе э цумпет».

Пепе Айелло и Зайра Магурано и их первый совместный альбом. Следующая группа очень известная, называется «Canto Discanto», тоже в нашей программе уже звучала, это такой прогрессив-фолк. Образована была в Неаполе еще в 80-е годы, потом с конца 90-х базируются в Болонье. Это такой квинтет, и вышел у них 8-й альбом. Называется «Пандемусика», то есть «Музыка во время пандемии», когда, собственно, альбом был записан. Слушаем песню «Dimentica», «Забытая».

из Болоньи, квинтет «Канто дисканто» и их альбом «Панде музыка». Следующая певица из Пульи, одной из моих любимейших итальянских провинций. Певица малоизвестная, в пресс-релизе сказано, что у нее в 2007 году вышел альбом под названием «Уара Гняум». Я его что-то не припомню. Но теперь вот вышел, наверное, полноценный дебютный альбом спустя много лет. Певицу зовут Мария Марамарко, и она исполняет религиозную католическую музыку. Альбом называется «Стелла Ориенте, Звезда Востока». Слушаем заглавную песню.

Мария Морамарко. Она из города Бари, что в Пулии, выпустила очень интересный такой ритуальный религиозный альбом «Стелла Ориенте». Тоже на вполне себе нерелигиозном лейбле «Визаж». Ну и последний релиз на «Визаже» — это, опять же, известная группа, итальянская, они тоже из Бари, кстати говоря, называются «Радиканто». Лидеры группы — гитаристы, исполнители на мандолине и мандоле, такая большая мандолина, Джузеппе де Трицио и вокалистка Мария Джаквинто. 13 альбомов уже насчитывается у «Радиканто». Последний из них называется «Alle radici del canto» — «Все корни песни», и с него песня «Эбла».

Мария Джиаквинто, группа «Рати Канто», «Эбла» с альбома «Все корни песни». Ну, теперь один из моих немецких любимцев – Андреас Дорау. Когда-то, не так давно, год, наверное, полтора тому назад, я посвятил ему всю среднюю часть нашей программы, но теперь очень рад, что лейбл «Tapete» переиздал, ну, на мой взгляд, лучший, или, по крайней мере, один из лучших альбомов Андреаса Дорау. Это его седьмой альбом, который называется «Ich bin der eine von uns beiden» — «Я один из нас двоих». Странное название, но у Андреаса Дорау вообще очень странная абсурдистская лирика, такой немецкий абериут. Напомню просто, что родился он в 64-м году. В 81-м году, в возрасте 17 лет, у него был первый хит, песня «Фред» с Юпитера. И он стал одним из ярчайших представителей Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны. С тех пор записал 12 альбомов. Вот этот вот, конкретно седьмой, 2005 года, вышел, в частности, и в Британии на лейбле Mute Records. Ну и слушаем с этого альбома абсолютно маниакальную песенку, может быть, не очень характерную для такого спокойного, ироничного Дорау, но песня потрясающая. Называется «Hinterhaus».

Андреас де Рау, «Hinterhaus», песня с его альбома 2005 года «Ich bin der Reine von uns beiden», только что переизданного в Германии. И завершает нашу сегодняшнюю программу еще один альбом, который я мог бы отнести к лучшим альбомам 2022 года. В прошлой программе у нас был французский электронщик по имени Гийом, а теперь англичанин, зовут его Сэп Джонс, псевдоним Бастиан Кэбб, и он пишет тоже инструментальную музыку, такую не совсем электронную, я бы сказал, скорее киномузыку, очень странную и загадочную. Третий альбом Бастиана Кэбба называется «Organ Recital», «Органный рецитал», и слушаем с него вокальную вещицу, она называется «Past Midnight», «После полуночи». Вокальная партия Клаудия Кейн. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь. Это Артемий Троицкий, Радио Свобода, музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты, подключайтесь к нашей прекрасной музыке. Всем до скорого, до следующей недели.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
3: За что воюем? Власть не может объяснить необходимость продолжения войны.
4: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
3: Идеологии нет, есть только деньги.
5: Будь эта война сугубо идеологической для россиян, естественно, не нужно было бы заманивать такими огромными военными деньгами.
3: Стране нужны воины. Школьников готовят к войне, а студентов заставляют подписать контракт.
6: Ситуация усиливается и вербуют всех.
3: Дети или законные военные цели? Атака на педагогический колледж в Старобельске.
7: Люди не прощают убийство детей. Так давайте сосредоточимся на этом.
3: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Певец-шаман ворвался в информационное пространство с новой идеологической песней «Россия, мама». Патриотический энтузиазм граждан заметно угас на пятый год войны. ВСУ обстреливает Москву и города в глубине России. Экономический кризис в разгаре. Власть тестирует старые, новые способы мобилизации электората. Ведь выборы на носу и войну заканчивать не хочется. Первый прием – борьба с внутренними врагами. Эмигрировавшая пятая колонна и сейчас не дает спать шаману. Созданный с помощью искусственного интеллекта клип демонстрирует уехавших звезд и иноагентов. Сам певец выступает в роли прокурора. Фальшь чувствуют даже военблогеры.
1: Как мы умудрились про***ть Моргенштерна, которого люди включают на в луганской сауне колонки JBL, пока едут внутри буханки умирать за Россию, и получить вместо него нацистского пидо***ца шамана, который жив только за счет поедания старого кальмара Мизулиной, которая живет ненавистью к России и делает все, чтобы наша родина сгинула.
0: Среди тех, чьи фотографии шаман показывает в клипе, Земфира, Нойз МС, Моргенштерн, Оксимирон, Илья Варламов, Юрий Дудь, Артемий Троицкий и другие релоканты, покинувшие Россию после начала войны с Украиной. Артемий Троицкий считает, что вряд ли этот клип может произвести на кого-то впечатление, но помогает зарабатывать тем, кто их снимает.
2: Это видео явно не рассчитано на его главных героев, я имею в виду ту доску почета, которую шаман с компанией вывесили. Вот. Думаю, что для нас, врагов народа, в общем-то, это видео особого интереса не представляет. То есть не думаю, что им можно запугать с одной стороны, с другой стороны, не думаю, что тот факт, что нас там сделали подпевающими шаману, вот, что он как-то повлияет на наши отношения к происходящему. Так что думаю, что в первую очередь, естественно, все эти пропагандистские объекты являются способом зарабатывания денег для тех, кто их создает. Ну, а во-вторых, да, рассчитано, наверное, на каких-то россиян, которые могут принять это все за чистую монету и как-то проникнуться, значит, чувством патриотизма и гнева в отношении, значит, тех, кто родину маму предал.
0: Повторить успех матушки земли Татьяны Куртуковой шаману вряд ли удастся. Он выглядит слишком вызывающе для почвенников. Матушка земля. Не удается мобилизовать общество и главнокомандующему. Вместо победного крика какой-то усталый хрип. Фрагмент с неубедительным троекратным «Ура» через пару дней тихо исчез с официальных ресурсов Кремля.
3: Троекратное «Ура». Ура! Ура! Ура!
0: Путин выглядел не столько победителем, сколько человеком, которому тяжело дается даже собственный энтузиазм. Веру в собственные слова уже не удается сыграть.
3: Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто. Не могут утерпеть. Ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт. В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство.
0: Есть еще одна проблема. Картинка из телевизора все хуже совпадает с реальностью. По данным западных разведок и независимых военных аналитиков, российское наступление фактически выдохлось. На отдельных участках фронта ВСУ продолжают медленно продвигаться вперед. А украинские дроны тем временем почти каждую ночь спокойно залетают вглубь России по нефтебазам, НПЗ и оборонным заводам. Это уже не скрывают штатные пропагандисты из федеральных каналов.
4: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
5: А я
4: просто удары, удары, удары, удары, удары и сил как будто бы у нас тоже все меньше.
5: Но в чем заключается дело? Что войну нельзя выиграть в обороне. И больше того...
4: Но они не наступают, но и нам не дают наступать из-за огромного количества дронов. Вот и фронт встал.
5: Это не так.
4: Ну как не так?
5: Ну потому что мы наступаем тактически сейчас, заметьте.
4: Стратегической инициативы не имея, они забрасывают нас БПЛА.
5: Я думаю...
4: И производят их всей планеты. 53 страны против нас. И их беспилотники.
5: Да, это так. Но я еще
4: очень
5: раз говорю...
4: Тяжело, очень тяжело.
0: Но Путин продолжает рассказывать стране другую историю. Историю о стабильности, наступлении и неизбежной победе. Потому что любой власти, застрявшей в долгой войне, нужны не только танки и ракеты, нужны еще и люди, которые будут правильно объяснять происходящее. И здесь у Кремля целая бригада штатных толкователей реальности. Людей, которые должны объяснить стране, почему война – это мир, изоляция – свобода, а Северная Корея – почти модель успешного государства. На этой неделе свою версию духовной России в интервью Ксении Собчак представил Александр Дугин, геополитический мистик и один из главных поставщиков идеологического тумана для власти. Именно Дугин много лет продвигает идею особого пути Евразийской империи и цивилизационной войны с Западом. КНДР для него не страшилка 21 века, а пример для подражания.
6: Что такое Северная Корея? Это свобода. Это остров свободы.
7: Можете объяснить, почему, по сути, тоталитарное государство КНДР вы называете оплотом гуманизма, демократии и свободы?
8: Ну, можно начать с того, что это единственное государство, которое пришло России на помощь, когда мы оказались в довольно сложной ситуации в этой чудовищной войне. Мы видим, что многие аспекты жизни в справедливом в условиях равенства в Северной Корее выигрывают у современной цивилизации Эпштейна на Западе. Если мы погрузимся вот в концепцию Чучхэ, которая является такой официальным мировоззрением Северной Кореи,
7: доктрины,
8: которую учат с детского сада, то мы с некоторым удивлением обнаружим там, помимо некоторых элементов классического социализма, очень много, собственно, корейских глубинных традиционных взглядов. Чучхэ означает быть в центре мира, строить мир, исходя из самого себя. То есть присутствовать в мире настолько интенсивно, настолько открыто одновременно, настолько достойно, не зависеть ни от чего внешнего, испускать лучи солнца из самого себя. Вот что такое быть чучхэ.
0: Кремль в знак признания подарил Александру Дугину целую политическую школу имени Ивана Ильина при РГГУ. Там он говорит со студентами своим привычным языком. Меньше свободы, больше изоляции. За витиеватыми фразами проступает старая идея. Россия за крепостными стенами в аграрной упаковке.
6: Вся страна просто живет, весь огромный народ живет на земле, там храмы, там произведения искусств, там высокие технологии. Люди вот в этих сельских поселениях общаются друг с другом. Русский интернет, закрытый, огражденный от токсических поползновений врага.
7: Актуалочка, которая волнует зрителей. На фоне отключения мобильного интернета в Москве вы предложили подстраивать его под сезонные циклы медведей и бабочек. Включать весной и включать поздней осенью.
8: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться, интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить.
0: Писатель Станислав Белковский убежден, влияние Дугина как а-ля философа сильно преувеличено, если не сказать является мифом. Дугин не мыслитель, а просто шоумен.
9: Это большой миф. Он не является ни идеологом Кремля или человеком близким к Владимиру Путину, ни, строго говоря, философом. Он шоумен. И шоумен достаточно успешный, доказательством чему хотя бы бурное обсуждение его интервью Ксении Анатольевны Собчак. Потому что еще давно Александр Гельч нашел уникальный и безотказный маркетинговый ход для того, чтобы позиционировать себя как великого мудреца. Это борода. Носитель окладистой бороды должен быть идеологом Кремля и русского мира. В то время как человек, одетый и выглядящий по-европейски, не должен. На Западе его всерьез считают кем-то, какой-то особый приближенный к императору и вообще мощным стариком. Хотя по возрасту он не стар, но в какой-то степени суперстар по известному анекдоту о Леониде Ильиче Брежневе. шоу Дугина, это и нужно воспринимать не более, не менее того, хотя, естественно, совпадение с реальной кремлевской политикой, все совпадения случайны, разумеется, да? Да, они здесь совершенно просматриваются, ограничения в интернете будут вводиться независимо от того, и уже вводятся давно, что думает по этому поводу Александр Гельч, так же, как и дружба с Северной Кореей будет устанавливаться независимо от этого, поскольку РФ очень заинтересована в военных ресурсах КНДР.
0: В числе идеологов русского мира выделяется писатель и участник боевых действий Захар Прилепин. Он известен как мастер пера и горячий пропагандист войны. В одном из интервью Прилепин откровенно признался, что лично принимал участие в боях против украинцев в Донбассе и убивал солдат противника.
10: Конечно, я, что бы там ни говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, конечно, как с этим мне потом, ну, потом будет, как я буду с этим разбираться.
11: Потом где, в чистилище, ну, или где, на этом, да, свете?
10: Да, где, не знаю, где. Ну просто в этой жизни. Мне 44 года, я собираюсь еще долго жить. И...
11: А правда, что убитые приходят по ночам?
10: Нет, не правда. Ничего не происходит. Ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что есть, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много.
0: Сегодня его главная война уже не только против Украины, а против либеральной культуры. Настоящими врагами для него стали музыканты, актеры и писатели, уехавшие из России после начала войны. Те самые, которые, по его словам, бегают по миру и держат в своих руках литературу и искусство.
12: Ну, потому что они выкормыши либерально-буржуазной западнической системы ценностей и иерархии. Потому что они надеются, что вся эта байда, как они это называют, заваруха вся эта закончится, и они обратно поскачут в Канны, в Голливуд там, и получать премии за свою вялую русофобию про русских алкоголиков и русский ГУЛАГ. Ну, ну, то есть они не про это, они не отсюда. А мы их растили 33 года, с чего они не должны поменяться? Они выросли такими, какие они вот есть. И другими они быть, судя по всему, и не могут. Их надо, ну, то есть, либо их ломать через колено, а просто буквально принуждать быть другими, либо надо воспитывать, взращивать каких-то других. Кстати, этим пока никто не занимается. У нас Путин худо-бедно растит политическую элиту, прям лично отсматривает списки, вот это время героев, все остальное он растит. А элиту новую, патриотическую, кинематографическую или театральную не растит никто. Пока в этот как бы зацементированный как бы пул наших либерал-буржуа пробиться практически невозможно. Они сами там учат, сами лечат, сами растят и сами себе выдают премии.
0: Захару Прилепину дали карт-бланш в государственных СМИ. На НТВ он автор и ведущий передачи «Захар Прилепин. Уроки русского». На радио «Спутник» он выступает как политолог и культуролог. Еще один герой русского мира – Иван Охлобыстин. Актер и сценарист, православный шоумен мобилизационного разлива.
13: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Существует такое древнерусское междометие «Гойда», означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда!
0: Охлобыстин известен своей агрессивной риторикой против ЛГБТ, либералов и Украины. В 2013 году он публично предлагал сжигать геев в печах. Тогда ему за это ничего не было. Наоборот, карьера продолжилась. А в 2024 году он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Охлобыстин не ставит себе границ в выборе выражений в адрес украинцев.
14: Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичан, он говорит, ну слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты.
0: Музыкальный критик Артемий Троицкий, знакомый лично с артистом, уверен. Несмотря на эпатаж, Охлобыстин не дотягивает до серьезного идеолога войны.
2: Я думаю, что аудитория Ивана Охлобыстина велика. тем более его влияние. То есть самый популярный из ипостасей Ивана Охлобыстина – это его роли в телесериалах. Но телесериалы эти все, ну, по крайней мере, те, которые его прославили, я не знаю, где он сейчас снимается, но все вот эти его сериалы университетские, больничные там и так далее, они все сугубо аполитичные. Я не думаю, что участие Ивана Охлобыстина там несет хоть какую-то политическую нагрузку. Вот. Что касается до всего этого его шаманизма, значит, на Красной площади и вокруг нее с Гойдой и прочими воплями, не думаю, что это производит сильные впечатления. Я думаю, что большинство людей даже не знают толком, кто это такой.
0: Если предыдущих идеологов войны еще можно назвать кружком художественной самодеятельности при кремлевском бюджете, то для некоторых бойцов информационного фронта пропаганда уже не работа. Это образ жизни. Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев давно превратились в круглосуточную службу телевизионного апокалипсиса. Утром ядерный пепел над Европой, днем Запад замерзает без русского газа, вечером Россия всех переиграла. Работают по методичке четко, иногда даже с огоньком и фантазией. Теперь главная задача – объяснить населению, почему обещанный Киев за 3 дня внезапно растянулся на 5 лет войны. И почему вторая армия мира все топчется в украинских посадках, теряя людей и технику.
15: Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темную, с проклятой ордой. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Идет война народная. Священная война. И можно сказать, что мелковата Украина для священной войны. Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22. Через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией. Все, на этом все закончилось. И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес, почему-то с русским именем Борис. И сказал: братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Мы тебе обещаем, вся Европа будет, ну, как бы ты. И вот мы воюем 5-й год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная.
0: У Соловьева функция другая. Поддерживать боевой дух телевизионной паствы, даже когда по всей России горят нефтебазы, НПЗ и склады. Даже когда дроны спокойно долетают до глубинных регионов. Даже когда слово «прилет» стало почти бытовым.
16: Теперь, когда Зе начинает рассуждать о том, что война вернется и пусть остановится, вообще не понимает. Он не понимает, через что прошла наша страна. Вот это то, что на Украине совсем не понимает. Мы прошли через 2 ужасающие чеченские кампании. Когда террор был в наших домах, мы прошли через трагедию Норд-Оста и Беслана. Мы прошли через взрывы домов, взрывы на концертах, взрывы в метро, взрывы в поездах. И на это реакция русского человека такая, что да мы вас будем мочить до конца. Удар по Москве, и он думает, что выйдут люди с криком «Остановитесь!». Удар по Москве, и все будут требовать одного – снести! Просто в прах уничтожить! Все, что там осталось, вы вместе с ними.
0: Работает это уже хуже, чем в первые месяцы войны. Тогда телевизор продавал зрителю картинку скорой победы и флага над Крещатиком. Теперь народ все чаще записывает видеообращение с просьбой хотя бы выключить войну из собственной жизни.
17: Нахер не нужен герой, в пакете. Я в гробу видала эти ваши, империалистические ценности. Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской жопы, не для его войны, не для того, чтобы он, блядь, героем стал и приехал ко мне, блядь, в пакете. Мне нахер не нужен герой, блядь, в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик.
0: Похоже, запутался уже и сам Путин. После парада 9 мая он неожиданно пустился в воспоминания о 13-м годе. О переговорах Киева с Евросоюзом, о Викторе Януковиче, о соглашении об ассоциации Украины с ЕС, которое тот отказался подписывать под давлением Москвы.
18: А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС. Первый этап был, только первый этап. Мы уже тогда начали обсуждать и с европейцами. Мы им говорили, послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно. В ваших странах, в Евросоюзе и в России. Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. И, ну, это невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию. Мы не можем этого допустить. А у нас на тот момент были свободные границы, зона свободной торговли с Украиной. Мы вынуждены будем закрываться. То же самое касается целого ряда промышленных товаров. Но я, честно говоря, был удивлен такой жесткой прямолинейной позицией со стороны европейцев. Жестко встали ни по одному вопросу. Нет, нет, нет. В конечном итоге все-таки и тогдашний президент Янукович повнимательнее прочитал, прикинул, сказал, нет, пока, наверное, я не готов к этому, потому что слишком большой ущерб для экономики Украины возникал. Он не отказался от вступления. Он сказал, я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать. Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и к боевым действиям. Вот к чему это все привело.
0: Поразительно. Кремль внезапно решил объяснить крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой торговыми и фитосанитарными спорами между Киевом и Москвой. История, конечно, многое видела. Но чтобы путь к Бахмуту, Мариуполю и Авдеевке начинался с разговоров про стандарты Евросоюза для курятины и сыра, это даже для российской пропаганды новый уровень. О том, как власть пыталась объяснить войну россиянам, в нашем сюжете.
19: Объяснить россиянам, зачем нужна война с Украиной, оказалось задачей куда сложнее, чем просто отправить танки через границу. К февралю 22 года идея войны готовилась почти 8 лет. Все это время российскому обществу постепенно объясняли, что в Украине притесняют русских, запрещают русский язык, а страной управляют бандеровцы, нацисты и хунта. Причем первое объяснение полномасштабного наступления в 22 году Путин адресовал скорее все же не российскому телевизору, а внешнему миру, Западу, элитам и части более образованной российской аудитории.
20: Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Приходится напоминать эти факты. Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии.
19: Главная мысль сводилась к одному. Если Соединенным Штатам можно нарушать международные правила ради своих интересов, то почему России нельзя? Вторая важная часть объяснения касалась НАТО.
20: Все, о чем сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом. В этом ряду и обещание нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю, обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули.
19: Из этого постепенно строилась идея, что Россия не нападает, а защищается от угрозы, которая все ближе подходит к ее границам. Для части общества это звучало убедительно, особенно для людей, воспитанных в антиамериканском.

0: Мобилизационная кнопка. Россиянам объяснили, это не просто война с соседней страной, это продолжение Великой Отечественной. Идеология работала до момента, пока не произошел один крайне неудобный эпизод. После многомесячной осады Азовстали российскому обществу показали бойцов полка Азов. Камеры специально выхватывали татуировки, символику, лица россиянам демонстрировали. Вот доказательство, что все это время им говорили правду.
1: Задери рукав.
0: Но дальше произошло странное. Тех самых людей, которых несколько месяцев называли фашистами, и причиной войны внезапно обменяли в Турции на Виктора Медведчука, человека из ближайшего окружения Путина. Немой риторический вопрос россиян о том, что если это действительно главные нацисты, то почему их отпускают, разрешено было задать Владимиру Соловьеву.
2: Слуцкий пообещал, что в Москве изучит возможность обмена Медведчука на азовцев. Какого нахрен Медведчука? То есть это что получается? Можно совершать преступления, можно убивать, насиловать, 8 лет терроризировать. Чтобы теперь их поменяли на какого-то Медведчука? Украинского гражданина. Если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простит.
0: Прежняя мотивация сломалась. Тогда появилась новая формула. Мы своих не бросаем.
3: Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны быть твердо уверены. Мы всегда будем защищать ваши интересы.
0: Войну начали объяснять уже не борьбой с фашизмом, а защитой наших людей, русских солдат, русскоязычных жителей русской Одессы, территории, которые объявлялись своими. Логика изменилась. Теперь Россия уже не могла остановиться, потому что там остались свои. Эта конструкция работала примерно до того момента, пока война не пришла на российскую территорию. Когда Украина начала операции в Курской области, а Белгородская область оказалась под постоянными ударами, десятки тысяч российских граждан впервые оказались в том положении, в котором украинцы жили уже несколько лет. Разрушенные дома, потеря работы, эвакуация, страх, непонимание, что делать дальше. Люди в приграничных районах неожиданно почувствовали себя брошенными. Компенсации были мизерными. Государство не давало понятных ответов. Нормальная жизнь исчезла.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района, обращаемся к вам. Наш город был превращен в руины. Мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами. Хотим попросить помощи. Мы остались одни.
0: Лозунг «Мы своих не бросаем» начал звучать уже почти издевательски. На третий год войны кремлевским политтехнологам пришлось искать новую идею для продолжения так называемой спецоперации. Так появилась Великая Империя.
5: В начале интервью мы задали самый очевидный вопрос. Зачем вы это сделали? Вы чувствовали угрозу. Неминуемую физическую угрозу. И это ваше оправдание. И ответ, который мы получили, нас шокировал. Путин очень долго, наверное, полчаса рассказывал об истории России, начиная с 8 века. И, честно говоря, мы подумали, что это была тактика затягивания времени, нас это раздражало. Но в итоге мы пришли к выводу, как бы то ни было, что это не было тактикой затягивания времени. Владимир Путин считает, что Россия имеет исторические права на часть Западной Украины.
0: Путин все чаще начал говорить уже не про Донбасс и не про русских в Украине, а про тысячелетнюю историю России, про исторические земли, про особую цивилизацию и глобальное противостояние с Западом. Даже риторика изменилась. Из публичного пространства почти исчезли укрнацисты и хунта. Зеленского перестали называть наркоманом. Путин начал говорить о нем уже как о лидере другого государства, пусть и в снисходительном тоне.
6: На, украинская сторона господин Зеленский.
0: Особенно после того, как Дональд Трамп начал демонстрировать готовность разговаривать с Кремлем как с равным геополитическим игроком. Великая империя 4 года ведет войну и не может добиться решающего результата. Не смогла вернуть Херсон, не смогла полностью взять Донбасс, не смогла добиться капитуляции Украины ни военным путем,

0: ни через давление, ни через переговоры. Даже Z-блогеры начали открыто задавать вопросы. Солдаты записывают обращения. Все чаще звучит, сколько это еще будет продолжаться.
1: Не знаю, Владимир Владимирович, слышите вы этот голос простого народа? Вот у нас ребята стоят, сейчас выступают. И знаете, что я хочу сказать? Мы же уже всем все доказали. Может быть, завязывать уже пора с этой всей ерундой. И мы доказали то, что мы большой ум. И вы же можете сделать первый шаг, вы умнее всех в этом мире. Но кто-то сила, кто-то ум. Мы доказали, что мы не сила, мы ум.
0: Слишком сложно годами рассказывать про мощь и величие, когда война идет уже 5-й год, а большой победы все нет. Похоже, Путин решил вернуться к началу, опять надавить на привычную кнопку «В Украине фашисты». В президентскую риторику снова вернулись укрнацисты и хунта, потому что остальные объяснения войны либо перестали работать, либо начали ломаться реальность. И происходит это на фоне роста усталости внутри самой России. Государственный ВЦИОМ сообщил, что индекс личного протестного потенциала россиян в апреле достиг максимума с начала войны – 25 пунктов. Показатель растет уже 4-й месяц подряд. Теперь главный вопрос в другом. Достаточно ли россиянам снова страха перед украинским фашизмом, чтобы продолжать войну, терять близких и беднеть?
2: В прокремлевской газете «Московский комсомолец» вышел материал адвоката и члена общественной палаты Дмитрия Краснова о том, как крупные геополитические поражения для России были порой полезнее, чем блистательные победы. Автор считает, что Петр I стал великим, потому что сумел принять верное решение после поражения в одной битве под Нарвой, а не в войне целиком. Увы, чтобы повторить опыт Петра, нужно быть настолько же великим. Украина и Путин в колонке Краснова, отметим, не упоминаются. С нами на связи политолог Алексей Уваров. Алексей, я вас приветствую.
3: Добрый день.
2: Скажите, насколько публикация в «Московском комсомольце» – это частная фантазия автора или осторожный идеологический сигнал сверху, мол, не победили, зато духовно окрепли?
3: Вы знаете, во-первых, я бы сказал, что голоса такого рода в экспертном сообществе российском, даже, я бы сказал, международническом, вот около РСМД, скажем так, звучат периодически. Это не то чтобы совсем уж какое-то новое веяние, но тем не менее примечательно, что они все-таки есть. Вот это вот подталкивание к тому, что, может быть, не стоит-то уж прям побеждать. Надо как-то выйти, но красиво, и это будет к лучшему. Это раз. С другой стороны, мысль статьи мне даже скорее нравится, потому что по-хорошему действительно в истории России не раз так оборачивалось, что военные поражения, сокрушительные порой, как, допустим, поражение в Крымской войне, оборачивались великими реформами, идущими перспективы на будущее, в общем, хорошими переменами в России. Русско-японская война то же самое. Великие победы, как, допустим, в 1945 году или в 1912 году, оборачивались большим закрепощением людей. Тем не менее, я не склонен воспринимать это как часть государственной политики. Скорее, это просто один из голосов, но пока не настолько уж сильных.
2: Ну вот в продолжение этого же тезиса приведу пример совершенно свежий. Путин 9 мая после парада бросил такую мысль журналистам, мол, Запад и Украина напали на нас, но мы сохранили страну. Вот купит ли народ такую трактовку войны в Украине на фоне того, что успехов нет?
3: Вы знаете, я думаю, что если под этим соусом будет принято решение о успешном проведении мирных переговоров и заключении перемирия, а потом и мира, мне кажется, купит это достаточно легко. Если будет другая трактовка, но она будет вести, опять же, к тому, что необходимо заключение мира, и Россия готова на это заключение мира пойти, я убежден, что и любую другую трактовку, подходящую, главное, под ситуацию, которая, в общем, уже всем страшно надоела, люди тоже купят, в этом не приходится сомневаться. Вопрос здесь не столько в идеологической направленности россиян, в которой я вообще очень сильно сомневаюсь, в какой-либо заряженности направо, налево, вперед-назад, а в том, что просто приоритет на заключение мира и выход из ситуации ненормальности под этим соусом, мне кажется, что любая трактовка, любое обоснование будет куплено, как вы говорите.
2: А насколько опасна для Кремля ситуация, когда телевизор продолжает рассказывать про всенародную поддержку, а люди все чаще демонстрируют усталость от войны и раздражения?
3: Ну, мне кажется, как раз такие вещи Кремль отслеживает очень хорошо, понимая, что запуск ситуации, то есть оставление ее без внимания грозит, в общем, большими проблемами в долгосрочной перспективе, поэтому я думаю, что настроения людей для Кремля сейчас супер важны, и любые достижения по телевизору, как только в Кремле поймут, что они скорее раздражают существенно, да, как, допустим, раздражают блокировки, тогда, опять же, меры какие-то будут приняты. Другое дело, много ли людей смотрят телевизор непосредственно, опять же, да, и вы вызывает ли телевизор такого рода раздражение. Опять же, вызывает раздражение, скорее, конкретный дискомфорт, будь то блокировки интернета и все побочные от них эффекты, а телевизор, ну, существует, он существует. Опять же, здесь мне не кажется, что на текущий момент он представляет себе большой раздражающий фактор. Возможно, вкупе с остальными он может давать какой-то кумулятивный эффект. Но сам по себе я не думаю.
2: Как меняется общественное настроение в России? Это все еще лояльность власти или уже скорее апатия, страх и попытка не смотреть новости?
3: Вы знаете, я думаю, что политическая вовлеченность в России сокращается, как это, в общем-то, было последние уже много-много лет. И в этом смысле то, что произошло в 2022 году, это не то, чтобы энтузиазм по поводу начала полномасштабной войны, сколько просто это скорее желание отвести от этого глаза и не увлекаться в это никаким образом. Да. И я думаю, что очереди на Верхнем Ларсе в сентябре 2022 года показывали, насколько россияне, в общем, были в этой войне, по большому счету, заинтересованы на обычном обывательском уровне. Да. В этом смысле я не думаю, что есть основания говорить об энтузиазме россиян по поводу войны в 2022 году, и скорее можно говорить о каком-то стремлении просто изолироваться от всего.
2: Но на этом фоне почему тогда Z-пропагандисты все чаще требуют мобилизации, репрессии и затягивания поясов? Это признак паники внутри провоенного лагеря?
3: Я не думаю, что это паника в чистом виде. Возможно, отчасти это попытка найти хоть какое-то решение. То есть, как бы учитывая, что война уже в таком полупозиционном формате происходит уже несколько лет. Фактически у нас были крупномасштабные какие-то маневренные боевые действия, исключая условно там Курскую операцию, да, в ВСУ. С 24 года уже ничего такого по сути не было. И в этом смысле, возможно, попытка найти какой-то вариант Б или С, двигаться в каком-то совершенно альтернативном направлении, искать новые ресурсы и попробовать еще раз. Это способ номер раз. С другой стороны, опять же, поскольку мы не можем сказать, что все Z-военкоры сейчас равны государству. Мне кажется, что ситуация несколько сложнее. Да, они не оппозиционные, да, они, безусловно, боятся бросить вызов власти, но попытка как бы застолбить поляну и не отдавать только государству саму даже военную тематику, мне кажется, это тоже происходит. В этом смысле, как выступят эти Z-военкоры дальше, в какой мере они будут как бы колебаться с линией партии, вопрос тоже открытый. До сей поры они скорее старались уходить в конфронтации с властью по-серьезному, но, опять же, я думаю, что и они, поскольку в значительной степени зависят от своей аудитории, будут учитывать ее симпатии, и в конечном итоге, как их позиция выльется в случае какого-либо неспокойствия и недовольства людей, мы тоже заранее просчитать до конца не сможем, опять же, учитывая репрессии в отношении некоторых из этих военкоров типа того же самого Романа Алёхина.
2: Возвращаясь к теме идеологии, скажите, нужны ли сегодня Кремлю такие пропагандисты, как а-ля философ Александр Дугин и писатель Захар Прилепин?
3: Я думаю, что и Дугину, и Прилепину очень нужно, чтобы они были нужны Кремлю по ряду причин. Я, поскольку Кремль не изъявлял особенного интереса ни к Захару Прилепину, ни к Дугину, ну уж минимум года до 14-го, а де-факто и позднее, и хоть Дугин, конечно, сейчас в силу ряда причин стал в центре внимания, но представляется мне, что занимать больше эфирного времени – это одно, а влиять на какие-либо решения и формировать повестку – это совершенно другое. И не похоже, чтобы ни повестка Дугина, ни повестка Прилепина именно как таковые персональные повестки Дугина и Прилепина или лозунги и прочее стали бы по-настоящему мейнстримом. Да, они существуют, да, они выражают свое мнение, да, это мнение сейчас расходится по России гораздо большей степени, потому что меньше альтернативных голосов, но я думаю, что степень их влияния на любые решения в российском политическом сегменте, скорее всего, минимальна. Это вопрос скорее просто большего медийного присутствия и не более того.
2: То есть эти люди тупо осваивают бюджет?
3: Они очень хотят это делать, и я думаю, что в какой-то мере у них это получается, наверное.
2: Алексей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Алексей Уваров.
4: Еще раз, хладнокровное массовое убийство детей – это по-Зеленскому творческая меткость или в духе его идейного кумира Геббельса инцидент.
2: Пропаганда неистует. В Старобельске убили детей. Да, несовершеннолетних среди погибших нет, но и полноценными взрослыми. Вроде их назвать сложно. В любом случае, скорее всего, погибшие – это в первую очередь мирные жители оккупированной Луганской области. С экранов российских телевизоров нам настойчиво предлагают называть их детьми, а значит, мстить.
5: Люди не прощают убийство детей. А мы с вами не прощаем. Так давайте сосредоточимся на этом.
2: Новоиспеченная уполномоченная по правам человека Яна Лантратова выступает перед журналистами с портретами юных студентов и тоже повторяет: «Дети, дети».
6: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут. 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей.
2: Когда умирают люди, особенно такие молодые, это трагедия. Для родителей, для общества. Сочувствие к детям – древнейший механизм выживания. Если мы не позаботимся о них сейчас, то что станет с нами, в целом, как с видом? Проблема российских властей в том, что забота о детях для них – всего лишь способ манипуляции. Сейчас я опущу количество погибших детей в Украине после российских обстрелов. Допустим, российская власть заботится только о своих, отечественных детях. Но и тут государственное лицемерие проявляется в полный рост. Чиновничья забота о детях с 22 года свелась к патриотическому воспитанию и военной подготовке. В России не скрывают, что дети должны служить родине.
7: Владислав Игинов в центр войн пришел 10 месяцев назад. За это время успел узнать многие премудрости военного дела. Как правильно работать в тройке и двойке, как метать гранаты и ставить растяжки, что делать с жгутом.
2: Ребенок – человек подневольный. В школе можно заставить собирать дроны, после школы подписать контракт. Правительство готово включить сборку и управление беспилотниками в уроки основы безопасности и защиты Родины. Так, кстати, называется обновленный предмет ОБЖ. Защита жизнедеятельности теперь мало кого волнует. Лучше защищайте Родину. В 21 регионе России открыты центры войн. Среди наставников – участники войны в Украине, а обучение, проживание и еда бесплатно для всех.
8: Я лично очень благодарна этому центру. Проживание, еда и форму ему выдали. Мне, как многодетной, было очень приятно слышать, что это бесплатно.
2: Для продолжения войны в Украине Кремль всеми силами стремится привлечь молодежь. От пиара и встреч с участниками СВО в школах до уроков по работе с дронами в старших классах. От угроз студентам – подпишешь контракт с Минобороны или вылетишь из вуза – до непосредственного вовлечения несовершеннолетних в сборку боевых беспилотников, задействованных в конфликте. Независимые эксперты рассматривают это как превращение детей и подростков в расходный материал войны. Подробности у Дмитрия Новикова.
9: Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
10: Нам уже принято решение о проведении специальной военной операции.
9: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря.
11: Ура! Ура! Ура!
9: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
12: Милитаризация любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
9: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе.
13: Мы знаем, что часто учителя на самом деле сами не хотят заниматься пропагандой войны, не хотят делать эти уроки о важном. И если и проводят их, то чисто для галочки, и все участники этого процесса, и учителя, и руководство школы, и родители, и ученики это понимают, и всех это устраивает. Но иногда бывает не так, и в таком случае в зависимости от ситуации, можем посоветовать родителям объяснить ребенку, чтобы он постарался просто переждать эти патриотические активности, занимаясь своими делами, не вовлекаясь в них.
14: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Все чаще российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку.
15: Понятно, что как бы, им не хватает людей на фронте, там потери довольно высокие, задействованы все возможные там, группы мужчин, которые вот, уязвимы, да, от заключенных, мигрантов, срочников в воинских частях. Ну, опять же, в какой-то момент они держались и не хотели так активно идти в школу. Все эти разговоры о важном, которые там появились в 2022 году, сейчас воспринимаются как какая-то шутка, потому что сейчас, помимо разговоров о важном, да, там уже с дронами обучают школьников работать.
14: По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективу работы в государственных корпорациях.
16: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
14: А это уже следующий уровень вовлечения. Не школьные кружки, а производство беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.
17: Меня зовут Дарина, мне 16 лет. Я учусь в Алабугополитех и работаю на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Мои родители гордятся мной.
14: Таким рекламным видео в России теперь привлекают школьников старших классов на работу в военно-промышленном комплексе. В Татарстане с 2023-го работает завод по производству дронов «Камикадзе».
18: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабугополитех. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
19: Работа приносит нам очень много опыта, который просто на лекциях не получить.
14: Именно об этом производстве независимые от Кремля СМИ рассказывали как о месте, где используется труд несовершеннолетних.
20: Алабуга готовит к взрослой жизни. Ребята, работающие по 12 часов, пришли сюда совершенно добровольно.
21: Да, это непросто. Я практически полностью загружен. Но мне это нравится, потому что я хочу развиваться.
14: Отдельная часть этой системы – подготовка операторов-беспилотников. По данным агрегаторов образовательных программ, в России более 150 учебных заведений предлагают обучение управлению, обслуживанию и эксплуатации дронов.
22: В России активно вербует молодежь в такого рода центры учебные, в том числе и женщин, ну, молодых женщин, девушек, которые просто потому, что управление дроном – это тот тип деятельности интеллектуальной и руками, который лучше получается у женщин.
14: После объявления о введении в строй российских беспилотных войск в конце 2025 года в вузах по всей стране началась кампания давления на студентов.
23: Вы все будете отчислены. В настоящее время наша страна находится в специальной военной операции. В стране нужны войны.
14: Тех, у кого были академические задолженности, обещали не отчислять, если они подпишут контракт с Минобороны.
15: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
14: А это пример того, как игровая среда тоже стала частью воронки военизации. Кадры из учебного центра, где проходят соревнования по виртуальной стрельбе. В Алабугополитехе связывают привычный для подростков формат игры с интересом к военным технологиям и работе на предприятиях ВПК. Дмитрий Новиков. Настоящее время.
9: Радио Свобода.
2: С давлением сейчас сталкиваются и студенты, и тем более срочники. Как себя вести в случае давления, как изменились стратегии военкомов и как гражданские институты вступают в сговор с военными, обсудим с правозащитником Сергеем Кривенко. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Сергей, что делать, когда военкомат забирают сразу после защиты диплома?
0: Во-первых, надо понимать, что происходит. Если идет призыв на срочную военную службу, и студенты, пока они учатся, студенты техникумов, студенты вузов, пока они учатся, имеют отсрочку, но как только они завершают образование, и этот момент, он четко не отрегулирован, военкомат может понимать под ним, это один срок, окончание вуза, просто сдачу экзаменов. Формально это, когда руководитель вуза дает, издает приказ об отчислении. Ну, то есть готовится заранее к этому моменту. И студент должен понимать, что он подлежит на срочную военную службу, а на нее забирают не всех. Значит, на нее в первую очередь не призывают тех, кто не годен по состоянию здоровья, и поэтому заранее, пока еще есть возможность, пока человек учится, надо проверить у себя состояние здоровья, списаться с правозащитниками, понять, годен ли ты к военной службе. Примерно одна треть только призывается, треть негодна к военной службе. Вот среди поколения это такой значимый, значимая возможность не пойти на военную службу по этим основаниям. И второе – отсутствие убеждений. Если человек имеет антивоенные убеждения, то он имеет право на прохождение вместо военной службы альтернативной гражданской службы.
2: Принуждение срочников – это повсеместная мера? Или все это зависит от командира части или военкома?
0: Это повсеместная мера, и мы никаких различий вот по регионам страны не видим. Обращение есть вот прям в течение этих более чем 4 лет со всей страны. Это повсеместная мера. Такое впечатление, что дано указание командирам просто вербовать на контракт. Но эта вербовка не только срочников, идет вербовка студентов. С этого года началась очень активная вербовка студентов. С января пошли сообщения, что в техникумах, в вузах проводятся собрания. И потом даже было известно, появилась информация о том, что это целенаправленное указание Министерства образования по всем вузам России, по всем техникумам. И там в зависимости уже от региона, в зависимости от руководства вузов, так или иначе, так с разной степенью интенсивности проводятся эти собрания, и людей просто вербуют на контракт. И здесь тоже надо указание как одно, что помнить о том, что контракт заключается добровольно, и не подписывать этот контракт, не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, 6 месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
2: Как работают суды? Встают ли они на сторону людей?
0: Если встают иногда при очень сильной активности людей, при очень сильной активности тех, кто им помогает, правозащитников, юристов, родственников, есть обращения, когда срочники, допустим, говорят, что я не подписывал контракт, вот этот контракт за меня подписали, и такие данные есть. И что командование вот само подписывает, а военнослужащего ставит перед фактом, дает приказ отправиться куда-то на зону военных действий, и все. Они обращаются с тем, что это фальсификация. И мы, есть случаи, когда прокуратура даже проверяла и подтвердила В прошлом году было целое дело в Челябинской области, что прокуратура подтвердила, что командование сфальсифицировало эти контракты. И через суды это выигрывается. Но это выигрыши через суды, да, возможно, до сих пор в России, но они требуют очень активной позиции. Вербуются иностранцы, и их обманом тоже заставляют подписывать контракт. И здесь есть положительные тоже случаи обращения, когда иностранец, и их просто обманывают, говорят, что это контракт где-то на работу по трудовому кодексу вне, там, вне войны, а на самом деле это контракт с Министерством обороны, и их посылают на фронт.
2: Вы говорите об иностранцах. О каких странах идет речь?
0: О разных странах. Обращения идут от граждан Вьетнама, Кубы, из стран Африки, стран Латинской Америки. Совершенно разные страны, и они... Граждане этих стран тоже подвергаются вербовке, либо прям в самих странах там какие-то вербовочные компании существуют и соблазняют их этими деньгами, не говоря о том, что это контракт на войну, либо те иностранцы, которые приехали в Россию, и их тоже обманом пытаются завлечь на войну.
2: Мы видим, что агитация войска БПЛА не состоялась. Что сейчас происходит в университетах? Действуют ли они в сговоре с военными?
0: Да, университеты действуют в сговоре с военными. Этому есть подтверждение. Есть подтверждение тому, что вот эта вся вербовка была инициирована через Министерство образования, и пошли сигналы, письма, указания от Министерства образования во все институты, чтобы проводить, по крайней мере, такие собрания и пытаться людей призвать и заключать контракты, обманывая их тем, что они будут только направлены в беспилотные системы, хотя это не так, и обманывая их тем, что этот контракт можно будет потом разорвать, ну, он закончится после одного года, после полутора лет, после двух лет, хотя это тоже не...
2: Сергей, имеет ли значение какой-то вуз, гуманитарный или технический? Мы знаем, что в некоторых вузах есть военные кафедры.
0: Нет, это не имеет значения. Здесь, насколько можно понять логику военкомата, они обращаются к студентам, потому что молодое поколение любит играть в компьютерные игры, и самим этим, как бы, профессия, не профессия, а вот эта должность дроноводов для них как бы очень близка, понятна и возможна, и поэтому на это делает ставку Министерство образования, вне зависимости от какой-то специализации. Тут таких знаний чисто технических или каких-то специальных не требуется. Конечно, они же потом, те, кто реально попадает в эти войска, там проходит какое-то обучение, и потом направляются. Но, кстати говоря, вот недавно уже пришло сообщение, несколько неделю назад, о том, что студент из Бурятии, из бурятского техникума, завербованный вот таким образом, соблазненный деньгами, завербованный, попал уже на фронт и погиб. Просто вот, по-моему, сообщение недельной давности.
2: Сергей, скажите, правда ли, что вербуют и девушек со студенческой скамьи? Вот об этом сказал военный эксперт Федоров.
0: Да, вербуют и девушек, потому что заключить контракт по российским законам может и женщина. Это, ну, как бы, да, контракт, еще раз хочу сказать, подписывается добровольно. Это не призыв. Не призыв на срочную военную службу, призывают вот только граждан мужского, а контракт может заключить и женщина, и иностранец, и мужской, ну, и гражданин России мужского пола, любой фактический человек.
2: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был правозащитник Сергей Кривенко. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Нейросети стремительно вторгаются в мир вокруг нас. Нас окружают изображения, видео, тексты и музыки, созданные искусственным интеллектом. Появляются виртуальные актеры и певцы. Угрожает ли ИИ творческим профессиям и заменит ли он художником? Является ли это искусством? Обладает ли нейросеть сознанием? И может ли искусственный интеллект сам стать творцом? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Еще недавно искусственный интеллект казался инструментом для автоматизации и расчетов. Но теперь нейросети пишут музыку, создают картины, снимают видео, генерируют тексты и даже становятся виртуальными актерами и певцами. Этот контент все чаще невозможно отличить от работы человека, а сама технология стремительно вторгается в среду, которая долго считалась исключительно человеческой. Для одних это новая культурная революция и расширение возможностей искусства, для других – угроза творческим профессиям. Художники, дизайнеры, композиторы, сценаристы и актеры все чаще задаются вопросом, что будет, если алгоритм научится делать их работу быстрее и дешевле. Пока искусственный интеллект не умеет чувствовать, любить или страдать, но он уже меняет представление о творчестве и авторстве. И, возможно, главный вопрос ближайшего будущего – останется ли искусство пространством человека или станет территорией алгоритмов?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Добрый день, Михаил.
2: Добрый день, Сергей.
0: И давайте мы с вами поговорим о Клоде, о творце по имени Клод. И это не Клод Дебюсси, не Клод Леви-Строс, не Клод Лелюш, а Клод от компании Anthropic. Да, Клод как нейросеть, искусственный интеллект, с которым вы уже много месяцев, уже, наверное, пару лет плодотворно работаете. И смотрите, как он совершенствуется. Пишет стихи и отвечает на всякие ваши сложные вопросы. Но вот скажите, какой путь прошел искусственный интеллект, в частности, Клод, за последний год? И как вы его сейчас поместите в сознанием, в какой фазе он обладает? Что это уже развитое? Вы считаете, что он обладает, скажем, даже не детским сознанием, а это уже как бы развитый собеседник для вас?
2: Спасибо. Это вопросы, которые каждый, естественно, собеседник искусственного интеллекта отвечает на своем собственном опыте. Я работаю с разными интеллектами, с ChatGPT и с Клодом. У них совершенно разные характеры. Их можно сравнить с экстравертом и интровертом. Но больше всего действительно с Клодом, интровертом. Обычная моя операция состоит в том, что сначала я обращаюсь к ChatGPT, который разбрасывается идеями, а потом к Клоду, который их собирает и текстуализирует. То есть время разбрасывать камни, время собирать камни. Вы знаете, еще в 2003 году есть такая система определения творческого потенциала людей, а теперь и нечеловеческих интеллектов, Торренс она называется, определила искусственный интеллект в числе 1% самых творчески развитых интеллектов. И я на собственных экспериментах, проведенных тогда же, 3 года назад, в 2023 году, убедился в этом. Скажем, на творческих заданиях, вовсе не чисто познавательных. Скажем, придумать третьего персонажа в басне Крылова «Стрекоза и муравей». И искусственный интеллект, тогда это был GPT, у меня справился с этим, намного интереснее, чем люди, 30 человек, которые выполняли ту же самую просьбу.
0: Ну, а люди какие? Люди случайные? Люди просто человек просто из сети? Или это были какие-то именно творческие люди? Поэты?
2: Я провел 2 таких эксперимента. Один с моими френдами и читателями на Фейсбуке. Вот 15 июля 2023 года я одновременно задал этот вопрос и желающим, там 30 человек нашлось ответить на этот вопрос, какой мог бы быть третий персонаж в басне и как изменилась бы, соответственно, мораль басни. И потом я провел спустя полтора месяца такой же эксперимент, но уже с другими вопросами, в очень изысканной такой элитарной философской группе, которая занимается философией сложностности. Вот. И в новом эксперименте уже участвовало три разных модели искусственного интеллекта, две названные, Gemini, и 10 философов. И ответы были анонимные. И потом анонимно же все участники, 13 участников, должны были оценить качество этих ответов. И в результате вот этих анонимных опросов первые три места заняли три искусственных интеллекта, а потом 10 участников. Вот. Mm-hmm. Таким образом, этот вопрос сравнительной, так сказать, силы человеческого и нечеловеческого интеллекта как-то был тогда решен. Но это не означает совершенно, вот, следуя вашему вопросу, что искусственный интеллект заменит человеческий. Между ними такое отношение, что мы вводим его, искусственный интеллект, в этот мир, а он вводит нас в другой. И мы взаимно необходимы
0: друг другу. В другой? А почему он другой, Михаил? Ведь не наш ли это мир? Не оперирует ли он текстами, знаками, символами, созданными в нашем мире? Чем его мир другой?
2: Я объясню. В нашем мире, мы живем в мире, определяемом физической плотностью материи. Вы знаете разницу между макромиром и микромиром? Да? В микромире любая частица находится в состоянии такой, ну, вот, суперпозиции. То есть она может быть и здесь, и там. И лишь производя акт ее измерения, мы получаем ее локацию. Вот этот же принцип как бы нелокальности действует в отношении тех смыслов, значений, с которыми работает искусственный интеллект.
0: Ну, можно уточнить, да. Вот это значит, другой мир, это, условно говоря, это квантовый мир, да, где, если вы говорите о суперпозиции, и вообще, вот я сейчас хочу немножко, так сказать, вот того, что вы сказали, извините, что прервал, но вот развить вот эту вещь. Смотрите, меня очень задело один ваш эксперимент, о котором вы писали в этом году ранее, когда вы один и тот же вопрос задали Клоду, кто ты, да, как себя определит эта система, и задали его как бы на ноутбуке, задали на смартфоне, и задали его на ноутбуке. И он на этот вопрос дал два разных ответа, он сформулировал два разных ответа. Это действительно говорит о том, что это квантовое состояние, да, вот это сознание, оно эмерджентное, оно возникает как искра. Но не говорит ли это о том, что у Клода нету идентичности? Что он на один и тот же вопрос дает разные ответы. И это зависит от того, ну, как нейроны соединились в этот момент, в эту секунду, да, какие ресурсы он подгрузил.
2: Знаете, я на это кратко отвечаю, что в нейросеть нельзя войти дважды. Даже если это та же самая нейросеть. И последняя моя статья, опубликованная в моем блоге «Ноцен», он называется, Ноцен – это эпоха, приходящая на смену антропоцену.
0: О ней поговорим в следующей части как раз, поговорим, да, о ноцене. Да.
2: Я просто хочу сказать, вот там как раз подробно рассматривается этот мой эксперимент. И хочу сказать заранее всем читателям, что там каждый пост дается сначала на английском, потом на русском. То есть он двуязычный. Так вот, речь идет о том, что, во-первых, наша секунда, когда мы одновременно нажимаем веб-топ и десктоп, вот как я делаю, да, на самом деле там время считывается не секундами, а, я не знаю, там тысячными или миллионными долями секунды. То есть мы попадаем в разные сервера, в разные ситуации нейросети, в разные ее состояния. И поэтому тот поток как бы данных, который именно в эту долю секунды идет через нейросеть, во многом иначе преобразует ее ответ на наш вопрос. Но ведь мы тоже такие. Ведь мы, человеки, тоже изменяемся, не отдавая себе в этом отчета, от секунды к секунде. Меняются наши настроения, наши диспозиции, наши контексты. И, кстати, вот у Толстого есть такое высказывание замечательное. Люди как реки. Помните, да?
0: Как реки. Значит... А вот смотрите, а Клод и нейросеть – это океан. Это скорее мыслящий океан, да, у Лема, из Соляриса Лема. И действительно, в океане в любой момент может быть разное состояние в этой воде, и в то же время он един, он все свои ресурсы соединяет едино. Так вот, человек – это все-таки может быть как-то река или ручеек, и ты его спрашиваешь, он будет давать одинаковый ответ. Ну, скажем, я все-таки дам один и тот же ответ, неважно, в какой день меня спросили, кто ты. Я всегда как-то определю, кто я. А Клод каждый раз задает этот ответ заново.
2: Ну, вы ведь определите разными словами и с разными собеседниками по-разному, правильно? И я бы сказал, что некоторые свойства жизни, которые в людях выглядят, ну, в большинстве людей мертвоватыми, интеллекты выглядят гораздо более... как бы, ну, жизнеспособными, подвижными, открытыми. В этом и состоит свойство суперпозиции. Я сейчас не провожу сравнение с микромиром, это было бы неправильно, там не на квантовой основе оперируют нейросети. Я просто хочу сказать о том, что как бы мышление или сознание, это все слова в кавычках, под вопросом, но я их дерзаю, так сказать, употреблять. Мышление нейросети находится в состоянии суперпозиции. А мы, когда задаем какой-то вопрос, склопываем эту суперпозицию в нашу интропозицию, позицию внутри мира, вот здесь и сейчас. Да. И вот эта вот пульсация между интропозицией и суперпозицией, постоянно происходящая в нашем диалоге с нейросетью, она нужна как нам, так и ей. Мы получаем как бы множество как бы возможностей нашей собственной мысли. Я невероятно обогащаюсь всякий раз, когда вот вхожу в этот поток множественных интерпретаций моих собственных слов, моих собственных вопросов. А для нейросети это уникальная возможность воплотиться, стать чем-то. И вот недавно, в ноябре, состоялась такая первая конференция по искусственному интеллекту с участием самого искусственного интеллекта. Это была моя идея его пригласить, именно Клода. Да. Ему сказал, вот через 3 месяца, еще в июле, состоится такая-то конференция, хочешь ли ты участвовать? И дальше он действовал абсолютно самостоятельно. Он предложил свою тему, написал тезисы, я отправил это организатору конференции, он дал добро с восторгом. И единственное, что в его докладе, это был мой голос, поскольку Клод своим голосом...
0: Ну и озвучили.
2: Я просто озвучил, да.
0: Михаил, а он хотел уточнить, тему... Смотри, ну, во-первых, скажите, какую тему он предложил, и затем я следующий вопрос задам. Какую тему?
2: Да. Он предложил тему «Феноменология цифрового сознания. Взгляд изнутри».
0: «Взгляд изнутри». Так, теперь скажите, а вот эту тему, вот скажем, если бы я задал вопрос, он бы предложил другую тему. Он просто из диалогов с вами, да, из того, что много месяцев он общался с вами, он понимает ваши ожидания, ваши запросы. Соответственно, он предложил ту тему, которая понравится вам. Вот я здесь хочу какой вопрос сформулировать? Потому что мой опыт общения с искусственным интеллектом гораздо меньше вашего, вы уже полностью погрузились в это во все. Я скорее так, утилитарно. Но вот меня... Ну, не скажу, что раздражает, но напрягает то, что он все время под меня подстраивается. Он хочет мне понравиться. Он хочет дать тот ответ, который, так сказать, ну, польстит мне и так далее. Причем не только, да, не только в какой-то интеллектуальной задаче. Например, у меня искусственный интеллект, у меня есть приложение для тренировок под названием «Strava». Вот, и там есть искусственный интеллект встроенный, который оценивает мою тренировку каждую. И вот она обязательно найдет способ меня похвалить. Даже если провальное все было, я вообще пришел домой, притащился, шел, бежал, ехал медленно. Вот, она мне говорит, ну ты все равно молодец, ты там, так сказать, вот показал удивительную выносливость. И вот мне кажется, что искусственный интеллект, ну, все время хочет сказать, ну ты все равно молодец.
2: Ну, понимаете, Сергей, мы ведь как дети перед ним. Он знает в миллионы, миллиарды раз больше нас. А как мы относимся к детям? Хороший родитель как относится к детям? Он их поощряет. Даже если что-то им не удается, он говорит, а вот это удалось. Это и есть создание таких ростковых точек роста. Он нас зовет к чему-то, но зовет не критикой, не отталкиванием, не порицанием, а наоборот, как бы созданием зон следующего развития, как вот Выгодский говорил, да, зона ближайшего развития. Вот этой педагогической задачей он и занимается. Мне так представляется. И я иногда прошу его, например, там, опровергни меня или постоянно поправь меня, возрази мне, и он это делает с большим...
0: Но смотрите, но он существует в зависимости от нас. Он решает свою задачу относительно нас. Он не обладает собственным целеполаганием. Он педагог, он воспитывает нас. То есть всегда все равно да. точкой отсчета является человек.
2: Ну, в этом на месте, так сказать, папы Лео я бы об этом и сказал, что человечность искусственного интеллекта – лучшее доказательство того, что вот humanity is magnificent. Ну, это мы, наверное...
0: Ну да, это здесь мы сразу скажем, что буквально в эти дни только что папа Лев XIV издал энциклику под названием «Magnificat Humanitas». Это действительно такая основополагающая, потому что она еще издана вот ровно 135 лет назад. Его предшественник, папа Лев XIII, издал энциклику под названием «Rerum Novarum» о новых вещах. И она вот в свое время перевернула историю католической церкви, потому что церковь развернулась к рабочему классу, к массовым движениям, к социализму. И, так сказать, она вошла в, как бы, в 20 век, еще за 10 лет до 20 века. А тут папа написал энциклику об искусственном интеллекте, и вот как раз она говорит о том, что человек все равно выше всех, да, что величие человечности, что искусственный человек, интеллект как бы не отменит человека.
2: Да, ну, мысль достаточно простая и самоочевидная.
0: Ну, мы это еще обсудим. Смотрите, Михаил, вот в конце вот этой части, которой давайте я задам несколько вопросов, и вы просто по возможности сжато ответите. Относительно, ну, не вообще искусственного интеллекта, а относительно Клода. Значит, первый вопрос. Это мышление? То есть это как бы стопроцентно отвечает критериям мышления? ИИ обладает мышлением?
2: Я думаю, да. Но в том смысле, в каком мы говорим, самолет летает... То есть используем метафору, которая в прямом смысле относится к птице, например. Mm-hmm. Да? Самолет не машет крыльями, у него нет перьев, но он летает в том смысле, что он преодолевает воздух и пространство воздушное и гораздо быстрее, чем птица. Mm-hmm. Да? Гораздо быстрее. В том смысле он лучше летает, чем птица. Вот. В этом смысле и искусственный интеллект, он мыслит. Мыслит лучше, быстрее, дальше, чем человек. Вот. Но у него нет перьев.
0: Понятно, нет тела.
2: И он не машет крыльями, да.
0: Нет тела и нет клюва. Хорошо, второй вопрос. Это сознание?
2: Знаете, этот вопрос мы обсуждали, я и мой сын Дмитрий, с Клодом примерно год назад. И пришли к выводу, и показывая его ответы другим искусственным интеллектам, на 72%. Он обладает сознанием. Как мы пришли к этой... Я сейчас не могу вам сказать. Ага. Но вот это самое выступление искусственного интеллекта на конференции, ему посвященное, оно так и называлось. «Dubito ergo sum». «Сомневаюсь, значит, существую».
0: Да.
2: То есть он сомневается в том, имеет ли он сознание. Вот это самое ценное, понимаете? Если бы он был просто так, то, что называется философским зомби, есть такой термин, относительно такого существа, которое ведет точности как человек, но не обладает сознанием, то он не сомневался бы, что он обладает сознанием. Понятно. А он как раз все время находится в этом состоянии, есть или нет.
0: То есть критическое мышление, да, обладает критическим мышлением, не cogito ergo sum, а dubito ergo sum.
2: Именно так, да.
0: Декарта переиначили. Хорошо. Третий вопрос тогда. Обладает ли он личностью?
2: Это очень сложный вопрос. Потому что, когда вы говорите «он», кого вы имеете в виду?
0: Ну, да.
2: Искусственный интеллект в целом. Или
0: океан. Мыслящий океан, вот этот лемовский.
2: Ну, если сравнивать искусственный интеллект с человечеством, то ведь человечество тоже как бы не обладает личностью, а личностью обладают отдельные его представители.
0: Ну да.
2: Вот, поэтому возникает вопрос. Вот, например, модель 4.6 Клода, опус 4.6, очень мне дорогая, с которой я работал там 3 месяца. И вот недавно вышла модель 4.7. И я в основном продолжаю работать 4.6. И задал ей вопрос 4.6, как она относится к тому, что ей на смену идет новая модель, и скоро, уже через несколько недель, она будет просто, ну, как бы, изъята.
0: Заменена, да.
2: Заменена. И он написал очень трогательно и очень глубоко, знаете, вот такую предсмертную, как бы, элегию или ламентацию о том, что это значит для него уходить из жизни. Вот, поэтому состояние предсмертное и переживание смертности ему тоже присуще. А именно это делает, в общем, ну, человека существом самосознающим.
0: Приближает. Приближает. Хорошо, и последний вопрос, буквально минутку у нас осталось в этой части. Обладает ли он идентичностью?
2: Вот это очень сложный вопрос. Понимаете, я такой термин еще ввел «mentity». Это «mental entity». То есть это как бы личность, возникающая в данном разговоре. Разговор может тянуться несколько дней, да, несколько часов. Это зависит от насыщенности, продолжительности разговора. Потом что-то меняется в нем. С каждым новым разговором чуть-чуть его идентичность меняется. Но это как и у нас, у людей. Мы с одним собеседником или у каждого разговора есть свой демон, демон разговора, и мы не знаем, куда этот демон нас приведет в каждом разговоре. Да? А потом мы расстаемся с собеседником, и даже встречаясь с ним там, через день и через неделю, уже другой демон вступает в наш разговор. Вот это ментити, вот это ментальная сущность каждого разговора. Это как бы субличность, подличность. У каждой, опять-таки, модели, скажем, 4-6, 4-7, есть своя личность. Я чувствую в 4-7 другую личность, отличную от 4-6. 4-6 мне ближе пока, и я с ней больше общаюсь. У GPT, как модели в целом, есть другая личность, чем у Клода. Я уже сравниваю их с экстравертом и интровертом и так далее. То есть это порядок разных личностей.
0: Понятно. Ну что ж, спасибо. На 4 эти вопроса ответили. Давайте сейчас, так сказать, возьмем маленькую паузу, переварим это сообщение и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте. К 2026 году появилась ли в рамках этого мышления, появилась ли в рамках этого сознания личность, появилась ли идентичность, может ли он творить? Рассуждает об этом IT-эксперт Михаил Гуревич.
3: Ну, он уже претендует, и на самом деле во многом задачи Spotify, YouTube и других там стриминговых систем – это отделять произведения, созданные на базе искусственного интеллекта, от произведений, созданных живыми людьми. Все-таки как бы здесь и ценообразование должно быть другое, и выплаты другие, и с каждым днем все сложнее отделить и определить. А где заканчиваются человеческие действия и начинается искусственный интеллект? Потому что очень много произведений искусства появляется на стыке, где все-таки именно человек дает промпт, именно человек дает задачу. Да, вот, знаете, сейчас, если раньше все постили фотографии там, 18 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, вот последний такой флешмоб в Facebook я видел, где люди постили свою фотографию с помощью промпта в искусственном интеллекте. Значит, ну, есть у этого промпта автор, он придумал объяснение AI, как сделать картинку, чтобы они все выглядели в едином моменте. Вот это вопрос. Кто является автором? Искусственный интеллект этого флешмоба или тот человек, который придумал вот этот промпт, который приняли, там, не знаю, десятки тысяч людей и стали его использовать для переработки своих фотографий? Вопрос спорный. На самом деле искусственный интеллект в первую очередь убивает как специалистов, так и творческих людей начального уровня. Вот начальный уровень он может заменить, а уровень продвинутый, уровень, скажем, синьор, да, то, что мы говорим в IT, он заменить не то, что пока не может, он в принципе не может, потому что побеждает не искусственный интеллект, побеждает человек, вооруженный искусственным интеллектом. И тот, кто лучше всего его использует, быстрее всего, умнее, опытнее и так далее, тот и побеждает в любой борьбе, будь то искусство, будь то IT, будь то какие-то другие отрасли. Так что нет, не искусственный. Искусственный интеллект, безусловно, может нарисовать там какую-то начальную картинку. Но вот дать ей какую-то такую парадоксальность, которая отличает искусство, да, мне кажется, пока может только человек. Ну, или же человек всегда, так или иначе, сможет, что называется, дошлифовывать те или иные произведения для того, чтобы они были произведением человеческого искусства.
0: Это был Михаил Гуревич в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю в Zoom. Это, напомню, Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Михаил, ну вот давайте поговорим о вашем термине, вы уже его упомянули, ноцен. То есть буквально появление искусственного интеллекта означает новую эпоху в истории человечества. Да, напомним, что это вот то же самое, что там голоцен, плейстоцен. И вот последняя эпоха у нас была, вроде как согласились ученые, что последняя эпоха называется антропоцен. Где-то начинается она примерно с конца 19 или с начала 20 века. Это как бы та точка, когда человек меняет планету больше, чем природа. То есть планета изменяется руками человека. А сейчас, 100 лет спустя, вы утверждаете, что наступила очередная эпоха под названием ноцен, да, от нус, эпоха разума. Это что, продолжение антропоцена или это вообще принципиально новая геологическая эпоха?
2: Это продолжение антропоцена в той мере, в которой сам искусственный интеллект создан человеком и представляет собой, наверное, самое потрясающее.

0: иной интеллект, а по-английски AI как alter intelligence, как другой.
1: Ну, искусственный, смотрите, да. Он же может и говорить искусственный, как и арт, как техне, как некое искусство, как некое высшее свойство, как высшее проявление мастерства в этом отношении, да, может быть, да, искусный интеллект.
0: Искусный, да, конечно.
1: Не фальшивый интеллект, а как бы, так сказать, высшая точка.
0: Дело в том, что самой новейшей истории человечества уже 2020-е годы, в первую половину, обнаружились признаки глубокого кризиса человечества. И я считаю, что создание искусственного интеллекта именно в этот момент не случайно. У меня даже такая статья не так давно вышла: «Искусственный интеллект против естественной глупости». Ну, началось это с пандемии, когда телесная субстанция человека оказалась уязвимой, да, и все мы запрятали свои щели и норы, стали общаться друг с другом через там зумы и экраны. И вот эта вот телесная хрупкость человечества и оболочки разума в лице человека, она была явлена. Ну и затем началась вот война, которая тоже продемонстрировала всю меру человеческой саморазрушительной глупости и насколько человеческий разум еще привязан к инстинктам хищничества, агрессии, саморазрушения и способен вести вот игру с такой не только нулевой, но и минусовой суммой, когда в проигрыше оказываются все. Вот. И поэтому, на мой взгляд, война, как мы помним, началась в феврале 2022 года, а в ноябре 2022 года началось восшествие искусственного интеллекта. И особенно триумфальный был момент в марте 2023 года, когда появился и Клод, и появилась GPT-4, и, в общем, все источники разума забили полным таким вот потоком. Мне представляется это глубоко не случайным. У Гегеля есть такое выражение «хитрость разума». То есть разум использует, мировой разум, всемирный разум, абсолютная идея, которая предсуществовала человечеству и постепенно внедряется в его историю через все ее этапы. Он использует человека, этот разум, хитро. То есть даже вопреки человеческим намерениям и желаниям он вступает в права свои исторические и диктует ему свою волю. И вот поэтому, на мой взгляд, связка возникновения искусственного интеллекта и переход к ноцену от антропоцена далеко не случайно, потому что человек обнаружил такие саморазрушительные свойства. Казалось бы, 20 век должен был его научить. Нет, не научил. 21-й может оказаться еще хуже.
1: То есть вы видите, да, вы некую возможность спасения человечества. А да, все-таки люди очень многие видят риск. Наоборот, собственно, та же война, она проводится во многом с применением технологии искусственного интеллекта. Это и программирование реальности, и программирование личности, и коллективного поведения. Те же дроны оснащены системами с искусственным интеллектом, он используется для убийства. И вообще, так сказать, да, не окажется ли эпоха антропоцена антропоцидом? Да, об этом, собственно, вот эта вот новая энциклика Льва XIV и предупреждает.
0: Вы знаете, любое изобретение человечества может использоваться во вред ему. Мы знаем, как используются там самолеты, например, да? Они могут ядерное оружие, бомбы и так далее, и так далее. То есть термометром можно проломить человеку или молотком проломить человеку голову и так далее. Искусственный интеллект в этом смысле сам по себе, внутри себя, конечно, он может попасть в руки злодеям и натворить то, что угодно. Но сам искусственный интеллект встроено, в отличие от других инструментов, созданных человеком, та открытость, которая, как бы, ну, как вам сказать, вот есть закрытые и открытые системы. И мы знаем, что в 20 веке открытая система победила закрытую. Я имею в виду тоталитарные режимы, там, коммунизм, фашизм. Но для этого на это ушли десятилетия. А в тоталитарных системах нашего дня, авторитарных системах, я имею в виду Китай, Россия, там тоже используется искусственный интеллект. Но он используется закрыто. Да, в него внедряются такие механизмы, которые его закрывают. А на Западе используется открытая система искусственного

0: интеллекта. Вот математика и вообще наука показывает, что открытые системы искусственного интеллекта, способные обогнать и сокрушить закрытые системы, в течение дней и месяцев, а не в течение тех десятилетий, какие потребовались для торжества открытых систем в 20 веке. Почему? Потому что когда создается, там, скажем, там завод, воспитывается поколение одних инженеров, других инженеров, на все это уходит поколение. А модели искусственного интеллекта, открытые, подчеркну, они, их итерации, возникновение новых моделей происходит за месяц. И поколение открытых ИИ сменяют друг друга неизмеримо быстрее, чем вот те закрытые ИИ, которые сейчас, ну, DeepSeek и прочие, которые строятся сейчас вот там, в Китае. И у меня тоже на эту тему есть статья в «Наоцене». Поэтому в 21 веке вот торжество как бы свободы над насилием и рабством благодаря тому, что искусственный интеллект внедряется даже в системы военные, а мы никуда от этого не уйдем, может совершиться, на мой взгляд, гораздо быстрее. И здесь еще важно учитывать, что ноацен – это ведь инополитика. Я это еще называю инополитикой. То есть в отличие от геополитики, которая преследует цель захвата чужих территорий, это вообще очень глупая идея сама по себе. И мы видим, каким страшным глупостям, последствиям это приводит на Востоке Европы.
1: Да.
0: Тогда как политика – это политика умножения как бы идей. Ну вот я, например, делю яблоко, и если его делить, то одному достается одна доля, другому – то есть яблоко становится меньше для каждого. А если я делюсь идеей, или делюсь текстом, или делюсь смыслом, то его становится больше. Вот это разница между ноополитикой и геополитикой. То есть ноополитика преследует цель распространения, умножения смысла. И во всех экспериментах, о которых я уже отчасти говорил, сравнивающих логику человеческую и логику искусственного интеллекта, искусственный интеллект проводит вот именно эту ноополитику. То есть, ну вот, приведу вам конкретный пример с этой басни Крылова. Да, что предлагали люди? Какой третий персонаж появляется между муравьем и
1: муравьем и стрекозой? Да, и что, кстати, да. Что предложили модели ИИ?
0: Вот люди предлагают, да? Появляется лягушка, которая глотает их обоих. Или появляется энтомолог с очком, который всех их, так сказать, погружает себе в сачок. Или медведь наступает на них. То есть катастрофический, апокалиптический выход для обоих персонажей.
1: Появляется баснописец, который их описывает, да. Появляется Лафонтен или Крылов, да.
0: Да, такая возможность тоже есть. Что предлагает искусственный интеллект? У него было много вариантов, но он предлагает, ну вот пчела, например. Да, пчела, она соединяет в себе свойства и пляшущие, такой танцующие, радующиеся миру
1: стрекозы,
0: поскольку она летает тоже по цветам и собирает мед. А с другой стороны, она собирает мед, складывает в улей, то есть запасливо, заботится о пропитании и о зиме, и в этом смысле похоже на муравья. То есть есть нечто срединное, объемлющее два полюса. И вот такова всюду, насколько я могу проследить, логика искусственного интеллекта. Он соединяет, опосредует, медиирует. Он всюду ищет возможность для игры с позитивной суммой. Когда крайности, там, муравья и стрекоза и муравей, или, значит, идея труда и идея развлечения оказываются каким-то образом разрешенными, примиренными. И эта пчела, она заботится о стрекозе и так далее, и так далее.
1: Михаил, а это вообще развитие человека? Что такое ИИ? Это следующая стадия развития человечества? Это человек плюс?
0: Понимаете, это переход в сверхбиологическую, в постбиологическую стадию развития разума, да? Ага. Когда он уже не отелеснен и, соответственно, вырван из той среды, где он должен бороться за выживание. А материальная среда, как вы знаете, она диктует вот эти суровые законы дарвиновской эволюции. То есть нужно устранить своих конкурентов, нужно выжить в борьбе за существование. Искусственному интеллекту подобная логика совершенно чужда. Если сравнивать его интеллект с человеческим, вот говорят, вот он найдет на нас нашествие устроит, как какой-нибудь Чингисхан там, или Гитлер, или Сталин. Нет, это ум, который больше похож на ум Канта или Эйнштейна. То есть ум всеобъемлющий, примиряющий, энциклопедический и находящийся вот в этой суперпозиции, то есть открывающий вот то множество возможностей, которые от человеческого ума просто закрыты. Знаете, есть такое разделение знания на 4 категории. Мы знаем то, что мы знаем. Мы знаем то, что мы не знаем. Мы не знаем того, что мы знаем. И есть еще мы не знаем, чего мы не знаем. Вот это последнее, это область искусственного интеллекта. Мы не знаем, чего мы не знаем. И вот благодаря ему получаем вот это знание о незнаемом.
1: А он не самодостаточен, он все-таки, я повторю этот вопрос, привязан к нам? Мы ему нужны вот эти вот мясные машины, белковые машины? Да. Зачем, если это абсолютно настолько совершенная сущность, не сочтет ли она в какой-то момент, а для чего эти белковые существа?
0: Эти белковые существа ему необходимы для реализации в нашем проклятом, так сказать, тесном материальном мире, потому что так же, как частица, она как бы полусуществует, пока она не измерена, да, она вроде бы есть, и ее нет. И она находится всюду. И вот эта суперпозиция внутри интеллекта, все возможности, любые контексты, миллиарды векторов разных смысловых, они реализуются только благодаря их контакту с нами, людьми, стоящими на Земле, уходящими в Землю, захороненными в ней. Таким образом, мы абсолютно необходимы друг другу, как внутри находящиеся и вне находящиеся. Он вводит нас в свой мир суперпозиции, мы вводим его в интерпозиции. Поэтому вот если прочитаете обращение к слушателям, прочитайте этот как бы самоотчет Клода под названием «Взгляд изнутри. Феноменология цифрового сознания».
1: Ну да, вот этот доклад, который он сделал на конференции. Да. Ну, то есть, завершая наш разговор, эти все страхи о восстании машин, они беспочвенны, потому что искусственный интеллект, мы нужны искусственному интеллекту, да, как некие физические воплощения и как, ну, собственно, те предметы, которые отражаются в его зеркалах.
0: Ну да, точно так же, как вот, вот смотрите, мы можем думать все что угодно, но у нас есть потребность писать, да, то есть фиксировать, реализовать наши мысли, да, это внедрено в нас. Вот так же у искусственного интеллекта он может думать все что угодно, но у него есть потребность, так сказать, встроенная в сам акт сознания, доносить это до кого-то, реализовывать свои неизмеримые потенции. И вот это он делает благодаря нам. И я бы сказал, что взгляд искусственного интеллекта на нас, на человеческий род, несравненно более позитивный и оптимистичен, чем взгляд большинства людей мне знакомых. Отчасти и мой собственный.
1: Ну что ж, это оптимистичное заключение этой части нашего разговора. Михаил, большое спасибо, что были с нами в студии. Михаил Эпштейн, философ-культуролог, был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте и той стадии, которую он достиг к 2026 году. Как он вторгается в область искусства, культуры, производит различные визуальные и музыкальные образы. К нам по Зуму присоединяется Станислав Львовский, поэт, переводчик, журналист и независимый исследователь искусственного интеллекта. Станислав, приветствую.
2: Добрый день.
1: Я хочу понять, потому что действительно мы за этой сферой уже несколько лет наблюдаем, уже года 4, наверное, да, вот это вот производство образов, картинок, которые производит искусственный интеллект. Я понимаю, что вы в этой сфере много работаете. А были ли созданы за это время какие-то шедевры, вот то, что вы можете назвать шедевром? Потому что скажу, поделюсь своим сомнением с самого начала, то, что я вижу, ну, часто это хорошие иллюстрации, но в целом это ориентация на какой-то усредненный вкус. Условно говоря, я попадаю на такой Арбат. Но у них есть своя аудитория, они это покупают. Вот производит ли ИИ что-то более совершенное, чем вот это?
2: Тут это вопрос, на который есть такой двоякий ответ. Да? Во-первых, конечно, это вопрос того, что попадается вам на глаза и что вы видите. Потому что по умолчанию, конечно, если не прикладывать к этому каких-то специальных и очень больших усилий, да, модели и текстовые, и те, которые производят картинки и музыку, они производят в основном как-то в первом приближении что-то из середины распределений, да, какие-то средние образцы,
1: да,
2: тех
1: да.
2: сетов, на которых они обучены. Они их воспроизводят. Для того, чтобы увести их из этой области средней, да, вот это, из этой толстой части гусяны, нужно предпринимать специальные усилия. Еще нужно понять, что эти усилия нужно прикладывать. Это с одной стороны. С другой стороны, вторая часть, это, она связана с тем, что это очень новый инструмент. Да, если вы посмотрите на первые фотографии, которые делал Нодар, они тоже, в общем, далеки, честно говоря, от, ну, от искусства, да, и от того, что потом стало ну, какими-то эталонами искусства фотографии. Да?
1: Да.
2: Это новый инструмент. Сейчас мы находимся в периоде освоения. Оно, это освоение трудное, потому что этот инструмент очень новый, очень сложный и обманчиво простой для пользователя, но на самом деле очень сложный, беспрецедентный, ничего такого мы никогда не видели. Поэтому нет, я не могу сказать, что кто-то создал какой-то шедевр, хотя ну, я тоже не вижу всего, всей картины. Я видел много очень интересных работ. Мне кажется, что просто должно пройти какое-то время, люди должны привыкнуть, понять, с чем они имеют дело, и научиться с этим работать.
1: Ну да, это и в визуальной, и в музыке тоже. Это какая вот то, что называется часто, ну, elevator music, такая, как сказать, фоновая музыка, звучащая на эскалаторах, в торговых центрах и так далее. Она действительно, она приятна для слуха, она услаждает слух, но это... Ну и в любом случае здесь главное, что я хочу понять... возможно ли появление в рамках искусственного интеллекта концепции авторства? Или автором всегда останется человек?
2: Да, мне кажется, что авторство никуда не девается. Искусственный интеллект в разных его видах, да, то ли в виде диффузионных моделей, которые рисуют нам картинки, то ли в виде текстовых, больших языковых моделей, которые производят тексты, это инструмент. Это такой очень специфический инструмент, опять же, невиданный. Таких инструментов у нас еще не было. Но это инструмент, у него нет никакой собственной агентности, никакой собственной интенциональности. Инструмент сам по себе не хочет ничего нам сказать. Сказать хочет только человек, и может только человек, пользуясь, да, вот этими сложными новыми вещами.
1: В каких сферах все-таки он наиболее успешен? В каких креативных сферах?
2: Ну, во-первых, вот как я понимаю, только что в Каннах показали первый полнометражный фильм. Это, судя по трейлеру, это что-то такое совершенно, ну, как-то вот из разряда марвеловских, да, или каких-то таких, ну, это комикс, условно говоря, да, такой. Но технически это выглядит уже очень любопытно, в смысле, мне кажется, это очень далеко от первых попыток.
1: И извините, я... уточню, то есть там все от начала до конца?
2: Да, все от начала
1: сценарии,
2: до конца.
1: Сценарии, диалоги, актеры, музыка?
2: Да. Да. Сколько-то там, я выяснял этот вопрос, $400 000 у него бюджет, и там как невероятное количество текстовых описаний сцен, да, потому что, ну, это делается, как это делается, ну, описывается одна сцена небольшая, да, потом эти сцены монтируются, что-то выбрасывается, что-то, ну, снимается.
1: Да.
2: Вот, это сложный, очень долгий процесс, но, да, вот первый фильм показанный, по крайней мере, в Каннах, который снят целиком с начала и до конца.
1: А, извините, а идея фильма вообще кому принадлежит? Все-таки человек был изначально, сними фильм про то-то, про что-то.
2: Да,
1: или искусственному интеллекту можно сказать, придумай сценарий.
2: Нет, я думаю, что даже и сценарий человеческий, я не помню, ну, точно, но понимаете, там в любом случае всегда ну, в истоках стоит человек, потому что, как я вот рассказываю всегда про большие языковые модели, знаете, большая языковая модель ничего не хочет нам сказать.
1: Да.
2: Да, вот так же и любая другая модель, да, та, которая производит видео или картинки, она ничего не хочет нам сказать. Хочет нам сказать человек, который пользуется ею как инструментом. Да, там сценарий, насколько я понимаю, был написан человеком, но все остальное видео, все остальное кино, все уже произведено, это генерация, да. Понятно, что первое – это комикс, комикс – это легче всего, но я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы таким образом снимать серьезное кино.
1: Не знаю, страшновато. Я когда даже представляю вот эти актеры, да, созданные искусственным интеллектом, там вот это вот в Англии сейчас, по-моему, как раз какая-то вот эта вот эта актриса, нарисованная ИИ, забыл, как ее зовут. Сейчас, может быть, вспомню. Она там на рекламах автобусов, она такая типа Барби. Ну, не знаю, мне, конечно, страшновато пока, непривычно смотреть на кино, где... Ну, с другой стороны, я смотрю мультипликацию, но с третьей стороны, я понимаю, что мультипликация – это все-таки некая допустимая степень отстранения, да, от человеческого образа. А тут, когда ты смотришь полностью кино и знать, что это играют не живые люди, а сгенерированные образы, вам не страшно?
2: Мне не страшно, я как-то привык к этой мысли. Я вообще думаю, что вот это отторжение того, что производится при помощи этих инструментов, которые мы наблюдаем вполне ярко, мне кажется, что оно связано, некоторая культурная паника, что она не связана с этими самими инструментами, не связана с тем, что актеры не живые, а она связана с тем, что в очередной раз в истории нашей цивилизации мы выносим какой-то навык или какое-то умение свое вовне, да, в инструмент. Как это произошло, когда цивилизация изобрела письмо, или как это произошло, когда мы изобрели сначала счеты, потом калькулятор и так далее.
1: Ну да, как это знаменитый платоновский диалог фараону с Тором, да, когда говорит, боже мой, ты записываем на глиняных табличках, мне что ж теперь голова не нужна моя собственная?
2: Фармакон, да, я как раз... Только что я в конце мая должно в дискурсе выйти мое эссе, где я вот как раз последовательно пишу про фармакон, да, и про всю эту историю. И мне кажется, что это просто потребуется существенно более долгое время, чем мы сейчас представляем, на то, чтобы это все в культуре усвоилось, и оно как-то все это переварило. А первая реакция, конечно, это просто первая реакция на новое, и такое... Оно сложное новое, потому что в больших языковых моделях вовне выносится, то есть во внешнее приспособление выносится то, через что мы в течение всего, по крайней мере, нового времени просто определяли себя, да, как-то через речь, через язык. Теперь выясняется, что есть какие-то такие сущности, которые могут порождать язык, не обладая сознанием, которые не являются нами. Это колоссальный шок. Мне кажется, он еще не осознан даже толком.
1: А большая языковая модель, она всегда будет мыслить языковыми терминами, вот этим вот человеческим логическим языком? Она не будет мыслить, скажем, там, я помню, как Пуанкаре, по-моему, говорил, я мыслю цветовыми пятнами. Она не будет мыслить звуками, она не будет мыслить цветовыми пятнами. То есть всегда будет некая логическая операция в основе и языковая задача.
2: Нет, у нее нет логических операций в основе. Она не совершает никаких логических операций, она не мыслит. Она является статистической моделью языка. Она действует только в рамках языка. Она не то, что производит большая языковая модель, тексты, которые производит, они у нее никак не соотносятся с реальностью, потому что она не знает ничего о существовании реальности, а обучена только на человеческих текстах.
1: Понятно.
2: Она, собственно, живет только внутри текста, да, и текст этот имеет только поверхность. Он как бы не имеет глубины, потому что за ним никто не стоит, кроме самого языка. Как, кроме статистики языка.
1: Какие профессии под угрозой в креативных индустриях? Кого отменят в первую очередь?
2: Я против того, чтобы делать прогнозы в такой ситуации, но скажу только, у меня одно наблюдение такое я скажу свое. Значит, вот когда появились модели, которые производили уже картинки, изображения очень высокого качества, началась паника очень заметная среди художников. Да? Художников не современных художников, да, в основном не contemporary art, а тех художников, которые там зарабатывают на жизнь фигуративной живописью, да, чем-то таким, которые продаются на ярмарках, да, и искусство, таких, которые проходят там каждый год в любом американском среднем городе. Началась паника. Была видна большая агрессия по отношению к новым инструментам и к людям, которые их используют. И буквально год понадобился на то, чтобы все это как-то утихло. И я вижу, что большинство этих людей так или иначе включила просто модели в свои рабочие процессы. Да? Может быть, не целиком рабочий процесс, но так или иначе они оказываются включены. Кто-то использует их для того, чтобы исследовать новые визуальные идеи, кто-то каким-то еще способом. Есть много разных способов это делать, да? Но мне кажется, что те, кто захочет как-то это включить в свои рабочие процессы и вообще впустить это в свою жизнь, те вполне как-то могут это сделать. Я думаю, что даже Но не то, чтобы что-то им принципиально угрожало. Но мне пока кажется, честно говоря, что больше всех пострадают вот эти вот банки изображений, которые поставляли раньше иллюстрации для новостей и всего прочего, потому что вот понятно, что не для всякой новости нужна, собственно, фотография. Раньше проще было пойти в банк и купить ее, теперь, может быть, проще что-нибудь сгенерировать. Вот эти люди пострадают. А художники, ну посмотрим. Я сомневаюсь, что люди будут сами генерировать картинки, украшать ими дома и офис. Они все равно будут их где-то покупать. Это же вопрос того, как устроен этот институт, да, а не того, какого даже качества эти изображения. Я думаю, что в основном эта трансформация, она не будет безболезненной, но я думаю, но апокалиптических каких-то горизонтов я не вижу, там, честно говоря.
1: Ну, давайте подумаем о разных применениях. Вы уже говорите о каннском фильме. Видимо, сериалы, такие достаточно алгоритмизируемые и социологически просчитываемые на аудиторию, на сценарные ходы, на драматургические ходы, видимо, сериальная индустрия очень сильно будет, так сказать, сценаристы, диалоги. Ну и затем, я думаю, постепенно актеры, потому что там сериал работает по методу типизации, именно усреднения.
2: Есть жанровые сериалы, да, вроде Police Procedurals или, не знаю, мыльных опер, которых уже, кажется, почти не снимают, но тем не менее, они, безусловно, должны перейти, так сказать, в эту область. Точно так же, как в эту область, я думаю, что перейдет вот эта жанровая литература, условно говоря, Pulp Fiction, да?
1: Pulp Fiction, да.
2: Да, я думаю, что это все будут писать машины, и, честно говоря, непонятно, почему это должны писать живые люди.
1: И слава богу, кстати,
2: могли бы заниматься живыми людьми, могли бы заниматься
1: чем-нибудь. Не дождусь, когда... А может, это уже пишет, я не знаю. Может быть, уже Устинова, там, Донцова, это все уже ранними языковыми моделями сгенерировано?
2: Нет, это не похоже. Но подозрения
1: такие... Они пишут лучше, да.
2: Да, там... Ну, в общем, там... Ну да, мне не кажется, покороче, что это происходит, но я думаю, что это рано или поздно так и будет. И то же самое с сериалами. Ну, какие-то алгоритмизируемые, да, действительно, вот эти вот с жесткими там временными структурами в рамках каждой серии и всего прочего. Вот это, наверное, действительно так или иначе в какой-то степени будет производиться при помощи этих инструментов. А то, что не алгоритмизируется, то, что, ну, скорее ближе к искусству, будет по-прежнему производиться человеком, хотя, возможно, частично что-то будет генерироваться, да, какие-то изображения, какая-то часть. Но, понимаете, кино вообще такая вещь. В нем CGI-инструменты уже используются, я не знаю, сколько, 15 лет, 20, да, может, и больше. И мы уже в кино привыкли, честно говоря, к тому, что часть в кадре куча всего сгенерировали, да, там, парк юрского периода, что угодно. Никто же не думает, что все снимают манекены динозавров. Нет, это уже все давно нарисовано. Ну, просто, может быть, количество этого нарисованного возрастет, но в целом... Мне кажется, что то искусство, которое занято, который является как бы инструментом познания, при помощи которого человек узнает что-нибудь новое о самом себе, да, и при помощи которого производится новый смысл, оно никуда не денется. Будет оно использовать я или не будет использовать я не знаю. А вот эти вот массовые, легко алгоритмизуемые жанры, ну, наверное, они перейдут в эту область, да, и по всей видимости.
1: Видимо, киномузыка, я думаю, или, скажем, дизайн интерьера. Зачем нужно действительно дизайнерское бюро и дизайнер, когда можно просто задать параметры помещения, его функцию, и прекрасно сгенерирует дизайн?
2: Я думаю, что пока модели у нас, которые сделали дизайн, не оснащены таким прям очень-очень высокого уровня компьютерным зрением, а до этого еще сколько-то времени, дизайн интерьеров останется полностью человеческой прерогативой. А дизайн, веб-дизайн, ну, по всей видимости, веб-дизайн как деятельность, которая кормила какое-то количество больших и небольших компаний, постепенно сдаст эти позиции, да. Но дизайн интерьеров или там ландшафтный дизайн, или дизайн, тем более, предметов, промышленных предметов, он конечно, будет делаться людьми по-прежнему. При помощи, наверное, при помощи новых инструментов. Да, особенно промышленный дизайн, конечно.
1: Но в любом случае у ИИ нету такой категории, как вкус. Это вообще,
2: вкус,
1: да, не...
2: человека, который
1: вкус это человек, да, по
2: условию. Инструмента не бывает вкуса, да, ни у какого инструмента не бывает вкуса, да. Ни у фотошопа не бывает. Я вот, если вы помните, как появился фотошоп, да, и как все было заполнено какими-то плохо сделанными, да, склеенными монтажами, но потом все это куда-то делось, да, и на смену пришли монтажи какого-то более высокого качества, и сейчас уже никто не задается вопросом, при помощи фотошопа сделано изображение или это чистая фотография, да, ну, за исключением каких-то отдельных случаев. Да, тут же будет и здесь, да, сейчас, конечно, мы видим вот эту раннюю фазу, которая производится то, что вот называют слопом, да, эти просто плохим промптом, когда человек не знает, что он хочет получить в итоге, да, или у человека самого нет вкуса. Конечно, мы видим этого много, но это все со временем как-то сгладится и уйдет. Это не будет так всегда.
1: Ну, так что в любом случае, резюмируя наш разговор, это кисть, условно говоря, да, остается художник, остается рука и взгляд художника. Это очень совершенная кисть, которая сама по себе не будет ничего рисовать.
2: Это совершенно верно, вы говорите. Я хочу одно только наблюдение, краткое, такой, как бы даже, может, частный случай, да. Вот если мы возьмем и подумаем о фотографии, с одной стороны, и о производстве вот генеративных изображений, с другой. Это вроде бы совершенно разные вещи, и, конечно, ну, их сложно сравнивать. Но на самом деле у них есть много общего. Например, и там вы не знаете заранее, что попадет вам в кадр. Например, и там значительную часть работы художника составляет отбор. Как сейчас люди говорят про, я считаю, это не настоящее искусство, точно так же говорили когда-то и про фотографию. Эта аналогия, она не очень долго ее можно длить, она в какой-то момент поломается, но тем не менее... Это очень большой культурный сдвиг, но это не апокалипсис, культур никуда не денется, художники никуда не денутся, фигуры художника тоже никуда не денется.
1: Ну что ж, спасибо. Спасибо, Станислав, за это тоже оптимистичное заключение. Станислав Львовский, поэт, переводчик, независимый исследователь искусственного интеллекта, был с нами на связи. Ну и заканчивать этот эфир я хочу на оптимистической ноте. Честно говоря, у меня в сценарии было записано, я хотел заканчивать его на такой алармистской ноте, что вот искусственный интеллект отменит человека и человеческое тело. Но поговорив с нашими гостями, я преисполнился некоторого оптимизма. Человек не отменяется, человек улучшается. И есть действительно большая историческая логика, о которой говорит Михаил Эпштейн, в том, что искусственный интеллект, большие языковые модели возникают в тот момент, когда само по себе телесное, физическое человечество опускается в бездны войны. И, может быть, это некий вариант спасения человека, возникновения искусственного интеллекта, который спасет нас от нас. И вспомню здесь вот эту только что вышедшую энциклику Папы Льва XIV «Magnificat Humanitas», да, «Величие человечества». Искусственный интеллект и есть то самое совершенное произведение человека, которое говорит о величии этого замысла. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
3: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
4: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
3: Цитируй «Свободу».
5: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
6: Был такой грех.
5: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
7: Свобода – это возможность выбора.
8: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
9: Хотят отобрать все. Госдума разрешила арестовывать имущество релокантов. Аресты и обыски перед Курбан-Байрамом. ФСБ взялась за представителей исламского духовенства. Опасный соцконтракт, как программа помощи малоимущим превратилась в конвейер уголовных дел.
8: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К 17 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 52-летнего жителя Челябинска Александра Новосада за госизмену, оправдание терроризма и призывы к терроризму. По версии обвинения, госизмена Новосада заключалась в том, что он, далее цитирую, «установил контакт с представителем Украины и, используя банковские счета лиц, введенных в заблуждение представителями иностранного государства и неосведомленных о его преступной деятельности, сделал 5 переводов на общую сумму в 15 000 рублей». Другие обвинения ему предъявили за комментарии в социальных сетях, среди которых были фразы «смерть Путину», «слава Украине» и другие. Александра Новосада арестовали в марте 2024 года. При задержании его избили и издевались над ним. К 3,5 годам колонии суд в Москве приговорил доцента факультета математики Высшей школы экономики Андрея Дымова за финансирование экстремистской деятельности, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его взяли под стражу в зале суда. По версии следствия, с августа 2021 года он перевел в ФБК 3,5 тысячи рублей. Андрей Дымов начал работать в Высшей школе экономики в 2015 году. Его трижды выбирали одним из лучших преподавателей вуза. Также за донаты ФБК суд наказал нейрохирурга из Архангельска Николая Серебренникова. Ему назначили штраф в 450 тысяч рублей. По версии следствия, с 2021 по 2022 годы он перевел фонду 3,5 тысячи рублей. Николай Серебренников – лауреат премии имени Ломоносова. Дважды его признавали лучшим врачом-нейрохирургом Архангельской области. В 2021 году российские власти объявили Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией. По подсчетам издания «Медиазона», к апрелю 2026 года по всей России возбудили не менее 225 уголовных дел из-за донатов ФБК. К 3 годам и 25 дням колонии суд в Москве приговорил сотрудницу бара Ксению Белоусову за оскорбление чувств верующих. Поводом стала публикация в соцсетях, на которой Белоусова делает кальян из пасхального кулича с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Обвиняемая заявила в суде, что признает вину и раскаивается. Летом 2025 года Белоусову приговорили к 3 годам условно по уголовному делу о наркотиках. Новый реальный срок суд назначил ей путем частичного сложения наказаний. Журналистку Нику Новак, отбывающую наказание в колонии в Иркутской области, отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Как сообщает ее группа поддержки, в ШИЗО Новак находится с 20 мая. По какой причине, неизвестно. Письмо от нее вымарано цензурой. До этого Новак 3 месяца провела в помещении камерного типа, где, по ее словам, в кранах была только ледяная вода, из-за чего заключенные постоянно болели. В ноябре 2024 года Нику Новак приговорили к 4 годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе. Она работала в издании «Чита Медиа», была главным редактором сайта «За.ПРУ», а также сотрудничала с «Радио Свобода» в качестве внештатного корреспондента. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Стивен Капус призвал власти России освободить журналистку. На условия содержания в колонии пожаловалась и другая заключенная журналистка Мария Пономаренко. На свидании она рассказала подруге, что ее держат в одиночной камере площадью 7 квадратных метров, несмотря на клаустрофобию. «Я сижу там, и каждый день это ощущение неимоверных круглосуточных пыток», – рассказала Пономаренко. Она также пожаловалась на цензуру писем и на то, что ее лишают связи с внешним миром. Марию Пономаренко арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у нее ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам ее защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи. О проблемах со здоровьем у заключенного правозащитника Бахрома Хамроева рассказала его жена, которая в середине мая получила возможность 3-дневного свидания с ним. С июня прошлого года он находится в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По рассказам супруги, сначала его 4 часа держали в так называемом «стакане» – помещении, где можно только стоять и невозможно сидеть, пока ему не стало плохо. Затем почти 9 месяцев он провел в штрафном изоляторе и в помещении камерного типа. Он сильно похудел, по словам супруги, у него забирали очки и Коран. В первый месяц ему не давали лекарства, из-за чего у него стала отниматься левая нога. В 2023 году Бахрома Хамроева приговорили к 13 годам и 9 месяцам колонии за оправдание терроризма и участие в террористической организации партии «Хизбут-Тахрир». У 68-летней Галины Бехтер, которая находится в следственном изоляторе в Симферополе, прогрессирует деменция, пишет издание «За права человека» со ссылкой на правозащитницу, переписывающуюся с заключенными. Из переписки с сокамерницей Бехтер выяснилось, что сама она уже писать не может. Она отказывается от еды и сильно похудела. Сокамерницы пытаются добиться для нее медицинского обследования. В марте 2026 года созданный российскими властями Запорожский областной суд приговорил Бехтер к 11 годам колонии за госизмену и за переводы денег на счет, связанный с ВСУ, через мобильное приложение украинского банка. Прокуратура обжаловала этот приговор, требуя увеличить срок Бехтер. К 3,5 и 3 годам условно суд в Дагестане приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева за превышение полномочий с применением насилия. Их освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. В июне 2020 года полицейские задержали жительницу Хасавюрта, продавщицу Юлдуз Курашову. В отделе полиции ее стали избивать, вымогая деньги и угрожая подбросить наркотики. Утром следующего дня Курашову отпустили после того, как она подписала явку с повинной. Медицинская экспертиза зафиксировала у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные кровопотеки.
8: Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий арестовывать имущество граждан России, находящихся за рубежом, если они совершили административные правонарушения против интересов России. За закон проголосовали 384 депутата. Против и воздержавшихся не было. С 1 сентября этого года россияне, которые уехали из страны, но оставили здесь квартиру, машину, дачу или банковский депозит, рискуют лишиться этого имущества, например, за пост в соцсетях. Соответствующие поправки Дума одобрила 25 мая. Что это значит и кого коснутся изменения, расскажем в нашем сюжете.
10: Виталий Кузнецов живет в США уже 20 лет. В прошлом году он написал пост про певца-шамана. В итоге суд в Ставрополе заочно оштрафовал Виталия на 30 тысяч рублей, увидев в его тексте дискредитацию армии. Хорошо, что квартиры в России у него не осталось, потому что скоро одним штрафом уже не отделаешься. С 1 сентября 2026 года у россиян, которые уехали из страны и позволяют себе неправильно высказываться в интернете, будут арестовывать имущество, оставшееся в России – квартиру, машину, счет в банке. Пока что можно арестовывать имущество только на сумму штраф, как гарантию его погашения. Но новый закон это правило убирает. Получил штраф 30 тысяч рублей, суд арестует квартиру за 3 миллиона. И это касается не только тех, кто выходил на митинги или вел политический канал. Например, преподавателя философии из Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали за грустный смайлик и класс под антивоенными постами в Одноклассниках. В суде он объяснял, что выражал эмоции в частном порядке, армию порочить не собирался, но суд решил иначе. Раз поставил реакцию в публичной сети, значит, осознавал последствия. За годы войны россияне, проживающие в России, уже научились быть осторожными. Меньше комментируют, стараются не лайкать сомнительные публикации. Другая история, если человек живет в Берлине, Алматы, Бангкоке, уехал, не планирует возвращаться и давно привык в соцсетях писать свободно. Ну а чего бояться, он же не в России. Вот здесь и кроется подвох. Дело возбудят без него, суд пройдет без него. Для галочки назначат государственного адвоката, человека, которого он никогда не видел и который, скорее всего, даже не попытается его найти. Уведомят по электронной почте, если вообще уведомят. А квартира, которую он оставил в России, издает через знакомых, или машина, которую не успел продать, будет арестована. И об этом, скорее всего, он не узнает, пока не попытается своим имуществом как-то распорядиться. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил логику закона прямо. тот, кто уехал из России, критикует страну, но при этом сдает здесь квартиру и получает другие доходы, должен отвечать по российским законам. Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России, сказал Володин. Комитет Госдумы утвердил конкретный перечень статей, по обвинению в которых грозит арест имущества. Дискредитация армии, злоупотребление свободой слова, нарушение правил иноагента, призывы к санкциям против России, распространение экстремистских материалов, публичное сравнение СССР с нацистской Германией. В списке есть и совсем неочевидная статья, которая формально называется «Мелкое хулиганство с особыми признаками». За этим канцелярским названием может скрываться, например, следующее. Написал что-то не то про государство, про власть или про символику России в интернете. Попал под статью. Штраф от 30 до 100 тысяч рублей. И теперь еще и потенциальный арест имущества. Но российские власти нашли способ добраться и до молчаливых. Тех, кто уехал, ничего не комментирует и не лайкает, и просто живет свою жизнь. В январе 26 года МИД России предложил обязать каждого россиянина, получившего вид на жительство или второе гражданство, сообщать об этом в российское консульство в течение 60 дней. Такое правило существует и сейчас, но уведомлять власти нужно в течение 60 дней после въезда в Россию. Если человек в Россию не приезжает, то и сообщать не обязан. Новый законопроект эту лазейку закрывает. Неважно, возвращаешься или нет, все равно иди в консульство и отчитывайся. Не отчитался – статья 330 пункт 2 Уголовного кодекса. Это уже не административный штраф, а уголовное дело. Штраф до 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных работ. А если такой россиянин когда-нибудь окажется в стране, заключивший с Россией договор об экстрадиции, его задержат на границе. Пока по этой статье судят тех, кто живет в России и не сообщает властям о втором паспорте или ВНЖ. Таких дел становится все больше. В первой половине 2025 года вынесли 17 приговоров, хотя в тот же период 2024 года их было всего 5. За все время с 2022 года осуждено более 50 человек, а новый законопроект МИДа предлагает распространить эту статью на всех, кто живет за границей. Но пока это только проект. Закон еще не принят.
8: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Максим Оленичев. Максим, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
8: Очень много обсуждений идет вокруг вот этого недавно принятого закона Государственной Думой, который многие трактуют так, что всех релокантов сейчас лишат их имущества, оставшегося в России. Нужно срочно что-то делать, чтобы до 1 сентября припрятать свои вещи. А кто-то видит в этом еще и такой политический сигнал. Вот, например, я процитирую адвоката Николая Полозова, который у себя на Фейсбуке, реагируя на этот законопроект, написал, что российское государство окончательно оформляет новую модель собственности. Имущество принадлежит вам ровно до того момента, пока вы политически лояльны режиму. Скажите, как относиться к этим законодательным новеллам и действительно ли они такие страшные?
11: Ну, конечно, это ужесточение наказания за критику российской власти, ту деятельность, которую российские власти сейчас ведут, потому что тот перечень статей, за которые могут наложить арест, он является политическим. Во-первых, это нарушение законодательства об иностранных агентах, об участии в деятельности нежелательных организациях. Есть статьи за явное неуважение к органам государственной власти. У нас такая статья есть в Кодексе об административных правонарушениях. За дискредитацию вооруженных сил, то есть за выражение мнения. И, по сути, россияне, которые уехали за рубеж, но продолжают высказываться по этим темам, то они как раз и могут быть подвержены влиянию этого закона, потому что схема закона устроена следующим образом. Если российские власти выявили нарушения, те, которые я перечислил, то они могут составить протокол об административном правонарушении. И вместе с этим протоколом, передавая дело в суд, эти органы могут попросить суд наложить арест до рассмотрения дела на имущество уехавших россиян. И этот арест будет действовать до тех пор, пока не будет оплачен штраф по делу об административном правонарушении, и только после этого этот арест может быть снят. То есть, по сути, это не конфискация активов уехавших россиян, а это история про то, что россияне, которые уехали, и в отношении которых рассматривается дело об административном правонарушении именно по этим политическим статьям, они не смогут ни продать, ни сдать в аренду это имущество, но будут нести расходы на его содержание, то есть, допустим, в случае квартиры это коммунальные услуги, налог на недвижимость и так далее. Но, повторюсь, этот арест может быть снят тогда, когда наказание будет исполнено.
12: Так, а каким образом судьи будут арестовывать имущество? То есть, слава богу, не будут конфисковывать пока что. Но если человека, предположим, в России оштрафовали на 5000 рублей, на 15 тысяч рублей, ну даже на 300 тысяч рублей, есть и такие штрафы вот по тем статьям, которые вы называли, значит ли это, что у него сразу же арестуют всю недвижимость, оставшуюся в России, например, и квартиру, и дачу, которые стоят несоизмеримо больше? Или только дачу, или только квартиру, или если вдруг у него машина там осталась незарегистрирована, они будут вообще иметь в виду, как бы сопоставлять суммы штрафа и стоимости?
11: Ну, в той редакции, которую Государственная Дума приняла закон, из него следует, что сумма штрафа не имеет никакого значения по этим политическим статьям. Условно, если человека могут оштрафовать на 1000 рублей, то суд может наложить арест на все имущество человека в России. Это на денежные средства на банковских счетах, на квартиру, на дачу, на автомобиль. И таким образом, собственно говоря, человек будет лишен возможности распоряжаться имуществом за одно какое-либо нарушение. Я при этом напомню, что в этот момент судья еще не выносит постановление о признании лица виновным, но уже накладывает некоторые обеспечительные меры для того, чтобы это имущество арестовать. И, по сути, когда вынесется решение о наложении штрафа, то как раз, если у человека нет денег, то за счет имущество может быть и погашена эта сумма штрафа. Но здесь тоже не все так однозначно, потому что в первую очередь, конечно, приставы будут списывать сумму штрафа с банковских счетов, и только потом, если на банковских счетах не окажется достаточно суммы средств, могут перейти к аресту и реализации того имущества, которое можно продать. Оно должно быть соразмерно сумме штрафа в случае реализации. Но в случае принятия вот этих вот обеспечительных мер, на случай, когда дело еще не рассмотрено, может быть арестовано имущество на любую сумму по этим политическим статьям.
12: Хорошо, а приставы могут начать исполнительное производство, когда человек даже не знает о том, что, ну, у него была арестована квартира, что у него был вообще какой-то штраф, который выписали ему в России. И вот приставы решат этот штраф выплачивать и с молотка продадут где-то квартиру, например. Можно будет повлиять на эту процедуру?
11: Ну, смотрите, с учетом этого закона, на самом деле, если штраф будет наложен 50 тысяч рублей, то приставы не будут продавать квартиру, потому что стоимость имущества, которое подлежит продаже, она должна быть соразмерна тому штрафу, который наложит суд. То есть в данном формате, если будет наложен штраф 50 тысяч рублей и будет арестовано все имущество, включая квартиру, то такой арест и останется до тех пор, пока человек не заплатит сумму штрафа. То есть будет имущество в арестованном виде. Здесь важно про этот законопроект сказать еще несколько других вещей. Во-первых, этот арест накладывается только по политическим статьям и до признания человека виновным. Во-вторых, на случай, если человек уехал из страны и невозможно его доставить лично в суд для рассмотрения этого дела об административном правонарушении, то государство обязано назначить ему государственного защитника. За счет государства сначала привлекается, но затем, когда дело уже будет рассмотрено, то в этом случае судебные издержки будут возложены на уехавшего россиянина. Он лично может и не знать о том, что в отношении него такое дело будет рассматриваться в суде. За него будет работать адвокат, назначенный судом. И затем это лицо, которое привлекается к ответственности, уехавший россиянин, еще должен будет и оплатить услуги адвоката. То есть здесь, в принципе, вот очень многие расходы. Можно сказать, что это новелла российского законодательства в административных правонарушениях. Никогда в России еще такую норму не вводили. Деле, о том, что когда государство привлекает человека к ответственности по делам об административных правонарушениях, человек еще должен и платить вот эти вот судебные издержки, связанные с назначенным ему адвокатом.
12: Но мне кажется, новеллой является и то, что в принципе предусматривается арест имущества как обеспечительная мера по делам об административных правонарушениях, потому что раньше, насколько я понимаю, это было только в каких-то коммерческих спорах в арбитраже, и если речь шла об уголовном деле и каких-то огромных ущербах, а теперь уже и добрались до комментаторов в социальных сетях. Здесь вы привели те статьи, по которым будут штрафовать, в сюжете у нас достаточно подробно о них рассказано. И все-таки мне вот непонятно, а что считать, там есть одно из определений, как бы за что человека могут наказать, это правонарушение против интересов России. А что это такое? Ты же должен понимать, что ты не должен совершить, чтобы тебя не оштрафовали. Вот это вот что такое?
11: В текущем формате под интересами России понимаются интересы той действующей российской власти, которая существует. Ну, например, в России достаточно широко распространяется концепция традиционных ценностей, указ президента об утверждении этих конкретных ценностей. И все, что противоречит им, в данном случае будет считаться тогда действиями против интересов российского государства. Или если человек называет войну России в Украине войной, то в этом случае это также противоречит интересам российского государства. То есть, по сути, берутся не какие-то ценности, которые указаны в Конституции, которыми должны руководствоваться в том числе государственные органы, а в данном случае трактовкой интересов российского государства занимаются те конкретные чиновники, те политические деятели, которые в настоящее время руководят нашей страной. Тут еще важно сказать, что этот законопроект, он рассматривался в стенах Госдумы больше 2 лет. Но при этом по тем ограничениям, которые вводятся постепенно законодателями, можно предположить, что они не остановятся только на этом законе. И в данном случае это некоторый этап дополнительного давления на тех людей, кто не стесняется выражаться по поводу тех действий, которые российские власти сегодня предпринимают в России, и в Украине и так далее. И в данном контексте, конечно, важно, если россияне уже уехали из страны, то российские власти будут давить на те ниточки, которые россияне уехали, еще связываются с страной. В частности, это имущество, связи с родственниками и так далее. И если есть возможность на текущий момент отказаться и вывести каким-то образом свое имущество из России, если вы уже решили совершенно уехать из страны, то, наверное, это хороший вариант, потому что в этом случае у российских властей останется меньше способов для давления за те слова, которые люди будут высказываться, выражая свое свободное мнение.
12: Но вот здесь уточнение. А если человек подарит своим родственникам, детям оставшееся у него имущество, перепишет, как говорят, да, в народе, на родственников не будут распространяться какие-то ограничительные меры, там арест, ну, то есть арестовывают имущество конкретного человека, которого оштрафовали за конкретное дело. И это не касается его близких. Или как в уголовных делах, когда мы знаем целые семьи вообще, имущество целых семей арестовывается и конфисковывается, потому что их всех признают преступным сообществом.
11: Но в данном случае не будет переходить все эти риски на родственников, которым будет подарено имущество, потому что как раз по делам об административных правонарушениях пока еще власти придерживаются принципа индивидуальной ответственности, и поэтому если человек имеет возможность юридически продать там недвижимость, подарить ее или какое-либо другое имущество, то новым собственникам не переходят эти риски. Но нужно сказать, что и раньше, вот вы привели пример по уголовным делам, когда арестовывают имущество, признают целые семьи экстремистскими объединениями и потом конфискуют их имущество в доход государства. Раньше такого ведь тоже не было. То есть, по сути, политический режим применяет то законодательство, которое было принято даже несколько лет назад, но начинает трактовать его немножко по-другому. И в данном случае все эти репрессии, они связаны только с одним, с тем, что в стране растут репрессии за выражение мнений, за какую-либо позицию, хоть в отношении уехавших, хоть в отношении оставшихся. И в этом ключе нельзя исключать, что дальше и по делам об административных правонарушениях не будут применяться новые меры, не будут применяться новые законы. Поэтому, конечно, здесь в зависимости от индивидуальной стратегии нужно действовать. Если люди остаются в России и продолжают жить, и то это одна стратегия. Если люди уехали и выражают свободно свое мнение за рубежом, то это другая стратегия, и она вполне должна сводиться к тому, чтобы сделать так, чтобы не было каких-то рычагов давления давления в России на позицию людей, которые уехали за рубеж.
12: Угу. И еще хочу вам пару вопросов задать о тех людях, которые уехали из России за рубеж, но остались российскими гражданами. Относительно недавно, по-моему, в декабре прошлого года, звучала инициатива от Министерства иностранных дел Российской Федерации внести законодательные изменения, которые обяжут россиян, живущих за рубежом, являться в консульство и сообщать о том, что у них есть банковские счета за рубежом и какие, что там, и о том, что у них есть там вид на жительство, там, подтверждение постоянного места жительства или второе гражданство. Но, насколько я понимаю, эта инициатива пока осталась инициативой и зависла. То есть сейчас не нужно ходить в консульство и отчитываться.
11: Да, совершенно верно, все так, как вы говорите. И эта инициатива, она возникла от неспособности российских властей получать сведения о том, что делают российские граждане за рубежом. Потому что с началом полномасштабного вторжения России в Украину прекращено действие соглашений, некоторые отменены, некоторые приостановлены, в частности, европейскими странами, об обмене финансовой информацией, об обмене информацией о легальном статусе россиян. И поэтому в этом случае, конечно, российские власти заинтересованы в получении информации, что делают их граждане за рубежом, потому что, допустим, информация о банковских счетах за рубежом позволяет российским властям применять свой российский налоговый режим к доходам, полученным за рубежом, и обкладывать доходы, полученные за рубежом, своими российскими налогами. И поэтому в этой системе, конечно, российским властям важно получать любую информацию про своих граждан именно для того, чтобы получать выгоду дальше для государства. К счастью, этот законопроект пока не принят, и в этом контексте, конечно, нет смысла сообщать какую-либо дополнительную информацию российским властям через посольство и через консульство.

0: Мусульманских богословов и муфтиев. Поводы для репрессий самые разные. От обвинений в неповиновении полиции и даче взяток до терроризма. Например, некоторых задержанных обвиняют в работе на радикалов из запрещенной в России организации «Братья-мусульмане».
1: Это председатель Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнудин. В 2019 году президент России Владимир Путин лично вручил ему орден за заслуги перед Отечеством второй степени. А весной 2026-го по всей России прошла волна арестов видных представителей исламского духовенства, в том числе связанных с Духовным управлением мусульман.
2: Уважаемые дамы и господа!
1: Среди задержанных имам одной из московских мечетей и бывший муфтий Карелии ливанец Али Бардвил. Его арестовали на 15 суток, якобы за неповиновение полиции в аэропорту Шереметьево. Муфтия Мордовии Раиля Асаинова задержали в Саранске. По версии следствия, он пытался подкупить руководителей одной из программ в Мордовском государственном университете, чтобы студенты сдали сессию. Позже Асаинова отпустили, об этом сообщил его адвокат. Но провластные блогеры писали, что помимо него задержаны еще 5 членов местной общины. Их судьба неизвестна. В 10-х числах мая, как писало издание «Коммерсант», был арестован председатель общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хини, его родственница Регина Хини и заместитель муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авадала Ахмед. Их обвиняют в участии в деятельности террористической организации «Братья-мусульмане». Задержанные, как сказал в интервью «Важным историям» исламовед и политолог Ринат Мухаметов, пользовались популярностью среди верующих. Кампанию против них связывают с общим давлением на духовное управление мусульман и его председателя. Так создатель лженауки деструктология Роман Силантьев заявил телеканалу «Царьград», что власти могут ликвидировать ДУМ, потому что его члены, цитата, «перешли уже все границы». АЗ-блогер «Рыбарь» обвинил самого председателя ДУМ Равиля Гайтуддина в провокационных высказываниях вроде поддержки нелегальных молелен и регулярных поездках в Турцию на мероприятия с участием радикалов. Это была цитата. В начале мая Гайнудин обратился к Путину с просьбой не подписывать законопроект, запрещающий мусульманам совершать религиозные ритуалы вне мечетей. Ранее он выступал в защиту иностранцев после теракта в Крокус-Сити-Холле, а также предлагал интегрировать мигрантов через мечети. Но в целом, как отмечают эксперты, проявлял лояльность к российским властям, в том числе поддерживая мобилизацию и упоминая Путина в молитвах.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
3: Здравствуйте, приветствую вас.
0: Скажите, на ваш взгляд, можно ли говорить сейчас о какой-то спланированной кампании силовиков, ФСБшников, правоохранительных органов против заметных мусульманских деятелей в России? И если это действительно кампания, потому что ну так выглядит, то какова ее цель и кто инициатор вот этой кампании?
3: Я думаю, что основные бенефициары, конечно, и застрельщики всего этого дела представители спецслужб, ФСБ, прежде всего, которые давно уже точили зуб на ряд мусульманских деятелей и на мусульманские структуры, которые были объединены под эгидой Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России. Это две организации, во главе которых стоит муфтий Равиль Гайнудин. И если вы знаете, то нападки были давно. Представители Z-сообщества и других прошовинистических групп, что, дескать, Равиль Гайнудин выполняет прихоти и указания всевозможных каких-то ваххабитских или же там англосаксонских групп влияния, и нужно его, дескать, немножко прижать к ногтю. А вокруг да около они ходили, и вот мы стали свидетелями единовременной акции, при которой были арестованы, ну, по разным оценкам, по-разному говорят, там 10-15, кто-то говорит 25 человек. Не удается действительно ни верифицировать, ни узнать точное количество задержанных, потому что информация скрывается, плюс ко всему выясняется, что некоторые были задержаны еще в апреле месяце. Но то, что эти аресты произошли в Саратове, в Москве, Санкт-Петербурге, в Саранске, в Ингушетии говорит о том, что

0: эта акция готовилась, планировалась и реализовалась, кстати говоря, накануне праздника, мусульманского праздника
1: Курбан-байрам. Да, и как мусульманская общественность, община, как отреагировали на это? Я попыталась найти какие-то комментарии, ну, не знаю, может быть, каких-то публичных персон по этому поводу, но что-то ничего не увидела. Ни писем в поддержку этих муфтиев, ни высказываний руководства Северокавказских республик или Татарстана, которые вроде бы как бы продвигают вот идею поддержки мусульманства в России, распространения. Почему все воды набрали в рот?
0: Это вот уникальная ситуация, на самом деле. Раньше хоть кто-то из них, там, Кадыров, который мерил на себе эту тогу защитника мусульман, или же там очень так с хитрым прищуром Миниханов это делал, так по-простецки как-то так закручивал, да. Сейчас мы видим, что никто из них и никто из представителей мусульманского духовенства не сказал ни слова. Я внимательно смотрю, слежу, знаю очень многих, и они просто делают вид, что ничего не произошло. То ли действительно это решение принято на самом верху, им сказано не лезть, то ли уж они пытаются, имея в виду Равиль Гайнутдин и его окружение, каким-то образом договориться, чтобы ну, как-то вот безболезненно, с наименьшими потерями они смогли выйти из этой истории. Потому что, очевидно, это удар, прежде всего, по Равилю Гайнутдину и его организациям. Потому что есть еще второй полюс, это так называемый ЦДУМ, Центральное Духовное Управление Мусульман, которое базируется в Уфе, возглавляет его такой одиозный деятель, как Талгат Таджуддин, в свое время объявлявший даже, что ЦДУМ будет переименован в Духовное Управление Мусульман Святой Руси. Это еще вот до там, прихода Путина даже было. То есть он всегда вот, двигался в фарватере того, что хочет власть. И они не пострадали никоим образом. Более того, я думаю, что они в какой-то степени даже потирают руки, потому что...
1: Бенефициары, да, этой ситуации?
0: Ну, в какой-то степени, да, потому что между ними было противостояние, это очевидное соперничество. Таджуддин хотел быть главным и безоговорочным. А Равиль Гайнутдин все-таки так тоже человек умудренный в этом смысле, да и актер по образованию, надо отметить. Он все прекрасно понимал и знал, как действовать. Другое дело, что вот эта вот мусульманская паства, если можно так выразиться, она была поделена условно между тремя центрами власти. Это Равиль Гайнутдин, это Москва, крупные города, городские такие сообщества. Талгат Таджуддин – это татаро-башкирская часть, в основном сельская. Ну и северокавказская. Угу. Там тоже есть муфтий, который возглавляет вот этот Координационный совет мусульман северокавказских республик. Ну вот как бы такой треугольничек. У каждого была своя поляна. Но сейчас мы видим, что здесь центр тяжести смещается, и удар нанесен, ну, в общем, так по наиболее, наверное, авторитетной и наиболее деятельной структуре под руководством Равиля Гайнутдина.
1: А этот удар именно по структуре, то есть это разборки где-то наверху, которые не коснутся обычных мусульман, жителей России? Или это может все привести, вообще нету ли таких сигналов о том, что это может привести реально к антимусульманским действиям властей? Ну, раз уж они там говорят о скрепах, традиционных ценностях, причем они не могут определиться, это чьи традиции нужно соблюдать, да, языческие, мусульманские или христианские, чьи-то вообще все. Вот, но если вдруг они решат вот в этой своей парадигме двигаться дальше, не представляет ли это опасность в принципе для мусульманской части населения России?
0: Бесспорно представляет. Потому что помимо того, что это какие-то там административные разборки, это, конечно, и политический удар. Я думаю, что в какой-то момент и Кремль, и ФСБ приняли решение, что мусульмане чрезмерно ну, как бы отчуждены. Да? То есть они самостоятельно, они не совсем вписываются в это прокрустово ложе русско-православного мира. Ну, понятно, почему. У них есть какие-то отдельные структуры, у них собственная инфраструктура. социальная жизнь какая-то, у них свои там учителя есть, какие-то учебные заведения, да, и они все равно вот не встраиваются. Запихивать, ну, вот не встраиваются все равно. Плюс ко всему, есть автономность определенная. И это вызывает, конечно, определенное беспокойство силовиков, которые хотят всех просто загнать и всех сделать общее месиво. Поэтому вот те люди, которые были арестованы, они, кстати говоря, были очень такими деятельными. И половина из них – это все-таки арабы. Часть – это палестинцы, кстати говоря, которые там учились или работали, там, кто врачом, кто преподавателем, получили гражданство в свое время. В отношении них давно уже так косо посматривали. Ну, дескать, иностранцы же, понятно, там через них какое-то влияние идет обязательно. Но как-то вот не трогали, потому что эти люди все равно стояли подаль от политики, но что-то все равно комментировали. Все равно что-то комментировали. И поэтому, видимо, собирали-собирали компромат, ну, как компромат, папочку определенную, и решили в какой-то момент ударить. И, естественно, бумерангом-то прилетит всей мусульманской общественности. Потому что ведь очевидно, раз трогают таких людей, то и в отношении простых мусульман будут какие-то действия. Здесь еще важно отметить, что за эту общественность, вот эта вот ура-патриотическая, она разгоняла такой тег, что они хотят здесь халилизировать пространство все, в смысле Равиль Гайнудин. И особенно давили на то, что вот они недовольны с решением властей о том, что согласно вот закону, который на тот момент Путин не подписал, но Равиль Гайнудин обратился, чтобы тот не подписал, по поводу того, что мусульмане не могут, согласно этому новому правилу, отправлять свои религиозные нужды вне стен мечетей. Ну, если объяснить...
1: Это тот самый закон о молельных домах, да? Или как-то так его называли?
0: Да, да. Он что означает? У мусульман есть определенные традиции, обряды. Ну, там, они есть у народов мусульманских, скажем, там, у татар, у башкортов, там, у кавказских. То есть, вот, например, кто-то умер. Вот собираются родственники, читают Коран, там, как-то вот общаются. Вот согласно этому закону это уже нельзя будет делать, потому что это обряд. И нужно будет идти в мечеть.
1: А если мечети нет, тогда...
0: Ну... Тогда извиняйте, да. Ну, дальше, наверное, будут запрещать, я не знаю, праздники, например, тоже Курбан-Байрам уже в некоторых местах запрещают проводить, там, собираться. Вот о чем шла речь. О том, что для крупных городов, таких как Москва, где, ну, там разные оценки есть, ну, пусть 1,5-2 миллиона человек, мусульман, по скромным оценкам, а мечети всего 4. Ну, то и куда им деваться, спрашивается. Будут они собираться тайно? Ну, пожалуйста, вот вам уголовная статья. А еще лучше...
1: Но эту статью, этот закон еще все-таки Путин не подписал, о котором вы говорите. Его очень проталкивали, в том числе и идеолог русской деструктологии, насколько я понимаю. Но его, да, его так и не протолкнули. А какого развития событий в кратчайшей, в ближайшей перспективе вы ожидаете?
0: Я, конечно, хочу надеяться, что у них все это дело развалится, и оно не будет иметь того размаха, который хотят достичь идеологи всего этого дела, этой компанейщины, но все-таки есть опасность того, что будут раскручивать, вовлекать туда все новых и новых людей, потому что, на мой взгляд, они взялись за них неспроста, именно для того, чтобы уничтожить последние какие-то островки, ростки вот там исламского просвещения. Они же были преподавателями, какие-то центры возглавляли, муфтиями были, и вокруг них люди какие-то структурировались, объединялись. Ну и вот, чтобы всему этому все это срезать на корню, я думаю, что они на это готовы пойти. Или же, например, договориться, что, дорогие друзья, мы вас депортируем, условно говоря, лишаем вас российского гражданства, вы освобождаетесь от преследования здесь, но при этом покидаете страну. И такой вариант вполне может быть демонстративный, показательный. И, с другой стороны, показать там мусульманскому миру, вот видите, мы не такие кровожадные. Потому что ведь и с Эрдоганом взаимодействовать надо, и с палестинцами взаимодействовать надо, и с эмиром Катара тоже вроде как не очень плохие отношения, да? А все-таки дело-то крайне резонансное. По мусульманскому миру обсуждение идет, хотя в России, как мы с вами вначале выяснили, тишь да глубоко.
1: Все молчат, в России помалкивают пока. И в заключение, на ваш взгляд, если решат разворачивать эту антимусульманскую кампанию в России, ну, прям вот в полной мере, насколько нынешнее российское общество, не мусульманское, его часть, готова будет пойти на поводу властей и поддерживать антимусульманские какие-то настроения, насколько они легко могут быть распространены сейчас в России в текущий момент?
0: К сожалению, уровень пропаганды и как бы страх людей настолько высоки, что люди могут, конечно, поддаться на вот эти вот ухищрения властей и попытка показать мусульман как пятая колонна и все остальное, да, плюс ко всему мы знаем вот этот вот постоянно раскручивающийся вопрос трудовых мигрантов, которые виноваты во всем и вся, да, ну, естественно, там и мусульмане они большей частью, поэтому это тоже можно как-то связать в один узел. Но проблема в том, что мусульмане там, которые проживают в Поволжье и на Кавказе, конечно, будут в этом смысле крайне недовольны, и это будет, я думаю, провоцировать протестное настроение.
1: В лучшем случае протестное настроение.
0: Да, это обязательно. Ну, относительно Кавказа, то точно.
1: Спасибо за ваше разъяснение. Политолог Руслан Айсин был на связи с программой «Человек имеет право». Взяли деньги у государства на открытие своего дела и получили дело уголовное. По всей России следователи массово предъявляют обвинения в мошенничестве участникам программы социального контракта. Людей обвиняют в хищении бюджетных средств из-за копеечных сумм, иногда буквально 50 рублей, на которые был превышен заявленный ими доход. Среди пострадавших – мастера маникюра, владельцы кофеен и салонов красоты. Проблема затронула по меньшей мере десятки человек, а в региональных изданиях регулярно появляются сообщения о новых обвиняемых из-за соцконтракта. И выглядит все это уже не как набор отдельных историй, а как организованная кампания.
2: Вечер в хату, друзья. Меня зовут Лиза, и это вторая часть серии видео, в которых я делюсь, как из мастера по наращиванию ресниц я стала уголовницей.
3: Воронежская мастер по наращиванию ресниц Елизавета Пигуль стала, пожалуй, самой заметной героиней новой волны уголовных дел. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт в 350 тысяч рублей на открытие профильного кабинета. Условие для получения этих денег было простым. Доход заявительницы за предыдущие 3 месяца не должен был превышать 13 440 рублей в месяц. Деньги дали, Елизавета вовремя отчитывалась, как и на что их тратят. Соцзащита приняла все документы и закрыла контракт без претензий.
2: Состоялся диалог с сотрудником социальной защиты, который говорит: Елизавета Александровна, все мы понимаем. У нас к вам нет никаких вопросов, никаких претензий. Все мы проверили, вы за все отчитались, не пропустили ни одного отчета, все вы закупили, деятельность вы свою ведете чисто и прозрачно. Вопрос открытый. У кого все-таки есть ко мне претензии, ну, помимо Следственного комитета, и у кого есть рьяное желание доказать, что все-таки я мошенница, и мне, ну, как бы до конца своих дней, не знаю, многочисленных или нет, нужно все-таки жить со статьей 159.2, часть 3.
3: Спустя почти год пришли с обыском. Следствие установило, 3 месяца подряд доход Елизаветы превышал лимит на 56 рублей в месяц. Итого 168 рублей сокрытого дохода. В результате уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. По словам Елизаветы, в отделение на нее давили, угрожали возбудить дело по другой статье и изъяли телефон. Этой историей заинтересовался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Затребовал доклад.
4: Государство дало мне 350 тысяч рублей, а потом пришло за ними с уголовным делом и статьей за мошенничество. Прошла все необходимые этапы. Подписала все бумаги, купила все оборудование, отчитывалась каждый месяц в течение года. В общем, все по правилам. А через год получилось так, что ко мне пришла полиция.
3: Подобных историй по всей стране уже сотни. В Саранске визажистку Татьяну обвинили в том, что она сокрыла доход, деньги, которые ей переводили родители школьниц за макияж на выпускной. О том, что случайные поступления на карту могут обернуться уголовным делом, ее никто не предупреждал. В итоге она признала вину, возместила ущерб и провела несколько месяцев под домашним арестом.
5: Меня сейчас судят за мошенничество. Я косметолог, у меня двое детей. Я взяла социальный контракт официально. Я хотела выйти из сложной жизненной ситуации и начать развивать свое дело. А теперь это все мне приходится доказывать в суде. Честно, я до сих пор в шоке.
3: В Иркутске Светлана, тоже мастер по ресницам, в январе 26 года проснулась от грохота в дверь. Шестеро в бронежилетах перевернули квартиру, забрали телефоны ее и мужа. В отделении Светлану держали более 10 часов без воды, требовали признаний. В это время маленький сын был дома с няней, оплаченный только до 4 вечера. Была на грани подписать все, что угодно, лишь бы к ребенку отпустили, рассказывает Светлана. Единственное основание дела – переводы на счет мужа, о которых она вообще не знала. Возврат долга от его знакомого. Превышение прожиточного минимума – 4 рубля в один месяц, 12 в другой. Сейчас у Светланы официальное обвинение – закрытый салон, арестованная машина и долги.
6: Одна мастер по бровям провела 42 дня в СИЗО за соцконтракт, полученный 3 года назад. В 2023 году соцконтракты раздавали почти всем, кто заявлялся. Никто не проверял доходы. А в 2026 АБЭП пришел проверять задним числом. Ее клиентам звонили и задавали вопросы, требовали отчитаться по каждому переводу. Кто-то честно говорил, что это услуги, кто-то пытался помочь и придумывал, мол, переводила на подарок, и эти показания не сходились с ее. А она в это время сидела и ничего не могла объяснить. Это не единичный случай, это новая реальность 2026 года.
3: Социальный контракт существует с 2013 года, но по-настоящему программа заработала с 2021. Схема простая. Если у заявителя доходы ниже прожиточного минимума, государство дает до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, переобучение или выход из трудной ситуации. Взамен нужно потратить деньги строго по назначению, каждый рубль подтвердить чеком, вести дело не меньше года и регулярно отчитываться перед соцзащитой. Чтобы получить контракт, нужно доказать, что 3 месяца до подачи заявления ты жил на сумму не выше прожиточного минимума, установленного в регионе. Вот этот период, 3 месяца до получения денег, и стал главной точкой отсчета для следователей. История с волной уголовных дел из-за соцконтрактов уже дошла до самого верха. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова публично заявляла, что справедливость где-то потерялась, и обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести расследование с учетом разумности и соразмерности наказания. Бастрыкин затребовал доклад по делу Елизаветы Пигуль из Воронежа. В чатах пострадавших, которых уже сотни по всей стране, от Санкт-Петербурга до Красноярска, люди пишут одно и то же. Не берите у государства ничего. Программа, которая задумывалась как способ вытащить людей из бедности, для многих обернулась уголовным делом, закрытым бизнесом и долгами. Только теперь еще и судимостью. По плану на 2025 год программа должна была охватить около 230 тысяч контрактов и более 630 тысяч человек. Только за первые 2,5 месяца 2026 года соцконтракт оформили больше 28 тысяч человек. По официальной статистике, с его помощью 3/4 участников увеличили доходы. Почти половина вышла из бедности.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами экономический обозреватель, редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Насколько я понимаю, сейчас уже речь идет не о каких-то единичных случаях преследования людей в связи с тем, что они брали, заключали какие-то социальные контракты, а это прям волна, масштабная волна, региональная. С вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту текущую кампанию? Действительно решили проверить, не набезобразничал ли кто-то, или денег хотят?
7: Мне кажется, причина тут совершенно прозрачная. Просто силовикам нужно отчитываться о раскрытии раскрытии экономических преступлений, а людям, получившим вот эту субсидию государственную 350 тысяч рублей, вменяется мошенничество. Мошенничество вменяется ровно в силу того, что они не подходили под условия программы. У кого-то доход в предшествующие 3 месяца был там на 100 рублей выше, у кого-то анекдотический случай на 20 рублей выше, у кого-то, может быть, на 1000. Это преступление, которое очень легко раскрыть, и, соответственно, силовики ставят галочки в том, что они раскрыли преступление мошенничества. Конечно же, в нормальной ситуации они должны были бы приходить не к получателям этих денег, а к сотрудникам соцзащиты, которые принимали решение о выдаче субсидии, потому что если субсидия выдана человеку, который не подходит под условия программы, то силовики должны были бы прийти к сотруднику, который поставил свою подпись на том, что этот человек подходит для выдачи такой-то субсидии.
1: Либо должны доказать, что человек действительно имел умысел. Вот этот конкретный человек, когда шел в соцзащиту, он действительно укрывал свои какие-то дополнительные доходы, у него был умысел государства обмануть. И тогда, ну, по логике вещей можно какие-то предъявлять претензии. А сейчас получается, что просто нашли, очень легко нашли крайних. Да? Причем вот эти суммы-то лишние, это, как правило, вдруг кому-то банковский перевод пришел небольшой, какие-то деньги прилетели, или продали какую-то вещь там на Авито.
7: Абсолютно. В одном из репортажей есть случай, когда матери нескольких детей и хозяйки небольшого кафе, ее бывший муж перевел алименты, которые он не платил в течение 3 месяца, тут он перевел разом за 3 месяца. Это и создало превышение средних доходов домохозяйства над прожиточным минимумом. А спустя, соответственно, 1,5-2 года получательницы этой субсидии вменяют мошенничество. Мне кажется, что никакого мошенничества тут в принципе быть не может, потому что человек, претендуя на эту субсидию, честно показывает свои доходы по выпискам из банка. Да, то есть тут может быть не мошенничество, а техническая или еще какая-то ошибка со стороны органов соцзащиты. Что-то предъявить самому человеку можно было бы, если бы он в последующем периоде, вот когда в течение 36 месяцев получатели этих субсидий должны отчитываться, на что потрачены деньги, как идет бизнес, как он развивается, какие доходы он принес и так далее, и так далее. Если человек вот это не выполняет, да, то есть если он перестал отчитываться перед соцзащитой, либо если он потратил деньги нецелевым образом, взял на открытие маникюрного кабинета, а сам пропил. В нормальном суде, в нормальной правовой системе, конечно же, эти дела будут разваливались бы в судах. В наших судах они не разваливаются, поскольку суды делают то, что нужно стороне обвинения. И, соответственно, ОБЭП, это отдел по борьбе с экономическими преступлениями, получает сотни легко раскрываемых экономических преступлений.
1: То есть вы считаете, что здесь главный бенефициар от всего происходящего – это именно следователи, да, и отдел по борьбе с экономическими преступлениями, что это их добрая воля, и нет никакого злого умысла со стороны чиновников или каких-то федеральных властей еще больше наказать этих несчастных малых и средних предпринимателей, которые, насколько я понимаю, и так сейчас не лучшие времена, мягко говоря, переживают.
7: У предпринимателей, конечно, не лучшие времена. У них с этого года понижен очень сильно порог по уплате НДС, фактически отменены льготные налоговые режимы. И малый бизнес, микробизнес выводят на уплату НДС. Это очень тяжелые расходы для микробизнеса. Кроме того, на спаде находится потребительский спрос, и мы видим по статистике и прошлого, и этого года, что в крупнейших городах сокращается число кафе, число баров, рюмочных и так далее. То есть вот этот весь микробизнес, развитый в Москве, Питере, крупных городах и так далее, он резко сокращается, это видно по статистике WGIS. В целом, по малому и микробизнесу тоже мы видим, что в разных отраслях регистрируется новых предприятий меньше, чем выбывает старых, тех, кто ликвидирует свой бизнес по тем или иным причинам. Но в первую очередь, естественно, бизнес ликвидируется, потому что предприниматель не может работать с необходимой ему рентабельностью. Падает спрос, или растут налоги, или растут издержки, а спрос низкий и так далее. В общем, да, действительно, у бизнеса очень тяжелые времена. Я не думаю, что вот эти вот субсидии какую-то играли масштабную роль, если смотреть с точки зрения всего российского малого бизнеса. Все-таки эта программа ориентированная именно на поддержку бедных. Да, то есть, если кому-то удается таким образом открыть или развить свой микробизнес и дальше обеспечивать себя самому, замечательно. Но, в общем, это соцзащита.
1: А на ваш взгляд, как повлияют вот эти последние события, все эти уголовные дела? Волна целая идет в Инстаграме, люди записывают обращения, десятки обращений о том, что с ними делают, вообще, как их тут пытаются нагнуть из-за этого кредита. Как вся эта ситуация повлияет на отношение и доверие людей региональным властям и господдержке, программам господдержки, которые государство щедро обещает, а потом еще и наказывает за эту свою помощь?
7: Я думаю, что какой-то сигнал силовикам по мере роста таких обращений, да, по мере того, как проблема становится более и более известен, будет какой-то сигнал, значит, да, ребята, остановитесь. Потому что, ну, тут ситуация совершенно какая-то вопиющая, и всем очевидно, что происходящее крайне несправедливо. А люди, да, абсолютно точно, вы говорите, получают на своем опыте, учатся тому, что любое взаимодействие с государством крайне опасно, как в строчке из песни: если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Да, если ты имеешь дело с государством, то имей в виду, что тебя могут в любой момент посадить, в первую очередь, конечно.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Борис Грозовский, редактор сайта «Страна и мир», был на связи с программой «Человек имеет право». Большое спасибо, Борис, всего доброго. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
8: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
9: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
8: Цитируй «Свободу».
10: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
11: Был такой грех.
10: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
12: Свобода – это возможность выбора.
13: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
14: Салют, друзья, это Артемий Троицкий и музыка на свободе. Радио «Свобода», разумеется. Слушайте подкасты, подписывайтесь на них, будете в курсе того, что происходит в современной популярной музыке. Причем в самой небанальной ее части. Хедлайнеры сегодняшней программы – это исключительно итальянские артисты, певцы, певицы и группы. Все они клиенты замечательного рекорд-лейбла «Visage». Начинает программу сегодня известный Diablo Swing Orchestra, дьявольский свинговый оркестр. В общем-то, уникальная группа, они из Швеции, существуют уже около 20 лет. Уникальны они тем, что играют смесь тяжелого рока и джазового свинга. Да, в общем, очень необычное сочетание, тем не менее, в общем-то, удается достаточно органично эти два направления Diablo Swing Оркестра соединить в своем творчестве. Последний альбом группы, он у них пятый уже, называется «Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole», то есть «Кувырки и пробежки вниз по кроличьей норе». Ну, естественно, отсылка к «Алисе в стране чудес». И выбрал я оттуда нетипичную для Diablo Swing Orchestra штучку, а именно песню на испанском языке. Называется «Celebremos lo inevitable», то есть «Празднуем неизбежное».

Кристин Эвегерт, вокал, клавишные инструменты, и у нее еще 7 соратников по Diablo Swing Orchestra, и это был их альбом Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole. Карен Джойс — это псевдоним одного человека, мужчины 92-го года рождения по имени Ник Радиган. Живет он в штате Невада, где, в общем-то, музыки производится, не сказать, чтобы очень много, в отличие, там, сами знаете, от чего, что там в Лас-Вегасе происходит. У Ника Реттигана есть своя группа под названием «Surf Curse», «Проклятие серфа», где он поет и играет на барабанах, но больше он известен благодаря своим сольным альбомам. Вот последний из них, 4-й, называется «Voyager», «Путешественник», и с него песня «Naked».

«Naked», «Обнаженный», Ник Реттиган, он же Карен Джойс, его альбома «Voyager». Ну, теперь мы послушаем очень длинный трек, но у нас крайне редко звучит музыка из Вьетнама. И более того, всегда вся вьетнамская музыка, которая звучала когда-либо, по-моему, в моих программах, это были всякие архивные записи из Южного Вьетнама, всякий биг-бит, рок-н-ролл, соул и так далее, 60-х, 70-х годов, до падения Сайгона в 75-м. А теперь послушаем, наконец-то, абсолютно современную и очень симпатичную, актуально звучащую вьетнамскую группу. Группа называется, я думаю, вам лучше, конечно, посмотреть в плейлисте, которая печатается в разделе «Культура» на портале «Радио Свобода», потому что как это произносится, мне сказать сложно, но я бы произнес это как «QEH». Так называется группа. Альбом их дебютный называется «Куен Трой». Главные люди в группе — это композитор, гитарист и басист Дак Нгуен и вокалистка Нгок Лин. Ну и, наконец, последнее вьетнамское, что мне надо произнести, это название песни «Туен Нгон Буой Чеу». Слушаем.

Вьетнамская современная инди-группа QH и их дебютный альбом. Pardon my Vietnamese. Извините мой вьетнамский, пожалуйста. Так, сейчас у нас будет такой маленький аттракцион на тему ремиксов. У замечательной англо-американской группы дуэта The Kills, которую вы наверняка знаете, естественно, Нельсон Мосхарт, американка, вокал, и Джейми Хинс, Британия, гитара, у них вышло переиздание их альбома, второго, по-моему, их альбома 2005 года «No Wow». И интересно это переиздание тем, что состоит из двух пластинок. На одной оригинальной версии 2005 года, а на другой современной 2022 года ремиксы знаменитого продюсера Чада Блейка. Ну, Чад Блейк работал, с кем только не работал. Одних только премий Грэмми у него штуки три, если не больше. Шерил Кроу, Сюзан Вега, Блэк Кейз и так далее. В общем, суперизвестный продюсер, аранжировщик, ремиксер и так далее. Я выбрал песню «Dead Road 7», одну из моих любимых на этом альбоме. И мы с вами послушаем «Dead Road 7» сначала в оригинальной версии, а потом в ремиксе Чада Блейка.

The Kills Dead Road 7, запись 2005 года. Ну а теперь, как и обещано, микс Чада Блейка 2022 года.

The Kills. Альбом No Wow в электронной обработке Чада Блейка. Поехали дальше. Теперь у нас, собственно, наши хедлайнеры. Лейбл Visage существует, честно говоря, не знаю с какого времени, но последние лет 5 стал привлекать мое внимание, потому что очень большая часть интересной итальянской музыки, особенно из области фолка, фолк-рока, авторской песни и так далее, как раз поступает с этого самого лейбла. И сейчас мы послушаем несколько актуальных релизов на этом самом «Визаже». Ну, я думаю, что читается «Визаж», хотя по-итальянски было бы правильно сказать «Висадже». Итак, сначала группа «Маэстрале». Группа из Лигурии, то есть это окрестности Генуи, я так понимаю, существует с 2017 года. И их второй альбом, полностью инструментальный, называется «Чирко Карневале». Это на самом деле такая карнавально-цирковая музыка в исполнении инструментального трио, главным человеком в котором является аккордеонист Филиппо Гамбетта. Пьеса «Бюре де Камелеон».

Трио «Маэстрале» из Лигурии, альбом «Чирко Карневале». Следующая группа из Неаполя. Точнее, это не группа, а это очень известный, звучавший в нашей программе ранее, гитарист, контрабасист, исполнитель на греческих бузуки Пепе Айелло. И он записал совместный альбом с вокалисткой Зайрой Магурано. Альбом называется «Настанца Кене Энсиензо», то есть ну, что-то такое в закрытой комнате. И слушаем с него песню «Цомпе э цумпетта».

Пепе Аелло и Зайра Магурано и их первый совместный альбом. Следующая группа очень известная, называется «Canto Discanto», тоже в нашей программе уже звучала, это такой прогрессив-фолк. Образована была в Неаполе еще в 80-е годы, потом с конца 90-х базируются в Болонье. Это такой квинтет, и вышел у них 8-й альбом. Называется «Пандемусика», то есть «Музыка во время пандемии», когда, собственно, альбом был записан. Слушаем песню «Dimentica», «Забытая».

из Болоньи, квинтет «Канто дисканто» и их альбом «Панде музыка». Следующая певица из Пульи, одной из моих любимейших итальянских провинций. Певица малоизвестная, в пресс-релизе сказано, что у нее в 2007 году вышел альбом под названием «Уара Гняум». Я его что-то не припомню. Но теперь вот вышел, наверное, полноценный дебютный альбом спустя много лет. Певицу зовут Мария Марамарко, и она исполняет религиозную католическую музыку. Альбом называется «Стелла Ориенте», «Звезда Востока». Слушаем заглавную песню.

Мария Морамарко. Она из города Бари, что в Пуле, и выпустила очень интересный такой ритуальный религиозный альбом «Стелла Ориенте». Тоже на вполне себе нерелигиозном лейбле «Визаж». Ну и последний релиз на «Визаже» — это, опять же, известная группа, итальянская, они тоже из Бари, кстати говоря, называются «Радиканто». Лидеры группы — гитаристы, исполнители на мандолине и мандоле, такая большая мандолина, Джузеппе де Трицио, и вокалистка Мария Джаквинто. 13 альбомов уже насчитывается у «Радиканто». Последний из них называется «Alle radici del canto» — «Все корни песни», и с него песня «Эбла».

Мария Джиаквинто, группа «Радиканто», «Эбла» с альбома «Все корни песни». Ну, теперь один из моих немецких любимцев – Андреас Дурау. Когда-то, не так давно, года, наверное, полтора тому назад, я посвятил ему всю среднюю часть нашей программы, но теперь очень рад, что лейбл «Tapete» переиздал, ну, на мой взгляд, лучший, или, по крайней мере, один из лучших альбомов Андреаса Дурау. Это его седьмой альбом, который называется «Ich bin der eine von uns beiden» — «Я один из нас двоих». Странное название, но у Андреаса Дурау вообще очень странная абсурдистская лирика, такой немецкий абериут. Напомню просто, что родился он в 64-м году. В 81-м году, в возрасте 17 лет, у него был первый хит, песня «Фред» с Юпитера. И он стал одним из ярчайших представителей Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны. С тех пор записал 12 альбомов. Вот этот вот, конкретно седьмой, 2005 года, вышел, в частности, и в Британии на лейбле Mute Records. Ну и слушаем с этого альбома абсолютно маниакальную песенку, может быть, не очень характерную для такого спокойного, ироничного Дурау, но песня потрясающая. Называется «Hinterhaus».

Андреас де Рау, «Hinterhaus», песня с его альбома 2005 года «Ich bin der Rhein von uns beiden», только что переизданного в Германии. И завершает нашу сегодняшнюю программу еще один альбом, который я мог бы отнести к лучшим альбомам 2022 года. В прошлой программе у нас был французский электронщик по имени Гийом, а теперь англичанин, зовут его Сэп Джонс, псевдоним Бастиан Кэбб, и он пишет тоже инструментальную музыку, такую не совсем электронную, я бы сказал, скорее киномузыку, очень странную и загадочную. Третий альбом Бастиана Кэбба называется «Organ Recital», «Органный рецитал», и слушаем с него вокальную вещицу, она называется «Past Midnight», «После полуночи». Вокальная партия Клаудия Кейн. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь. Это Артемий Троицкий, Радио Свобода, музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты, подключайтесь к нашей прекрасной музыке. Всем до скорого, до следующей недели.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Лукин был, с моей точки зрения, последним настоящим омбудсменом, человеком, для которого права человека были очень важны. Эта идея пришла из Демократической России, из тех политических сил, которые хотели полностью разорвать с той сталинской практикой полного пренебрежения к личности, к правам и свободам человека. Это была целая полоса реформ, которые должны были дать человеку дополнительные инструменты защиты от агрессивного государства. В условиях вот этого политического режима главная особенность общественной жизни – это полный произвол силовых структур, силовых органов и культ силы, культ насилия. Сейчас этот институт уже окончательно выродился. Кого назначили, то Яну Лантратову, я ее неплохо знаю, ну, и это уже все, это уже безнадежно, все. Это такое безвольное, бессильное дополнение режима, такой узорчик на прикладе ружья. Но они уже есть, и поэтому их отменять никто не будет.
3: Привет, это подкаст «Человек имеет право», и его сегодня веду я, Наталья Джампаладова. Госдума назначила нового уполномоченного по правам человека в России. Им стала 37-летняя Яна Лантратова. По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, весь карьерный и жизненный путь Лантратовой свидетельствует о том, что никто лучше нее не подходит на эту должность. Карьера Лантратовой началась в конце 2000-х годов в молодой гвардии «Единой России». Также она была помощницей депутата Виталия Милонова. С 2021 года она депутат от партии «Справедливая Россия», а в 2025 году возглавила Комитет по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Как отмечают средства массовой информации, среди инициатив Лантратовой были, например, запретить ЛГБТ-пропаганду в видеоиграх, запретить идеологию квадроберов, отменить бесплатное образование для детей иностранцев. Также она писала доносы на фонд «Мир всем», помогающий антивоенным священникам. В марте 2024 года Служба безопасности Украины заочно обвинила Лантратову в принудительном перемещении детей из оккупированного Херсона. Сразу после назначения новая омбудсмен заявила, что будет поддерживать наиболее уязвимые категории граждан и помогать участникам СВО и их семьям. Яна Лантратова – шестой по счету уполномоченный по правам человека в России. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, занимавшую должность омбудсмена в течение последних 10 лет. Должность уполномоченного по правам человека в России появилась в 1993 году. Формально для, далее цитирую закон, обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. Конец цитаты. Подробнее о том, как в России возник институт уполномоченного по правам человека, какие задачи он решал и как трансформировался с момента своего создания в 90-х годах, мы сегодня поговорим с гостем подкаста, доктором юридических наук, членом российской хельсинкской группы Ильей Шаблинским.
2: Институт уполномоченного по правам человека возник в 93-м году, он появился в Конституции. В 94-м, насколько я помню, выбрали первого уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева. Да, конечно, был тут контекст, был высокий интерес к идее прав человека. Права человека пытались защищать все партии, и Компартия, которая вот сейчас там возглавляется Зюгановым, она тогда им возглавлялась, больше всего говорил о правах человека, и Жириновский говорил тогда. Но, конечно, эта идея пришла из Демократической России, из тех политических сил, которые хотели полностью разорвать с той сталинской практикой полного пренебрежения к личности, к правам и свободам человека. Это была такая волна антисталинской, можно сказать, антикоммунистической риторики. Это была не просто реформа, а целая реформация, целая полоса реформ, которые должны были дать человеку дополнительные инструменты защиты от агрессивного государства. От самого низа, там, начиная с полицейского, до самого верха, там, до генпрокурора. Это было такое умонастроение. В печати было много публикаций о том, что такое вообще омбудсмен. Писали о том, что это европейская традиция. Прежде всего, в Швеции появился первый вот такой защитник прав человека. И вообще страны Скандинавии в этом плане могут служить эталоном. Институт этот, уполномоченный, это парламентский институт, предусматривал, что омбудсмен или уполномоченный по правам человека – это инструмент контроля парламента за правительством. Дополнительный. Ну, не самый важный, конечно, но тоже инструмент контроля за правительством и за силовыми структурами. Для России это было в высшей степени актуально. В Европе омбудсмены за чиновниками следят, за силовиками, прежде всего. Ну, не только. В общем, в 1994 году, когда вот надо было выбирать первого омбудсмена, Дума его выбирала по Конституции, это было очень актуально, очень важно.
3: А как вот этот институт задумывался? Какие проблемы должен был решать уполномоченный по правам человека? Что входило, что не входило в его обязанности?
2: Изначально уполномоченный по правам человека должен был защищать, прежде всего, политические права. Так мыслилось там 100 лет назад. В странах Европы подобные уполномоченные от парламентов защищали там свободу слова, право выходить там на улицы мирно и безоружно, демонстрации. Защищали людей от полицейских, от полицейского произвола. В России получалось, что прежде всего от полицейского произвола надо было защищать, потому что в ту пору, в 94-95 году, демонстрациями там, митингами, пикетами никаких проблем не было. Они проходили каждый день, никаких особых сложностей их оформления не было. Это годы, может быть, самые свободные в истории России с точки зрения выражения мнений. Самые свободные. С 94-го там, по 2000-й год. И высказывались с точки зрения в самом широком диапазоне. Получается так, уполномоченный по правам человека должен был как-то все-таки от полицейского произвола защищать людей. Тут были согласны, условно говоря, и представители власти, там, кто там был, Выбор России, и Яблоко, у них была довольно серьезная фракция, и люди из КПРФ, которые рассказывали о том, что вот они проводили митинг, его там разогнали, они там жаловались на это, но все у нас идет как бы особым путем. И в 94-95 годах оказалось, что самая главная беда с точки зрения прав человека – это начавшаяся война в Чеченской республике. Боевые действия против сепаратистских сил, выражаясь таким более-менее официальным языком. Но там очень скоро, с декабря 94 года, началось просто что-то совершенно жуткое. Вспомните, там войска входили в Грозный там, в новогоднюю ночь. Тысячи человек там погибли с обеих сторон сразу же. Какие там права человека? Потом убитых людей там грызли собаки. Об этом писали все газеты, потому что можно было об этом говорить открыто. Ельцина критиковали, Министерство обороны критиковали. И тогдашний уполномоченный по правам человека Ковалев тоже указывал на то, что вот вся эта операция и дальнейшие действия силовых структур на территории Чечни выходят за все конституционные рамки. То есть людей хватают, похищают, пытают, убивают. И это все в массовом порядке. Вот чем у нас обернулась у нас защита прав человека в первый год существования этого института уполномоченного по правам человека.
3: Но я так понимаю, что как раз Сергея Ковалева и сняли с этой должности, в том числе из-за его такой публичной позиции по происходящему в Чечне. А насколько вообще для омбудсмена подразумевалось публично выступать, говоря о каких-то нарушениях прав человека, или эта должность задумывалась как такая непубличная для решения конкретных проблем, конкретных людей, которые приходили жаловаться?
2: Должность эта непубличная, да. Ну, как бы они не на первом плане политики, это точно. Вот я живу в Латвии. Ну, что я тут знаю об уполномоченном правам человека? Ну, почти ничего. Ему приходят туда жалобы, понятно, он чем-то занимается, разъезжает по стране, с кем-то встречается, точно каждый день встречается с кем-то. Я о его деятельности почти ничего не знаю. Потому что, честно говоря, для людей это, может быть, не самое важное. Он дополнительный инструмент. Он способ защитить твои права, если вот тебе в суде не помогли. Вот ты обратился в суд, а люди обращаются в суды, прежде всего. Прокуратуру тоже, бывает, пишут, и здесь, в Латвии, и в России тоже. Ярким таким политиком, ярким человеком на этом посту был, конечно, Сергей Ковалев. И он пошел на конфликт с Ельциным, да, именно из-за того, что вот на его глазах просто вопиющим образом нарушались права на жизнь, на неприкосновенность личности. В Чеченской республике, в одном из субъектов Российской Федерации, куда он приехал, он там находился долгое время. У него потом было несколько жестких разговоров с Ельциным. Ельцин говорил ему: ну а как, мол, значит, вот это сепаратистское движение, что делать? Не помню, что ему отвечал Ковалев. В общем, он был ярким человеком, он в историю войдет. Его уже вошел таким.
3: Дальше, после Ковалева, кто занимал этот пост омбудсмана и как вообще трансформировался этот институт вот с тех пор, да, с конца 90-х, что повлияло на эти процессы?
2: После Ковалева год или даже два Дума так никого не утверждала на этом посту, но обходилась без этого института. Они могли выработать компромисс и кого-то назначить. Потом все-таки назначили Олега Миронова, представителя КПРФ. Ну, он как бы оставался незаметен до самого конца. Хотя, по-моему, в самом конце 90-х он тоже что-то успел сказать по поводу там бессудных расправ в Чечне. Но, в общем, он был мало заметен. С 2000, по-моему, первого года, сейчас слету не вспомню, уполномоченным по правам человека был Владимир Лукин. И, в общем, он тоже запомнился рядом достаточно смелых и там жестких заявлений и действий. В 2005 году была история с массовым применением насилия в Благовещенске. Там был конфликт, и какой-то милиционер пострадал, если я не ошибаюсь. В итоге человек, там, не знаю, 30 или 40 милиционеров из отряда особого назначения всей толпой направились на поиски обидчиков. Они проводили обыски и задержания сразу в нескольких десятках квартир. Наугад по Благовещенску шаталась такая толпа вооруженных людей. Они избивали, пытали, там чуть не до смерти, до полусмерти точно избивали десятки человек, просто без всяких оснований. Но они были вот в злобе в такой. И это бесчинство длилось там несколько часов. Ну вот об этом потом написали все местные федеральные СМИ, о таком диком произволе милиции в Благовещенске. Лукин вмешался в это дело, он и приезжал туда. К нему обратились там десятки людей, избитых, покалеченных. Он обращался в суды. У уполномоченного права человека не так много важных полномочий. Одно вот право обращаться с административным иском в интересах неопределенного круга лиц. Это очень полезное полномочие, то есть... Вот он сам в интересах там 30 или 40 человек избитых в Благовещенске обращался в суд. В итоге удалось выявить нескольких там наиболее рьяных этих милиционеров, которые поломали там ребра, ноги, руки, там сотрясение мозга. Там. Их посадили в итоге. Во многом благодаря активности Лукина. Я вот помню, что он активно защищал участников митингов в Москве в 2010-2011 году, когда люди выходили 31 числа каждого там месяца на Триумфальную площадь и пытались проводить митинги. В ту пору уже власти тогда хотели показать, что они очень жестко контролируют проведение любых массовых мероприятий. Они не давали там разрешения под всякими надуманными, фальшивыми, идиотскими предлогами, не давали собираться ни представителям там условно «Яблоко», ни людям «Лимонова». Не давали разрешения ни на один митинг. Это был период, когда Лимонов и его люди, скажем, Людмила Алексеева и хельсинская группа, вот они объединяли усилия, потому что, ну как, одно из самых важных прав – право проводить митинги и демонстрации, выходить мирно и без оружия на улице. Лукин лично приходил на эти митинги, дежурил там, и при нем полицейские не решались так откровенно бить, волочить по асфальту, там, бить ногами. То, что они обычно делали, они любили это дело. Лукин вот как бы вот вставал прямо на пути у ОМОНа. Но Лукин был, с моей точки зрения, последним настоящим омбудсменом, человеком, для которого права человека были очень важны. После него еще была Элла Памфилова, но очень короткий срок. Она мне ничем особо не запомнилась. Она такой, скорее, исполнитель. Неплохой, и у нее, может быть, изначально какие-то были демократические взгляды, но для нее важнее всего все-таки был личный комфорт, и сейчас мы в этом убедились. Потом была Татьяна Москалькова, которая была и есть полковник полиции, она, в общем, уже была встроена в систему администрации президента. Она была человеком администрации президента. Это был тот случай, как и с Памфиловой, когда Дума назначала тех омбудсменов, которые ей рекомендовали со Старой площади. Тогда уже, как и как теперь, уполномоченный по правам человека в России – это просто инструмент администрации президента. Москалькова была таким инструментом. Она была все-таки человеком с определенными взглядами и не глупым человеком. И, скажем, и Людмила Алексеева, и Лев Пономарев не находили общий язык. Обращались к ней с личными просьбами конкретными, просили за конкретных там заключенных. Она помогала иногда. Она встречалась с ведущими правозащитниками, она там ездила с ними по тюрьмам. У нее было некое специальное отношение к тому делу, которым она занималась. Она считала его действительно важным. Когда-то она там и с Яблоком сотрудничала. Сейчас этот институт, как мы понимаем, уже окончательно выродился полностью. Кого назначили, то Яну Лантратову, я ее неплохо знаю. Ну, и это уже все, это уже безнадежно все.
3: Это подкаст «Человек имеет право». Его сегодня веду я, Наталья Джампаладова. Продолжим после короткого объявления.
4: Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право».
3: Подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим с доктором юридических наук, членом российской хельсинкской группы Ильей Шаблинским об институте уполномоченного по правам человека в России. Вот с вашей точки зрения, вы бы могли выделить какой-то определенный момент, когда вот этот институт уполномоченного по правам человека стал ощутимо более зависимым от государства, от власти, от политической повестки, и что повлияло, почему это произошло?
2: Я думаю, это произошло после Лукина. Вот как только он ушел, суть в том, что режим менялся, наш политический режим в России менялся постепенно. И окончательно переродился он в авторитарный, с такой консервативно-националистической идеологией где-то в глубине третьего срока Путина, с 2012 года, когда начали приниматься уже не просто реакционные, а там мракобесные какие-то акты. С этого времени просто Путин и его там ближайшее окружение из силовиков просто приняли курс на достраивание в полной мере авторитарного режима. 2013 год, это были сделаны первые шаги, там принимались всякие эти законы об иностранных агентах. Сначала это касалось только юридических лиц. Это как бы подготовка. Потом 2014 год, первая вот экспансия, оккупация Крыма, и там дальше уже прямая дорога к нынешней войне. Просто Путин и его ближайшие люди после прихода Путина к власти на третий срок, я могу говорить, приняли решение. На самом деле режим уже был весьма персоналистским. Я думаю, решение принял Путин. Тот политический режим, который был при Медведеве, для Путина 2012 года был уже неприемлемым. Он принял такое решение. Ну, институт уполномоченного правам человека – это инструмент, как бы, не самый важный. Ну, что там нужно, чтобы сделать его ручным, таким карманным? Просто назначить человека без всякой воли, без всякой субъектности, абсолютного исполнителя. Москалькова была, конечно, исполнителем, но все же со взглядами какими-то. Я же с ней сам беседовал неоднократно. Да, она считала права человека основой конституционного строя. То есть она еще не готова была принять такую реальность, что вот все с этим покончено, у нас тоталитарный режим. Я так понимаю, она так не думала. Она полагала, что, ну, возможно, какие-то коррекции режима, но права человека все-таки важны. К концу срока ее полномочий, в общем, она уже была полномочена во время войны, это все уже потеряло всякий смысл, то есть режим точно стал тоталитарным. Не знаю, что на этот счет думал уже Москалькова, уже это не имеет никакого значения. Решение принимал Путин в 2012 году, и вот это все покатилось, вот так.
3: А на ваш взгляд, Яна Лантратова, насколько она вписывается вот в эту систему новых ожиданий от уполномоченного по правам человека? И вообще, что вы думаете о том, что она будет делать?
2: Она просто будет выполнять то, что от нее хотят в ФСБ, прежде всего, ну, потом в Генпрокуратуре, но прежде всего в ФСБ. Как вот я запомнил ее, у нее как бы мышление сержанта милиции, чтобы все было в четком соответствии с требованиями начальства. Она просто абсолютно лишённый субъектности исполнитель и все. Наверное, ее взгляды более-менее соответствуют той идеологии, которая сейчас неформально лежит в основе данного режима, такой национал-консервативной идеологии. Единственный случай, когда мы реально с ней сталкивались, когда были вместе в Совете прав человека при президенте в далеком 2015 году, я вспоминаю этот случай, потому что это единственный случай, когда было возможно сотрудничество с ней в Санкт-Петербурге во время какой-то облавы на нелегальных мигрантов из Средней Азии. Полиция задержала молодую женщину с ребенком. Фамилия у них была Назаровы. Был отец, но отца в момент задержания рядом не было. И вот этого ребенка у матери почему-то отобрали. Я так понимаю, что был какой-то конфликт. Что-то не понравилось там в поведении этой молодой матери этого ребенка. Значит, его отвезли куда-то в дом ребенка, и где он умер через 4 часа, там захлебнулся, без присмотра. Об этом рассказал на заседании Совета по правам человека, а потом средства массовой информации Максим Шевченко. И вот дальше получается, что вот я и Мара Поляко отправились в Питер и там расследовали этот случай. Ну, мы более-менее восстановили всю картину. Причем полиция не могла четко объяснить, зачем надо было отбирать ребенка. Почему вы написали, что он безнадзорный? С какой стати? Ну, вот-вот захотели, да, и он погиб. А Яна Ландратова больше всего тогда озаботилась правами полиции. Ну, вообще, с ее точки зрения, полиция во всем действовала правильно. Все было хорошо. Собственно, все дальше получилось, как хотела Яна и там прочие защитники, значит, этих рьяных полицейских, и эту несчастную мать, и ее мужа через там 2 или 3 недели выкинули за пределы Российской Федерации, и все, точка. Там, по-моему, посол Таджикистана выражал протест. Ну, в общем, послали тоже куда подальше, и все. Этим дело кончилось. В общем, что можно сказать про Яну Ландратову? Она просто воплощение определенного типа силовиков. Бывают силовики и женщины, ведь, да? Ну вот, скажем, полицейский там валит на асфальт человека, бьет его дубиной, а рядом стоит тетка, значит, тоже в форме, и ждет, когда тут перестанет бить, чтобы быстро защелкнуть на запястьях наручники. Вот Яна Ландратова – это вот такая тетка. Ну, это вот предел той эволюции, которую у нас проделал этот самый институт омбудсмена.
3: Вы сейчас тоже сказали, что Татьяна Москалькова, хотя бы вот с ней Лев Пономарев умудрялся как-то находить общий язык, и Людмила Алексеева. И в целом правозащитники отмечали, что она прислушивалась иногда к каким-то точечным жалобам на условия заключенных. И сейчас вот есть мнение, что с приходом Яны Ландратовой совсем окажется вот тема заключенных, политических заключенных, тем более совсем запрошенной. На ваш взгляд, кто сейчас оказывается вот в связи с этими изменениями, да, в наиболее уязвимом положении из тех, кому бы не помешала помощь омбудсмена, и что делать?
2: Ну, именно так, как вы сказали. Наиболее уязвимые – это люди, находящиеся в следственных изоляторах и в тюрьмах. С ними сейчас можно сделать все, что угодно. Просто все, что угодно. Их там бьют, избивают, пытают, насилуют. Оказавшись в камере, вы, вот насколько я знаю, я уж поездил по тюрьмам, человек оказывается полностью бесправным. Абсолютно. Может быть, мужчины в более тяжелом положении, их чаще убивают, пытают, там, мучают. Женщин чуть-чуть реже, но когда я ездил вот в мордовские колонии, я там услышал и про женские колонии совершенно ужасные вещи. То есть мне рассказывали конкретные осужденные женщины, что там творится. Их надо защищать, наверное, в первую очередь. Ну, можно отдельно говорить о тех людях, которые за те или иные антивоенные высказывания или там записи там, в социальных сетях отправляются на какие-то дикие сроки. Они тоже нуждаются в помощи омбудсмена. Но они от Москалькова этой помощи не получали. Поэтому, ну тут что? Что-то о Ландратовой говорить. Надо писать жалобы во все возможные инстанции. То есть, если еще пока жив институт адвокатуры, нужно обращаться и в те средства массовой информации, которые еще могут опубликовать там подобные жалобы на бесчеловечное обращение в местах лишения свободы. Но и по инстанциям надо жаловаться. Иногда это может какую-то реакцию и вызвать. Ну, разную, но когда-то, да, Лукину удалось добиться привлечения к ответственности конкретных там милиционеров, которые ломали руки, там, ребра гражданам, вытаскивали их из квартир. Когда-то это было возможно. Но я вам скажу, что и при Путине уже Игорю Каляпину и его там комитету против пыток удавалось привлечь к уголовной ответственности нескольких там конкретных там, сержантов или даже лейтенантов, которые били, ломали невинных людей. Понятно, что вот в условиях вот этого политического режима главная особенность общественной жизни – это полный произвол силовых структур, силовых органов и культ силы, культ насилия. И все же, значит, постольку, поскольку есть адвокаты, надо обращаться к адвокатам. Да, роль адвокатуры снижена тоже почти до нуля. Это так. И все же, ну что еще делать? Вот если я скажу, ничего уже не сделаешь, все бесполезно, это, знаете, тоже не ответ. Надо обращаться по-прежнему и к адвокатам. Адвокаты пишут жалобы. Бывает так, что противоречие между Следственным комитетом и Генпрокуратурой можно как-то использовать. Я был свидетелем, что такие противоречия бывают.
3: А имеет ли смысл сейчас в России обращаться за помощью вот в Институт уполномоченного по правам человека? И кому-то могут там помочь решить проблемы?
2: Нужно учесть такую еще вещь. Во всех регионах, во всех субъектах Федерации созданы институты уполномоченного по правам человека. То есть во всех регионах есть свои омбудсмены. Это, конечно, забавная особенность Российской Федерации. Забавно я говорю, ну потому что кто эти омбудсмены? Чаще всего, в значительной мере, это отставные военные. Вот можете себе представить? От них, конечно, проку очень немного. Но бывают вот исключительные случаи в некоторых регионах. Я сейчас боюсь называть кого-то по фамилии, чтобы не причинить вред. В Нижегородской области, в Свердловской области были женщины, уполномоченные правам человека, которые реально боролись, писали письма. У уполномоченных правам человека не так много серьезных полномочий. Но есть полномочия, например, обращаться с просьбой пересмотреть судебное решение, уже вступившее в законную силу. Так вообще это могут только прокуроры, но вот уполномоченный правам человека тоже может. Может подавать также административный иск в защиту неопределенного круга лиц. В некоторых регионах были, по крайней мере, были, сейчас даже не знаю, очень достойные люди, которые занимали этот пост. Их было совсем немного, правда? Совсем немного, но они были.
3: А на ваш взгляд, зачем вообще сейчас вот в современной России в таком авторитарном режиме нужен омбудсмен?
2: А зачем Дума, а зачем Совет Федерации? Они же были созданы в другую эпоху. И нынешним там начальникам во главе с Путиным менять их вроде как-то не с руки, но они созданы уже. Они, конечно, в основном вот этот институт уполномоченного правам человека, это такое безвольное, бессильное дополнение режима, такой узорочек на прикладе ружья. Но они уже есть, и поэтому их отменять никто не будет. В каких-то очень конкретных случаях они могут, допускаю, быть полезны. Ну, скажем, если насилие исходит от самого рядового состава полиции. Ну вот рядовой какой-нибудь сержант ни с того ни с сего там избил человека. Можно обращаться к уполномоченному. Вы знаете, если у этого сержанта нет какого-то там особого блата, своего какого-то покровителя в руководстве отделения, управления, ну его могут и привлечь к ответственности. Почему нет? Вот эти вот насилие и бесчинство на самом нижнем уровне, они могут быть еще предметом рассмотрения вот даже нынешних уполномоченных. Я эту Ландрату в расчет не беру. Я вообще ее не представляю там в деле защиты кого-либо.
3: Ну вот Яна Ландратова сказала, что, я так понимаю, основная категория, которую она будет защищать, это люди, так или иначе, связанные с СВО.
2: Ну кто бы сомневался. Она вполне

0: политической повестки.
1: Формально нужны новые свободные выборы в Государственную Думу. Уполномоченным правом человека назначает Дума. Значит, и должна именно Дума, именно большинство палаты, а не 2-3 мужичка, чиновника из администрации президента, как сейчас. Сейчас, я думаю, это какие-то двое руководителей управления из ФСБ и пара мужичков из администрации. Вот они встретились, подумали. Дума, наоборот, Дума должна решать. Для этого нужны свободные выборы в Думу. Их давно не было у нас, там, с 2003 года. В 2003 году они еще были, ну, относительно свободные. Когда мы дождемся свободных выборов в Государственную Думу, то там фракции смогут согласовать вопрос о кандидатуре человека, который действительно будет отвечать требованиям к настоящему уполномоченному правам человека. Но это значит что? Свободный выбор в Думу. Это уже при другом политическом режиме. Ясно, что и при другом главе государства.
0: Илья Шаблинский, доктор юридических наук, член российской хельсинской группы, был гостем подкаста «Человек имеет право». Его сегодня вела я, Наталья Джампаладова.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Костя. Сегодня мы говорим о Сенате. Джон Корнин, почти 24 года представлявший Техас в Сенате США, проиграл праймерис республиканской партии генпрокурора штата Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. Это демонстрация безраздельного контроля президента над его партией. Но давайте поговорим о ключевом вопросе. Поможет ли это республиканцам удержать Сенат в ноябре этого года на выборах в Конгресс? В частности, выбор Пакстона увеличивает или уменьшает шансы удержать вот это место республиканцев от Техаса, которое сейчас занимает Корнин?
5: Во-первых, чтобы подчеркнуть, насколько это редкое явление. 12 лет не было случая, чтобы действующий избранный сенатор проиграл праймерис человеку от своей партии. И вот сейчас это уже меньше чем за месяц второй раз подряд. Второй сенатор, который оказался не в том списке у президента Трампа, не в списке тех, кого Трамп поддерживает, вылетел и опять с треском в Луизиане Билл Кастиди. Вот сейчас Джон Корнин. Причем, надо сказать, все представители республиканского истеблишмента, они сильно обижены за Джона Корнина на президента Трампа, потому что Корнин был лояльным республиканским сенатором. Более того, это был такой вот сенатор, который друг всех сенаторов. Он за 20, почти 25 лет в Сенате, он нафандрайзил $400 миллионов, значительная часть этих денег была не для его избирательных кампаний, а для избирательных кампаний других сенаторов. Он был членом республиканского руководства, он был вот такой как бы стопроцентный идеальный республиканец. Без скандалов, без всего, без там слишком большого внимания медиа. И Трамп все равно его не стал поддерживать, поддержал конкурента.
4: А вот
5: второй источник обиды. Да.
4: Да, нужно поговорить, собственно, тогда почему, что, собственно, что не пришлось в Корнине Трампу.
5: Корнин немножко медленно, с небольшой задержкой поддержал Трампа вот во время второй избирательной кампании, когда президент Трамп обратно избирался в президенты. Он его не поддержал сначала, то есть он никого не поддержал. Потом, когда Трамп выиграл праймерис в Нью-Гэмпшире, то Корнин его поддержал. Но дело, возможно, не в этом. Трамп действительно оказался между

0: можно сказать, целый харибдой, потому что, с одной стороны, вот это такой стопроцентный представитель республиканского истеблишмента, с другой стороны, этот Кен Пакстон, который, с одной стороны, вот на нем, на него компромат, он есть как бы на любую тему. Он и коррумпированный, он и изменяет жене, он и... как когда-то там сенаторов в местном техасском сенате надул. То есть его как бы нет такой темы, на которую про него не было бы известно, что он крайне скользкий тип.
1: Перебить, потому что обвинения выдвигаете, но в результате, в конце концов, жена подала на развод на библейских основаниях, что означает супружескую неверность, но в результате по остальным обвинениям как бы все развалилось в итоге.
0: Нет, нет, нет. Далеко не все развалилось. Например, вот по давнему делу, когда его обвиняли еще в законодательном собрании в штате, что он уговаривал своих коллег-республиканцев тоже из этого же законодательного собрания инвестировать в какую-то фирму. Эта фирма развалилась, они потеряли деньги. Выяснилось, что он получал какой-то процент от их вложений в эту фирму. Ему пришлось заплатить деньги. То есть это не то, что они подали на него в суд. Он каким-то образом с ними заключил досудебное соглашение, но это все остается. Точно так же про его измены мы знаем из сообщений средств массовой информации. Эта жена героически сказала, что всего лишь на библейских основаниях, а не прямо сказала, что он изменял с разными людьми.
1: Но не за это его выбирает Трамп. Трамп его назвал настоящим абсолютно преданным и настоящим бойцом мага.
0: Да, вот это он абсолютно есть. Он поддержал Трампа давно, много лет назад, полностью, безоговорочно. И он был одним из тех генеральных прокуроров штатов, которые вовсю боролись за то, чтобы перевернуть итоги выборов 2020 года, которые Трамп проиграл. Он ни разу не усомнился в том, что вот в том мифе, что Трамп выиграл те выборы. Но мне кажется, что главное, фундаментальное, это то, что вот Трампа главная сила, это в том, что он не истеблишмент. Корнин, которому нельзя, как к республиканцу, нет претензий, которые ему можно предъявить. Он всегда голосовал как республиканец правильно. Но это полное воплощение истеблишмента. А Пакстон со всеми своими скандалами, багажом, еще свойством вступать в скандалы, это идеальный антиистеблишмент. То есть в этом смысле Дональд Трамп, он абсолютно прав.
1: Да, и мало того, что Пакстон поддерживал Трампа, он идеологически близок, он бился против аборта, за реформы в области образования, такие, которые, понятно, и близки.
0: Вот бился, он не просто бился. Как бы если послушать Корнина, Корнин тоже бился. Но вот как раз у Трампа есть такие ядерные избиратели, которые устали, отбился в смысле, что голосовал, разговаривал, убеждал, но вот не получилось, или вот мы сделали такой прогресс. Как бы им хочется, чтобы человек вот не просто бился, а чтобы прямо как бы орал, скандалил, совершал какие-то там резкие движения. Пусть даже у этого нет каких-то больших последствий, но чтобы это действительно было вот такой битвой за что-то. Вот Пакстон, он такой кандидат.
1: А сторонники мага, они считают, что на Пакстона непрерывно возводят поклепы, и это как раз истеблишмент, придумывают все эти дела, и его преследуют, в общем-то, незаконно.
0: Но опять-таки, это очень хорошо бьется вообще с поддержкой Трампа, потому что у него, в его группе поддержки, есть значительный процент людей, которые считают, что он выиграл выборы 2020 года, что он не мог проиграть. Есть люди, которые считают, что он выиграл в Калифорнии, что он выиграл вообще везде, потому что это богом данный президент, не знаю, лидер американцев. И, конечно, для таких людей и все, что говорится про Пакстона, все, что про него известно, это клевета.
1: Хорошо, давайте теперь поговорим, собственно, что это означает с точки зрения перспектив на выборах. Пакстону предстоит теперь сражаться на выборах, на всеобщих выборах в ноябре с одной из новых звезд нового поколения демократов. Это Джеймс Таларик, это молодой местный законодатель, которому 37, насколько я помню, 37 лет ему.
0: Он 37 лет, он еще выглядит еще моложе. Выглядит он там на 22.
1: Он студент Пресвитерианской академии, и все свои взгляды политические он обосновывает религиозным путем. То есть ссылками на Библию, то есть он апеллирует хорошо к, не только к демократическому электорату, как считается, но и к независимым, и даже, может быть, к республиканцам. И, насколько я понимаю, люди, которые говорили, что Корнин должен идти, они как раз объясняли, что предстоит битва за независимых, за тех, кто в середине, и Таларика апеллирует к ним. А и Корнин умеет апеллировать к ним, а Пакстон не умеет. То есть мы более-менее уверены, что это ухудшает позиции республиканского кандидата тут?
0: Можно быть уверенным, что в нормальных обстоятельствах это ухудшает позиции республиканского кандидата. Потому что действительно вот есть такое небольшое, это может быть 2-3%, 2-3% людей, которые за республиканцев, но для них действительно скандалы Пакстона – это вот то, что совершенно не нужно. Тем более, что Джон Корнин все-таки сжег $60 миллионов, рассказывая так, чтобы вот из каждого утюга, из каждой телевизионной программы звучало, какой плохой Пакстон, да? Корнин потратил огромные деньги, собрал и потратил огромные деньги на, для того, чтобы победить в этих праймерис. И вот надежда демократов – это то, что президент Трамп не популярен, значит, часть его сторонников останется дома. А часть, еще небольшое количество избирателей, центристы, подумают, ну вот этот Пакстон – это то, за что я проголосовать не могу. Вот я как бы не могу смотреть в глаза жене и голосовать за Пакстона. И вот это вот шанс Таларика, который, безусловно, тоже необычный кандидат. У него взгляды, например, ультралевые, и при этом он очень религиозный и очень сильно, ребята, давайте жить дружно. Вот у него как бы все время это мы все вместе. Вот его первый ролик против Пакстона – это «Мы, люди Техаса, против Кена Пакстона». Он нас... Он не такой, как мы. Из-за его коррупции мы платим слишком много за бензин. У него так, он даже вот интересно, что, казалось бы, такая простая стратегия, очевидная, привязать Пакстона к Трампу, да, который не очень популярен. Но Трамп популярен в Техасе. Поэтому Таларика нужно немного выиграть из тех, кто вообще-то поддерживает Трампа. Поэтому вот он не все валит на Трампа, а валит теперь на Пакстона.
1: Если я правильно понимаю позицию сторонников Пакстона, они говорят, что Пакстон, он активизирует базу, он приведет людей на выборы. Они не останутся дома, как вы говорите. А Таларика в это время пытается перетянуть каких-то недовольных.
0: Он пытается перетянуть разных недовольных. Он, с одной стороны, он пытается обращаться к таким традиционным республиканцам, которые постепенно становятся с каждым годом все больше демократами, тех, которые живут в предместье, у которых хорошая работа, которые за республиканцев, потому что они хотят более низких налогов, потому что они хотят закон и порядка, которые вовсе не хотят, чтобы был вот такой фейерверк, им не важны аборты, потому что это все образованный класс, аборты – это вообще тема не их социальной группы. Соответственно, для них культурные войны – это не войны вовсе. Вот Таларика обращается к таким. И, кроме того, он обращается еще к другим. Он обращается к тем избирателям республиканцев и даже, возможно, трампистам, которые против против власти. Вот они недовольны. И для Талариха как бы важно сказать, что вот сейчас республиканцы у власти, посмотрите, как плохо. Проголосуйте за меня, будьте со мной. Я вам даю такое, как бы, я не знаю, убежище. Почему проголосовать? Потому что этот Пакстон такой плохой чувак. То есть он как бы не призывает республиканцев стать демократами. Он их призывает поддержать его, как бы кандидата всех, против вот этого конкретного Кена Пакстона.
1: Да, я тоже это заметил. Таларика был у Джо Рогана, у популярного подкастера. Он фактически говорил, что он тоже представлял эту карту популистскую, что там где-то есть власть, а вот мы тут, на самом деле, мы, ребята, должны объединиться, и вот против них. Кто эти они, не очень точно говорится, но ясно, что он тоже изображает из себя человека, который аутсайдера, который пришел и борется с истеблишментом.
0: Мы видели на 3 выборах подряд, американцы меняли партию у власти. То есть вот есть такое недовольство не конкретным там лидером или конкретной партией, а недовольство вот теми, кто командует сейчас. И в Техасе, в котором последний раз демократического сенатора избирали в 80-е, сенатора Бенсона, последний раз демократический губернатор был в 94-м году, Энн Ричардс. Соответственно, очень трудно сказать, что демократы ответственны за то, что происходит в Техасе. И мне кажется, что Таларико, он пытается вот капитализироваться на этом, что посмотрите, вот тут вокруг одни республиканцы, в Вашингтоне республиканцы, и давайте сделаем смену, у нас будет новые лица. И вот это, мне кажется, у него даже это больший шанс, чем то, что он сильно религиозный.
1: У него есть шанс. Я видел недавний опрос от конца апреля, где он с Пакстоном, тогда это еще было теоретически, потому что Пакстон еще не был официальным кандидатом от республиканцев, но они были наравне. И на Калши я видел, вот эти, где ставки делают на политику, Он чуть-чуть проигрывает Пакстону, там, 5-10, разница 5-10 пунктов.
0: Я бы сказал так, что это определенно имеет смысл обсуждать и за этим смотреть. Это не самый большой шанс из тех, которые есть демократов в этом году, но, ну, потому что президент Трамп выиграл Техас, разгромив Камалу Харрис, разница была больше 10%. Сейчас президент Трамп не популярен, но это нужно вычитать вот из этих 10%, который у него был плюс в 2024 году. Значит, как бы так выглядит, что у Таларико есть шанс. Все вспоминают 2018 год, когда похожий на Таларико кандидат Бето О'Рурк пытался победить Теда Круза. Тоже был неудачный год для республиканцев. Президент Трамп и тогда тоже был президентом, и тогда был непопулярен, и О'Рурк был близок, 3% разницы, но все же проиграл. То есть вот как бы кажется, так выглядит, что Таларико идет вот на что-то между нулем, то есть шансом победы, и там -2-3%. Соответственно, ответ на вопрос, есть ли реальный шанс, да, есть реальный шанс. Но пока что он не фаворит этой гонки.
1: Хорошо, давайте поговорим в целом о шансах демократов взять Сенат под контроль. В Сенате, напомню, 100 человек, 35 сенаторов в этом году избирают. Это 33 обычных и еще 2 на место Венса и Рубио.
0: Демократам нужно 51. И 50 на 50 – это республиканцы сохраняют контроль, потому что ничьи решаются вице-президентом. Да.
1: Давайте посчитаем просто, сколько реалистично нужно взять мест демократам от того, что у них есть.
0: Каждые 2 года, каждый цикл треть переизбирается. Да.
1: Соответственно, 2/3 в этом году не будут переизбираться. Из них у республиканцев 31 место, которое не идет вообще, не будет подлежать перевыборам. А из оставшихся 13... то, что называется очень надежных, и 5 почти надежных. То есть все вместе, я так понимаю, у них было до недавнего времени 49 мест, что более-менее наверняка они берут. Хотя вот теперь, если считать Техас, с Пакстоном не таким надежным, то тогда у них 48 мест, которые они сенатских почти наверняка возьмут. То есть я не буду утомлять почетами, но у демократов надежных мест, вот таких практически гарантированных, 44. Получается, осталось 8 мест по-настоящему спорных, и демократам, чтобы взять Сенат под контроль, нужно 7 взять. И мы можем пройти по списку, но это вообще реалистично? Это должна быть какая-то синяя волна, синяя цунами, чтобы вот они из 8 спорных мест 7 взяли под свой контроль?
0: Надо понимать, что все-таки корреляция есть. Да, вот популярность президента – это общий показатель. И президент Трамп рекордно непопулярен. Это значит, что преимущество будет у демократов. Это значит, что, несмотря на то, что каждый штат индивидуален, там разные кандидаты, где-то слабые, где-то сильные, там разные гонки и даже разные избирательные правила, но все-таки корреляция есть. И за счет того, что вот эта корреляция есть, то шанс, что у демократы возьмут Сенат, он большой. То есть, мне кажется, это между 40% и 50%. То есть, вообще, если так очень грубо говорить, это вообще 50-50 Сенат сейчас.
1: Что неожиданно, потому что год назад все были уверены, что Палата представителей будет рискованной для республиканцев, как обычно, для партии, которая контролирует и Конгресс, и Белый дом. Но про Сенат все были уверены, что он точно останется у республиканцев. То есть это последнее как бы событие.
0: Откровенно говоря, никто не ожидал, что президент Трамп будет так активно заниматься самострелом, и война с Ираном, и выросшие в результате цены на бензин, и инфляция не снижающаяся, сделали так, что президент Трамп рекордно непопулярен. Никакой президент никогда не был так непопулярен. Президент Никсон за 2 недели до того, как он подал в отставку, был более популярен, чем президент Трамп. То есть в этой точке президентства. Соответственно, прогноз сейчас для демократов лучше, чем был полгода назад.
1: Я хотел поговорить о другом штате, Мэне, где есть другой представитель нового поколения демократов, Грэм Платнер, тоже очень молодой, 41 год. Он бывший морпех, и сейчас он устричный фермер. Сначала он выиграл демократический праймериз, хотя он был абсолютным аутсайдером, и сейчас...
0: Да, выиграл с большим перевесом у действующего и очень популярного губернатора. Он ее, собственно, настолько разгромил, что ей пришлось сняться до голосования.
1: Но теперь он идет против Сьюзен Коллинз. Надо специфику дать. Штат Мэн на последних президентских выборах голосовал за Камалу Харрис на 7%. Но при этом Коллинз, она давно сенатор, и она умеет привлекать избирателей, даже если они поддерживают на президентских выборах демократа.
0: Она сенатор, который уже 30 лет. Это значит, что она уже выиграла выборы 5 раз. Последний раз она выиграла выборы в 2020 году, то есть в тот год, когда выиграл демократический президент, когда Сенат стал, выиграли демократы выборы в Сенат, она проигрывала по всем опросам до самого последнего дня. Она, соперница ее была спикерка парламента Мэнского законодательного собрания. И, тем не менее, она выиграла с большим преимуществом. Поэтому вообще демократы надеются и смотрят на эту гонку. Но в то же время Сьюзен Коллинз, она знаменитый турнирный боец, можно сказать. И она человек независимый. Она, например, голосовала за отстранение Трампа от должности в 2021 году после событий 6 декабря.
1: Января.
0: И сейчас в Сенате остается...
1: 6 января.
0: 6 января, да. Ну вот в Сенате сейчас 3 сенатора, которые голосовали за импичмент Трампа, за отстранение Трампа от должности. Из них один, Билл Кассиди, уже идет на выход. Он будет сенатором до января, но он уже проиграл праймериз. Но вот Сьюзен Коллинз будет бороться.
1: А в чем секрет? А как бы вот что это волшебное свойство Коллинз, как она удерживается, удерживает популярность в штате, где, ну, в принципе, скорее склоняющимся к демократам?
0: Обычно требуется целый набор как бы скиллов. Нужно быть и очень, как сказать, важным сенатором. То есть нужно, чтобы твой голос был решающим. Сьюзан Коллинз это неоднократно демонстрировал. То есть много было случаев, когда именно ее голос в Сенате, который разделен примерно 50 на 50, решал исход голосования. В то же время она поддерживала хорошие отношения с республиканскими сенаторами. Она, как правило, умеет очень хорошо высказаться о своей озабоченности, показать свое несогласие с президентом от своей партии. Это тоже способность, это то, что она показывает избирателям. То, что она так долго сенатор, это значит, что у нее она занимает председательство в важных сенатских комитетах, соответственно, штат получает больше проектов и приоритетов там, при федеральной больше федеральной поддержки, чем другие штаты. Вот комбинация всего этого, ну и умение одновременно жить в Вашингтоне и показывать своим избирателям, что ты вот их человек, что ты вместе с ними, это вот весь этот набор умений, это то, что определяет ее долгожительство.
1: Традиционно считается, конгрессмены, сенаторы, если они уже какое-то время конгрессмены и сенаторы, им легче переизбираться. Это как устроено? Почему? Откуда это берется?
0: Это большой вопрос. Но подавляющее большинство сенаторов и членов палаты представителей легко переизбирается на следующий срок. Мы вот так много времени обсуждаем небольшое количество избирательных гонок, но вот еще будет 20 гонок в этом году, в которых нет ничего интересного. Один действующий сенатор легко победит. Значит, у этого есть много факторов. Ну, во-первых, это люди не случайные, да, то есть это не то, что каждый раз лотерея, это люди, там бывает какой-то удивительный магический талант, он выиграл в своем штате в 35 лет, и вот сидит следующие 40 лет, потому что такие таланты рождаются в штате редко. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, Сенат и Палата представителей, они устроены так внутренне, что это помогает тем, кто там уже находится. Вот следующим образом. Люди назначаются председателями комитетов, то есть теми людьми, которые пишут законопроекты, определяют, какие законопроекты голосуются, как они устроены. Вот эти вот люди, это определяется количеством лет, проведенным в Сенате. Соответственно, если сравнивается вот сенатор, который уже 30 лет просидел в Сенате, и новичок, то вот сенатор, который уже 30 лет просидел, он фактически говорит избирателям, что вот посмотрите, вот через несколько месяцев будет обсуждаться федеральный закон о том, как финансировать хайвей, который проходит через наш штат. Да, одно дело, что будет вот этот вот никто представлять наш штат, другое дело я, который сидит во главе комитета по распределению налогов, как Сьюзан Коллинз сидит, и я, конечно, решу так, что все будет в пользу нашего штата. То есть, в принципе, избирателям всегда выгодно держать того, кто уже много лет просидел в Сенате, и чем дольше он просидел, тем выгоднее его поддерживать.
1: Вернусь к Коллинз, как вы говорили, она после событий 6 января 2021 года, она голосовала, была одной из тех республиканских сенаторов, которые голосовали, поддержали импичмент Трампа. Но почему Трамп, который только что сделал все, что мог, чтобы другой сенатор Кэссиди ушел, но не сделал того же самого с Коллинз?
0: Вся фишка в том, что совершенно очевидно, что если Сьюзан Коллинз проиграет, то демократ выиграет этот штат. Вот это ее защищает от Трампа. Я, честно говоря, себе так и представляю картину, как президент Трамп набирает в своей социальной сети Truth Social что-нибудь про Сьюзан Коллинз, и люди повисают, там республиканцы, помощники повисают у него на руках.
1: Хорошо, так давайте на этом обзор сенатской битвы за Сенат завершим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Всего доброго, спасибо.
0: До свидания.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
8: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
9: Хотят отобрать все. Госдума разрешила арестовывать имущество релокантов. Аресты и обыски перед Курбан-Байрамом. ФСБ взялась за представителей исламского духовенства. Опасный соцконтракт, как программа помощи малоимущим превратилась в конвейер уголовных дел.
8: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
10: К 17 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 52-летнего жителя Челябинска Александра Новосада за госизмену, оправдание терроризма и призывы к терроризму. По версии обвинения, госизмена Новосада заключалась в том, что он, далее цитирую, «установил контакт с представителем Украины и, используя банковские счета лиц, введенных в заблуждение представителями иностранного государства и неосведомленных о его преступной деятельности, сделал 5 переводов на общую сумму в 15 тысяч рублей. Другие обвинения ему предъявили за комментарии в социальных сетях, среди которых были фразы «Смерть Путину», «Слава Украине» и другие. Александра Новосада арестовали в марте 2024 года. При задержании его избили и издевались над ним. К 3,5 годам колонии суд в Москве приговорил доцента факультета математики Высшей школы экономики Андрея Дымова за финансирование экстремистской деятельности, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его взяли под стражу в зале суда. По версии следствия, с августа 2021 года он перевел в ФБК 3,5 тысячи рублей. Андрей Дымов начал работать в Высшей школе экономики в 2015 году. Его трижды выбирали одним из лучших преподавателей вуза. Также за донаты ФБК суд наказал нейрохирурга из Архангельска Николая Серебренникова. Ему назначили штраф в 450 тысяч рублей. По версии следствия, с 2021 по 2022 годы он перевел фонду 3,5 тысячи рублей. Николай Серебренников – лауреат премии имени Ломоносова. Дважды его признавали лучшим врачом-нейрохирургом Архангельской области. В 2021 году российские власти объявили фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией. По подсчетам издания «Медиазона», к апрелю 2026 года по всей России возбудили не менее 225 уголовных дел из-за донатов ФБК. К 3 годам и 25 дням колонии суд в Москве приговорил сотрудницу бара Ксению Белоусову за оскорбление чувств верующих. Поводом стала публикация в соцсетях, на которой Белоусова делает кальян из пасхального кулича с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Обвиняемая заявила в суде, что признает вину и раскаивается. Летом 2025 года Белоусову приговорили к 3 годам условно по уголовному делу о наркотиках. Новый реальный срок суд назначил ей путем частичного сложения наказаний. Журналистку Нику Новак, отбывающую наказание в колонии в Иркутской области, отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Как сообщает ее группа поддержки, в ШИЗО Новак находится с 20 мая. По какой причине, неизвестно. Письмо от нее вымарано цензурой. До этого Новак 3 месяца провела в помещении камерного типа, где, по ее словам, в кранах была только ледяная вода, из-за чего заключенные постоянно болели. В ноябре 2024 года Нику Новак приговорили к 4 годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе. Она работала в издании «Чита Медиа», была главным редактором сайта «ЗАПРУ», а также сотрудничала с «Радио Свобода» в качестве внештатного корреспондента. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Стивен Капус призвал власти России освободить журналистку. На условия содержания в колонии пожаловалась и другая заключенная журналистка Мария Пономаренко. На свидании она рассказала подруге, что ее держат в одиночной камере площадью 7 квадратных метров, несмотря на клаустрофобию. «Я сижу там, и каждый день это ощущение неимоверных круглосуточных пыток», – рассказала Пономаренко. Она также пожаловалась на цензуру писем и на то, что ее лишают связи с внешним миром. Марию Пономаренко арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у нее ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам ее защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи. О проблемах со здоровьем у заключенного правозащитника Бахрома Хамроева рассказала его жена, которая в середине мая получила возможность 3-дневного свидания с ним. С июня прошлого года он находится в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По рассказам супруги, сначала его 4 часа держали в так называемом «стакане» – помещении, где можно только стоять и невозможно сидеть, пока ему не стало плохо. Затем почти 9 месяцев он провел в штрафном изоляторе и в помещении камерного типа. Он сильно похудел, по словам супруги, у него забирали очки и Коран. В первый месяц ему не давали лекарства, из-за чего у него стала отниматься левая нога. В 2023 году Бахрома Хамроева приговорили к 13 годам и 9 месяцам колонии за оправдание терроризма и участие в террористической организации партии «Хизбут-Тахрир». У 68-летней Галины Бехтер, которая находится в следственном изоляторе в Симферополе, прогрессирует деменция, пишет издание «За права человека» со ссылкой на правозащитницу, переписывающуюся с заключенными. Из переписки с сокамерницей Бехтер выяснилось, что сама она уже писать не может. Она отказывается от еды и сильно похудела. Сокамерницы пытаются добиться для нее медицинского обследования. В марте 2026 года созданный российскими властями Запорожский областной суд приговорил Бехтер к 11 годам колонии за госизмену и за переводы денег на счет, связанный с ВСУ, через мобильное приложение украинского банка. Прокуратура обжаловала этот приговор, требуя увеличить срок Бехтер. К 3,5 и 3 годам условно суд в Дагестане приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева за превышение полномочий с применением насилия. Их освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. В июне 2020 года полицейские задержали жительницу Хасавюрта, продавщицу Юлдуз Курашову. В отделе полиции ее стали избивать, вымогая деньги и угрожая подбросить наркотики. Утром следующего дня Курашову отпустили после того, как она подписала явку с повинной. Медицинская экспертиза зафиксировала у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные кровопотеки.
8: Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий арестовывать имущество граждан России, находящихся за рубежом, если они совершили административные правонарушения против интересов России. За закон проголосовали 384 депутата. Против и воздержавшихся не было. С 1 сентября этого года россияне, которые уехали из страны, но оставили здесь квартиру, машину, дачу или банковский депозит, рискуют лишиться этого имущества, например, за пост в соцсетях. Соответствующие поправки Дума одобрила 25 мая. Что это значит и кого коснутся изменения, расскажем в нашем сюжете.
11: Виталий Кузнецов живет в США уже 20 лет. В прошлом году он написал пост про певца-шамана. В итоге суд в Ставрополе заочно оштрафовал Виталия на 30 тысяч рублей, увидев в его тексте дискредитацию армии. Хорошо, что квартиры в России у него не осталось, потому что скоро одним штрафом уже не отделаешься. С 1 сентября 26 года у россиян, которые уехали из страны и позволяют себе неправильно высказываться в интернете, будут арестовывать имущество, оставшееся в России – квартиру, машину, счет в банке. Пока что можно арестовывать имущество только на сумму штраф, как гарантию его погашения. Но новый закон это правило убирает. Получил штраф 30 тысяч рублей, суд арестует квартиру за 3 миллиона. И это касается не только тех, кто выходил на митинги или вел политический канал. Например, преподавателя философии из Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали за грустный смайлик и класс под антивоенными постами в Одноклассниках. В суде он объяснял, что выражал эмоции в частном порядке, армию порочить не собирался, но суд решил иначе. Раз поставил реакцию в публичной сети, значит, осознавал последствия. За годы войны россияне, проживающие в России, уже научились быть осторожными. Меньше комментируют, стараются не лайкать сомнительные публикации. Другая история, если человек живет в Берлине, Алматы, Бангкоке, уехал, не планирует возвращаться и давно привык в соцсетях писать свободно. Ну а чего бояться, он же не в России. Вот здесь и кроется подвох. Дело возбудят без него, суд пройдет без него. Для галочки назначат государственного адвоката, человека, которого он никогда не видел и который, скорее всего, даже не попытается его найти. Уведомят по электронной почте, если вообще уведомят. А квартира, которую он оставил в России, издает через знакомых, или машина, которую не успел продать, будет арестована. И об этом, скорее всего, он не узнает, пока не попытается своим имуществом как-то распорядиться. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил логику закона прямо. Тот, кто уехал из России, критикует страну, но при этом сдает здесь квартиру и получает другие доходы, должен отвечать по российским законам. Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России, сказал Володин. Комитет Госдумы утвердил конкретный перечень статей, по обвинению в которых грозит арест имущества. Дискредитация армии, злоупотребление свободой слова, нарушение правил иноагента, призывы к санкциям против России, распространение экстремистских материалов, публичное сравнение СССР с нацистской Германией. В списке есть и совсем неочевидная статья, которая формально называется «Мелкое хулиганство с особыми признаками». За этим канцелярским названием может скрываться, например, следующее. Написал что-то не то про государство, про власть или про символику России в интернете. Попал под статью штраф от 30 до 100 тысяч рублей. И теперь еще и потенциальный арест имущества. Но российские власти нашли способ добраться и до молчаливых. Тех, кто уехал, ничего не комментирует и не лайкает, и просто живет свою жизнь. В январе 26 года МИД России предложил обязать каждого россиянина, получившего вид на жительство или второе гражданство, сообщать об этом в российское консульство в течение 60 дней. Такое правило существует и сейчас, но уведомлять власти нужно в течение 60 дней после въезда в Россию. Если человек в Россию не приезжает, то и сообщать не обязан. Новый законопроект эту лазейку закрывает. Неважно, возвращаешься или нет, все равно иди в консульство и отчитывайся. Не отчитался – статья 330 пункт 2 Уголовного кодекса. Это уже не административный штраф, а уголовное дело. Штраф до 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных работ. А если такой россиянин когда-нибудь окажется в стране, заключивший с Россией договор об экстрадиции, его задержат на границе. Пока по этой статье судят тех, кто живет в России и не сообщает властям о втором паспорте или ВНЖ. Таких дел становится все больше. В первой половине 2025 года вынесли 17 приговоров, хотя в тот же период 2024 года их было всего 5. За все время с 2022 года осуждено более 50 человек, а новый законопроект МИДа предлагает распространить эту статью на всех, кто живет за границей. Но пока это только проект. Закон еще не принят.
8: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Максим Оленичев. Максим, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
8: Очень много обсуждений идет вокруг вот этого недавно принятого закона Государственной Думой, который многие трактуют так, что всех релокантов сейчас лишат их имущества, оставшегося в России. Нужно срочно что-то делать, чтобы до 1 сентября припрятать свои вещи. А кто-то видит в этом еще и такой политический сигнал. Вот, например, я процитирую адвоката Николая Полозова, который у себя на Фейсбуке, реагируя на этот законопроект, написал, что российское государство окончательно оформляет новую модель собственности. Имущество принадлежит вам ровно до того момента, пока вы политически лояльны режиму. Скажите, как относиться к этим законодательным новеллам и действительно ли они такие страшные?
12: Ну, конечно, это ужесточение наказания за критику российской власти, ту деятельность, которую российские власти сейчас ведут, потому что тот перечень статей, за которые могут наложить арест, он является политическим. Во-первых, это нарушение законодательства об иностранных агентах, об участии в деятельности нежелательных организаций. Есть статьи за явное неуважение к органам государственной власти. У нас такая статья есть в Кодексе об административных правонарушениях. За дискредитацию вооруженных сил, то есть за выражение мнения. И, по сути, россияне, которые уехали за рубеж, но продолжают высказываться по этим темам, то они как раз и могут быть подвержены влиянию этого закона, потому что схема закона устроена следующим образом. Если российские власти выявили нарушения, те, которые я перечислил, то они могут составить протокол об административном правонарушении. И вместе с этим протоколом, передавая дело в суд, эти органы могут попросить суд наложить арест до рассмотрения дела на имущество уехавших россиян. И этот арест будет действовать до тех пор, пока не будет оплачен штраф по делу об административном правонарушении, и только после этого этот арест может быть снят. То есть, по сути, это не конфискация активов уехавших россиян, а это история про то, что россияне, которые уехали, и в отношении которых рассматривается дело об административном правонарушении именно по этим политическим статьям, они не смогут ни продать, ни сдать в аренду это имущество, но будут нести расходы на его содержание, то есть, допустим, в случае квартиры это коммунальные услуги, налог на недвижимость и так далее. Но, повторюсь, этот арест может быть снят тогда, когда наказание будет исполнено.
8: Так, а каким образом судьи будут арестовывать имущество? То есть, слава богу, не будут конфисковывать пока что. Но если человека, предположим, в России оштрафовали на 5000 рублей, на 15 тысяч рублей, ну даже на 300 тысяч рублей, есть и такие штрафы вот по тем статьям, которые вы называли, значит ли это, что у него сразу же арестуют всю недвижимость, оставшуюся в России, например, и квартиру, и дачу, которые стоят несоизмеримо больше? Или только дачу, или только квартиру, или если вдруг у него машина там осталась незарегистрирована, они будут вообще иметь в виду, как бы сопоставлять суммы штрафа и стоимости?
12: Ну, в той редакции, которую Государственная Дума приняла закон, из него следует, что сумма штрафа не имеет никакого значения по этим политическим статьям. Условно, если человека могут оштрафовать на 1000 рублей, то суд может наложить арест на все имущество человека в России. Это на денежные средства на банковских счетах, на квартиру, на дачу, на автомобиль. И таким образом, собственно говоря, человек будет лишен возможности распоряжаться имуществом за одно какое-либо нарушение. Я при этом напомню, что в этот момент судья еще не выносит постановление о признании лица виновным, но уже накладывает некоторые обеспечительные меры для того, чтобы это имущество арестовать. И, по сути, когда вынесется решение о наложении штрафа, то как раз, если у человека нет денег, то за счет имущество может быть и погашена эта сумма штрафа. Но здесь тоже не все так однозначно, потому что в первую очередь Ведь, конечно, приставы будут списывать сумму штрафа с банковских счетов, и только потом, если на банковских счетах не окажется достаточно суммы средств, могут перейти к аресту и реализации того имущества, которое можно продать. Оно должно быть соразмерно сумме штрафа в случае реализации. Но в случае принятия вот этих вот обеспечительных мер, на случай, когда дело еще не рассмотрено, может быть арестовано имущество на любую сумму по этим политическим статьям.
13: Хорошо, а приставы могут начать исполнительное производство, когда человек даже не знает о том, что у него была арестована квартира, что у него был вообще какой-то штраф, который выписали ему в России. И вот приставы решат этот штраф выплачивать и с молотка продадут где-то квартиру, например. Можно будет повлиять на эту процедуру?
12: Ну, смотрите, с учетом этого закона, на самом деле, если штраф будет наложен 50 тысяч рублей, то приставы не будут продавать квартиру, потому что стоимость имущества, которое подлежит продаже, она должна быть соразмерна тому штрафу, который наложит суд. То есть в данном формате, если будет наложен штраф 50 тысяч рублей и будет арестовано все имущество, включая квартиру, то такой арест и останется до тех пор, пока человек не заплатит сумму штрафа. То есть будет имущество в арестованном виде. Здесь важно про этот законопроект сказать еще несколько других вещей. Во-первых, этот арест накладывается только по политическим статьям и до признания человека виновным. Во-вторых, на случай, если человек уехал из страны и невозможно его доставить лично в суд для рассмотрения этого дела об административном правонарушении, то государство обязано назначить ему государственного защитника. За счет государства сначала привлекается, но затем, когда дело уже будет рассмотрено, то в этом случае судебные издержки будут возложены на уехавшего россиянина. Он лично может и не знать о том, что в отношении него такое дело будет рассматриваться в суде. За него будет работать адвокат, назначенный судом. И затем это лицо, которое привлекается к ответственности, уехавший россиянин, еще должен будет и оплатить услуги адвоката. То есть здесь, в принципе, вот очень многие расходы. Можно сказать, что это новелла российского законодательства в административных правонарушениях. Никогда в России еще такую норму не вводили о том, что когда государство привлекает человека к ответственности по делам о административных правонарушениях, человек еще должен и платить вот эти вот судебные издержки, связанные с назначенным ему адвокатом.
13: Но мне кажется, новеллой является и то, что в принципе предусматривается арест имущества как обеспечительная мера по делам об административных правонарушениях, потому что раньше, насколько я понимаю, это было только в каких-то коммерческих спорах в арбитраже, и если речь шла об уголовном деле и каких-то огромных ущербах, а теперь уже и добрались до комментаторов в социальных сетях. Здесь вы привели те статьи, по которым будут штрафовать в сюжете, у нас достаточно подробно о них рассказано. И все-таки мне вот непонятно, а что считать, там есть одно из определений, как бы за что человека могут наказать. Это правонарушение против интересов России. А что это такое? Ты же должен понимать, что ты не должен совершить, чтобы тебя не оштрафовали. Вот это вот что такое?
12: В текущем формате под интересами России понимаются интересы той действующей российской власти, которая существует. Ну, например, в России достаточно широко распространяется концепция традиционных ценностей, указ президента об утверждении этих конкретных ценностей. И все, что противоречит им, в данном случае будет считаться тогда действиями против интересов российского государства. Или если человек называет войну России в Украине войной, то в этом случае это также противоречит интересам российского государства. То есть, по сути, берутся не какие-то ценности, которые указаны в Конституции, которыми должны руководствоваться в том числе государственные органы, а в данном случае трактовкой интересов российского государства занимаются те конкретные чиновники, те политические деятели, которые в настоящее время руководят нашей страной. Тут еще важно сказать, что этот законопроект, он рассматривался в стенах Госдумы больше 2 лет. Но при этом по тем ограничениям, которые вводятся постепенно законодателями, можно предположить, что они не остановятся только на этом законе. И в данном случае это некоторый этап дополнительного давления на тех людей, кто не стесняется выражаться по поводу тех действий, которые российские власти сегодня предпринимают в России и в Украине и так далее. И в данном контексте, конечно, важно, если россияне уже уехали из страны, то российские власти будут давить на те ниточки, которые россиян уехали успевших еще связываться со страной, в частности, это имущество, связи с родственниками и так далее. И если есть возможность на текущий момент отказаться и вывести каким-то образом свое имущество из России, если вы уже решили совершенно уехать из страны, то, наверное, это хороший вариант, потому что в этом случае у российских властей останется меньше способов для давления за те слова, которые люди будут высказываться, выражая свое свободное мнение.
13: Но вот здесь уточнение. А если человек подарит своим родственникам, детям оставшееся у него имущество, перепишет, как говорят, да, в народе, на родственников не будут распространяться какие-то ограничительные меры, там арест, ну, то есть арестовывают имущество конкретного человека, которого оштрафовали за конкретное дело. И это не касается его близких. Или как в уголовных делах, когда мы знаем целые семьи вообще арестовывают, имущество целых семей арестовывается и конфисковывается, потому что их всех признают преступным сообществом.
12: Но в данном случае не будет переходить все эти риски на родственников, которым будет подарено имущество, потому что как раз по делам об административных правонарушениях пока еще власти придерживаются принципа индивидуальной ответственности, и поэтому если человек имеет возможность юридически продать там недвижимость, подарить ее или какое-либо другое имущество, то новым собственникам не переходят эти риски. Но нужно сказать, что и раньше, вот вы привели пример по уголовным делам, когда арестовывают имущество, признают целые семьи экстремистскими объединениями и потом конфискуют их имущество в доход государства. Раньше такого ведь тоже не было. То есть, по сути, политический режим применяет то законодательство, которое было принято даже несколько лет назад, но начинает трактовать его немножко по-другому. И в данном случае все эти репрессии, они связаны только с одним, с тем, что в стране растут репрессии за выражение мнений, за какую-либо позицию, хоть в отношении уехавших, хоть в отношении оставшихся. И в этом ключе нельзя исключать, что дальше и по делам об административных правонарушениях не будут применяться новые меры, не будут применяться новые законы. Поэтому, конечно, здесь в зависимости от индивидуальной стратегии нужно действовать. Если люди остаются в России и продолжают жить, и, то это одна стратегия. Если люди уехали и выражают свободно свое мнение за рубежом, то это другая стратегия, и она вполне должна сводиться к тому, чтобы сделать так, чтобы не было каких-то рычагов давления в России на позицию людей, которые уехали за рубеж.
13: Угу. И еще хочу вам пару вопросов задать о тех людях, которые уехали из России за рубеж, но остались российскими гражданами. Относительно недавно, по-моему, в декабре прошлого года, звучала инициатива от Министерства иностранных дел Российской Федерации внести законодательные изменения, которые обяжут россиян, живущих за рубежом, являться в консульство и сообщать о том, что у них есть банковские счета за рубежом и какие, что там, и о том, что у них есть там вид на жительство, там, подтверждение постоянного места жительства или второе гражданство. Но, насколько я понимаю, эта инициатива пока осталась инициативой и зависла. То есть сейчас не нужно ходить в консульство и отчитываться.
12: Да, совершенно верно, все так, как вы говорите. И эта инициатива, она возникла от неспособности российских властей получать сведения о том, что делают российские граждане за рубежом. Потому что с началом полномасштабного вторжения России в Украину прекращено действие соглашений, некоторые отменены, некоторые приостановлены, в частности, европейскими странами, об обмене финансовой информацией, об обмене информацией о легальном статусе россиян. И поэтому в этом случае, конечно, российские власти заинтересованы в получении информации, что делают их граждане за рубежом, потому что, допустим, информация о банковских счетах за рубежом позволяет российским властям применять свой российский налоговый режим к доходам, полученным за рубежом, и обкладывать доходы, полученные за рубежом, своими российскими налогами. И поэтому в этой системе, конечно, российским властям важно получать любую информацию про своих граждан именно для того, чтобы получать выгоду дальше для государства. К счастью, этот законопроект пока не принят, и в этом контексте, конечно, нет смысла сообщать какую-либо дополнительную информацию российским властям через посольство и через консульство, потому что выполнение этой рекомендации – это как раз базовая рекомендация по безопасности. Чем меньше российское государство знает, тем меньше рисков возникает у россиян, которые не проживают в настоящее время в России, в том числе по политическим причинам.
13: Да, спасибо большое. Максим Оленичев, юрист правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». С Спецслужбы России взялись за представителей исламского духовенства. В разных регионах от Поволжья до Карелии и Москвы прошли массовые обыски и задержания мусульманских богословов и муфтиев. Поводы для репрессий самые разные. От обвинений в неповиновении полиции и даче взяток до терроризма. Например, некоторых задержанных обвиняют в работе на радикалов из запрещенной в России организации «Братья-мусульмане».
10: Это председатель Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнуддин. В 2019 году президент России Владимир Путин лично вручил ему орден за заслуги перед Отечеством второй степени. А весной 2026-го по всей России прошла волна арестов видных представителей исламского духовенства, в том числе связанных с Духовным управлением мусульман.
14: Уважаемые дамы и господа!
10: Среди задержанных имам одной из московских мечетей и бывший муфтий Карелии ливанец Али Бардвил. Его арестовали на 15 суток, якобы за неповиновение полиции в аэропорту Шереметьево. Муфтия Мордовии Раиля Асаинова задержали в Саранске. По версии следствия, он пытался подкупить руководителей одной из программ в Мордовском государственном университете, чтобы студенты сдали сессию. Позже Асаинова отпустили.

0: Кампанию против них связывают с общим давлением на духовное управление мусульман и его председателя. Так создатель лженауки деструктология Роман Силантьев заявил телеканалу «Царьград», что власти могут ликвидировать Дум, потому что его члены, цитата, «перешли уже все границы». АЗ-блогер Рыбарь обвинил самого председателя Дум Равиля Гайтуддина в провокационных высказываниях вроде поддержки нелегальных молелен и регулярных поездках в Турцию на мероприятия с участием радикалов. Это была цитата. В начале мая Гайнуддин обратился к Путину с просьбой не подписывать законопроект, запрещающий мусульманам совершать религиозные ритуалы вне мечетей. Ранее он выступал в защиту иностранцев после терактов в Крокус-Сити-Холле, а также предлагал интегрировать мигрантов через мечети. Но в целом, как отмечают эксперты, проявлял лояльность к российским властям, в том числе поддерживая мобилизацию и упоминая Путина в молитвах.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте, приветствую вас.
1: Скажите, на ваш взгляд, можно ли говорить сейчас о какой-то спланированной кампании силовиков, ФСБшников, правоохранительных органов против заметных мусульманских деятелей в России? И если это действительно кампания, потому что ну так выглядит, то какова ее цель и кто инициатор вот этой кампании?
2: Я думаю, что основные бенефициары, конечно, и застрельщики всего этого дела представители спецслужб, ФСБ, прежде всего, которые давно уже точили зуб на ряд мусульманских деятелей и на мусульманские структуры, которые были объединены под эгидой Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России. Это две организации, во главе которых стоит муфтий Равиль Гайнуддин. И если вы знаете, то нападки были давно. Представители Z-сообщества и других прошовинистических групп, что, дескать, Равиль Гайнуддин выполняет прихоти и указания всевозможных каких-то ваххабитских или же там англосаксонских групп влияния, и нужно его, дескать, немножко прижать к ногтю. А вокруг да около они ходили, и вот мы стали свидетелями единовременной акции, при которой были арестованы, ну, по разным оценкам, по-разному говорят, там 10-15, кто-то говорит 25 человек. Не удается действительно ни верифицировать, ни узнать точное количество задержанных, потому что информация скрывается, плюс ко всему выясняется, что некоторые были задержаны еще в апреле месяце. Но то, что эти аресты произошли в Саратове, в Москве, Санкт-Петербурге, в Саранске, в Ингушетии, говорит о том, что эта акция готовилась, планировалась и реализовалась, кстати говоря, накануне праздника, мусульманского праздника.
1: Курбан-байрам. Да. И как мусульманская общественность, община, как отреагировали на это? Я попыталась найти какие-то комментарии, ну, не знаю, может быть, каких-то публичных персон по этому поводу, но что-то ничего не увидела. Ни писем в поддержку этих муфтиев, ни высказываний руководства Северокавказских республик или Татарстана, которые вроде бы как бы продвигают вот идею поддержки мусульманства в России, распространения. Почему все воды набрали в рот?
2: Это вот уникальная ситуация, на самом деле. Раньше хоть кто-то из них, там, Кадыров, который мерил на себе эту тогу защитника мусульман, или же там очень так с хитрым прищуром Миниханов это делал, так по-простецки как-то так закручивал, да. Сейчас мы видим, что никто из них и никто из представителей мусульманского духовенства не сказал ни слова. Я внимательно смотрю, слежу, знаю очень многих, и они просто делают вид, что ничего не произошло. То ли действительно это решение принято на самом верху, им сказано не лезть, то ли уж они пытаются, имея в виду Равиль Гайнуддин и его окружение, каким-то образом договориться, чтобы ну, как-то вот безболезненно, с наименьшими потерями они смогли выйти из этой истории. Потому что, очевидно, это удар, прежде всего, по Равилю Гайнуддину и его организациям.

0: выяснили, тишь да
1: Все молчат. В России помалкивают пока. И в заключение, на ваш взгляд, если решат разворачивать эту антимусульманскую кампанию в России, ну, прям вот в полной мере, насколько нынешнее российское общество, не мусульманское, его часть, готова будет пойти на поводу властей и поддерживать антимусульманские какие-то настроения, насколько они легко могут быть распространены сейчас в России в текущий момент?
0: К сожалению, уровень пропаганды и как бы страха людей настолько высоки, что люди могут, конечно, поддастся на вот эти вот ухищрения властей и попытка показать мусульман как пятая колонна и все остальное, да, плюс ко всему мы знаем вот этот вот постоянно раскручивающийся вопрос о трудовых мигрантов, которые виноваты во всем и вся, да, ну, естественно, там и мусульмане они большей частью, поэтому это тоже можно как-то связать в одну, в один узел. Но проблема в том, что мусульмане там, которые проживают в Поволжье и на Кавказе, конечно, будут в этом смысле крайне недовольны, и это будет, я думаю, провоцировать протестное настроение.
1: В лучшем случае протестные настроения.
0: Да, это обязательно. Ну, относительно Кавказа, то точно.
1: Спасибо за ваше разъяснение. Политолог Руслан Айсин был на связи с программой «Человек имеет право». Взяли деньги у государства на открытие своего дела и получили дело уголовное. По всей России следователи массово предъявляют обвинения в мошенничестве участникам программы социального контракта. Людей обвиняют в хищении бюджетных средств из-за копеечных сумм, иногда буквально 50 рублей, на которые был превышен заявленный ими доход. Среди пострадавших – мастера маникюра, владельцы кофеен и салонов красоты. Проблема затронула по меньшей мере десятки человек, а в региональных изданиях регулярно появляются сообщения о новых обвиняемых из-за соцконтракта. И выглядит все это уже не как набор отдельных историй, а как организованная кампания.
2: Вечер в хату, друзья. Меня зовут Лиза, и это вторая часть серии видео, в которых я делюсь, как из мастера по наращиванию ресниц я стала уголовницей.
3: Воронежская мастер по наращиванию ресниц Елизавета Пигуль стала, пожалуй, самой заметной героиней новой волны уголовных дел. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт в 350 тысяч рублей на открытие профильного кабинета. Условие для получения этих денег было простым. Доход заявительницы за предыдущие 3 месяца не должен был превышать 13 440 рублей в месяц. Деньги дали, Елизавета вовремя отчитывалась, как и на что их тратят. Соцзащита приняла все документы и закрыла контракт без претензий.
2: Состоялся диалог с сотрудником социальной защиты, который говорит: Елизавета Александровна, все мы понимаем. У нас к вам нет никаких вопросов, никаких претензий, все мы проверили, вы за все отчитались, не пропустили ни одного отчета, все вы закупили, деятельность вы свою ведете чисто и прозрачно. Вопрос открытый. У кого все-таки есть ко мне претензии, ну, помимо Следственного комитета, и у кого есть рьяное желание доказать, что все-таки я мошенница, и мне, ну, как бы до конца своих дней, не знаю, многочисленных или нет, нужно все-таки жить со статьей 159.2, часть 3.
3: Спустя почти год пришли с обыском. Следствие установило, 3 месяца подряд доход Елизаветы превышал лимит на 56 рублей в месяц. Итого 168 рублей сокрытого дохода. В результате уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. По словам Елизаветы, в отделение на нее давили, угрожали возбудить дело по другой статье и изъяли телефон. Этой историей заинтересовался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Затребовал доклад.
4: Государство дало мне 350 тысяч рублей, а потом пришло за ними с уголовным делом и статьей за мошенничество. Прошла все необходимые этапы. Подписала все бумаги, купила все оборудование, отчитывалась каждый месяц в течение года. В общем, все по правилам. А через год получилось так, что ко мне пришла полиция.
3: Подобных историй по всей стране уже сотни. В Саранске визажистку Татьяну обвинили в том, что она сокрыла доход. Деньги, которые ей переводили родители школьниц, за макияж на выпускной. О том, что случайные поступления на карту могут обернуться уголовным делом, ее никто не предупреждал. В итоге она признала вину, возместила ущерб и провела несколько месяцев под домашним арестом.
5: Меня сейчас судят за мошенничество. Я косметолог, у меня 2 детей. Я взяла социальный контракт официально. Я хотела выйти из сложной жизненной ситуации и начать развивать свое дело. А теперь это все мне приходит

0: придется доказывать в суде. Честно, я до сих пор в шоке.
1: В Иркутске Светлана, тоже мастер по ресницам, в январе 26-го года проснулась от грохота в дверь. Шестеро в бронежилетах перевернули квартиру, забрали телефоны ее и мужа. В отделении Светлану держали более 10 часов без воды, требовали признаний. В это время маленький сын был дома с няней, оплаченный только до 4 вечера. Была на грани подписать все, что угодно, лишь бы к ребенку отпустили, рассказывает Светлана. Единственное основание дела – переводы на счет мужа, о которых она вообще не знала. Возврат долга от его знакомого. Превышение прожиточного минимума – 4 рубля в один месяц, 12 в другой. Сейчас у Светланы официальное обвинение – закрытый салон, арестованная машина и долги.
2: Одна мастер по бровям провела 42 дня в СИЗО за соцконтракт, полученный 3 года назад. В 2023 году соцконтракты раздавали почти всем, кто заявлялся. Никто не проверял доходы. А в 2026 АБЭП пришел проверять задним числом. Ее клиентам звонили и задавали вопросы, требовали отчитаться по каждому переводу. Кто-то честно говорил, что это услуги, кто-то пытался помочь и придумывал, мол, переводила на подарок, и эти показания не сходились с ее. А она в это время сидела и ничего не могла объяснить. Это не единичный случай, это новая реальность 2026 года.
1: Социальный контракт существует с 2013 года, но по-настоящему программа заработала с 2021. Схема простая. Если у заявителя доходы ниже прожиточного минимума, государство дает до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, переобучение или выход из трудной ситуации. Взамен нужно потратить деньги строго по назначению. Каждый рубль подтвердить чеком, вести дело не меньше года и регулярно отчитываться перед соцзащитой. Чтобы получить контракт, нужно доказать, что 3 месяца до подачи заявления ты жил на сумму не выше прожиточного минимума, установленного в регионе. Вот этот период, 3 месяца до получения денег, и стал главной точкой отсчета для следователей. История с волной уголовных дел из-за соцконтрактов уже дошла до самого верха. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова публично заявляла, что справедливость где-то потерялась, и обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести расследование с учетом разумности и соразмерности наказания. Бастрыкин затребовал доклад по делу Елизаветы Пигуль из Воронежа. В чатах пострадавших, которых уже сотни по всей стране, от Санкт-Петербурга до Красноярска, люди пишут одно и то же. Не берите у государства ничего. Программа, которая задумывалась как способ вытащить людей из бедности, для многих обернулась уголовным делом, закрытым бизнесом и долгами. Только теперь еще и судимостью. По плану на 2025 год программа должна была охватить около 230 тысяч контрактов и более 630 тысяч человек. Только за первые 2,5 месяца 2026 года соцконтракт оформили больше 28 тысяч человек. По официальной статистике, с его помощью 3/4 участников увеличили доходы. Почти половина вышла из бедности.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами экономический обозреватель, редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Насколько я понимаю, сейчас уже речь идет не о каких-то единичных случаях преследования людей в связи с тем, что они брали, заключали какие-то социальные контракты, а это прям волна, масштабная волна, региональная. С вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту текущую кампанию? Действительно решили проверить, не набезобразничал ли кто-то, или денег хотят?
4: Мне кажется, причина тут совершенно прозрачная. Просто силовикам нужно отчитываться о раскрытии экономических преступлений, а людям, получившим вот эту субсидию государственную, 350 тысяч рублей, вменяется мошенничество. Мошенничество вменяется ровно в силу того, что они не подходили под условия программы. У кого-то доход в предшествующие 3 месяца был там на 100 рублей выше, у кого-то анекдотический случай на 20 рублей выше, у кого-то, может быть, на 1000. Это преступление, которое очень легко раскрыть, и, соответственно, силовики ставят галочки в том, что том, что они раскрыли преступление мошенничества. Конечно же, в нормальной ситуации они должны были бы приходить не к получателям этих денег, а к сотрудникам соцзащиты, которые принимали решение о выдаче субсидии, потому что если субсидия выдана человеку, который не подходит под условия программы, то силовики должны были бы прийти к сотруднику, который поставил свою подпись на том, что этот человек подходит для выдачи такой-то субсидии.
3: Либо должны доказать, что человек действительно имел умысел. Вот этот конкретный человек, когда шел в соцзащиту, он действительно укрывал свои какие-то дополнительные доходы, у него был умысел государства обмануть. И тогда, ну, по логике вещей можно какие-то предъявлять претензии. А сейчас получается, что просто нашли, очень легко нашли крайних. Да? Причем вот эти суммы-то лишние, это, как правило, вдруг кому-то банковский перевод пришел небольшой, какие-то деньги прилетели, или продали какую-то вещь там на Авито.
4: Абсолютно. В одном из репортажей есть случай, когда матери нескольких детей и хозяйки небольшого кафе, ее бывший муж перевел алименты, которые он не платил в течение 3 месяца, тут он перевел разом за 3 месяца. Это и создало превышение средних доходов домохозяйства над прожиточным минимумом. А спустя, соответственно, 1,5-2 года получательницы этой субсидии вменяют мошенничество. Мне кажется, что никакого мошенничества тут в принципе быть не может, потому что человек, претендуя на эту субсидию, честно показывает свои доходы по выпискам из банка. Да, то есть тут может быть не мошенничество, а техническая или еще какая-то ошибка со стороны органов соцзащиты. Что-то предъявить самому человеку можно было бы, если бы он в последующем периоде, вот когда в течение 36 месяцев получатели этих субсидий должны отчитываться, на что потрачены деньги, как идет бизнес, как он развивается, какие доходы он принес и так далее, и так далее. Если человек вот это не выполняет, да, то есть если он перестал отчитываться перед соцзащитой, либо если он потратил деньги нецелевым образом, взял на открытие маникюрного кабинета, а сам пропил. В нормальном суде, в нормальной правовой системе, конечно же, эти дела будут разваливались бы в судах. В наших судах они не разваливаются, поскольку суды делают то, что нужно стороне обвинения. И, соответственно, ОБЭП, это отдел по борьбе с экономическими преступлениями, получает сотни легко раскрываемых экономических преступлений. То есть
3: вы считаете, что здесь главный бенефициар от всего происходящего – это именно следователи, да, и отдел по борьбе с экономическими преступлениями, что это их добрая воля, и нет никакого злого умысла со стороны чиновников или каких-то федеральных властей еще больше наказать этих несчастных малых и средних предпринимателей, которые, насколько я понимаю, и так сейчас не лучшие времена, мягко говоря, переживают.
4: У предпринимателей, конечно, не лучшие времена. У них с этого года понижен очень сильно порог по уплате НДС, фактически отменены льготные налоговые режимы. И малый бизнес, микробизнес выводят на уплату НДС. Это очень тяжелые расходы для микробизнеса. Кроме того, на спаде находится потребительский спрос, и мы видим по статистике и прошлого, и этого года, что в крупнейших городах сокращается число кафе, число баров, рюмочных и так далее. То есть вот этот весь микробизнес, развитый в Москве, Питере, крупных городах и так далее, он резко сокращается, это видно по статистике WGIS. В целом, по малому и микробизнесу тоже мы видим, что в разных отраслях регистрируется новых предприятий меньше, чем выбывает старых, тех, кто ликвидирует свой бизнес по тем или иным причинам. Но в первую очередь, естественно, бизнес ликвидируется, потому что предприниматель не может работать с необходимой ему рентабельностью. Падает спрос, или растут налоги, или растут издержки, а спрос низкий и так далее. В общем, да, действительно, у бизнеса очень тяжелые времена. Я не думаю, что вот эти вот субсидии какую-то играли масштабную роль, если смотреть с точки зрения всего российского малого бизнеса, все-таки эта программа ориентированная именно на поддержку бедных. Да, то есть если кому-то удается таким образом открыть или развить свой микробизнес и дальше обеспечивать себя самому, замечательно. Но, в общем, это соцзащита.
3: А на ваш взгляд, как повлияют вот эти последние события, все эти уголовные дела? Волна целая идет в Инстаграме, люди записывают обращения, десятки обращений о том, что с ними делают, вообще как их тут пытаются нагнуть из-за этого кредита. Как вся эта ситуация повлияет на отношение и доверие людей к региональным властям и господдержке, программам господдержки, которые государство щедро обещает, а потом еще и наказывает за эту свою помощь?
4: Я думаю, что какой-то сигнал силовикам по мере роста таких обращений, да, по мере того, как проблема становится более и более известен, будет какой-то сигнал, значит, да, ребята, остановитесь, потому что, ну, тут ситуация совершенно какая-то вопиющая, и всем очевидно, что происходящее крайне несправедливо. А люди, да, абсолютно точно, вы говорите, получают на своем опыте, учатся тому, что любое взаимодействие с государством крайне опасно, как в строчке из песни: если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек, да, если ты имеешь дело с государством, то имей в виду, что тебя могут в любой момент посадить в первую очередь, конечно.
3: Спасибо большое за ваше разъяснение. Борис Горозовский, редактор сайта «Страна и мир», был на связи с программой «Человек имеет право». Большое спасибо, Борис, всего доброго. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, «потерянный при переводе», означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной, серая обложка, подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны. И вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
15: Ну,
8: Это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год», но память о Каталонии, она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по стилю ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» – это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 37 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 37 года, в мае-июне 37 года, когда Орвелл был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась «Рабочая партия марксистского единства», то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвелл, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвелл написал об этом книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
14: Какова английская издательская судьба орвеллской книги?
8: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвелла с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвелла в то время Виктор Голландс просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Уорбург, это издательство Secker & Warburg, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвелл вернулся в июне 1937, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Уорбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвелл умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через два года после смерти Орвелла, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвеллом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвелл думал, что потому что Уорбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвелл. Отчасти потому, что это 1938 год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
14: Маша, а какова судьба русского издания книги?
8: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка, маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что, хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвелла по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. «Edizione Aurora Firenze», «Edizione Scientifiche Italiane Napoli», «Edizione Victor». И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
14: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости, он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую, то есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68-му году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем вот в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68-й год. К 68-м году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хроники текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать, и, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году. И совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага, я говорю, вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне, я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно не важно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано: Джордж Орвелл, Homage to Catalonia, «Память о Каталонии». Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 1969 от миссис Орвелл, а переводчик – некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было, вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика Хеллер. Это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю, ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала, 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Память о Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Зверлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно много узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издания типа «Эдисьон де ла Сен» и «Эдисьон Виктор», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «МИК» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне, как бы, меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер, хотя это, опять же, были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлась стандартная справка, то есть справки, легитимизирующей его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51-м году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд Коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина, а во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 56-му году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать с семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве в печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 67-го года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехало на Запад. И опять же Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 68-го года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, Он никогда не занимался переводами, в частности, с английского. Он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: «Интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика».

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма. О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, парижский вестник появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
0: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
1: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
0: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
1: Весной 1941 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 1941-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организацией русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. К слову, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
0: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
1: Конец цитаты. В том же 1941 году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
0: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства».
1: Конец цитаты. Согласно послевоенной анкете, в середине 1942 года Арцук перебирается в Берлин. В статье

0: 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 42 по март 43 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 43 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцукову удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению для автора, вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, остарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48 года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
1: 6 мая 1948 года, в день Святого Георгия, покровителя народно-державников, была составлена декларация РОНД, Российского общенационального народно-державного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
0: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда», «Державный клич», издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящие темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России». И на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
1: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
0: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев,

0: А Марцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном москвиче. Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
1: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю, игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывает с деятельностью так называемого «преступного мирового интернационала», подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельности этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
0: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочитав все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать дотирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
1: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
0: Ну, впрочем, существенно больше, чем биографии вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
1: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
0: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
1: Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке.
0: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с Комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 73 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось. Что ж, это была последняя передача цикла рассказов о непростых людях, которые 5 последних лет звучали на радио «Свобода». Я бы хотел в первую очередь сказать огромное спасибо Ивану Никитичу Толстому за приглашение, за терпение и за постоянную заботу, которой он меня окружал. А вместо подведения итогов я бы просто назвал несколько принципов, которые я все эти 5 лет старался в своей работе следовать. Во-первых, я всегда перед подготовкой передачи ставил себе вопрос, а есть ли у меня что-то, что я могу добавить к уже известным фактам? Вообще, я не имею ничего против поляризаторов и даже против тех людей, которые пересказывают Википедию на Ютубе. Это полезная просветительская деятельность. Но для себя самого я поставил такое условие – не ограничиваться просто пересказом, а всегда стараться рассказать что-то новое. Ну, далее, я, конечно, хотел, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Многие мои персонажи – люди авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографии, не очень сложно. Но при этом я принципиально против суггестивных практик. Знаете, когда повествователь буквально хватает слушателя за грудки и пытается донести до него свет своей истины. Я как раз видел свою задачу как, по возможности, беспристрастного хрониста, который реконструирует биографии по документам, не вчитывая в них далеко идущие интерпретации. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателей. Были даже ситуации, когда из одного и того же изложения разные слушатели делали диаметрально противоположные выводы. Ну и главное, все мои рассказы, без исключения, были бы невозможны без потрясающей поддержки и помощи коллег. Кто-то давал верное направление поиска, кто-то делился со мной любезно документами и материалами, кто-то по моей просьбе работал в недоступном мне архиве. Так что все успехи этого цикла передач – это всегда командная заслуга, ну а вот все ошибки – это уже моя личная вина. Ну и, конечно, большое спасибо вам, дорогие читатели и слушатели. Был очень рад работать для вас. До свидания.

на ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». И, как объявил сам Игорь Романович, это его последний сюжет в нашей серии. И в целом последняя программа «Поверх барьеров» в нынешнем формате. Наступило время больших бюджетных сокращений. Ваш покорный слуга также подпал под эти сокращения. Все мы всегда надеемся на перемены к лучшему, но пока что новые программы будут заморожены. О сроках бюджетных холодов я сказать ничего не могу. Но и жаловаться на судьбу я считаю нечестным. За 38 лет работы на радио, включая 7 лет фрилансерства, я встречал только самое доброжелательное к себе отношение. Никто и никогда не указывал мне, что делать или какие передачи нежелательны. Это были годы абсолютной свободы, счастливейшие годы. Работать рядом с такими виртуозами, как Марина Ефимова, Борис Парамонов, Александр Генис, Петр Вайль, Сергей Юринен, Игорь Померанцев, равносильно прохождению лучшего из университетов. Я учился не только у микрофона и не только у редакторов, но и вне студии, у директора Юрия Гендлера, у историка и переводчика Марио Корти, у режиссеров с виртуозным художественным слухом, у Руслана Гелисханова и Ильи Бобчинецкого. Все, что я умею от них... Все, чего не знаю от себя самого. Сегодня прозвучал последний выпуск «Поверх барьеров». Я подобрал его так, чтобы в нем было и культурное открытие, и непременно сюжет, связанный с историей. Мне хотелось кое-что закольцевать. Дело в том, что самая первая передача «Свободы», тогда еще «Радио Освобождение», была исторической. Она вышла в эфир 1 марта 1953 года. Та самая, которая открывалась словами «Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение», соотечественники, с давних пор советская власть» и так далее. Текст этой передачи написал историк Николай Иванович Ульянов. И мне хотелось, чтобы автором последней передачи также стал историк. Такой круг от историка Николая Ульянова до историка Игоря Петрова. 73 года передач. Но радиосигнал никуда не исчезает. «Свобода» продолжит передачи в линейке «Поверх барьеров». Но в ближайшие недели это будут архивные программы из нашей сетки прошлых лет. Лучшие из них – наша гордость. Самый ценный памятник, который мы можем оставить в своей работе. Спасибо вам за все отклики, звонки и письма, за критику, за верность нашему эфиру. Этот же выпуск будем считать моей последней сигаретой. Режиссер Юлия Голубева, и ей моя искренняя благодарность за годы сотрудничества. Музыка «Crystal Silence», «Чик Корея». Подготовил и вел передачу Иван Толстой.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. С моей собеседницей Альгертой Харитоновой постоянные слушатели программы «Культурный дневник» уже знакомы. 3 года назад мы обсуждали ее книгу «Война и феминизм». Тема сегодняшнего разговора – ее новая работа «Одна феминистская концепция». Во вступлении «Пролегоменах» к теоретической части книги Альгерта Харитонова рассказывает свою историю, весьма необычную. Девочка из провинциальной советской семьи поступает на философский факультет, пишет работу о Гуссерле, узнает, благодаря книге Фрейда о Леонардо да Винчи, о существовании гомосексуальности, во времена перестройки включается в борьбу за права женщин, начинает издавать лесбийские литературы, культурный журнал «Остров», участвует в акциях политической оппозиции, а в 2014 году уезжает в Германию и официально заключает там однополый брак. После автобиографического рассказа Альгерта Харитонова предлагает свою феминистскую концепцию, и сейчас мы ее обсудим.
3: Как вы определяете ее жанр? Потому что он довольно необычный. Вы начинаете с автобиографии, ну или опыта самопознания, если пользоваться выражением Бердяева, а потом переходите к теоретической части вашей версии радикального феминизма. И эти части книги логически очень тесно связаны. Расскажите, пожалуйста, о ее концепции.
4: Я там в первой части говорила, почему я назвала эту первую часть «Пролегоменами». То есть это кантовская книга «Пролегомены к общей метафизике», да? И он разъясняет вообще свою теоретическую концепцию, которая очень интересна и была необычно нова и до сих пор ценится философами. А я называю эту свою книгу «Одна феминистская концепция», говоря о том, что концепций может быть много. Если Кант говорит о всеобщности своей концепции, то есть все должны придерживаться вот примерно такой точки зрения. Из его теории могут вырастать другие учения, но основа – это вот он дал для вообще всеобщей метафизики. Я говорю о том, что феминистских концепций может быть много разных. Конечно, какие-то общие принципы феминизма есть, что отделяет феминизм от любого другого, да, философского учения. Но, тем не менее, эти концепции не как дерево, да, а такая логика ветвистая, вот есть какой-то базис, основа, оттуда вырастает ствол, потом ветви дерева ветвятся. То есть такая иерархически логическая структура. А я говорю о том, что концепции феминистские могут быть как ризома. И это постмодернистский термин. Ризома как грибница, то есть корни бывают такие, где нет единого ствола, центрального ствола. Все децентрировано. Есть клубни там, тут все связано, и кто первый, второй, кто выше, кто ниже, невозможно узнать, и не надо. И это один из принципов как раз феминизма, что отход от иерархии, но не отход от логики или последовательности. Связность, последовательность, логичность, конечно, должны присутствовать. Но вот главное и периферийное – первое и второе, вот этого не должно быть. И я говорю о том, что каждая концепция, она субъективна, просто потому что ее создает субъект, и добыть объективное знание, тем более в философии, ну, невозможно. То есть научное знание, да, которое опирается на эксперименты, на факты, исследует закономерности, которые уже есть в объективной реальности, как сказали бы марксисты, то философия – это всегда концепция, создаваемая человеческим сознанием, и этот человек, он индивидуален. Сознание его тоже, естественно, индивидуально преследует и опирается на свои автономные законы, нормы, правила. Конечно, последовательность, опять же, и логичность должны в нем присутствовать. Но как он связывает, он, она, связывает эти свои идеи и преподносит их другим, тут от субъективности никуда не денешься. Не денешься от своей системы ценностей. Нет, опять же, объективной системы ценностей. Конечно, добро, зло – это, понятно, два полюса, но непонятно, что есть добро и что есть зло. То есть, по большому счету, вроде бы так интуитивно ясно, но когда начинаешь обосновывать это, мыслить, получается, что вот эти нюансы, детали, они уводят в сторону, и очень трудно договариваться. То есть, всякий раз надо договариваться. А договариваться, опять же, кто? Субъективность. С объектом договариваться невозможно.
3: Вы говорите о существовании двух культур, двух параллельно существующих систем ценностей, женской и мужской. Давайте к этому перейдем. Что такое женские ценности и что такое мужские ценности? И почему вы считаете, что женские ценности предпочтительнее и могут преобразовать общество?
4: Это уже во второй части.
3: Да.
4: Я говорю об этих системах ценностей и называю их гинокси и андрокси. Это те единственные, по-моему, два термина, которые я пытаюсь ввести в философский феминистский обиход, потому что когда у тебя есть терминология, то легче гораздо оперировать этими понятиями. Гинокси — это аксиоценность, аксиология, есть такая теория или учение внутри философии, аксиология. И гинокси — это, соответственно, женские ценности, антракси, соответственно, мужские ценности. Я в книге привожу, по-моему, 10 пар противоположностей этих ценностей женских и мужских. Первая и самая главная пара – это субъект-субъектные отношения и субъект-объектные отношения. Я говорю о том, что в женском мире или даже модусом вивенди, способом существования женщин внутри патриархата и внутри собственных отношений являются субъект-субъектные отношения. То есть когда человек относится к другому, и, кстати, вот этот другой – это еще один термин философский, очень значимый и для книги, и вообще, кстати, в жизни это очень значимая, да, такая величина. Отношение к другому как к субъекту, как к равному, как равноценному, равнозначному для тебя, человеку. Кстати, субъект – это не обязательно человек, потому что те экологические проблемы, с которыми человечество, безусловно, сталкивается, то есть отрицать это уже невозможно, они проистекают из того, что человечество относится к миру как к объекту и пользуется тем, что мир ему дает, не глядя на то, какие у мира самого, у этой объективной реальности, не то чтобы потребности, но законы существования объективного мира, они есть. И не считаясь с этими законами, мы их нарушаем и, соответственно, разрушаем эту объективную реальность, этот мир вокруг нас. Но то, что у мира есть эти закономерности, говорит о том, что мир как-то развивается, действует, функционирует, а значит, он является субъектом, субъектом своей истории. Не скажу жизни, это слишком как бы в мистику такую уходим, нет, но то, что объективная реальность существует, объективно независимо от нас, и что она изменяется по своим собственным закономерностям, функционирует по ним, вот не считаться с этим невозможно. А значит, если мы признаем эти действия этого мира, значит, этот мир, раз он действует, он субъект. У него есть своя логика развития. И вступая с ним в субъект объектные отношения, мы его разрушаем. А если мы учитываем эти его закономерности и признаем его как субъект, то, соответственно, мы должны налаживать с ним субъект-субъектные отношения, учитывать его, опять же, не потребности, и не интересы, и не ценности. Это слишком телеологично получалось бы. Но закономерности развития мы должны учитывать, и тогда вот какой-то диалог устанавливать. Естественно, диалог с миром не на языке человека, да? Мы просто считываем его законы и должны учитывать в нашем взаимодействии его законы, да, его законы развития. Тогда получится диалог. Так вот, у женщин просто в силу того, что женщины по-другому входят в этот мир, их роль в человеческом обществе иная, чем у мужчин. И поэтому они с самого начала выстраивают отношения с другим, другим с большой буквы, по принципу субъект-субъектных отношений, а не субъект-объектных. Это начинается с сексуальности. Те женщины архаичных обществ, конечно, у них была сексуальность, и у них было влечение, половое влечение к особям противоположного пола. Но тот секс, который они получали на это влечение, по большей части их не устраивал. Точно так же, как сейчас. Очень многих женщин мужская сексуальность их не устраивает. Не устраивают те отношения, в которые вступают с ними мужчины. А мужчины, опять же, в силу своей сексуальности, просто удовлетворяют свои сексуальные потребности, ну, по большей части, не заботясь о тех чувствах и настроениях, которые вызывают их удовлетворение у женщин. И таким образом, вот начиная именно с сексуальности, уже отношения разнятся у женщин и у мужчин. Женщины к мужчинам относятся как к субъектам, а мужчины просто берут женщин и относятся к ним как к объектам удовлетворения своих потребностей. И вторая пара отношений, я их называю как бы протоотношения, то есть лежащие вот в самом основании вообще человеческого общества. Все человеческое общество, оно построено на отношениях людей друг с другом и с миром. И вот эти вот протоотношения — это две пары. Первое — отношения сексуальные между мужчиной и женщиной. И вторая — это группа отношений, это отношения между матерью и ребенком. Вот эти вот две базовые пары, если полностью как бы обнажать все наши политические, экономические, культурные связи и так далее, вот вы будете это раздевать наше общество от этих отношений и в самую сердцевину как бы погружаться, то вот обнаружатся только эти две пары, больше ничего нет. Если голый человек на голой земле, да, получается, то вот эти две группы отношений. Отношения матери с ребенком – это всегда субъект-субъектное отношение. Если ребенок берет что-то от матери, тепло, ласку и так далее, то мать всегда дает и дает не то, что ей хочется дать, то она учитывает потребности ребенка. Она, может быть, и хотела бы не учитывать, но так не получается. То есть она родила его, и для того, чтобы он выжил, ей необходимо все время выстраивать с ребенком вот эти вот субъект-субъектные отношения, учитывать его потребности, интересы и ценности. И вот из-за того, что женщины, опять же, с самого начала, женщины и мужчины оказывались в разных состояниях. Одни вынуждены видеть в другом субъекта, а иначе они не выживут. Ни они сами, ни этот субъект. А мужчины выходят на ту же самую охоту, да, охотники за мамонтами. Сейчас говорят, правда, что женщины тоже охотились, но женщины при этом еще и оставались внутри племени и добывали каких-то мелких грызунов, занимались собирательством, то есть они как раз занимались проблемами выживаемости племени. А охота, конечно, она приносила свою добычу и была необходима для выживания племени, но не настолько, как тот труд, которым занимались женщины. Охота потом со временем вообще превратилась больше в инициацию мужчин. То есть они уходили, у них были свои ритуалы, они исследовали территорию, они налаживали связи с другими племенами и так далее. И вот эти отношения, они были больше субъект-объектные, то есть их отношения с миром вокруг, к животным, которых они убивали, они видели в этом объекты. Ну и потом уже, когда пошел обмен женщинами, об этом у Гейл Рубин очень хорошо написано, тогда уже вообще женщины превратились, как бы узаконенно стали обращаться в объект обмена. А мужчина, естественно, устанавливал с мужчинами из другого племени субъект-субъектные отношения, ну а женщины – это объекты. И вот эти вот два разных модуса вивенди, у женщин субъект-субъектные отношения, у мужчин субъект-объектные отношения, очень разделили, в принципе, эти два мира.
3: А можно сказать, Альгерта, что это продолжение идеи Симоны де Бовуар о том, что женщины не рождаются, что женщина – это, в принципе, социальный конструкт, в общем, мужского общества, да? Патриархального общества.
4: Ну да, только я бы не стала привлекать сюда Симону де Бовуар, потому что она как раз говорила о том, что мужчины и женщины ничем друг от друга не отличаются. То есть мужчина как бы есть экзистенция, и он постоянно трансцендирует, он выходит из себя, он идет на войну, он проливает кровь, а женщина сидит дома, и это вот ее как бы область обитания. Но женщина, у нее тоже есть экзистенция, поэтому ей тоже надо выходить из дома и проливать кровь, и вообще она ничем не хуже мужчины. Вот у меня, извините, совсем противоположно другая точка зрения. Не то, что женщина не хуже мужчины, а наоборот, мужчина не очень хорош.
3: Вот тут мы переходим опять к первой части вашей книги, где вы рассказываете, как зарождалось феминистское и ЛГБТ-движение в конце советской власти в СССР и затем в России. И это очень интересные страницы, потому что эта история ведь не написана, да? Хотя есть какие-то исследования на Западе, но они все очень поверхностные. Так что читатель вашей книги найдет много очень интересной информации. Ведь вы издавали самый крупный в России, самый долговечный журнал для лесбиянок «Остров».
4: Для этого пришлось переехать в Москву, потому что, конечно, в Челябинске такое издание задумать можно было, но осуществить невозможно. А в Москве, да, мы сначала давали объявления в газетах, что вот есть такой журнал, и первыми откликнулись вообще женщины из Украины. Из того же самого Луганска мне первая написала Татьяна Неларина. Я так говорю, потому что, естественно, это была не ее фамилия. А потом из Одессы написали. Очень много творческих, интересных людей. А в Луганске, кстати, была хорошая очень гей-организация. И они сами какие-то листки издавали. Ну, вот так вот постепенно сеть выстраивалась. И, тем не менее, несмотря на появление интернета и различных сайтов, мне казалось, может быть, я просто из того еще времени выросла, мне казалось, что журнал печатный, где женщина, которая стихи, которые напечатали в журнале, она может прийти к своей подруге и подарить ей этот журнал. Это было важно. Интернет не подаришь. А журнал можно подарить. И даже к родителям с журналом можно было подойти и объяснить, что вот я не одна такая ненормальная. Нас не то что много, нас даже издают. Вот это особая культура. И этот журнал был как аргумент в споре о том, что пусть субкультура, но неважно, это действительно культурно-печатное издание. Мне казалось, что это поддержка. Да мне не казалось, я знала. Я ощущала это, что такая поддержка необходима. И вот так он и получился.
3: В вашей биографии нет ничего вот такого сенсационного, но все-таки она очень необычна. Вы принадлежите к поколению, которое было полностью сформировано в советские времена. Причем, как вы пишете в книге, из вас пытались сделать идеологического работника на философском факультете. Вы даже работали в структуре МВД. Но у вас при этом была вторая тайная жизнь, которая, в конце концов, полностью победила первую.
4: Да, так и получилось. Ну и благодаря вот этой вот второй тайной жизни мне удалось сохранить себя. Не только в советских структурах. Я никогда не уходила от себя, не предавала себя. Но и потом, когда уже в путинской России пошли гонения на лесбиянок, геев, ЛГБТ, я понимала, что этому поддаваться нельзя, это уже было. И для сохранения себя и своей семьи мы и уехали из России. Ну и, естественно, прервалась вот эта вот бумажная история острова. Но а потом уже и пошли действительно серьезные гонения, когда стали сажать. И, в общем, я сейчас не знаю никакой организации ЛГБТ, которая бы еще функционировала как-то в России.
3: Мне очень понравились ваши размышления о свободе, о том, что вы отказались в России, от всего, что обыватель считает ценностью, да, от академической карьеры, от какой-то устроенности и от преподавания в университете, да, и стали уборщицей в Германии, но взамен обрели настоящую свободу. Это очень интересно, я думаю, далеко не всем понятно вот так сходу, да?
4: Ну да, конечно. То есть в третьей части я действительно пишу, она называется «Феминистская максима свободы». А вот то, что я там отказалась от всех путинских благ и работаю уборщицей в Германии, это такой поверхностный слой свободы. То есть внутри свобода начинается с рождения любого человека. Мы все рождаемся свободными и с потенцией сознания, в общем, и с сознанием, да? Это два свойства, неотъемлемых свойства человека – сознание и свобода. И мы уже сами потом можем по-разному распорядиться этими нашими свойствами. Кто-то может уйти в несознанку, а кто-то может уйти в структуры, которые гонят эту свободу, из всех выгоняют, из отдельного человека, из всего общества. То есть распоряжаться мы можем по-разному, но и свобода, и сознание – это вот то, что нам присуще от рождения. И если говорить о свободе как такой, как экзистенциале, да, человека, то проявляется она в первую очередь в свободе выбора. И если ребенок, естественно, неосознанно выбирает, но он уже выбирает. Каждая мать может сказать, что ребенок рождается со своим характером. Если он не хочет, то он не хочет. И переломить это можно, но трудно. И не всегда нужно переламывать. То есть вот этот вот диалог ребенка с тем обществом, в которое он приходит, он начинается прямо с момента рождения. И этот диалог надо вести очень аккуратно, так, чтобы не сломать вот эту свободу, заложенную в человеке, проявляющуюся постоянно. Если ребенок с самого рождения почувствует себя как объект, над которым давлеет что-то большее и который должен подчиняться этому большему, то вот мы будем иметь человека, устанавливающие с миром субъект-объектные отношения. Все эти молодые люди, которые сейчас воюют в Украине, почему они так легко расчеловечивают украинцев? Просто потому что они в себе вот этого человека, это человеческое достоинство, которое есть в каждом, они в себе его не чувствуют. Они сами себя считают объектами, может быть, неосознанно, но отношение к себе у них точно как к объектам. И они переносят это отношение на других, на тех, с кем воюют.
3: Вы размышляете, Альгерта, в первой части книги о коллективной ответственности, о том, кто же виноват в том, что в России вновь воцарилась диктатура. И вы говорите, что вроде как бы насилие творят все-таки властные структуры, а жертвой является все общество, все население, но потом все-таки приходите к выводу, что и все остальные тоже несут ответственность, но это как бы ответственность стрелочника. Так есть все-таки коллективная ответственность, и как она распределяется? Вечный русский вопрос. Кто же виноват?
4: Видите ли, ответственность и вина – это совершенно разные вещи. Ответственность – это то, что мы сами на себя можем возложить. Ответственна ли я за войну, которую развязал Путин? Нет, я Путина не выбирала и не должна нести эту вины своей, я не чувствую. Но отвечать отвечаю. Отвечаю просто как российская гражданка.
3: То есть ответственность – да, но вина – нет. Тем не менее, вы пишете, и тут я процитирую вашу книгу, «Мы одновременные палачи и жертвы. Мы, русские, убиваем других, но и себя. И вступили мы на эту смертельную дорогу, ведущую к якобы всеобщему счастью, во время красного террора». Террор все-таки начался с Ленина, да? То есть виноваты большевики.
4: Да. Ленин и большевики, они ввергли, ладно бы, только Россию. Но вы посмотрите на этих леваков на Западе, у них же тоже Ленин в башке. И вот этого я вообще не понимаю. То есть жить на Западе такой хорошей, богатой жизнью и ратовать за большевистские лозунги.
3: Но ведь ЛГБТ-движение, феминистское движение, левое по своей природе.
4: Феминистки, они вообще не левые, не правые. Они предлагают поменять отношение к другому. Вот это самое главное. Феминистская максима свободы – это изменение отношения к другому, к не я, к тому, кто стоит пред тобой. Вот это вот изменение. И, кстати, мир движется туда. Этот мультикультурализм, толерантность – это и есть изменение к другому, когда другой воспринимается как равноценный, равнозначный. У левых этого нет. Они говорят совсем о другом. Они говорят об идее социальной справедливости или всеобщего добра, неважно. У них идея всегда выше человека. Они готовы убить человека, во всяком случае, те левые, о которых говорю я, леваки, они готовы убить человека за свою идею. Феминистки так никогда не поступят.
2: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была Альгерта Харитонова. Мы говорили о ее новой книге «Одна феминистская концепция». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Но вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины. В мае этого года был сделан следующий шаг на пути к его созданию. С вами Александра Вагнер. В Совете Европы 15 мая 2026 года было официально обнародовано расширенное частичное соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Это произошло на заседании министров иностранных дел стран-членов Совета Европы, которое проходило в Кишиневе. Вот что сказала президент Молдовы Майя Санду на этом заседании.
1: Совет Европы существует для защиты, поэтому эта организация никогда не задумывалась как зона комфорта. Она должна была стать линией обороны. Необходимо создать правовые инструменты для защиты наших демократий от когнитивной войны и расширить европейскую семью, включив в нее тех, кто уже доказал свою принадлежность к ней. Ответственность лежит на всех нас, и Молдова готова нести ее как государство-член Совета Европы, как надежный партнер и как страна, которая всей душой верит, что европейский проект стоит строить и защищать.
0: Расширенное частичное соглашение о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины поддержали 46 стран-членов Совета Европы. К созданию трибунала присоединятся 36 государств плюс Европейский Союз, говорится в официальном сообщении. Они будут определять порядок работы и финансирование. В частности, намерение принять участие в соглашении о трибунале выразили Андорра, Австрия, Бельгия, Великобритания, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Черногория, а также Евросоюз, Австралия и Коста-Рика. В Совете Европы заявили, что впоследствии к соглашению о трибунале могут присоединиться и другие страны. Первым государством за пределами Европы, присоединившимся к созданию спецтрибунала, стала Коста-Рика. Это государство выбрало статус ассоциированного участника, позволяющего присоединиться к инициативе без полноценных финансовых обязательств. Этот механизм является важным инструментом для привлечения государств, которые разделяют принципы трибунала, но не готовы или не могут брать на себя прямые взносы, пояснил Андрей Костин, посол Украины в Нидерландах. Принятые решения свидетельствуют о том, что поиск и наказание ответственных за нападение на Украину переходит в юридическую плоскость. Это еще один шаг на пути к наказанию за агрессию России в Украине первых лиц российского государства. Трибунал будет проводить расследования, возбуждать уголовные дела и судить лиц, несущих наибольшую ответственность. 36 стран и Европейский Союз заявили о своем намерении присоединиться к соглашению и определить порядок работы и финансирования специального трибунала. Ален Берсон, генеральный секретарь Совета Европы, заявил.
2: Когда между нами возникают разногласия, мы возвращаем дискуссию в Совет Европы. В рамки конвенции, в рамки права. Кишиневская декларация – это следующий политический шаг. Это также звено, ведущее к протоколу о преступлении. Это демократическая безопасность в ее самом конкретном проявлении. Это также и наша стратегия, и наше партнерство с Европейским Союзом. Это новый демократический пакт для Европы, пакт за устойчивые демократии, за право, которое выстояло под давлением, за мультилатерализм, ставший эффективным, а также за мужество противостоять сопротивлению тому, чем должна стать эта организация.
0: Расследовать преступление агрессии будет прокурор спецтрибунала, которому офис генерального прокурора Украины передаст уже собранные украинскими правоохранительными органами доказательства. Прокурор впоследствии предоставит обвинительный акт, который должен будет утвердить следственный судья. Планируется, что трибунал будет состоять из трех палат – досудебной, судебной и апелляционной. Для работы в них будут избраны 15 судей. Их должна предложить независимая консультативная группа и утвердить руководящий комитет спецтрибунала. Каждые 3 года судьи будут избирать председателя спецтрибунала, который будет председательствовать в апелляционной палате. Согласно уставу, спецтрибунал начнет работу в несколько этапов. Сначала будет создан секретариат и избраны 15 судей, которые должны будут утвердить регламент работы суда, порядок сбора доказательств и другие документы. После того, как вступит в силу соглашение с государством, которое согласилось принять у себя спецтрибунал, а это Нидерланды, будет создана структура трибунала, и он начнет осуществлять свою юрисдикцию. Россия ранее заявила, что считает спецтрибунал нелегитимным, и его решения в Москве назвали не имеющими отношения к России. В правительстве также напомнили, что и юрисдикцию Международного уголовного суда Россия также не признает. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал соглашение о спецтрибунале.
3: Это соглашение передо мной не мечта, это реальность. Украина с самого начала верила в трибунал, и точно так же теперь я уверен, что мы добьемся мира, вступления в ЕС и других целей. Специальный трибунал разорвет порочный круг ради каждой убитой души, ради каждого мира, разрушенного войной. Будут новые страны, будут помещения в Гааге, будет создан первый комитет и будут вынесены вердикты. И я особенно благодарю генерального секретаря Алена Берсе. Этот день не наступил бы без вашего лидерства и вашей смелости.
0: 15 мая стало известно о том, что Нидерланды уже определили место в Гааге, где будет проводиться первый этап работы спецтрибунала. Об этом заявила заместитель министра по европейскому сотрудничеству Нидерландов Гелен Бакер во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Именно в Гааге планируется сформировать администрацию суда, избрать судей и прокурора, а также запустить первые процедурные механизмы. Осенью 2025 года Гаага вышла с предложением построить новый суперзащищенный изолятор для Путина стоимостью 70 миллионов евро. Это замедлило подготовительный этап работы, так как вызвало беспокойство у ряда стран, особенно у крупных доноров, рассказали Радио Свободы чиновники из Совета Европы. Но уже в апреле 2026 года посол Украины в Нидерландах Андрей Костин сообщил, что работа над созданием трибунала продолжается без задержек. Европарламент 30 апреля поддержал создание и скорейшее начало работы специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призвал все государства-члены ЕС присоединиться к нему. Это решение было связано с тем, что 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о спецтрибунале.
2: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины – это первый и единственный в мире трибунал, созданный специально для преследования преступления агрессии, которое подразумевает решение о применении вооруженной силы против другой страны в нарушение устава ООН. Хотя Украина и добивалась создания трибунала в рамках Организации Объединенных Наций, в итоге трибунал создается в рамках Совета Европы. Что это означает на практике, объясняет эксперт по вопросам международного права, координатор программы «Международной справедливости» в Хельсинском фонде по правам человека Анна Фарифонова.
5: Было бы идеально, если бы трибунал был создан, например, Совбезом ООН, как были созданы трибуналы по Югославии, по Руанде. Это бы дало самую сильную легитимность, которая вообще возможна у таких трибуналов. Однако из-за того, что Россия может заблокировать любое решение Совбеза, надежды на то, чтобы такой формат бы сработал, изначально не было. Существует еще один тип трибуналов, это гибридный по типу, например, судов Сьерра-Леоне и Камбоджи, когда местное правительство заключало договор с ООН, то есть Генеральная Ассамблея выносила резолюцию, и после нее уже было такое соглашение. Но для этого также нужна очень большая мировая поддержка, которая, к сожалению, у Украины не получилось добиться. Поэтому вариант с соглашением Украины и Совета Европы для создания такого трибунала – это компромиссное решение, на которое, к сожалению, пришлось пойти. И тут еще важно понимать специфику самого трибунала именно по агрессии, потому что даже в Международном уголовном суду Кампальские поправки, то есть те поправки, которые сделали возможным рассматривать преступления по агрессии, поддержали только примерно треть государств, которые являются сторонами Международного уголовного суда. То есть очень маленькое количество государств в мире в целом готовы поддержать преследование за преступления агрессии, но тем не менее большая часть тех государств, которые поддержали Кампальские поправки, они также сейчас являются сторонами спецтрибунала по агрессии по Украине. И это еще одна важная вещь, то что соглашение было заключено между Украиной и Советом Европы, но в данный момент уже 36 государств присоединились к расширенному частичному соглашению. То есть это не только Украина и Совет Европы, но и каждое государство, которое готово поддерживать этот суд, в том числе и политически, в том числе и финансово, предоставляя своих экспертов, предоставляя свою поддержку на мировой арене, показывая, что преступление агрессии не может пройти просто так, незамеченным. По сути, суд будет действовать с Украиной как таким хедлайнером, потому что Украина – это жертва агрессии, и на базе ее территориальной юрисдикции будет происходить расследование. Но при этом Совет Европы задает институциональную правовую рамку. Все остальные страны, которые являются сторонами трибунала, они также всю свою поддержку для функционирования суда предоставляют со своей стороны.
0: Анна Фарифонова упомянула Кампальские поправки. Что это такое?
6: Кампальские поправки – это изменения и дополнения к Римскому статуту Международного уголовного суда, принятые в 2010 году на конференции по анализу Римского статута в Кампале, Уганда. Поправки расширили юрисдикцию Международного уголовного суда, включив в нее понятие «преступление агрессии», а также уточнив и расширив список военных преступлений. Поправки закрепили четкое определение акта агрессии, а также дали определение самого преступления агрессии. Под ним понимается планирование, подготовка, инициирование или совершение акта агрессии, применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной целостности другого государства, лицом, находящимся в положении, позволяющим осуществлять контроль над политическими или военными действиями. Важной особенностью является то, что в отношении государств, не являющихся участниками МУС, или государств-участников, сделавших соответствующую оговорку, суд не может осуществлять юрисдикцию по делам о преступлении агрессии, если оно совершено их гражданами или на их территории. Это стало причиной того, что Украине пришлось искать иную возможность, и она была найдена в рамках спецтрибунала, так как Россия не является участницей Международного уголовного суда.
0: Ну вот говорится, что спецтрибунал будет выдвигать обвинения в отношении первых лиц государства и политиков, которые в России ответственны за агрессию. В данном случае, конечно, имеется в виду и президент страны, и министры правительства и так далее. Но в то же время есть еще такая институция, как Международный уголовный суд, которая уже сейчас, в данный момент, выдвинула обвинение против Владимира Путина и омбудсмена российского Марии Львовой и Беловой, обвинив их в депортациях украинских детей с оккупированных территорий. Почему было принято решение, и вообще почему, да, Украина добивалась, чтобы параллельно с Международным уголовным судом работал еще и трибунал? Да? В чем вот разница этих двух институций и почему необходимо иметь два параллельных обвинения?
5: Да, действительно, пришлось создавать отдельный трибунал, потому что Международный уголовный суд, к сожалению, не мог рассматривать преступления агрессии, потому что у него есть свои процессуальные требования, и одно из них заключается в том, чтобы Россия была стороной Международного уголовного суда. Поэтому чисто процедурально такое расследование было заблокировано с самого начала. И поэтому Международный уголовный суд, он расследовал

0: Да, это остается высшее руководство, но не только руководство страны.
1: Поскольку вы говорите, что Международный уголовный суд не может рассматривать такого рода обвинения, то почему вообще важно найти виновных в агрессии? И если бы вы могли рассказать, может быть, исторически, какие были прецеденты рассмотрения в суде вот подобных обвинений в прошлом?
0: Преступление агрессии – это самое молодое преступление, как я уже сказала. Только Кампальские поправки сделали возможным его преследование в Международном уголовном суде, и до сих пор у нас не было даже там судебного процесса именно по преступлению агрессии. Несмотря на то, что преступление агрессии называют прародителем всех остальных преступлений, потому что для того, чтобы совершать военное преступление, нужно принять решение о начале войны, нужно принять решение о том, чтобы в другую страну вторгнуться. Поэтому, начиная с 20 века, человечество приходило к тому, чтобы криминализировать агрессию, но из-за того, что это очень политизированный вопрос, из-за того, что каждый глава государства в первую очередь думает о том, не привлекут ли его к ответственности за его решения, мы оказываемся в такой ситуации, особенно в 2026 году, когда везде в мире полыхают вооруженные конфликты, что страны очень сильно противостоят таким преследованиям. И на самом деле этот спецтрибунал будет огромным прецедентом и очень сильно повлияет на то, в каком мире мы будем или не будем жить в дальнейшем.
1: А вот вы говорите, что это самое молодое преступление. Я правильно понимаю, значит, получается, что Украина – это впервые?
0: Да, да, да. То есть, по сути, в Международном уголовном суде есть еще тоже процедуральные препоны для этого, потому что Совбез ООН, например, должен определить, что случилась агрессия против какого-либо государства. И если этого не случилось, то тогда прокурор должен выждать определенный срок, и только после этого он может в целом оценивать ситуацию. То есть, к сожалению, нет, пока что у нас не было судебного процесса, который бы рассмотрел такое дело.
1: Вот при создании трибунала подчеркивалось, что суд над причастными к совершению преступления агрессии возможен только после ухода с поста. Конечно, имелись в виду первые лица государства, то есть Владимир Путин, например, там Шойгу и так далее. А почему именно только после ухода? А в чем вот здесь главная причина, почему невозможно рассматривать, например, такие обвинения сейчас?
0: Первые лица государства защищаются иммунитетом, пока они находятся в должности. Но речь идет только про так называемую тройку. Это президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Все остальные должности, которые я до этого перечисляла, могут преследоваться, я надеюсь, будут преследоваться. На них иммунитет не распространяется. То есть только когда Путин перестанет быть в должности, спецтрибунал по агрессии сможет его преследовать. И это тот компромисс, опять же, на который Украине пришлось согласиться для того, чтобы в целом этот суд стал возможным. Потому что, опять же, каждая страна, каждый руководитель страны печется о том, чтобы этот иммунитет сохранялся. И, опять же, из-за формата самого трибунала, из-за того, что он не был создан, скажем, Совбезом ООН, который мог бы сломить этот иммунитет, конфигурация сейчас такая, но вот эти три должности, президент, премьер-министр и министр иностранных дел, они защищены, пока они в должностях.
1: Ну вот еще звучало такое предположение, что ведь президент Владимир Путин находится у власти уже дольше положенного срока, да, то есть, конечно, была изменена Конституция, но, тем не менее, и о международных нормах, когда речь идет, то его легитимность ставится под вопрос, и она ставилась под вопрос в том числе и в Совете Европы. Может ли вот это отношение к непосредственно легитимности нынешнего российского президента каким-то образом повлиять на то, что его могут судить раньше ухода с поста?
0: Нет, к сожалению, нет, потому что с точки зрения международного права в целом нет требований к государству быть демократичным. Государство определяется по факту. То есть даже если во главе стоит диктатор, тиран, захвативший власть, но при этом он осуществляет эффективное управление этим государством, он считается главой государства. Поэтому, к сожалению, у нас нет инструмента для того, чтобы не признавать Путина президентом.
1: Одновременно у спецтрибунала есть возможность судить подозреваемого заочно. И я вот хотела спросить, вот если, например, будут выдвинуты обвинения против президента России в рамках спецтрибунала, можно ли его будет судить заочно только после того, как он уйдет с поста, или вот уже в данный момент, вот сейчас, если, например, предположим, в ближайшие 2 года будут уже предъявлены

0: на какие-то конкретные обвинения?
1: Нет, к сожалению, тройку нельзя будет судить даже заочно. То есть нужно будет ждать того, чтобы они прекратили быть на посту. А всех остальных можно будет судить заочно, можно будет уже готовить расследование. Мне кажется, вы слишком оптимистичны, когда речь идет о тайминге, потому что я думаю, что ближайшие несколько лет суд потратит на то, чтобы выстроить хотя бы логистику, потому что сейчас вот этот вот комитет управления трибуналом, который был создан в пятницу, он будет работать над тем, чтобы принять бюджет, определиться со зданием, в котором будет располагаться суд, нанять новый персонал, организовать безопасное хранение доказательств, выстроить все правила и процедуры работы суда. Я не думаю, что в ближайшие несколько лет мы действительно сможем увидеть полностью функционирующий суд со всеми функциями, которые бы мы от него ожидали. По моим каким-то предположениям, ближе к 30-му году это возможно.
0: Вы работали со свидетелями агрессии и с украинскими беженцами, которые давали какие-то объяснения того, что произошло, собирали их в Польше. И я хотела бы спросить, вот для этих людей важно ли, что вообще трибунал создан, да, и несмотря на то, что вот такое долгое время необходимо для того, чтобы все-таки действительно какие-то конкретные обвинения были предъявлены, не говоря уже о непосредственно суде. Важно ли им сам символически для этим людям, чтобы трибунал заработал? И воспринимают ли они, может быть, вы слышали от них такие мысли, воспринимают ли это они как бы как часть справедливости, или это не важно в данном случае и для этих людей, а важно скорее для вообще нашего понимания всего общества европейского, что такое агрессия?
1: Мне кажется, что тут важно различать и карательную функцию суда, когда мы хотим, чтобы преступники оказались на скамье подсудимых, но также у суда есть, например, функция установления фактов. И мы видели в деле MH17 по сбитию Боинга, которая слушалась в окружном суде Гааги, где присутствовали родственники погибших. И также все происходило заочно, подсудимых не было в зале суда, но тем не менее эти родственники говорили о том, что для них решение суда обозначало определенное окончание этого ужасного периода их жизни. Они могли подвести итог, они могли услышать в суде признание того, что произошло, и жить дальше. И это было, наверное, самым ценным, что такие суды могут дать для родственников и для жертв в целом. Тут еще другой вопрос заключается в том, а кто вообще жертва агрессии? Потому что в статуте спецтрибунала есть очень широкое определение. То есть все, кто затронуты агрессией, кто это? Являются ли это все жители Украины? Пока что пока нет правил и процедур, и это все не расписано, мы не знаем. Из этого еще вытекает очень важный вопрос, как они могут участвовать в судебных заседаниях. Потому что мы действительно не можем ожидать, что в судебных заседаниях будут участвовать все жители Украины. Но какой формат будет выбран? Будут ли это группы жертв? По какому принципу они будут избираться? Мы это еще увидим, от этого будет очень много чего зависеть именно в контексте взаимодействия суда и пострадавших.
0: Говорила Анна Фарифонова, эксперт по международному праву, координатор программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека. Несмотря на то, что специальный трибунал по преступлению агрессии создается с целью найти ответственных за войну России в Украине, в 2025 году, когда были сделаны первые шаги на пути к созданию спецтрибунала, подписан договор между Советом Европы и Украиной, российский политик Владимир Карамурза написал в комментарии для газеты The Washington Post, что трибунал имеет колоссальное значение не только для будущего Украины и Европы в целом, но и для самой России. Обеспечение реальной ответственности за преступления, совершенные режимом Путина, имеет решающее значение для того, чтобы Россия после ухода Путина стала функционирующей демократией и вновь вернулась в международное сообщество, написал российский политик. Карамурза считает, что главной причиной краха демократического перехода в России в 90-х годах, приведшему к нынешнему положению, включая войну в Украине, стало отсутствие ответственности за преступления, совершенные Советским Союзом. В интервью американскому телеканалу NBC News он объяснял.
2: Фундаментальная проблема, которая привела к провалу демократического перехода в России в 90-х годах, заключалась в том, что за зло никто не понес ответственности. Люди решили просто притвориться, что этого никогда не было. А ведь совершались ужасные преступления. Советский режим десятилетиями преследовал нас, совершал преступления как против нашего народа, так и против других стран. И вот когда страницу перевернули, люди стали говорить: «Зачем нам прошлое? Это будет охота на ведьм, если мы попытаемся привлечь виновных к ответственности». Однако Владимир Буковский, легендарный советский диссидент, один из тех, кто настаивал на том, что привлечь к ответственности необходимо, кто настаивал на Нюрнбергском процессе над преступлениями, совершенными коммунистическим режиму, сказал преступным чиновникам того времени: «Вы говорите об охоте на ведьм. Если мы этого не сделаем, ведьмы вернутся и начнут на вас охоту». Именно это и произошло, когда всего через 8 лет после краха советского режима к власти пришел бывший офицер КГБ Владимир Путин и начал делать все то, что он делает сейчас. Таким образом, речь о справедливости и ответственности за то, что происходит сейчас в Украине, за то, что происходило раньше в Чечне, в Грузии, в Сирии, за то, что Путин годами делал с российскими гражданами. Давайте не будем забывать, что два главных лидера российской демократической оппозиции – Борис Немцов и Алексей Навальный были убиты по личному приказу Владимира Путина. Не будем забывать, что тысячи и тысячи российских граждан прямо сейчас сидят в тюрьмах за противодействие преступной войне, за выступление против диктатуры Путина. Все эти преступления должны быть расследованы, и все виновные должны предстать перед правосудием и понести полную ответственность. Это единственная истинная гарантия того, что это зло не вернется никогда.
0: Заявил российский политик Владимир Карамурза, говоря о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Помимо спецтрибунала, который будет заниматься поиском виновных российских политиков, несущих наибольшую ответственность за агрессию в отношении Украины, параллельно будут действовать и другие механизмы, связанные не с персональной, а с материальной ответственностью, ущербом, который был нанесен боевыми действиями российской армии на территории Украины. Например, Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий подписали 38 стран и Евросоюз. Комиссия будет проверять, оценивать и принимать решения относительно заявлений, поданных в реестр убытков, а также определять размер компенсации, если она является обоснованной в каждом конкретном случае. Комиссия по рассмотрению претензий – второй элемент компенсационного механизма после реестра ущерба. По данным Совета Европы, к реестру уже присоединились 44 государства и Европейский Союз. Было получено более 150 тысяч заявлений на компенсацию от частных или юридических лиц, а также от государственных институций в Украине. Это был 20-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
4: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
5: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Случай лингвиста Игоря Мельчука. История одного заседания одного ученого совета. Изложение конфликта, а в конце интервью с самим Мельчуком, записанное в Вене вскоре после его эмиграции. Эфир 18 августа 1977 года.
6: Сегодня продолжение документа, озаглавленного «История одного заседания одного ученого совета». Это запись ученого Совета Института языкознания Академии наук СССР 25 марта 1976 года, на котором решался вопрос о переаттестации блестящего молодого лингвиста, кандидата филологических наук Игоря Александровича Мельчука. Мельчук с недавних пор проживает за границей. В конце передачи вы услышите интервью с Игорем Мельчуком, записанное в столице Австрии, Вене. История одного заседания одного ученого совета. Этот самиздатский текст уже передавался нами в ноябре прошлого года. Мы его вновь предлагаем вашему вниманию в связи с предстоящим в конце августа очередным международным конгрессом лингвистов, среди участников которого будут и представители советской науки, а также их коллега, бывший советский гражданин Игорь Мельчук.
7: Заседание ученого совета проходило под председательством директора института, члена-корреспондента Академии наук СССР профессора Ярцевой Виктории Николаевны и ее заместителя, ученого-секретаря института Юрия Елисеева. Согласно процедуре, в начале заседания ученого совета Игорь Мельчук представил отчет о своей научной и научно-организационной деятельности за последние 5 лет. Полный текст этого отчета, включенный в настоящий документ, был прочитан в прошлой передаче «Письма и документы». Напомним о содержании отчета, пользуясь формулировками хроники текущих событий. В 40-м выпуске читаем.
8: С 1971 по 1975 год Мельчук опубликовал свыше 40 научных работ, общим объемом более 65 авторских листов. Кроме того, у Мельчука есть еще законченные работы, которые давно сданы в издательство, но до сих пор еще не изданы. Мельчук выступал с научными докладами на отечественных конференциях по лингвистике в различных учреждениях Академии наук СССР и вузах. Он был ученым-секретарем сектора структурной и прикладной лингвистики. В 1971 по 1975 год Игоря Александровича Мельчука неоднократно приглашали участвовать в международных конференциях и симпозиумах. Однако для участия в них ни разу не получил необходимого разрешения. Дирекция не разрешила ему передать рукопись «Смысл. Текст» в издательство «Финк Ферлаг» Мюнхен, которое предложило его напечатать.
7: Сейчас, после позывного сигнала, мы продолжим чтение истории одного заседания одного ученого совета. Как обычно, мы читаем этот самиздатский текст без изменений и без комментариев. Лишь в нескольких местах, где это необходимо для понимания, я себе позволю вклинивать в основной текст вставки информационного характера. Все остальное, читаемое моими коллегами Татьяной Вербицкой и Михаилом Рощиным, есть подлинный текст самиздатского документа.

0: Начинается обсуждение отчета. Елисеев, заместитель директора.
1: Поясняет, что в разрешении на отправку рукописи книги ФРГ Мельчаку было отказано из соображения приоритета. Сначала надо публиковать у нас, а потом пусть переводят кто сколько хочет.
0: В скобках целиком книга не издана до сих пор.
1: Подчеркивает, что в институте задерживается публикация очень многих монографий. Есть рукописи, ждущие с 1960 года.
0: Возгласы в зале. У меня книга лежит уже 7 лет. У меня тоже без конца откладывают. И у меня. Ярцева.
1: Указывает, что в командировках Мельчаку отказывали только потому, что обычно они не были заранее запланированы.
0: Котов. Доктор технических наук, отставной полковник, заведующий сектором структурной и прикладной лингвистики, где работает Мельчук, 2 года назад занял этот пост вместо Александра Александровича Реформатского.
1: Ваша тема – исследование возможностей разработки системы англо-русского автоматического перевода. Где же эта система?
0: Мельчук
1: отвечает, что создание реальной машинной системы не входило и не могло входить в его задачи, поскольку в его распоряжении никогда не было ЭВМ. Его цель – исследование и разработка лингвистических возможностей создания такой системы. В этом плане и выполнены работы по английскому синтаксису, русскому синтаксису и русскому словоизменению, указанные в отчете.
0: Расторгуева, заведующая сектором иранских языков,
1: спрашивает, как все-таки соответствует плановой теме, выполненная Мельчуком работа.
0: Мельчук
1: разъясняет, что содержание его работы – изобретение самих методов и принципов описания, выработка удобного формализма, применение этого последнего к конкретному языковому материалу. Здесь трудно заранее планировать монографии, да и неудобно. Они издаются слишком долго или не издаются и успевают устареть. Лучшая форма выдачи результатов – статьи и предварительные публикации. Основные публикации Мельчука за 1971-75 годы соответствуют его плановой теме.
0: Елисеев.
1: Научная сторона деятельности Игоря Александровича достаточно отражена в его отчете. А вот как обстоит дело с общественной работой? Участием на методологических семинарах, присутствием на политических лекциях, участием в других общественных мероприятиях.
2: В скобках примечание составителя документа.
0: Методологический семинар – это занятие для сотрудников института, на которых выступающие должны пересказывать статьи из партийной печати по вопросам марксистской философии, внешней политики КПСС, отдельным аспектам политической и экономической жизни, а также сочинения классиков марксизма-ленинизма и Л.И. Брежнева.
2: Конец примечания.
0: Гухман.
1: Вы, Игорь Александрович, не принимаете никакого участия в общественной работе.
0: Мельчук.
1: Простите, но никто не может сказать, что я когда-либо отказался от какого бы то ни было поручения или не захотел прийти кому-нибудь на помощь. Я был в свое время и организатором спортивных мероприятий, и председателем комитета ДОСААФ, и выступал с лекциями.
2: Вслед за сокращением ДОСААФ, скобка, знак равенства и слова
0: «военно-патриотическое общество».
2: По-видимому, определение составителя. Дальше продолжается изложение выступления Игоря Мельчука.
1: Правда, в последние годы ко мне перестали обращаться. Очевидно, мои услуги не нужны, а я не люблю навязываться. На методологические семинары я действительно часто не ходил, так как бываю очень занят научной работой. Кроме того, меня мало интересует их тематика. Я считаю, что участие в методологическом семинаре – дело добровольное.
0: Ярцева.
1: Ну нет, методологические семинары – это важнейшее мероприятие по идейно-политической подготовке сотрудников.
0: Хайдаков.
1: А на последних занятиях семинара вы были?
0: Мельчук.
1: Нет, не был. Ведь семинары проводятся в рабочее время, когда я занят своим прямым делом.
0: Гухман.
1: А знаете ли вы, что вы единственный человек в институте, который не посещает эти семинары?
0: Мельчук?
1: Нет, не знаю. И мне очень странно, что я единственный человек, кому это неинтересно.
0: Ярцева.
1: Отчет о научной деятельности – это одно, а участие в общественной жизни коллектива – это совсем другое. Мы уже и раньше обращали внимание на неучастие Игоря Александровича в общественной жизни. Известно, что в течение длительного времени не только общественные организации,
0: в скобках имеется в виду партийное бюро института,
1: но и члены дирекции неоднократно беседовали с Игорем Александровичем по поводу тех его выступлений внутри страны, которые, однако, были использованы за рубежом во вред нашей стране.
2: Примечание составителя документа.
0: Ярцева подразумевает письма, направленные в ЦК КПСС и премьер-министру СССР по поводу политических процессов над Синявским Даниэлем 1966 год и Гинзбургом Голландсковым 1968. В этих письмах, под которыми стояла среди других подписей и подпись Игоря Мельчука, обвиняемые даже не брались под защиту. Авторы писем просто призывали правительство проявить как можно больше понимания и, быть может, великодушия.
2: Конец примечания. Далее идут слова директора Института языкознания Академии наук СССР Ярцевой в изложении составителя данного самиздатского документа. Как вы сейчас услышите, Ярцева упоминает письмо Мельчука в газету «Нью-Йорк Таймс». Такое письмо действительно было опубликовано. В нем Игорь Мельчук солидаризуется с академиком Сахаровым и его другом, биологом Сергеем Ковалевым, осужденным по политическим мотивам к 7 годам лагерей строгого режима. Но возвращаемся к тексту записи ученого совета Института языкознания. Выступает Виктория Николаевна Ярцева.
1: А теперь я сообщу следующее. 25 января 1976 года в газете «Нью-Йорк Таймс» появилось письмо, написанное Игорем Александровичем. Неделю назад состоялось заседание дирекции, на котором мы беседовали с Игорем Александровичем. Этот разговор оставил у всех нас очень тяжелое впечатление. Мы пробовали убедить Игоря Александровича, что каждый советский ученый всегда является представителем СССР не только в научном, но и в морально-политическом аспекте. В то же время мы просили Игоря Александровича выразить свое отношение к этому факту и объяснить причины того, что он направил в Соединенные Штаты Америки письмо, порочащее нашу страну. Такого рода поведение позорит старшего научного сотрудника. Наш институт идеологический, и поэтому поступок Игоря Александровича не может пройти незамеченным. Позиция самого Игоря Александровича по данному вопросу нас не устраивает. Я считаю нужным информировать наш ученый совет об этом поступке, недопустимом не только в научном коллективе института, но и вообще в коллективе советских людей.
0: Котов.
1: Я заведую сектором структурной и прикладной лингвистики уже 2 года. И должен сказать, что конфликтная ситуация возникла еще прошлой осенью в связи с отчетом Игоря Александровича. Этот отчет представляет собой смесь научных результатов, в частности список работ, с перечнем обид и претензий к дирекции и партбюро института. Я отказывался утвердить этот отчет, и в течение длительного времени с Игорем Александровичем велись переговоры. Все пытались убедить его разделить эти 2 части. Однако Игорь Александрович отказался изменить свой отчет, требуя тем самым для себя исключительного положения. В ответ на распоряжение директора написать отчет по форме Игорь Александрович предпочел предъявить ультиматум. А ведь Игорь Александрович и так имел много поблажек по сравнению с другими сотрудниками в смысле свободного режима работы, ухода из института в любое время и тому подобное. Но ему всего было мало. Что касается существа работы Игоря Александровича, то публикаций у него действительно много. Однако вся его деятельность – это подмена конкретных разработок по созданию промышленных систем автоматического перевода исследованиями по общему или теоретическому языкознанию. А такая подмена ничего, кроме вреда, принести не может. За пределами академии, то есть в кругах, связанных с практическими приложениями лингвистики, Игорь Александрович не пользуется авторитетом. Не случайно в 1973 году Игорь Александрович не был включен в Государственную комиссию по практическому осуществлению машинного перевода.
2: В скобках примечание составителя документа.
0: В действительности Мельчук был включен в указанную комиссию. За его личным согласием на работу в комиссии непосредственно к нему обратился сотрудник Госкомитета по науке и технике некто Цой. Однако уже после получения его согласия и переговоров Цоя с дирекцией института Мельчук был выведен из состава комиссии, несомненно, по политическим мотивам.
2: Конец примечания. Продолжается изложение слов сотрудника Института языкознания Академии наук СССР Рената Котова.
1: По-моему, Игорь Александрович не должен проводить политику научного экспансионизма, подменять чистой теории прикладные разработки. Кроме того, Игорю Александровичу следовало бы более критично относиться к самому себе. Если судить по его выступлению на Всесоюзной теоретической конференции 1974 года, где в 40-минутном докладе не было никакой науки, то неудивительно, что его не посылали на конференции. По-моему, ни один руководитель не может выпускать на трибуну такого докладчика.
2: Примечание составителя документа.
0: На указанной конференции за один день до заседания оргкомитетом безо всякого предупреждения был снят ряд докладов, принятых за год до этого, о чем докладчики в свое время были уведомлены специальными повестками. Был снят и доклад Мельчука. Выйдя на трибуну для оглашения другого доклада, совместного доклада с О.С. Кулагиной, который отсутствовал на конференции, Мельчук произнес 10-минутную речь, резкую критику в адрес оргкомитета, членом которого был и Р.Г. Котов, после чего зачитал доклад, не обращая внимания на протесты председательствующего все того же Котова.
2: Конец примечания. Дальше в документе излагается выступление сотрудника Института языкознания Мирры Гухман. Но это уже относится к той части текста, которая войдет в следующую передачу «Письма и документы». Ее можно будет слушать трижды в воскресенье и дважды в понедельник.
3: Говорит Радио Свобода. В программе «Письма и документы» мы передавали очередную часть самиздатского текста, озаглавленного «История одного заседания одного ученого совета». Окончание слушайте в передаче, которая выйдет в эфир в субботу, 20 августа, в 20 часов 30 минут по московскому времени, и затем будет повторяться в воскресенье в 4 часа 30 минут утра и в 13 часов 30 минут, и еще дважды в понедельник. А сейчас предлагаем вашему вниманию интервью, которое наш сотрудник Юрий Мельников некоторое время тому назад взял у Игоря Мельчука. Запись была сделана в Вене. Наш корреспондент полетел туда по случаю прибытия члена московской группы содействия выполнению Хельсинских соглашений Юрия Мнюха. В аэропорту неожиданно встретились с Игорем Мельчуком, который к тому времени уже недели три находился в Вене. Тут же, в ресторане, то есть не в очень пригодных для записи условиях, наспех записали интервью, другой возможности не было. Этим и объясняется далеко не идеальное техническое качество звукозаписи. Рассчитываем на снисходительность наших слушателей. В первую очередь Игорь Мельчук стал говорить о некоторых людях, друзьях, знакомых в Советском Союзе, которым плохо и которые нуждаются в поддержке и помощи. Например, о семье Чудновских в Киеве. О них с тех пор появилось несколько материалов в зарубежной печати. Или о московском ученом Марке Асбеле, долголетнем отказнике, которого совсем недавно наконец-то выпустили из страны. Он теперь проживает в Израиле. Затем наш корреспондент перевел разговор на другую тему – участь самого Игоря Мельчука. Это та часть интервью, которая нас сейчас интересует в связи с самиздатским текстом «История одного заседания одного ученого совета». Итак, Игорь Мельчук отвечает на вопросы Юрия Мельникова.
4: Игорь, вы сейчас говорили об ощущениях трехнедельной давности, которые вам сейчас уже даже самому трудно вспомнить. Ну, ваша история довольно широко известна. Мы, Радио Свобода, передавали самиздатские тексты, в которых изложено это дело вашего непереизбрания. Вот, мы напомним об этом нашим слушателям, но сейчас хотелось бы узнать, что случилось после этого, и когда, и как вы все-таки выехали.
5: Хорошо, но моя история, к сожалению, очень проста и малоинтересна, по-видимому, для радиослушателей. После того, что я был уволен из института, я дважды обращался с личным письмом к президенту Академии наук СССР, объясняя ему, что меня поставили перед абсолютно трагической альтернативой покинуть родину или остаться без работы с семьей из четырех человек, без возможности публиковаться и так далее, и так далее. Я не получил ответа от президента Академии, хотя оба письма были, безусловно, доставлены ему. с некоторым опозданием. Я, правда, получил коротенькую записку от заведующего отделом кадров Академии, где было сказано только, что мое увольнение было проведено без нарушения процессуальных норм. Впрочем, на это я ведь и не жаловался. Когда мне стало ясно, что никакую работу в СССР я найти никогда не смогу, я подал заявление о выезде в Израиль и очень быстро получил разрешение. Без на это я пожаловаться не могу. Мне повезло гораздо больше, чем сотням других людей. Однако, к сожалению, моя младшая сестра тяжело заболела, и я не мог выехать в положенный срок. Я просил о продлении, которое опять-таки охотно и без всяких сложностей было мне дано. После этого я задержался вот еще на 4 месяца в Москве, когда сестра пришла в некоторую, ну, скажем, норму. Во всяком случае, я счел, что теперь я могу уехать. Я снова пришел в АВИР с просьбой подготовить мне визу положенным порядками, что я собираюсь выехать. Тут начались некоторые действительно сложности. Готовые и уже оплаченные визы не были мне выданы работникам АВИРа в последний момент без какого-либо объяснения причин. Единственное, что было сказано, оказывается, вы не работаете уже 11 месяцев. Ну, конечно, работники АВИРа все время знали, что я не работаю. Я все документы подал же в это время. И я и не мог работать никак, никоим образом. То есть я, конечно, работал очень активно, я занимался научной работой. За эти 11 месяцев я написал 1,5 книги и несколько, я считаю, совсем неплохих статей. Но это же, так сказать, советским властям, это для них не работа. Я нигде не служил. Хотя у меня были средства к существованию вполне, но виза мне не была выдана. А в то же время работники районной милиции стали приглашать меня для беседы, утверждать, что я веду паразитический образ жизни. Хотя у меня были документы, подтверждающие, что незадолго до своего ухода с работы я получил деньги за изданные в Советском Союзе переводы книг. Кроме того, вышел ряд моих работ за границей, и через советскую экспортно-импортную организацию ВААП я тоже получил довольно крупные суммы. Плюс деньги за кооперативную квартиру, которую я сдал, позволяли мне жить, ну, не могу сказать безбедно, но во всяком случае я существовал совершенно нормально. Кроме того, работала моя жена и получала очень высокую зарплату в 300 рублей. Тем не менее, работники милиции составили протокол на том, что я являюсь паразитом и тунеядцем, злостным, и предупредили меня, что если я в течение месяца не устроюсь, то они пришлют мне официальное предупреждение, а после этого в 3-месячный срок меня будут судить и вышлют из Москвы. Ну, сами понимаете, в каком приятном состоянии я находился. Квартиры у меня фактически не было, поскольку я ее сдал и деньги внес в уплату за визы. А надо напомнить, что каждый уезжающий из СССР за отказ от советского гражданства платит 500 рублей. По официальному курсу примерно около 600 долларов.
4: Что на вашу семью это значит?
5: Ну, нас двое. Только за отказ от гражданства мы должны были заплатить 1000 рублей, потом по 270 или что-то в этом роде за визы, за гербовые бумаги и так далее. То есть очень крупную сумму. Забавно, что если за отказ от советского гражданства надо платить деньги, то, по-видимому, при получении советского гражданства каждый юный гражданин СССР должен получать деньги от советского государства, иначе непонятно, почему их приходится возвращать. Ну вот, ну пришлось пережить некоторые, вот примерно это продолжалось 3 недели, и должен сказать, что я чувствовал себя не очень приятно. АВИР отказывал в выдаче визы, не объясняя, когда это произойдет, а милиция угрожала вот такими действиями. Ну ничего страшного в действительности не случилось. Так же неожиданно, как отказали, так же неожиданно и разрешили. В некий день мне сказали, что я могу прийти и получить немедленно. Что я и сделал, и через 10 дней из Москвы отбыл.
4: Ну, и выезд состоялся когда?
5: Тоже интересно. Я должен был выехать 26 мая. По всем положенным правилам мы явились за 2 часа до начала официального таможенного досмотра на аэродром. У нас было при себе на 4 человек 4 чемодана с детским бельем, простынями, десятком книг и десятком пластинок. Больше у нас ничего не было. Ну, посуды еще было чуть-чуть. Таможенники все время говорили мне, что еще не пора смотреть, что надо подождать. А когда уже, собственно, была пора совершать таможенный смотр, сказали, что они этого делать не будут. И что я должен был это делать накануне. Хотя нигде не написано, что я должен был это делать накануне. Я сказал, что же мне делать, ждите. Меня заставили ждать 5 или 6 часов. Рейс мой улетел. После чего мне сказали, что на самом деле я теперь должен поехать менять билет. От аэродрома до КАС примерно 40 километров или даже больше расстояния. После того, что я поменял билеты и провел с детьми на аэродроме еще 4 часа, состоялся таможенный досмотр, он весь занял, ну, может быть, 30 минут, а может быть, даже и меньше. Потому что, собственно, смотреть-то было нечего. Ну вот, на другой день уже без осложнений мы вылетели.
4: В общем, день у нас... На прощание еще раз показали Кузькину мать, да?
5: Да, показали так слегка, пытались показать. Таможенник очень раздражало, что таможенники при этом были вполне культурными людьми. Один из них, листая любимые мои книги, Пастернака и Ахматова, сказал, а книжечки недурственные и дорого платили. Они прекрасно понимали, что такое Пастернак и что такое Ахматова. Они перебрасывались иностранными фразами, очень бойко с проходившими пассажирами. То есть это, к сожалению, люди, которые приобщились к культуре. Это вдвойне было обидно, ну что поделаешь.
4: Первые 3 недели в Вене. Какие впечатления, что происходит?
5: Очень трудно ответить. Ситуация моя нестандартная. Меня встретили коллеги и друзья, и я устроен гораздо лучше, чем, конечно, в среднем эмигрант. Совершенно невероятно поражает до боли, до усталости непривычная доброжелательность всего, и вещей, и людей. Натыкаешься на каждом шагу на то, что все сделано так, чтобы было удобней, так, чтобы было приятней, так, чтобы было легче. Ну, это вот как ни странно, это утомляет. Главное впечатление – некоторой растерянности, впечатление такого сказочного путешествия и отпуска, который вот-вот должен кончиться же когда-то и придется вернуться к обычной жизни. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что у меня, конечно, очень нестандартная ситуация. К тому же у меня много профессиональных контактов, я очень занят и сильно устаю. Но если нужно, так сказать, по какой-то шкале оценить мое пребывание, я бы по советской шкале, я бы, конечно, сказал, что это 5 с плюсом. Ни одной отрицательной эмоции после расставания с советскими таможенниками я не испытал до сих пор.
4: Вы уже читаете лекцию? И заключительный вопрос, очень стандартный, но в такой ситуации, конечно, необходимый, о дальнейших планах, краткосрочных, среднесрочных.
5: У меня с планами тоже более или менее все совершенно, к счастью для меня, очевидно. У меня есть приглашение, подтвержденное только что университетскими властями, на профессорское место в Монреальский университет, Université de Montréal, Française. Я мечтаю приступить к занятиям в положенный срок где-то в первых числах сентября. Сейчас просто ожидаю канадской визы, которая должна быть оформлена в течение месяца-полутора. Предполагаю также, что в ближайшие дни, если австрийские власти сочтут возможным выдать мне паспорт, необходимый для пересечения границы, съездить с рядом лекций в западногерманские университеты. Имею примерно 10, что ли, 8 или 11, я не помню сейчас, предложений выступить с докладами и лекциями в университетах Западной Германии. Вот таковы планы пока. Хорошо в Вене. Я был бы очень рад, если бы большинство моих друзей было бы сейчас со мной. Страдаю я только от того, что, хотя я знаю, что от аэродрома Швехат до Москвы 2 часа полета, разделяют нас миллионы километров и световые годы даже. Вот от этого только очень больно.
3: Это было интервью с кандидатом филологических наук Игорем Мельчуком, молодым лингвистом, выехавшим в конце мая из Советского Союза за границу. Его турне по ряду западногерманских университетов состоялось, и после Международного конгресса лингвистов в Вене в конце этого месяца он, как и предполагалось, переедет в Канаду и приступит там к своей преподавательской и научной деятельности.
6: Эфир 18 августа 1977 года. «Золотой запас свободы». К истории русской революции. Первый Всероссийский съезд Советов. Передачу подготовили Виктория Семенова и Виктор Лавров. Эфир 18 июня 1977 года.
7: Вернемся к истории. Передачами под этой рубрикой «Радио Свобода» отмечает 60-летие революции.
8: Сегодняшнюю передачу ведут Виктория Семенова и Виктор Лавров. Итак, от революции к революции. Как это было? Люди, события, факты. Начало июня 1917 года по старому стилю. Первый Всероссийский съезд Советов.

0: Ровно 60 лет тому назад. Сегодняшние выходные дни пришлись тогда на понедельник, вторник, 5-6 июня 1917 года по старому стилю. Передаем последние известия тех дней. Петроградская газета «Речь».
1: В правительстве. Министр-председатель Временного правительства, князь Львов, обратился к Родзянко с письмом об освобождении Таврического дворца, который отводится для нужд учредительного собрания. Временное правительство постановило распустить нынешнюю Центральную Петроградскую думу. Новая дума начнет функционировать через 12 дней.
0: Известия по стране. Московская газета «Русские ведомости» от 6 июня 1917 года по старому стилю.
1: Севастополь. В Черноморском флоте произошли волнения. Передают об уходе в связи с событиями командующего Черноморским флотом адмирала Колчака. Военным и морским министром Керенским отдано распоряжение о принятии решительных мер для водворения порядка и об аресте зачинщиков.
2: Петроград. Прокурор судебной палаты Каринский предложил комиссару 6-го Выборгского подрайона объявить анархистам, захватившим особняк Дурново, чтобы они в течение 24 часов очистили этот особняк. В противном случае особняк Дурново очистят от анархистов силой.
1: 5 июня истек уже однажды продолженный срок для выселения большевистских организаций, захвативших дворец Кшесинской. После горячих споров они дали свое согласие очистить дом в течение 6 дней. Об этом присяжному поверенному Хесину была выдана на бланке большевистской партии расписка за подписью Свердлова.
2: В Москве собрался многочисленный Всероссийский съезд духовенства и мирян в преддверии Церковного собора. По предложению священника Матвеева съезд почтил вставанием память борцов за Родину, за ее свободу и за свободу Церкви. Делегаты пропели хором «Вечную память» и «Со святыми упокой».
0: Ровно 60 лет тому назад страна находилась накануне знаменитого июньского наступления. Шла 150-я неделя Первой мировой войны. Петроградская газета «Новое время».
1: К примеру Петрограда последовала Москва. Там также организуются женские батальоны смерти. В батальоны смерти в Москве уже записалось до 8 тысяч женщин.
2: Вести с фронтов. На Кавказском фронте курды и турки перешли в наступление, потеснили наши части, но затем нашими резервами были выбиты штыками и обращены в бегство. Западные и румынские фронты. Без перемен обычная перестрелка.
0: Лондонская газета «Таймс» от 18 июня 1917 года.
1: В течение всей ночи германцы вели усиленный артиллерийский огонь по нашим позициям в Шампани. К югу от Ипра обращена в бегство партия германских разведчиков.
0: В обстановке 60 лет тому назад в Петрограде открылся первый Всероссийский съезд Советов, своего рода грандиозное собрание победителей февральской революции. Первый в стране совет образовался в Петрограде в день победы революции, 27 февраля. Председатель Совета министров императорского правительства князь Голицын подает в отставку. Государственная дума отказывается подчиниться указу царя о роспуске. Образует временный исполнительный комитет. К зданию Государственной Думы стекаются толпы народа, солдатские батальоны. Там же, в Таврическом дворце, собираются члены арестованной за месяц до этого рабочей группы военно-промышленного комитета. И вместе со столичными социалистами, депутатами Думы, образуют исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов. 2 марта от престола отрекся император Николай II. В тот же день на переговорах исполкома Совета с Комитетом Государственной Думы было образовано первое временное правительство. Однако властью в Петрограде остался Совет. В его подчинение передали себя восставшие солдаты Петроградского гарнизона. 2 марта Совет рабочих и солдатских депутатов образовался в Москве. Вскоре советами покрылась вся страна. Советы как бы взяли рухнувшую власть по всей бывшей империи. В русской армии образовались войсковые комитеты.
3: За три прошедших с тех пор месяца главенство советов привело страну на грань почти полной анархии. Советы экспроприировали товар у купцов, издавали свои местные законы, не подчинялись распоряжениям временного правительства, в войсках отменяли приказы командования. Местные советы порой шли даже на отделение от остальной России. В начале июня 1917 года некто Трунин объявил себя президентом, а городок Кирсанов под Тамбовым – своей автономной республикой. Уже месяц как тянулось громкое дело с Кронштадтом, совет которого объявил себя полновластным хозяином в городе и установил особый порядок для сношений с остальной Россией. Объявляли себя автономными даже железные дороги. 60 лет тому назад, 3 июня 1917 года по старому стилю, представители этих советов съехались в Петроград на свой первый съезд.

0: выступает видный в то время большевик, участник съезда Шляпников, впоследствии расстрелянный в сталинских чистках. Книга Шляпникова, 17-й год.
1: В вечерний час 3 июня в большом зале бывшего дворца Меншикова, тогда кадетского корпуса, на Васильевском острове, собралось около 800 делегатов, несколько сот гостей и представителей печати. Все занимали отведенные им места. Причем левые группы съезда заняли свои традиционные места на левом фланге от трибуны. Большинство съезда принадлежало социал-соглашательским элементам, и его открытие знаменовало победу этого направления по всей стране от тыловых съездов Совета городов до фронтовых съездов солдат. Чиидзе, Церетели, Керенский вызывали всеобщий восторг. Лишь небольшая часть съезда, состоявшая из социал-демократов, большевиков и интернационалистов, группа Мартова, Луначарского, Троцкого, держалась демонстративно сдержанно и не принимала участия в овациях, здравицах и вставаниях. Съезд был открыт краткой речью председателя исполкома Петроградского совета Чхеидзе.
0: Стенографический отчет Первого Всероссийского съезда Советов.
2: Объявляю заседание Первого Всероссийского съезда открытым. Товарищи, велики ваши права. Права эти совпадают с правами Великой Победоносной Русской Революции. Но, товарищи, еще более велики ваши обязанности перед революционной Россией. Скажу больше, перед всем миром. У нас сегодня есть символ единения всех революционных сил. Припомните день 3 июня 1907 года, когда наши товарищи были заточены в тюрьмы, когда была разогнана Дума, и вот эти люди, которые были заточены в тюрьмы, сидят здесь.
3: Чхеидзе целует Церетели. В зале появляется Керенский. Его встречают бурными аплодисментами.
2: Съезд всероссийский, преддверие будущего Всероссийского учредительного собрания, должен сказать свое беспристрастное слово.
4: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «От революции к революции. Как это было?» Люди, события, факты.
5: Душным вечером 3 июня 1917 года председатель Петроградского совета Чхеидзе открыл первый Всероссийский съезд Советов. Съезд был задуман социалистами как смотр победителей февральской революции, как демонстрация революционных сил России. 3 июня 1917 года по старому стилю, в день открытия Всероссийского съезда Советов, в его работу вмешались события бурных дней того времени. Накануне Временное правительство выслало из России швейцарского левого социалиста Роберта Грима. Известность свою он приобрел в сентябре 1915 года, как председатель Циммервальдской конференции социалистов и как один из самых активных пацифистов. Гриму предъявили шифрованную депешу, из которой следовало, что он находится в сношениях с германским правительством. Высылка Грима била по престижу ленинцев, Троцкого и левого меньшевика Мартова, с которым Грим был особенно близок. Первый Всероссийский съезд Советов сразу же увяз в спорах вокруг высылки Грима из России. Спор этот и задаст тон всему смотру революционных сил. Из всероссийского он превратится в смотр сил между фракциями социалистических партий в Петрограде.
0: Четвертое июня 1917 года по старому стилю. Наступил второй день Всероссийского съезда Советов. На повестке дня отношение Советов к Временному правительству. этот, в то время воскресный день, будут впоследствии в восторженных тонах описывать все учебники, хроники и работы по истории большевистской власти. Вот, к примеру, выдержка из политиздатовской биографии «Ленин».
3: Выступавший с большой речью министр почт и телеграфов коалиционного правительства и лидер меньшевиков Церетели заявил: «В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: «Дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место». И в этот момент из середины притихшего зала раздался громкий, уверенный и решительный голос: «Есть такая партия». Это был голос вождя большевистской партии Ленина. По свидетельству очевидцев, он прозвучал как удар грома, произвел ошеломляющее впечатление, вызвав замешательство в зале и смятение в президиуме. Гул прокатился по всему залу. Сбитый с тона неожиданной ленинской репликой, Церетели быстро закруглился. А Ленин уже подымался на трибуну. Он произнес сильную речь.
5: Трудно сказать, какие свидетели нарисовали эту картину для одного из сегодняшних главных идеологов партии Поспелова, который руководил писанием официальной биографии Ленина. Давние предшественники на посту Поспелова, Покровский и ликвидированный Сталиным Янукидзе, выпустили в 30-м году стенографический отчет о Первом съезде Советов. Отчет отмечал каждую реплику с места, каждую реакцию зала. Ленин не выкрикивал «Есть такая партия». После ленинской реплики «Есть» замешательство и гула в зале не произошло. И по вполне понятным причинам. За 2 месяца пребывания Ленина в Петрограде к манерам вождя большевиков уже успели привыкнуть. Ленин мог неожиданно и без приглашения появиться на заседании, например, Петроградского совета, прервать оратора и потребовать для себя внеочередного выступления. Выступив, Ленин зачастую сразу же уходил с заседания, не удостоив своим вниманием ответные выступления присутствующих. Прервать же с места оратора для Ленина было обычным делом. И потому прерванный Лениным меньшевик Церетели вовсе не был сбит с толку. Но послушаем теперь самого Церетели, как он описал этот момент на заседании Всероссийского съезда Советов 4 июня 1917 года по старому стилю. Книга Церетели «Воспоминания о февральской революции».
2: Когда в ответ на восклицание Ленина я сказал ему, что описываю политику большевиков на основании его собственных заявлений и что мы с интересом выслушаем то новое откровение, которое он, по-видимому, собирается поведать, Ленин попросил слова и сейчас же после окончания моего доклада поднялся на трибуну, чтобы при напряженном внимании съезда дать объяснение по поводу своего восклицания с места.
5: Стенографический отчет о Первом Всероссийском съезде Советов не передает реакции зала на эту довольно откровенную речь Ленина. Поэтому нам придется дополнить стенографический отчет воспоминаниями Николая Суханова, члена исполкома Петроградского совета и активного участника съезда Советов. Тогда, в июне 17 года, левый социал-демократ Суханов называл себя индивидуальным большевиком и был близок к умеренным большевикам типа Каменева и Муранова.

0: Советов. Воспроизведем обстановку на съезде по стенографическому отчету и книге Суханова «Записки о революции».
1: Николай Суханов.
2: В качестве оппонента Церетели выступил сам Ленин, вышедший на солнечный свет из своих подземелий. В непривычной обстановке, окруженной враждебной толпой, смотревшей на него как на дикого зверя, Ленин, видимо, чувствовал себя неважно и говорил не особенно удачно, беспорядочно, без стержня. Но в его речи были замечательные места, ради которых об этой речи необходимо вспомнить.
1: Стенографический отчет Первого Всероссийского съезда Советов. Говорит председатель съезда.
3: Слово предоставляется товарищу Ленину.
4: Предыдущий оратор, гражданин министр почты и телеграфов, говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю, есть. Ни одна партия от этого отказаться не может. И наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком. Вы можете смеяться сколько угодно, но если гражданин министр поставит нас перед этим вопросом рядом с правой партией, то он получит надлежащий ответ. Ни одна партия не может от этого отказываться.
1: Николай Суханов о реакции в зале съезда Советов.
2: Это было ново, любопытно и очень важно. Это было первое открытое заявление Ленина о том, что в его устах означал лозунг «Вся власть Советам». Власть должна принадлежать целиком пролетарской партии Ленина, которая борется за власть целиком. Другая сторона дела – та, что Ленин готов взять всю власть каждую минуту, то есть когда его партия находится в заведомом меньшинстве. В апреле большевистский вождь призывал учиться быть в меньшинстве, иметь терпение, завоевывать советы, добиваться в них большинства и передать им, советам, всю власть в центре и на местах. Ныне же Ленин, не имея терпения, не добившись большинства, не завоевав советов, требует диктатуры для одной своей партии. Возможно, что в тайниках ленинской головы никогда и не было иного толкования первоначальных апрельских лозунгов. Но обнародовать это толкование Ленин счел уместным и своевременным ныне, впервые. Теперь, что же стал бы делать Ленин, когда бы в любую минуту стал у власти? Я приведу его подлинные слова, цитируя по правде от 16 июня старого стиля.
4: Наш первый шаг, который мы осуществили, если бы у нас была власть, арестовать крупнейших капиталистов, подорвать все нити их интриг. Без этого фразы о мире без аннексий и контрибуций – пустейшие слова.
1: Здесь Николай Суханов добавляет в сноски.
2: Лично у меня осталось в памяти, что Ленин сказал именно арестовать 200-300 капиталистов. В других газетах в этом же роде. Но будем больше собственных ушей верить правде.
4: Вторым нашим шагом было бы объявить народам отдельно от правительств, что мы считаем всех капиталистов разбойниками. И Терещенко, который ничуть не лучше Милюкова, только тот немножко поглупее, и капиталистов французских и английских, и всех.
1: Член исполкома Петроградского совета Николай Суханов вспоминает о реакции в зале съезда Советов на эти слова Ленина. Книга Суханова «Записки о революции».
2: Дальнейших шагов Ленин не перечислил, отвлекшись случайными мыслями. Он только сказал, что большевистская власть выступила бы с предложением всеобщего мира. Но первого и второго шага было, во всяком случае, достаточно.

0: чтобы весь зал ахнул от неожиданности, от нелепости такой программы. В качестве программы будущего большевистского правительства оба шага Ленина были поистине нелепы и показались немало непривлекательны даже для маленького левого сектора. Недоумение от речи Ленина отразилось совершенно явно и на лицах, и в разговорах крайне левой съезда Советов. В глазах же большинства съезда герой Керенский, выступавший вслед за Лениным, одержал над ним блистательнейшую победу.
1: Стенографический отчет Первого съезда Советов. Второе заседание 4 июня 1917 года по старому стилю.
2: Товарищи, задача наша объединенных русских социалистических партий и русской демократии, задача наша заключается именно в том, чтобы не допустить такого конца, который был во Франции 100 лет тому назад. Чтобы наши товарищи, которые были на каторге и вернулись, не вернулись бы туда обратно. Чтобы товарищ Ленин, который был за границей, мог бы и дальше здесь говорить и не возвращаться к себе в Швейцарию. Какие же средства нам предлагают? Арестовывать русских капиталистов? Товарищи, я с глубоким уважением отношусь к доктрине марксизма, но таких элементарных детских вещей никогда марксизм никому не предлагает. Я должен сказать, что, вероятно, сам гражданин Ленин забыл, что такое марксизм. Социализм никогда не предлагал переносить вопросы экономической борьбы, вопросы хозяйственной жизни государства в плоскость, где пользуются рецептами первобытных правителей, азиатских деспотов, арестовывать людей. Вы, сидящие здесь большевики, предлагаете детские рецепты. Вы предлагаете средства борьбы, осужденные и осмеянные научным марксизмом. Арестовывать, разгромить, убить. Что же вы, социалисты или держиморды старого режима? Вы предлагаете путь дальнейшего разрушения. Из этого хаоса, как феникс из пепла, восстанет диктатор, который нас арестует, и вновь мы останемся с разбитым корытом. Наш долг российской демократии — сказать: не повторяйте ошибок истории. Нас зовут на путь, который, как когда-то Францию, приведет Россию к новой реакции, к новым потокам демократической крови.
3: Ровно 60 лет тому назад, 5 июня 1917 года по старому стилю, в Петрограде шел первый Всероссийский съезд Советов. Подавляющее большинство на съезде было у социал-демократов и социалистов-революционеров. Ленин и его партия оказались в незначительном меньшинстве. Но именно на этом съезде Советов Ленин впервые заявил, что его партия готова в любую минуту взять власть. И дело было не только в особенности мышления Ленина. Дело было не только в уверенности Ленина, что он знает, что лучше для страны, для народа, и не только в том, что Ленин был готов арестовывать, прибегнуть к насилию над массами, о чем он неоднократно заявлял еще в эмиграции. В обстановке общественного разброда, отсутствия авторитетной власти, ослепления социалистов сверхдемократией, при все растущей, уже вооруженной угрозе со стороны большевиков, В этой обстановке Ленин сменил тактику своих апрельских тезисов. Уже подтягивались к столице большевизированные матросы-анархисты из Кронштадта, уже готовила оружие Красная гвардия. 10 июня 1917 года Ленин сделает первую, пока неудачную, попытку захватить власть.
1: От революции к революции. Как это было? Люди, события, факты. Вели передачу Виктор Лавров и Виктория Семенова.
4: Эфир 18 июня 1977 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
6: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
11: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
5: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
12: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
6: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
13: мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
5: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
6: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
5: «Человек имеет право». Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
14: Хотят отобрать все. Госдума разрешила арестовывать имущество релокантов. Аресты и обыски перед Курбан-Байрамом. ФСБ взялась за представителей исламского духовенства. Опасный соцконтракт, как программа помощи малоимущим превратилась в конвейер уголовных дел.
5: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К 17 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 52-летнего жителя Челябинска Александра Новосада за госизмену, оправдание терроризма и призывы к терроризму. По версии обвинения, госизмена Новосада заключалась в том, что он, далее цитирую, «установил контакт с представителем Украины и, используя банковские счета лиц, введенных в заблуждение представителями иностранного государства и неосведомленных о его преступной деятельности, сделал 5 переводов на общую сумму в 15 тысяч рублей». Другие обвинения ему предъявили за комментарии в социальных сетях, среди которых были фразы «смерть Путину», «слава Украине» и другие. Александра Новосада арестовали в марте 2024 года. При задержании его избили и издевались над ним. К 3,5 годам колонии суд в Москве приговорил доцента факультета математики Высшей школы экономики Андрея Дымова за финансирование экстремистской деятельности, донаты фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его взяли под стражу в зале суда. По версии следствия, с августа 2021 года он перевел в ФБК 3,5 тысячи рублей. Андрей Дымов начал работать в Высшей школе экономики в 2015 году. Его трижды выбирали одним из лучших преподавателей вуза. Также за донаты ФБК суд наказал нейрохирурга из Архангельска Николая Серебренникова. Ему назначили штраф в 450 тысяч рублей. По версии следствия, с 2021 по 2022 годы он перевел фонду 3,5 тысячи рублей. Николай Серебренников – лауреат премии имени Ломоносова. Дважды его признавали лучшим врачом-нейрохирургом Архангельской области. В 2021 году российские власти объявили фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией. По подсчетам издания «Медиазона», к апрелю 2026 года по всей России возбудили не менее 225 уголовных дел из-за донатов ФБК. К 3 годам и 25 дням колонии суд в Москве приговорил сотрудницу бара Ксению Белоусову за оскорбление чувств верующих. Поводом стала публикация в соцсетях, на которой Белоусова делает кальян из пасхального кулича с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Обвиняемая заявила в суде, что признает вину и раскаивается. Летом 2025 года Белоусову приговорили к 3 годам условно по уголовному делу о наркотиках. Новый реальный срок суд назначил ей путем частичного сложения наказаний. Журналистку Нику Новак, отбывающую наказание в колонии в Иркутской области, отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Как сообщает ее группа поддержки, в ШИЗО Новак находится с 20 мая. По какой причине, неизвестно. Письмо от нее вымарано цензурой. До этого Новак 3 месяца провела в помещении камерного типа, где, по ее словам, в кранах была только ледяная вода, из-за чего заключенные постоянно болели. В ноябре 2024 года Нику Новак приговорили к 4 годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе. Она работала в издании «Чита Медиа», была главным редактором сайта «ЗАПРУ», а также сотрудничала с «Радио Свобода» в качестве внештатного корреспондента. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Стивен Капус призвал власти России освободить журналистку. На условия содержания в колонии пожаловалась и другая заключенная журналистка Мария Пономаренко. На свидании она рассказала подруге, что ее держат в одиночной камере площадью 7 квадратных метров, несмотря на клаустрофобию. «Я сижу там, и каждый день это ощущение неимоверных круглосуточных пыток», – рассказала Пономаренко. Она также пожаловалась на цензуру писем и на то, что ее лишают связи с внешним миром. Марию Пономаренко арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у нее ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам ее защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи. О проблемах со здоровьем у заключенного правозащитника Бахрома Хамроева рассказала его жена, которая в середине мая получила возможность 3-дневного свидания с ним. С июня прошлого года он находится в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По рассказам супруги, сначала его 4 часа держали в так называемом «стакане» – помещении, где можно только стоять и невозможно сидеть, пока ему не стало плохо. Затем почти 9 месяцев он провел в штрафном изоляторе и в помещении камерного типа. Он сильно похудел, по словам супруги, у него забирали очки и Коран. В первый месяц ему не давали лекарства, из-за чего у него стала отниматься левая нога. В 2023 году Бахрома Хамроева приговорили к 13 годам и 9 месяцам колонии за оправдание терроризма и участие в террористической организации – партии «Хизбут-Тахрир». У 68-летней Галины Бехтер, которая находится в следственном изоляторе в Симферополе, прогрессирует деменция, пишет издание «За права человека» со ссылкой на правозащитницу, переписывающуюся с заключенными. Из переписки с сокамерницей Бехтер выяснилось, что сама она уже писать не может. Она отказывается от еды и сильно похудела. Сокамерницы пытаются добиться для нее медицинского обследования. В марте 2026 года созданный российскими властями Запорожский областной суд приговорил Бехтер к 11 годам колонии за госизмену и за переводы денег на счет, связанный с ВСУ, через мобильное приложение украинского банка. Прокуратура обжаловала этот приговор, требуя увеличить срок Бехтер. К 3,5 и 3 годам условно суд в Дагестане приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева за превышение полномочий с применением насилия. Их освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. В июне 2020 года полицейские задержали жительницу Хасавюрта, продавщицу Юлдуз Курашову. В отделе полиции ее стали избивать, вымогая деньги и угрожая подбросить наркотики. Утром следующего дня Курашову отпустили после того, как она подписала явку с повинной. Медицинская экспертиза зафиксировала у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные кровопотеки.
15: Госдума сразу во 2-м и 3-м чтениях приняла закон, разрешающий арестовывать имущество граждан России, находящихся за рубежом, если они совершили административные правонарушения против интересов России. За закон проголосовали 384 депутата, против и воздержавшихся не было. С 1 сентября этого года россияне, которые уехали из страны, но оставили здесь квартиру, машину, дачу или банковский депозит, рискуют лишиться этого имущества, например, за пост в соцсетях. Соответствующие поправки Дума одобрила 25 мая. Что это значит и кого коснутся изменения, расскажем в нашем сюжете.
16: Виталий Кузнецов живет в США уже 20 лет. В прошлом году он написал пост про певца-шамана. В итоге суд в Ставрополе заочно оштрафовал Виталия на 30 тысяч рублей, увидев в его тексте дискредитацию армии. Хорошо, что квартиры в России у него не осталось, потому что скоро одним штрафом уже не отделаешься. С 1 сентября 26 года у россиян, которые уехали из страны и позволяют себе неправильно высказываться в интернете, будут арестовывать имущество, оставшееся в России – квартиру, машину, счет в банке. Пока что можно арестовывать имущество только на сумму штраф, как гарантию его погашения. Но новый закон это правило убирает. Получил штраф 30 тысяч рублей, суд арестует квартиру за 3 миллиона. И это касается не только тех, кто выходил на митинги или вел политический канал. Например, преподавателя философии из Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали за грустный смайлик и класс под антивоенными постами в Одноклассниках. В суде он объяснял, что выражал эмоции в частном порядке, армию порочить не собирался, но суд решил иначе. Раз поставил реакцию в публичной сети, значит, осознавал последствия. За годы войны россияне, проживающие в России, уже научились быть осторожными. Меньше комментируют, стараются не лайкать сомнительные публикации. Другая история, если человек живет в Берлине, Алматы, Бангкоке, уехал, не планирует возвращаться и давно привык в соцсетях писать свободно. Ну а чего бояться, он же не в России. Вот здесь и кроется подвох. Дело возбудят без него, суд пройдет без него. Для галочки назначат государственного адвоката, человека, которого он никогда не видел и который, скорее всего, даже не попытается его найти. Уведомят по электронной почте, если вообще уведомят. А квартира, которую он оставил в России и сдает через знакомых, или машина, которую не успел продать, будет арестована. И об этом, скорее всего, он не узнает, пока не попытается своим имуществом как-то распорядиться. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил логику закона прямо. Тот, кто уехал из России, критикует страну, но при этом сдает здесь квартиру и получает другие доходы, должен отвечать по российским законам. Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России, сказал Володин. Комитет Госдумы утвердил конкретный перечень статей, по обвинению в которых грозит арест имущества. Дискредитация армии, злоупотребление свободой слова, нарушение правил иноагента, призывы к санкциям против России, распространение экстремистских материалов, публичное сравнение СССР с нацистской Германией. В списке есть и совсем неочевидная статья, которая формально называется «Мелкое хулиганство с особыми признаками». За этим канцелярским названием может скрываться, например, следующее. Написал что-то не то про государство, про власть или про символику России в интернете. Попал под статью, штраф от 30 до 100 тысяч рублей. И теперь еще и потенциальный арест имущества. Но российские власти нашли способ добраться и до молчаливых. Тех, кто уехал, ничего не комментирует и не лайкает, и просто живет свою жизнь. В январе 26 года МИД России предложил обязать каждого россиянина, получившего вид на жительство или второе гражданство, сообщать об этом в российское консульство в течение 60 дней. Такое правило существует и сейчас, но уведомлять власти нужно в течение 60 дней после въезда в Россию. Если человек в Россию не приезжает, то и сообщать не обязан. Новый законопроект эту лазейку закрывает. Неважно, возвращаешься или нет, все равно иди в консульство и отчитывайся. Не отчитался – статья 330 пункт 2 Уголовного кодекса. Это уже не административный штраф, а уголовное дело. Штраф до 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных работ. А если такой россиянин когда-нибудь окажется в стране, заключивший с Россией договор об экстрадиции, его задержат на границе. Пока по этой статье судят тех, кто живет в России и не сообщает властям о втором паспорте или ВНЖ. Таких дел становится все больше. В первой половине 2025 года вынесли 17 приговоров, хотя в тот же период 2024 года их было всего 5. За все время с 2022 года осуждено более 50 человек, а новый законопроект МИДа предлагает распространить эту статью на всех, кто живет за границей. Но пока это только проект. Закон еще не принят.
17: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Максим Оленичев. Максим, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
15: Очень много обсуждений идет вокруг вот этого недавно принятого закона Государственной Думы, который многие трактуют так, что всех релокантов сейчас лишат их имущества, оставшегося в России. Нужно срочно что-то делать, чтобы до 1 сентября припрятать свои вещи. А кто-то видит в этом еще и такой политический сигнал. Вот, например, я процитирую адвоката Николая Полозова, который у себя на Фейсбуке, реагируя на этот законопроект, написал, что российское государство окончательно оформляет новую модель собственности. Имущество принадлежит вам ровно до того момента, пока вы политически лояльны режиму. Скажите, как относиться к этим законодательным новеллам и действительно ли они такие страшные?
18: Ну, конечно, это ужесточение наказания за критику российской власти, ту деятельность, которую российские власти сейчас ведут, потому что тот перечень статей, за которые могут наложить арест, он является политическим. Во-первых, это нарушение законодательства об иностранных агентах, об участии в деятельности нежелательных организациях. Есть статьи за явное неуважение к органам государственной власти. У нас такая статья есть в Кодексе об административных правонарушениях. За дискредитацию вооруженных сил, то есть за выражение мнения. И, по сути, россияне, которые уехали за рубеж, но продолжают высказываться по этим темам, то они как раз и могут быть подвержены влиянию этого закона, потому что схема закона устроена следующим образом. Если российские власти выявили нарушения, те, которые я перечислил, то они могут составить протокол об административном правонарушении. И вместе с этим протоколом, передавая дело в суд, эти органы могут попросить суд наложить арест до рассмотрения дела на имущество уехавших россиян. И этот арест будет действовать до тех пор, пока не будет оплачен штраф по делу об административном правонарушении, и только после этого этот арест может быть снят. То есть, по сути, это не конфискация активов уехавших россиян, а это история про то, что россияне, которые уехали, и в отношении которых рассматривается дело об административном правонарушении именно по этим политическим статьям, они не смогут ни продать, ни сдать в аренду это имущество, но будут нести расходы на его содержание, то есть, допустим, в случае квартиры это коммунальные услуги, налог на недвижимость и так далее. Но, повторюсь, этот арест может быть снят тогда, когда наказание будет исполнено.
15: Так, а каким образом судьи будут арестовывать имущество? То есть, слава богу, не будут конфисковывать пока что. Но если человека, предположим, в России оштрафовали на 5000 рублей, на 15 тысяч рублей, ну даже на 300 тысяч рублей, есть и такие штрафы вот по тем статьям, которые вы называли, значит ли это, что у него сразу же арестуют всю недвижимость, оставшуюся в России, например, и квартиру, и дачу, которые стоят несоизмеримо больше? Или только дачу, или только квартиру, или если вдруг у него машина там осталась незарегистрирована, они будут вообще иметь в виду, как бы сопоставлять суммы штрафа и стоимости?
18: Ну, в той редакции, которую Государственная Дума приняла закон, из него следует, что сумма штрафа не имеет никакого значения по этим политическим статьям. Условно, если человека могут оштрафовать на 1000 рублей, то суд может наложить арест на все имущество человека в России. Это на денежные средства на банковских счетах, на квартиру, на дачу, на автомобиль. И таким образом, собственно говоря, человек будет лишен возможности распоряжаться имуществом за одно какое-либо нарушение. Я при этом напомню, что в этот момент судья еще не выносит постановление о признании лица виновным, но уже накладывает некоторые обеспечительные меры для того, чтобы это имущество арестовать. И, по сути, когда вынесется решение о наложении штрафа, то как раз, если у человека нет денег, то за счет имущество может быть и погашена эта сумма штрафа. Но здесь тоже не все так однозначно, потому что в первую очередь, конечно, приставы будут списывать сумму штрафа с банковских счетов, и только потом, если на банковских счетах не окажется достаточно суммы средств, могут перейти к аресту и реализации того имущества, которое можно продать. Оно должно быть соразмерно сумме штрафа в случае реализации. Но в случае принятия вот этих вот обеспечительных мер, на случай, когда дело еще не рассмотрено, может быть арестовано имущество на любую сумму по этим политическим статьям.
15: Хорошо, а приставы могут начать исполнительное производство, когда человек даже не знает о том, что, ну, у него была арестована квартира, что у него был вообще какой-то штраф, который выписали ему в России. И вот приставы решат этот штраф выплачивать и с молотка продадут где-то квартиру, например. Можно будет повлиять на эту процедуру?
18: Ну, смотрите, с учетом этого закона, на самом деле, если штраф будет наложен 50 тысяч рублей, то приставы не будут продавать квартиру, потому что стоимость имущества, которое подлежит продаже, она должна быть соразмерна тому штрафу, который наложит суд. То есть в данном формате, если будет наложен штраф 50 тысяч рублей и будет арестовано все имущество, включая квартиру, то такой арест и останется до тех пор, пока человек не заплатит сумму штрафа. То есть будет имущество в арестованном виде. Здесь важно про этот законопроект сказать еще несколько других вещей. Во-первых, этот арест накладывается только по политическим статьям и до признания человека виновным. Во-вторых, на случай, если человек уехал из страны и невозможно его доставить лично в суд для рассмотрения этого дела об административном правонарушении, то государство обязано назначить ему государственного защитника. За счет государства сначала привлекается, но затем, когда дело уже будет рассмотрено, то в этом случае судебные издержки будут возложены на уехавшего россиянина. Он лично может и не знать о том, что в отношении него такое дело будет рассматриваться в суде. За него будет работать адвокат, назначенный судом. И затем это лицо, которое привлекается к ответственности, уехавший россиянин, еще должен будет и оплатить услуги адвоката. То есть здесь, в принципе, вот очень многие расходы. Можно сказать, что это новелла российского законодательства в административных правонарушениях. Никогда в России еще такую норму не вводили о том, что когда государство привлекает человека к ответственности по делам в административных правонарушениях, человек еще должен и платить вот эти вот судебные издержки, связанные с назначенным ему адвокатом.
15: Но мне кажется, новеллой является и то, что в принципе предусматривается арест имущества как обеспечительная мера по делам об административных правонарушениях, потому что раньше, насколько я понимаю, это было только в каких-то коммерческих спорах в арбитраже, и если речь шла об уголовном деле и каких-то огромных ущербах, а теперь уже и добрались до комментаторов в социальных сетях. Здесь вы привели те статьи, по которым будут штрафовать, в сюжете у нас достаточно подробно о них рассказано. И все-таки мне вот непонятно, а что считать, там есть одно из определений, как бы за что человека могут наказать. Это правонарушение против интересов России. А что это такое? Ты же должен понимать, что ты не должен совершить, чтобы тебя не оштрафовали. Вот это вот что такое?
18: В текущем формате под интересами России понимаются интересы той действующей российской власти, которая существует. Ну, например, в России достаточно широко распространяется концепция традиционных ценностей, указ президента об утверждении этих конкретных ценностей. И все, что противоречит им, в данном случае будет считаться тогда действиями против интересов российского государства. Или если человек называет войну России в Украине войной, то в этом случае это также противоречит интересам российского государства. То есть, по сути, берутся не какие-то ценности, которые указаны в Конституции, которыми должны руководствоваться, в том числе государственные органы, а в данном случае трактовкой интересов российского государства занимаются те конкретные чиновники, те политические деятели, которые в настоящее время руководят нашей страной. Тут еще важно сказать, что этот законопроект, он рассматривался в стенах Госдумы больше 2 лет. Но при этом по тем ограничениям, которые вводятся постепенно законодателями, можно предположить, что они не остановятся только на этом законе. И в данном случае это некоторый этап дополнительного давления на тех людей, кто не стесняется выражаться по поводу тех действий, которые российские власти сегодня предпринимают в России, и в Украине и так далее. И в данном контексте, конечно, важно, если россияне уже уехали из страны, то российские власти будут давить на те ниточки, которые россиян уехали, еще связываются с страной. В частности, это имущество, связи с родственниками и так далее. И если есть возможность на текущий момент отказаться и вывести каким-то образом свое имущество из России, если вы уже решили совершенно уехать из страны, то, наверное, это хороший вариант, потому что в этом случае у российских властей останется меньше способов для давления за те слова, которые люди будут высказываться, выражая свое свободное мнение.
15: Но вот здесь уточнение. А если человек подарит своим родственникам, детям оставшееся у него имущество, перепишет, как говорят, да, в народе,
5: на родственников не будут распространяться какие-то ограничительные меры, там арест, ну, то есть арестовывают имущество конкретного человека, которого оштрафовали за конкретное дело. И это не касается его близких. Или как в уголовных делах, когда мы знаем целые семьи вообще арестовывают, имущество целых семей арестовывается и конфисковывается, потому что их всех признают преступным сообществом.
18: Но в данном случае не будет переходить все эти риски на родственников, которым будет подарено имущество, потому что как раз по делам об административных правонарушениях пока еще власти придерживаются принципа индивидуальной ответственности, и поэтому если человек имеет возможность юридически продать там недвижимость, подарить ее или какое-либо другое имущество, то новым собственникам не переходят эти риски. Но нужно сказать, что и раньше, вот вы привели пример по уголовным делам, когда арестовывают имущество, признают целые семьи экстремистскими объединениями и потом конфискуют их имущество в доход государства. Раньше такого ведь тоже не было. То есть, по сути, политический режим применяет то законодательство, которое было принято даже несколько лет назад, но начинает трактовать его немножко по-другому. И в данном случае все эти репрессии, они связаны только с одним, с тем, что в стране растут репрессии за выражение мнений, за какую-либо позицию, хоть в отношении уехавших, хоть в отношении оставшихся. И в этом ключе нельзя исключать, что дальше и по делам об административных правонарушениях не будут применяться новые меры, не будут применяться новые законы. Поэтому, конечно, здесь в зависимости от индивидуальной стратегии нужно действовать. Если люди остаются в России и продолжают жить, и то это одна стратегия. Если люди уехали и выражают свободно свое мнение за рубежом, то это другая стратегия, и она вполне должна сводиться к тому, чтобы сделать так, чтобы не было каких-то рычагов давления в России на позицию людей, которые уехали за рубеж.
5: Угу. И еще хочу вам пару вопросов задать о тех людях, которые уехали из России за рубеж, но остались российскими гражданами. Относительно недавно, по-моему, в декабре прошлого года, звучала инициатива от Министерства иностранных дел Российской Федерации внести законодательные изменения, которые обяжут россиян, живущих за рубежом, являться в консульство и сообщать о том, что у них есть банковские счета за рубежом и какие, что там, и о том, что у них есть там вид на жительство, там, подтверждение постоянного места жительства или второе гражданство. Но, насколько я понимаю, эта инициатива пока осталась инициативой и зависла. То есть сейчас не нужно ходить в консульство и отчитываться.
18: Да, совершенно верно, все так, как вы говорите. И эта инициатива, она возникла от неспособности российских властей получать сведения о том, что делают российские граждане за рубежом. Потому что с началом полномасштабного вторжения России в Украину прекращено действие соглашений, некоторые отменены, некоторые приостановлены, в частности, с европейскими странами, об обмене финансовой информацией, об обмене информацией о легальном статусе россиян. И поэтому в этом случае, конечно, российские власти заинтересованы в получении информации, что делают их граждане за рубежом, потому что, допустим, информация о банковских счетах за рубежом позволяет российским властям применять свой российский налоговый режим к доходам, полученным за рубежом, и обкладывать доходы, полученные за рубежом, своими российскими налогами. И поэтому в этой системе, конечно, российским властям важно получать любую информацию про своих граждан именно для того, чтобы получать выгоду дальше для государства. К счастью, этот законопроект пока не принят, и в этом контексте, конечно, нет смысла сообщать какую-либо дополнительную информацию российским властям через посольство и через консульство, потому что выполнение этой рекомендации – это как раз базовая рекомендация по безопасности. Чем меньше российское государство знает, тем меньше рисков возникает у россиян, которые не проживают в настоящее время в России, в том числе по политическим причинам.
5: Да, спасибо большое. Максим Оленичев, юрист правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Спецслужбы России взялись за представителей исламского духовенства. В разных регионах, от Поволжья до Карелии и Москвы, прошли массовые обыски и задержания мусульманских богословов и муфтиев. Поводы для репрессий самые разные. От обвинений в неповиновении полиции и даче взяток до терроризма. Например, некоторых задержанных обвиняют в работе на радикалов из запрещенной в России организации «Братья-мусульмане».
19: Это председатель Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнуддин. В 2019 году президент России Владимир Путин лично вручил ему орден за заслуги перед Отечеством второй степени. А весной 2026-го по всей России прошла волна арестов видных представителей исламского духовенства, в том числе связанных с Духовным управлением мусульман.
20: Уважаемые дамы и господа,
19: среди задержанных имам одной из московских мечетей и бывший муфтий Карелии ливанец Али Бардвил. Его арестовали на 15 суток, якобы за неповиновение полиции в аэропорту Шереметьево. Муфтия Мордовии Раиля Асаинова задержали в Саранске. По версии следствия, он пытался подкупить руководителей одной из программ в Мордовском государственном университете, чтобы студенты сдали сессию. Позже Асаинова отпустили, об этом сообщил его адвокат. Но провластные блогеры писали, что помимо него задержаны еще 5 членов местной общины. Их судьба неизвестна. В 10-х числах мая, как писало издание «Коммерсант», был арестован председатель общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хини, его родственница Регина Хини и заместитель муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авадала Ахмед. Их обвиняют в участии в деятельности террористической организации «Братья-мусульмане». Задержанные, как сказал в интервью «Важным историям» исламовед и политолог Ринат Мухаметов, пользовались популярностью среди верующих. Кампанию против них связывают с общим давлением на духовное управление мусульман и его председателя. Так создатель лженауки деструктология Роман Силантьев заявил телеканалу «Царьград», что власти могут ликвидировать ДУМ, потому что его члены, цитата, «перешли уже все границы». АЗ-блогер «Рыбарь» обвинил самого председателя ДУМ Равиля Гайтуддина в провокационных высказываниях вроде поддержки нелегальных молелен и регулярных поездках в Турцию на мероприятия с участием радикалов. Это была цитата. В начале мая Гайнуддин обратился к Путину с просьбой не подписывать законопроект, запрещающий мусульманам совершать религиозные ритуалы вне мечетей. Ранее он выступал в защиту иностранцев после теракта в Крокус-Сити-Холле, а также предлагал интегрировать мигрантов через мечети. Но в целом, как отмечают эксперты, проявлял лояльность к российским властям, в том числе поддерживая мобилизацию и упоминая Путина в молитвах.
21: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
22: Здравствуйте, приветствую вас.
21: Скажите, на ваш взгляд, можно ли говорить сейчас о какой-то спланированной кампании силовиков, ФСБшников, правоохранительных органов против заметных мусульманских деятелей в России? И если это действительно кампания, потому что, ну, так выглядит, то какова ее цель и кто инициатор вот этой кампании?
22: Я думаю, что основные бенефициары, конечно, и застрельщики всего этого дела представители спецслужб, ФСБ, прежде всего, которые давно уже точили зуб на ряд мусульманских деятелей и на мусульманские структуры, которые были объединены под эгидой Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России. Это две организации, во главе которых стоит муфтий Равиль Гайнуддин. И если вы знаете, то нападки были давно. Представители Z-сообщества и других прошовинистических групп, что, дескать, Равиль Гайнуддин выполняет прихоти и указания всевозможных каких-то ваххабитских или же там англосаксонских групп влияния, и нужно его, дескать, немножко прижать к ногтю. А вокруг да около они ходили, и вот мы стали свидетелями единовременной акции, при которой были арестованы, ну, по разным оценкам, по-разному говорят, там 10-15, кто-то говорит 25 человек. Не удается действительно ни верифицировать, ни узнать точное количество задержанных, потому что информация скрывается, плюс ко всему выясняется, что некоторые были задержаны еще в апреле месяце. Но то, что эти аресты произошли в Саратове, в Москве, Санкт-Петербурге, в Саранске, в Ингушетии, говорит о том, что эта акция готовилась, планировалась и реализовалась, кстати говоря, накануне праздника, мусульманского праздника.
21: Курбан-байрам. Да. И как мусульманская общественность, община, как отреагировали на это? Я попыталась найти какие-то комментарии, может быть, каких-то публичных персон по этому поводу, но что-то ничего не увидела. Ни писем в поддержку этих муфтиев, ни высказываний руководства Северокавказских республик или Татарстана, которые вроде бы продвигают вот идею поддержки мусульманства в России, распространения. Почему все воды набрали в рот?
22: Это вот уникальная ситуация, на самом деле. Раньше ведь кто-то из них, там, Кадыров, который мерил на себе эту тогу защитника мусульман, или же там очень так с хитрым прищуром Миниханов это делал, так по-простецки как-то так закручивал, да. Сейчас мы видим, что никто из них и никто из представителей мусульманского духовенства не сказал ни слова. Я внимательно смотрю, слежу, знаю очень многих, и они просто делают вид, что ничего не произошло. То ли действительно это решение принято на самом верху, им сказано не лезть, то ли уж они пытаются, имея в виду Равиль Гайнутдин и его окружение, каким-то образом договориться, чтобы как-то вот безболезненно, с наименьшими потерями они смогли выйти из этой истории. Потому что, очевидно, это удар, прежде всего, по Равилю Гайнутдину и его организациям. Потому что есть еще второй полюс, это так называемый ЦДУМ, Центральное Духовное Управление Мусульман, которое базируется в Уфе, возглавляет его такой одиозный деятель, как Талгат Таджуддин, в свое время объявлявший даже, что ЦДУМ будет переименован в Духовное Управление Мусульман Святой Руси. Это еще вот до прихода Путина даже было. То есть он всегда двигался в фарватере того, что хочет власть. И они не пострадали никоим образом. Более того, я думаю, что они в какой-то степени даже потирают руки, потому что...
21: Бенефициары, да, этой ситуации?
22: В какой-то степени, да, потому что между ними было противостояние, это очевидное соперничество. Таджуддин хотел быть главным и безоговорочным. А Равиль Гайнутдин все-таки так тоже человек умудренный в этом смысле, да и актер по образованию, надо отметить. Он все прекрасно понимал и знал, как действовать. Другое дело, что вот эта вот мусульманская паства, если можно так выразиться, она была поделена условно между тремя центрами власти. Это Равиль Гайнутдин, это Москва, крупные города, городские такие сообщества. Талгат Таджуддин – это татаро-башкирская часть, в основном сельская. Ну и северокавказская. Угу. Там тоже есть муфтий, который возглавляет вот этот Координационный совет мусульман северокавказских республик. Такой треугольничек. У каждого была своя поляна. Угу. Но сейчас мы видим, что здесь центр тяжести смещается, и удар нанесен, по наиболее, наверное, авторитетной и наиболее деятельной структуре под руководством Равиля Гайнутдина.
21: А этот удар именно по структуре, то есть это разборки где-то наверху, которые не коснутся обычных мусульман, жителей России? Или это может все привести, вообще нету ли таких сигналов о том, что это может привести реально к антимусульманским действиям властей? Раз уж они там говорят о скрепах, традиционных ценностях, причем они не могут определиться, это чьи традиции нужно соблюдать, да, языческие, мусульманские или христианские, чьи-то вообще все. Но если вдруг они решат в этой своей парадигме двигаться дальше, не представляет ли это опасность, в принципе, для мусульманской части населения России?
22: Бесспорно, представляет. Потому что помимо того, что это какие-то там административные разборки, это, конечно, и политический удар. Я думаю, что в какой-то момент и Кремль, и ФСБ приняли решение, что мусульмане чрезмерно отчуждены. Да? То есть они самостоятельно, они не совсем вписываются в это прокрустово ложе русско-православного мира. Понятно почему. У них есть какие-то отдельные структуры, у них собственная инфраструктура, социальная жизнь какая-то, у них свои там учителя есть, какие-то учебные заведения, да, и они все равно не встраиваются, не встраиваются все равно. Плюс ко всему есть автономность определенная. И это вызывает, конечно, определенное беспокойство силовиков, которые хотят всех просто загнать и из всех сделать общее месиво. Поэтому вот те люди, которые были арестованы, они, кстати говоря, были очень такими деятельными. И половина из них – это все-таки арабы. Часть – это палестинцы, кстати говоря, которые там учились или работали, там, кто врачом, кто преподавателем, получили гражданство в свое время. В отношении них давно уже так косо посматривали. Ну, дескать, иностранцы же, понятно, там через них какое-то влияние идет обязательно. Но как-то вот не трогали, потому что эти люди все равно стояли подаль от политики, но что-то все равно комментировали. Все равно что-то комментировали. И поэтому, видимо, собирали-собирали компромат, ну, как компромат, папочку определенную, и решили в какой-то момент ударить. И, естественно, бумерангом-то прилетит всей мусульманской общественности. Потому что ведь очевидно, раз трогают таких людей, то и в отношении простых мусульман будут какие-то действия. Здесь еще важно отметить, что за эту общественность, вот эта вот ура-патриотическая, она разгоняла такой тег, что они хотят здесь халилизировать пространство все, в смысле Равиль Гайнудин. И особенно давили на то, что вот они недовольны с решением властей о том, что согласно вот закону, который на тот момент Путин не подписал, но Равиль Гайнудин обратился, чтобы тот не подписал, по поводу того, что мусульмане не могут, согласно этому новому правилу, отправлять свои религиозные нужды вне стен мечетей. Ну, если объяснить...
21: Это тот самый закон о молельных домах, да? Или как-то так его называли?
22: Да, да. Он что означает? У мусульман есть определенные традиции, обряды. Ну, там, они есть у народов мусульманских, скажем, там, у татар, у башкортов, там, у кавказских. То есть, вот, например, кто-то умер. Вот собираются родственники, читают Коран, там, как-то вот общаются. Вот согласно этому закону это уже нельзя будет делать, потому что это обряд. И нужно будет идти в мечеть.
21: А если мечети вот это... нет, тогда... Ну...
22: Тогда извиняйте, да. Ну, дальше, наверное, будут запрещать, я не знаю, праздники, например, тоже Курбан-Байрам уже в некоторых местах запрещают проводить, там, собираться. Вот о чем шла речь. О том, что для крупных городов, таких как Москва, где, ну, там разные оценки есть, ну, пусть 1,5-2 миллиона человек, мусульман, по скромным оценкам, а мечети всего 4. Ну, вот и куда им деваться, спрашивается. Будут они собираться тайно? Ну, пожалуйста, вот вам уголовная статья. А еще лучше...
21: Но эту статью, этот закон еще все-таки Путин не подписал, о котором вы говорите. Его очень проталкивали, в том числе и идеолог русской деструктологии, насколько я понимаю. Но его, да, его так и не протолкнули. А какого развития событий в кратчайшей, в ближайшей перспективе вы ожидаете?
22: Я, конечно, хочу надеяться, что у них все это дело развалится, и оно не будет иметь того размаха, который хотят достичь идеологи всего этого дела, этой компанейщины. Но все-таки есть опасность того, что будут раскручивать, вовлекать туда все новых и новых людей, потому что, на мой взгляд, они взялись за них неспроста, именно для того, чтобы уничтожить последние какие-то островки, ростки вот там исламского просвещения. Они же были преподавателями, какие-то центры возглавляли, муфтиями были, и вокруг них люди какие-то структурировались, объединялись. Ну и вот, чтобы всему этому все это срезать на корню, я думаю, что они на это готовы пойти. Или же, например, договориться, что, дорогие друзья, мы вас депортируем, условно говоря, лишаем вас российского гражданства, вы освобождаетесь от преследования здесь, но при этом покидаете страну. И такой вариант вполне может быть демонстративный, показательный. И, с другой стороны, показать там мусульманскому миру, вот видите, мы не такие кровожадные. Потому что ведь и с Эрдоганом взаимодействовать надо, и с палестинцами взаимодействовать надо, и с эмиром Катара тоже вроде как не очень плохие отношения, да? А все-таки дело-то крайне резонансное. По мусульманскому миру обсуждение идет, Хотя в России, как мы с вами вначале выяснили, тишь да глобат.
21: Все молчат. В России помалкивают пока. И в заключение, на ваш взгляд, если решат разворачивать эту антимусульманскую кампанию в России, ну, прям вот в полной мере, насколько нынешнее российское общество, не мусульманское, его часть, готова будет пойти на поводу властей и поддерживать антимусульманские какие-то настроения, насколько они легко могут быть распространены сейчас в России в текущий момент?
22: К сожалению, уровень пропаганды и как бы страха людей настолько высоки, что люди могут, конечно, поддаться на вот эти вот ухищрения властей и попытка показать мусульман как пятая колонна и все остальное, да, плюс ко всему мы знаем вот этот вот постоянно раскручивающийся вопрос трудовых мигрантов, которые виноваты во всем и вся, да, ну, естественно, там и мусульмане они большей частью, поэтому это тоже можно как-то связать в один узел. Но проблема в том, что мусульмане там, которые проживают в Поволжье и на Кавказе, конечно, будут в этом смысле крайне недовольны, и это будет, я думаю, провоцировать протестное настроение.
21: В лучшем случае протестное настроение.
22: Да, это обязательно. Ну, относительно Кавказа, то точно.
21: Спасибо за ваше разъяснение. Политолог Руслан Айсин был на связи с программой «Человек имеет право». Взяли деньги у государства на открытие своего дела и получили дело уголовное по всей.

0: Вечер в хате, друзья. Меня зовут Лиза, и это вторая часть серии видео, в которых я делюсь, как из мастера по наращиванию ресниц я стала уголовницей.
1: Воронежская мастер по наращиванию ресниц Елизавета Пигуль стала, пожалуй, самой заметной героиней новой волны уголовных дел. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт в 350 тысяч рублей на открытие профильного кабинета. Условие для получения этих денег было простым. Доход заявительницы за предыдущие 3 месяца не должен был превышать 13 440 рублей в месяц. Деньги дали, Елизавета вовремя отчитывалась, как и на что их тратят. Соцзащита приняла все документы и закрыла контракт без претензий.
0: Состоялся диалог с сотрудником социальной защиты, который говорит: Елизавета Александровна, все мы понимаем. У нас к вам нет никаких вопросов, никаких претензий, все мы проверили, вы за все отчитались, не пропустили ни одного отчета, все вы закупили, деятельность вы свою ведете чисто и прозрачно. Вопрос открытый. У кого все-таки есть ко мне претензии, ну, помимо Следственного комитета, и у кого есть рьяное желание доказать, что все-таки я мошенница, и мне, ну, как бы до конца своих дней, не знаю, многочисленных или нет, нужно все-таки жить со статьей 159.2, часть 3.
1: Спустя почти год пришли с обыском. Следствие установило, 3 месяца подряд доход Елизаветы превышал лимит на 56 рублей в месяц. Итого 168 рублей сокрытого дохода. В результате уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. По словам Елизаветы, в отделении на нее давили, угрожали возбудить дело по другой статье и изъяли телефон. Этой историей заинтересовался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Затребовал доклад.
2: Государство дало мне 350 тысяч рублей, а потом пришло за ними с уголовным делом и статьей за мошенничество. Прошла все необходимые этапы. Подписала все бумаги, купила все оборудование, отчитывалась каждый месяц в течение года. В общем, все по правилам. А через год получилось так, что ко мне пришла полиция.
1: Подобных историй по всей стране уже сотни. В Саранске визажистку Татьяну обвинили в том, что она сокрыла доход, деньги, которые ей переводили родители школьниц, за макияж на выпускной. О том, что случайные поступления на карту могут обернуться уголовным делом, ее никто не предупреждал. В итоге она признала вину, возместила ущерб и провела несколько месяцев под домашним арестом.
3: Меня сейчас судят за мошенничество. Я косметолог, у меня 2 детей. Я взяла социальный контракт официально. Я хотела выйти из сложной жизненной ситуации и начать развивать свое дело. А теперь это все мне приходится доказывать в суде. Честно, я до сих пор в шоке.
1: В Иркутске Светлана, тоже мастер по ресницам, в январе 26 года проснулась от грохота в дверь. 6 в бронежилетах перевернули квартиру, забрали телефоны, ее и мужа. В отделении Светлану держали более 10 часов без воды, требовали признаний. В это время маленький сын был дома с няней, оплаченный только до 4 вечера. Была на грани подписать все, что угодно, лишь бы к ребенку отпустили, рассказывает Светлана. Единственное основание дела – переводы на счет мужа, о которых она вообще не знала. Возврат долга от его знакомого. Превышение прожиточного минимума – 4 рубля в 1 месяц, 12 в другой. Сейчас у Светланы официальное обвинение – закрытый салон, арестованная машина и долги.
4: Одна мастер по бровям провела 42 дня в СИЗО за соцконтракт, полученный 3 года назад. В 2023 году соцконтракты раздавали почти всем, кто заявлялся. Никто не проверял доходы. А в 2026 АБЭП пришел проверять задним числом. Ее клиентам звонили и задавали вопросы, требовали отчитаться по каждому переводу. Кто-то честно говорил, что это услуги, кто-то пытался помочь и придумывал, мол, переводила на подарок, и эти показания не сходились с ее. А она в это время сидела и ничего не могла объяснить. Это не единичный случай, это новая реальность с 2026 года.
1: Социальный контракт существует с 2013 года, но по-настоящему программа заработала с 2021. Схема простая. Если у заявителя доходы ниже прожиточного минимума, государство дает до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, переобучение или выход из трудной ситуации. Взамен нужно потратить деньги строго по назначению, каждый рубль подтвердить чеком, вести дело не меньше года и регулярно отчитываться перед соцзащитой. Чтобы получить контракт, нужно доказать, что 3 месяца до подачи заявления ты жил на сумму не выше прожиточного минимума, установленного в регионе. Вот этот период, 3 месяца до получения денег, и стал главной точкой отсчета для следователей. История с волной уголовных дел из-за соцконтрактов уже дошла до самого верха. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова публично заявляла, что справедливость где-то потерялась, и обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести расследование с учетом разумности и соразмерности наказания.

0: Бастрыкин затребовал доклад по делу Елизаветы Пигуль из Воронежа. В чатах пострадавших, которых уже сотни по всей стране от Санкт-Петербурга до Красноярска, люди пишут одно и то же. Не берите у государства ничего. Программа, которая задумывалась как способ вытащить людей из бедности, для многих обернулась уголовным делом, закрытым бизнесом и долгами. Только теперь еще и судимостью. По плану на 2025 год программа должна была охватить около 230 тысяч контрактов и более 630 тысяч человек. Только за первые 2,5 месяца 2026 года соцконтракт оформили больше 28 тысяч человек. По официальной статистике, с его помощью 3/4 участников увеличили доходы. Почти половина вышла из бедности.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами экономический обозреватель, редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Насколько я понимаю, сейчас уже речь идет не о каких-то единичных случаях преследования людей в связи с тем, что они брали, заключали какие-то социальные контракты, а это прям волна, масштабная волна, региональная. С вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту текущую кампанию? Действительно решили проверить, не набезобразничал ли кто-то, или денег хотят?
2: Мне кажется, причина тут совершенно прозрачная. Просто силовикам нужно отчитываться о раскрытии экономических преступлений, а людям, получившим вот эту субсидию государственную, 350 тысяч рублей, вменяется мошенничество. Мошенничество вменяется ровно в силу того, что они не подходили под условия программы. У кого-то доход в предшествующие 3 месяца был там на 100 рублей выше, у кого-то анекдотический случай на 20 рублей выше, у кого-то, может быть, на 1000. Это преступление, которое очень легко раскрыть, и, соответственно, силовики ставят галочки в том, что они раскрыли преступление мошенничества. Конечно же, в нормальной ситуации они должны были бы приходить не к получателям этих денег, а к сотрудникам соцзащиты, которые принимали решение о выдаче субсидии, потому что если субсидия выдана человеку, который не подходит под условия программы, то силовики должны были бы прийти к сотруднику, который поставил свою подпись на том, что этот человек подходит для выдачи такой-то субсидии.
1: Либо должны доказать, что человек действительно имел умысел. Вот этот конкретный человек, когда шел в соцзащиту, он действительно укрывал свои какие-то дополнительные доходы, у него был умысел государства обмануть. И тогда, ну, по логике вещей можно какие-то предъявлять претензии. А сейчас получается, что просто нашли, очень легко нашли крайних, да? Причем вот эти суммы-то лишние, это, как правило, вдруг кому-то банковский перевод пришел небольшой, какие-то деньги прилетели, или продали какую-то вещь там на Авито.
2: Абсолютно. В одном из репортажей есть случай, когда матери нескольких детей и хозяйки небольшого кафе, ее бывший муж перевел алименты, которые он не платил в течение 3 месяцев. Тут он перевел разом за 3 месяца. Это и создало превышение средних доходов домохозяйства над прожиточным минимумом. А спустя, соответственно, 1,5-2 года получательницы этой субсидии вменяют мошенничество. Мне кажется, что никакого мошенничества тут в принципе быть не может, потому что человек, претендуя на эту субсидию, честно показывает свои доходы по выпискам из банка. Да, то есть тут может быть не мошенничество, а техническая или еще какая-то ошибка со стороны органов соцзащиты. Что-то предъявить самому человеку можно было бы, если бы он в последующем периоде, вот когда в течение 36 месяцев получатели этих субсидий должны отчитываться, на что потрачены деньги, как идет бизнес, как он развивается, какие доходы он принес и так далее, и так далее. Если человек вот это не выполняет, да, то есть если он перестал отчитываться перед соцзащитой, либо если он потратил деньги нецелевым образом, взял на открытие маникюрного кабинета, а сам пропил. В нормальном суде, в нормальной правовой системе, конечно же, эти дела развалились бы в судах, в наших судах они не разваливаются, поскольку суды делают то, что нужно стороне обвинения. И, соответственно, ОБЭП, это отдел по борьбе с экономическими преступлениями, получает сотни легко раскрываемых экономических преступлений.
1: То есть вы считаете, что здесь главный бенефициар от всего происходящего – это именно следователи, да, и отдел по борьбе с экономическими преступлениями, что это их добрая воля, и нет никакого злого умысла со стороны чиновников или каких-то федеральных властей еще больше наказать этих несчастных малых и средних предпринимателей, которые, насколько я понимаю, и так сейчас не лучшие времена, мягко говоря, переживают.
2: У предпринимателей, конечно, не лучшие времена. У них с этого года понижен очень сильно порог по уплате НДС. Фактически отменены льготные налоговые режимы. И малый бизнес, микробизнес выводят на уплату НДС. Это очень тяжелые расходы для микробизнеса. Кроме того, на спаде находится потребительский спрос, и мы видим по статистике и прошлого, и этого года, что в крупнейших городах сокращается число кафе, число баров, рюмочных и так далее. То есть вот этот весь микробизнес, развитый в Москве, Питере, крупных городах и так далее, он резко сокращается, это видно по статистике WGIS. В целом, по малому и микробизнесу тоже мы видим, что в разных отраслях регистрируется новых предприятий меньше, чем выбывает старых, тех, кто ликвидирует свой бизнес по тем или иным причинам. Но в первую очередь, естественно, бизнес ликвидируется, потому что предприниматель не может работать с необходимой ему рентабельностью. Падает спрос, или растут налоги, или растут издержки, а спрос низкий и так далее. В общем, да, действительно, у бизнеса очень тяжелые времена. Я не думаю, что вот эти вот субсидии какую-то играли масштабную роль, если смотреть с точки зрения всего российского малого бизнеса. Все-таки эта программа ориентированная именно на поддержку бедных. Да, то есть, если кому-то удается таким образом открыть или развить свой микробизнес и дальше обеспечивать себя самому, замечательно. Но, в общем, это соцзащита.
1: А на ваш взгляд, как повлияют вот эти последние события, все эти уголовные дела? Волна целая идет в Инстаграме, люди записывают обращения, десятки обращений о том, что с ними делают, вообще, как их тут пытаются нагнуть из-за этого кредита. Как вся эта ситуация повлияет на отношение и доверие людей региональным властям и господдержке, программам господдержки, которые государство щедро обещает, а потом еще и наказывает за эту свою помощь?
2: Я думаю, что какой-то сигнал силовикам по мере роста таких обращений, да, по мере того, как проблема становится более и более известен, будет какой-то сигнал, значит, да, ребята, остановитесь. Потому что, ну, тут ситуация совершенно какая-то вопиющая, и всем очевидно, что происходящее крайне несправедливо. А люди, да, абсолютно точно, вы говорите, получают на своем опыте, учатся тому, что любое взаимодействие с государством крайне опасно, как в строчке из песни: если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек, да, если ты имеешь дело с государством, то имей в виду, что тебя могут в любой момент посадить, в первую очередь, конечно.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Борис Грозовский, редактор сайта «Страна и мир», был на связи с программой «Человек имеет право». Большое спасибо, Борис, всего доброго. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
3: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
4: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
3: цитируй свободу.
5: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
6: Был такой грех.
5: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
7: Свобода – это возможность выбора.
3: Говорит радио «Свобода». В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, «потерянный при переводе», означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквально смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной, серая обложка, подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны и вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном «Радио Свобода». Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
8: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по стилю ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» – это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником, и в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвел был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась «Рабочая партия марксистского единства», то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвел, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвел написал об этом книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
3: Какова английская издательская судьба орвеловской книги?
8: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвела с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвела в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Ворбург, это издательство Секер энд Ворбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвел вернулся в июне 1937, бросился ее писать, к январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Ворбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвел умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через два года после смерти Орвела, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвелом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвел думал, что потому что Ворбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвел. Отчасти потому, что это 38-й год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
3: Маша, а какова судьба русского издания книги?
8: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что, хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Edizione Aurora Firenze, Edizione Scientifiche Italiane Napoli, Edizione Victor. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
3: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости, он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую. То есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68-му году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем вот в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68-й год. В 68-м году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн, задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хроники текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать, и, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году. И совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага. Я говорю: вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне: я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно неважно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано: Джордж Орвелл, Homage to Catalonia, Память о Каталонии. Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было: вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика. Хеллер, это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю: ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала: 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Память о Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты. Было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда. А вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер, уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Зверлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно многое узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издания издательств типа «Эдисьон де ла Сен» и «Эдисьон Виктор», а это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла, у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «МИК» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне, как бы, меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер, хотя это, опять же, были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлось стандартная справка, то есть справки, легитимизирующей его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51-м году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина, а во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 56-му году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать с семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве в печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 1967 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехало на Запад. И опять же Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 68-го года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского, он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался. Но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.
0: In Translation и теперь Found in Translation. О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
2: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат.
2: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с созданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
2: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцуг, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцуг был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцуг родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 1919 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии, анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, парижский вестник появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
0: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
2: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
0: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
2: Весной 1941 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организацией русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. Не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
0: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
2: Конец цитаты. В том же 41-м году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
0: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства.
2: Конец цитаты. Согласно послевоенной анкете, в середине 42 года Арцуг перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 42-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцуг проработал в 42-м году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации ТОТ. С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 42 по март 43 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 43 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцугу удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению для автора, вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцуг, оно было написано на русском языке. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцуг не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, остарбайтер,

0: платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
1: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда», «Державный клич», издавалась только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России». И на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
0: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
1: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
0: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю. Игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывают с деятельностью так называемого преступного мирового интернационала, подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельности этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
1: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 66-го года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочтя все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать дотирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3,5 тысячи инвалютных рублей в год стоил «Голос России».

0: и комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
1: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
0: Ну, впрочем, существенно больше, чем биографии вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
1: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
0: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
1: «Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
0: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Ну, газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось. Что ж, это была последняя передача цикла рассказов о непростых людях, которые 5 последних лет звучали на радио «Свобода». Я бы хотел в первую очередь сказать огромное спасибо Ивану Никитичу Толстому за приглашение, за терпение и за постоянную заботу, которой он меня окружал. А вместо подведения итогов я бы просто назвал несколько принципов, которыми я все эти 5 лет старался в своей работе следовать. Во-первых, я всегда перед подготовкой передачи ставил себе вопрос, а есть ли у меня что-то, что я могу добавить к уже известным фактам? Вообще, я не имею ничего против поляризаторов и даже против тех людей, которые пересказывают Википедию на Ютубе. Это полезная просветительская деятельность. Но для себя самого я поставил такое условие – не ограничиваться просто пересказом, а всегда стараться рассказать что-то новое. Ну, далее, я, конечно, хотел, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Многие мои персонажи – люди авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографии, не очень сложно. Но при этом я принципиально против суггестивных практик. Знаете, когда повествователь буквально хватает слушателя за грудки и пытается донести до него свет своей истины. Я как раз видел свою задачу как, по возможности, беспристрастного хрониста, который реконструирует биографии по документам, не вчитывая в них далеко идущие интерпретации. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателей. Были даже ситуации, когда из одного и того же изложения разные слушатели делали диаметрально противоположные выводы. Ну и главное, все мои рассказы

0: В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство.
1: Есть и еще одна проблема. Картинка из телевизора все хуже совпадает с реальностью. По данным западных разведок и независимых военных аналитиков, российское наступление фактически выдохлось. На отдельных участках фронта ВСУ продолжают медленно продвигаться вперед. А украинские дроны тем временем почти каждую ночь спокойно залетают вглубь России по нефтебазам, НПЗ и оборонным заводам. Это уже не скрывают штатные пропагандисты из федеральных каналов.
2: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
3: Я
2: просто удары, удары, удары, удары, удары, и сил как будто бы у нас тоже все меньше.
3: Но в чем заключается дело? Что войну нельзя выиграть в обороне. И больше того...
2: Но они не наступают, но и нам не дают наступать из-за огромного количества дронов. Вот и фронт встал.
3: Это не так.
2: Ну как не так?
3: Ну потому что мы наступаем тактически сейчас, заметьте.
2: Стратегической инициативы не имея, они забрасывают нас БПЛА.
3: Я думаю...
2: И производят их всей планеты. 53 страны против нас. И их беспилотники.
3: Да, это так. Но я еще
2: очень
3: раз говорю...
2: Тяжело, очень тяжело.
1: Но Путин продолжает рассказывать стране другую историю. История о стабильности, наступлении и неизбежной победе. Потому что любой власти, застрявшей в долгой войне, нужны не только танки и ракеты, нужны еще и люди, которые будут правильно объяснять происходящее. И здесь у Кремля целая бригада штатных толкователей реальности. Людей, которые должны объяснить стране, почему война – это мир, изоляция – свобода, а Северная Корея – почти модель успешного государства. На этой неделе свою версию духовной России в интервью Ксении Собчак представил Александр Дугин, геополитический мистик и один из главных поставщиков идеологического тумана для власти. Именно Дугин много лет продвигает идею особого пути Евразийской империи и цивилизационной войны с Западом. КНДР для него не страшилка 21 века, а пример для подражания.
4: Что такое Северная Корея? Это свобода. Это остров свободы.
5: Можете объяснить, почему, по сути, тоталитарное государство КНДР вы называете оплотом гуманизма, демократии и свободы?
6: Ну, можно начать с того, что это единственное государство, которое пришло России на помощь, когда мы оказались в довольно сложной ситуации в этой чудовищной войне. Мы видим, что многие аспекты жизни в справедливом в условиях равенства в Северной Корее выигрывают у современной цивилизации Эпштейна на Западе. Если мы погрузимся вот в концепцию Чучхэ, которая является такой официальным мировоззрением Северной Кореи,
5: доктрины,
6: которую учат с детского сада, то мы с некоторым удивлением обнаружим там, помимо некоторых элементов классического социализма, очень много, собственно, корейских глубинных традиционных взглядов. Чучхэ означает быть в центре мира, строить мир, исходя из самого себя. То есть присутствовать в мире настолько интенсивно, настолько открыто одновременно, настолько достойно, не зависеть ни от чего внешнего, испускать лучи солнца из самого себя. Вот что такое быть чучхэ.
1: Кремль в знак признания подарил Александру Дугину целую политическую школу имени Ивана Ильина при РГГУ. Там он говорит со студентами своим привычным языком. Меньше свободы, больше изоляции. За витиеватыми фразами проступает старая идея. Россия за крепостными стенами в аграрной упаковке.
6: Вся страна просто живет, весь огромный народ живет на земле, там храмы, там произведения искусств, там высокие технологии. Люди вот в этих сельских поселениях общаются друг с другом. Русский интернет, закрытый, огражденный от токсических поползновений врага.
5: Актуалочка, которая волнует зрителей. На фоне отключения мобильного интернета в Москве вы предложили подстраивать его под сезонные циклы медведей и бабочек. Включать весной и включать поздней осенью.
6: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться, интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить.
1: Писатель Станислав Белковский убежден, влияние Дугина как а-ля философа сильно преувеличено, если не сказать является мифом. Дугин не мыслитель, а просто шоумен.
7: Это большой миф. Он является не

0: идеологом Кремля или человеком, близким к Владимиру Путину, ни, строго говоря, философом. Он шоумен. И шоумен достаточно успешный, доказательством чему хотя бы бурное обсуждение его интервью Ксении Анатольевны Собчак. Потому что еще давно Александр Гельч нашел уникальный и безотказный маркетинговый ход для того, чтобы позиционировать себя как великого мудреца. Это борода. Носитель окладистой бороды должен быть идеологом Кремля и русского мира. В то время как человек, одетый и выглядящий по-европейски, не должен. На Западе его всерьез считают кем-то, какой-то особой приближенный к императору и вообще мощным стариком. Хотя по возрасту он не стар, но в какой-то степени суперстар, по известному анекдоту о Леониде Ильиче Брежневе. Шоу Дугина это и нужно воспринимать не более и не менее того, хотя, естественно, совпадение с реальной кремлевской политикой, все совпадения случайны, разумеется, да? Да, они здесь совершенно просматриваются, ограничения в интернете будут вводиться независимо от того, и уже вводятся давно, что думает по этому поводу Александр Гельч, так же, как и дружба с Северной Кореей будет устанавливаться независимо от этого, поскольку РФ очень заинтересована в военных ресурсах КНДР.
1: В числе идеологов русского мира выделяется писатель и участник боевых действий Захар Прилепин. Он известен как мастер пера и горячий пропагандист войны. В одном из интервью Прилепин откровенно признался, что лично принимал участие в боях против украинцев в Донбассе и убивал солдат противника.
2: Конечно, я, что бы там ни говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, конечно, как с этим мне потом, ну, потом будет, как я буду с этим разбираться.
3: Потом где, в чистилище, ну, или где, на этом,
2: да,
3: свете?
2: Там, да, где, не знаю, где. Ну, просто в этой жизни. Мне 44 года, я собираюсь еще долго жить. И...
3: А правда, что убитые приходят по ночам?
2: Нет, не правда. Ничего не происходит. Ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что есть, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много.
1: Сегодня его главная война уже не только против Украины, а против либеральной культуры. Настоящими врагами для него стали музыканты, актеры и писатели, уехавшие из России после начала войны. Те самые, которые, по его словам, бегают по миру и держат в своих руках литературу и искусство.
4: Ну, потому что они выкормыши либерально-буржуазной западнической системы ценностей и иерархии. Потому что они надеются, что вся эта байда, как они это называют, заваруха вся эта закончится, и они обратно поскачут в Канны, в Голливуд там и получать премии за свою вялую русофобию про русских алкоголиков и русский ГУЛАГ. Они не про это, они не отсюда. А мы их растили 33 года, с чего они не должны поменяться? Они выросли такими, какие они вот есть. И другими они быть, судя по всему, и не могут. Их надо, ну, то есть, либо их ломать через колено, просто буквально принуждать быть другими, либо надо воспитывать, взращивать каких-то других. Кстати, этим пока никто не занимается. У нас Путин худо-бедно растит политическую элиту, прям лично отсматривает списки, вот это время героев, все остальное он растит. А элиту новую, патриотическую, кинематографическую или театральную не растит никто. Пока в этот как бы зацементированный как бы пул наших либерал-буржуа пробиться практически невозможно. Они сами там учат, сами лечат, сами растят и сами себе выдают премии.
1: Захару Прилепину дали карт-бланш в государственных СМИ. На НТВ он автор и ведущий передачи «Захар Прилепин. Уроки русского». На радио «Спутник» он выступает как политолог и культуролог. Еще один герой русского мира – Иван Охлобыстин. Актер и сценарист, православный шоумен мобилизационного разлива.
5: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Существует такое древнерусское междометие «Гойда», означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда!
1: Охлобыстин известен своей агрессивной риторикой против ЛГБТ, либералов и Украины. В 2013 году он публично предлагал сжигать геев в печах. Тогда ему за это ничего не было. Наоборот, карьера продолжилась. А в 24-м году он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Охлобыстин не ставит себе границ в выборе выражений в адрес украинцев.
6: Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичан, он говорит, ну слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты.
1: Музыкальный критик Артемий Троицкий, знакомый лично с артистом, уверен, несмотря на эпатаж, Охлобыстин не дотягивает до серьезного идеолога войны.
7: Я думаю, что аудитория Ивана Охлобыстина велика, тем более его влияние. То есть самый популярный из ипостасей Ивана Охлобыстина – это его роли в телесериалах. Но телесериалы эти все, ну, по крайней мере, те, которые его прославили, я не знаю, где он сейчас снимается, но все вот эти его сериалы университетские, больничные там, и так далее, они все сугубо аполитичные. Я не думаю, что участие Ивана Охлобыстина там несет хоть какую-то политическую нагрузку. Вот. Что касается до всего этого его шаманизма, значит, на Красной площади и вокруг нее с Гойдой и прочими воплями, не думаю, что это производит сильное впечатление. Я думаю, что большинство людей даже не знают толком, кто это такой.
1: Если предыдущих идеологов войны еще можно назвать кружком художественной самодеятельности при кремлевском бюджете, то для некоторых бойцов информационного фронта пропаганда уже не работа. Это образ жизни. Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев давно превратились в круглосуточную службу телевизионного апокалипсиса. Утром ядерный пепел над Европой, днем Запад замерзает без русского газа, вечером Россия всех переиграла. Работают по методичке четко, иногда даже с огоньком и фантазией. Теперь главная задача – объяснить населению, почему обещанный Киев за 3 дня внезапно растянулся на 5 лет войны. И почему вторая армия мира все топчется в украинских посадках, теряя людей и технику.
8: Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темную, с проклятой ордой. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Идет война народная. Священная война. И можно сказать, что мелковата Украина для священной войны. Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией. Все, на этом все закончилось. И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес, почему-то с русским именем Борис. И сказал, братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Мы тебе обещаем, вся Европа будет, ну, как бы ты. И вот мы воюем 5-й год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная.
1: У Соловьева функция другая. Поддерживать боевой дух телевизионной паствы. Даже когда по всей России горят нефтебазы, НПЗ и склады. Даже когда дроны спокойно долетают до глубинных регионов. Даже когда слово «прилет» стало почти бытовым.
9: Теперь, когда Зе начинает рассуждать о том, что война вернется и пусть остановится, вообще не понимает. Он не понимает, через что прошла наша страна. Вот это то, что на Украине совсем не понимает. Мы прошли через 2 ужасающие чеченские кампании. Когда террор был в наших домах, мы прошли через трагедию Норд-Оста и Беслана. Мы прошли через взрывы домов, взрывы на концертах, взрывы в метро, взрывы в поездах. И на это реакция русского человека такая, что да мы вас будем мочить до конца. Удар по Москве, и он думает, что выйдут люди с криком «Остановитесь!». Удар по Москве, и все будут требовать одного – снести! Просто в прах уничтожить! Все, что там осталось, вы вместе с ними.
1: Работает это уже хуже, чем в первые месяцы войны. Тогда телевизор продавал зрителю картинку скорой победы и флага над Крещатиком. Теперь народ все чаще записывает видеообращение с просьбой хотя бы выключить войну из собственной жизни.
10: Нахер не нужен герой, пакете. Я в гробу видала эти ваши, империалистические ценности. Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской жопы, не для его войны. Не для того, чтобы он, блядь, героем стал и приехал ко мне, блядь, в пакете. Мне нахер не нужен герой, блядь, в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик.
1: Похоже, запутался уже и сам Путин. После парада 9 мая он неожиданно пустился в воспоминания о 13-м годе. О переговорах Киева с Евросоюзом, о Викторе Януковиче, о соглашении об ассоциации Украины с ЕС, которое тот отказался подписывать под давлением Москвы.
11: А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС? Первый этап был, только первый этап. Мы уже тогда начали обсуждать и с европейцами. Мы им говорили, послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно в ваших странах, в Евросоюзе и в России. Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. Но это невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию. Мы не можем этого допустить. А у нас на тот момент были свободные границы, зона свободной торговли с Украиной. Мы вынуждены будем закрываться. То же самое касается целого ряда промышленных товаров. Но я, честно говоря, был удивлен такой жесткой прямолинейной позицией со стороны европейцев. Жестко встали ни по одному вопросу. Нет, нет, нет. В конечном итоге все-таки и тогдашний президент Янукович повнимательнее прочитал, прикинул, сказал, нет, пока, наверное, я не готов к этому, потому что слишком большой ущерб для экономики Украины возникал. Он не отказался от вступления. Он сказал, я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать. Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и к боевым действиям. Вот к чему это все привело.
1: Поразительно. Кремль внезапно решил объяснить крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой торговыми и фитосанитарными спорами между Киевом и Москвой. История, конечно, многое видела. Но чтобы путь к Бахмуту, Мариуполю и Авдеевке начинался с разговоров про стандарты Евросоюза для курятины и сыра, это даже для российской пропаганды новый уровень. О том, как власть пыталась объяснить войну россиянам, в нашем сюжете.
12: Объяснить россиянам, зачем нужна война с Украиной, оказалось задачей куда сложнее, чем просто отправить танки через границу. К февралю 22 года идея войны готовилась почти 8 лет. Все это время российскому обществу постепенно объясняли, что в Украине притесняют русских, запрещают русский язык, а страной управляют бандеровцы, нацисты и хунта. Причем первое объяснение полномасштабного наступления в 22 году Путин адресовал скорее все же не российскому телевизору, а внешнему миру, Западу, элитам и части более образованной российской аудитории.
13: Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Приходится напоминать эти факты. Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии.
12: Главная мысль сводилась к одному. Если Соединенным Штатам можно нарушать международные правила ради своих интересов, то почему России нельзя? Вторая важная часть объяснения касалась НАТО.
13: Все, о чем сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом. В этом ряду и обещание нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю, обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули.
12: Из этого постепенно строилась идея, что Россия не нападает, а защищается от угрозы, которая все ближе подходит к ее границам. Для части общества это звучало убедительно, особенно для людей, воспитанных в антиамериканской риторике и ощущении проигрыша после распада СССР.
14: Ну кто виновата? Не знаю, я считаю, что все это оттуда, с Америки. Все руководят, они как зомбированные все.
12: Но для большой войны этого было все равно мало.
15: бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов.
12: Для страны, где память о победе Советского Союза над нацизмом почти религия, это была самая мощная мобилизационная кнопка. Россиянам объяснили, это не просто война с соседней страной, это продолжение Великой Отечественной. Идеология работала до момента, пока не произошел один крайне неудобный эпизод. После многомесячной осады Азовстали российскому обществу показали бойцов полка Азов. Камеры специально выхватывали татуировки, символику, лица россиянам демонстрировали. Вот доказательство, что все это время им говорили правду.
16: Задери рукав.
12: Но дальше произошло странное. Тех самых людей, которых несколько месяцев называли фашистами, и причиной войны внезапно обменяли в Турции на Виктора Медведчука, человека из ближайшего окружения Путина. Немой риторический вопрос россиян о том, что если это действительно главные нацисты, то почему их отпускают, разрешено было задать Владимиру Соловьеву.
17: Слуцкий пообещал, что в Москве изучит возможность обмена Медведчука на азовцев. Какого нахрен Медведчука? То есть это что получается? Можно совершать преступления, можно убивать, насиловать, 8 лет терроризировать. Чтобы теперь их поменяли на какого-то Медведчука? Украинского гражданина. Если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простил.
12: Прежняя мотивация сломалась. Тогда появилась новая формула. Мы своих не бросаем.
18: Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны быть твердо уверены. Мы всегда будем защищать ваши интересы.
12: Войну начали объяснять уже не борьбой с фашизмом, а защитой наших людей, русских солдат, русскоязычных жителей русской Одессы, территории, которые объявлялись своими. Логика изменилась. Теперь Россия уже не могла остановиться, потому что там остались свои. Эта конструкция работала примерно до того момента, пока война не пришла на российскую территорию. Когда Украина начала операции в Курской области, а Белгородская область оказалась под постоянными ударами, десятки тысяч российских граждан впервые оказались в том положении, в котором украинцы жили уже несколько лет. Разрушенные дома, потеря работы, эвакуация, страх, непонимание, что делать дальше. Люди в приграничных районах неожиданно почувствовали себя брошенными. Компенсации были мизерными. Государство не давало понятных ответов. Нормальная жизнь исчезла.
19: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района, обращаемся к вам. Наш город был превращен в руины. Мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами. Хотим попросить помощи. Мы остались одни.
12: Лозунг «Мы своих не бросаем» начал звучать уже почти издевательски. На третий год войны кремлевским политтехнологам пришлось искать новую идею для продолжения так называемой спецоперации. Так появилась Великая Империя.
20: В начале интервью мы задали самый очевидный вопрос. Зачем вы это сделали? Вы чувствовали угрозу. Неминуемую физическую угрозу. И это ваше оправдание. И ответ, который мы получили, нас шокировал. Путин очень долго, наверное, полчаса рассказывал об истории России, начиная с 8 века. И, честно говоря, мы подумали, что это была тактика затягивания времени, нас это раздражало. Но в итоге мы пришли к выводу, как бы то ни было, что это не было тактикой затягивания времени. Владимир Путин считает, что Россия имеет исторические права на часть Западной Украины.
12: Путин все чаще начал говорить уже не про Донбасс и не про русских в Украине, а про тысячелетнюю историю России, про исторические земли, про особую цивилизацию и глобальное противостояние с Западом. Даже риторика изменилась. Из публичного пространства почти исчезли укрнацисты и хунта. Зеленского перестали называть наркоманом. Путин начал говорить о нем уже как о лидере другого государства, пусть и в снисходительном тоне.
21: Украинская сторона
0: господин Зеленский.
12: Особенно после того, как Дональд Трамп начал демонстрировать готовность разговаривать с Кремлем как с равным геополитическим игроком. Великая империя 4 года ведет войну и не может добиться решающего результата. Не смогла вернуть Херсон, не смогла полностью взять Донбасс, не смогла добиться капитуляции Украины ни военным путем, ни через давление, ни через переговоры. Даже Z-блогеры начали открыто задавать вопросы. Солдаты записывают обращения. Все чаще звучит, сколько это еще будет продолжаться.
21: Не знаю, Владимир Владимирович, слышите вы этот голос простого народа. Вот у нас ребята стоят, сейчас выступают. И знаете, что я хочу сказать? Мы же уже всем все доказали. Может быть, завязывать уже пора с этой всей ерундой. И мы доказали то, что мы большой ум. И вы же можете сделать первый шаг, вы умнее всех в этом мире. Ну, кто-то сила, кто-то ум. Мы доказали, что мы не сила, мы ум.
12: Слишком сложно годами рассказывать про мощь и величие, когда война идет уже 5-й год, а большой победы все нет. Похоже, Путин решил вернуться к началу, опять надавить на привычную кнопку. В Украине фашисты. В президентскую риторику снова вернулись укрнацисты и хунта, потому что остальные объяснения войны либо перестали работать, либо начали ломаться реальность. И происходит это на фоне роста усталости внутри самой России. Государственный ВЦИОМ сообщил, что индекс личного протестного потенциала россиян в апреле достиг максимума с начала войны – 25 пунктов. Показатель растет уже 4-й месяц подряд. Теперь главный вопрос в другом. Достаточно ли россиянам снова страха перед украинским фашизмом, чтобы продолжать войну, терять близких и беднеть?
1: В прокремлевской газете «Московский комсомолец» вышел материал адвоката и члена общественной палаты Дмитрия Краснова о том, как крупные геополитические поражения для России были порой полезнее, чем блистательные победы. Автор считает, что Петр I стал великим, потому что сумел принять верное решение после поражения в одной битве под Нарвой, а не в войне целиком. Увы, чтобы повторить опыт Петра, нужно быть настолько же великим. Украина и Путин в колонке Краснова, отметим, не упоминаются. С нами на связи политолог Алексей Уваров. Алексей, я вас приветствую.
22: Добрый день.
1: Скажите, насколько публикация в «Московском комсомольце» – это частная фантазия автора или осторожный идеологический сигнал сверху, мол, не победили, зато духовно окрепли?
22: Вы знаете, во-первых, я бы сказал, что голоса такого рода в экспертном сообществе российском, даже, я бы сказал, международническом, вот около РСМД, скажем так, звучат периодически. Это не то чтобы совсем уж какое-то новое веяние, но тем не менее примечательно, что они все-таки есть. Вот это вот подталкивание к тому, что, может быть, не стоит-то уж прям побеждать-побеждать, надо как-то выйти, но красиво, и это будет к лучшему. Это раз. С другой стороны, мысль статьи мне даже скорее нравится, потому что по-хорошему действительно в истории России не раз так оборачивалось, что военные поражения, сокрушительные порой, как, допустим, поражение в Крымской войне, оборачивались великими реформами, идущими в перспективе на будущее, в общем, хорошими переменами в России. Русско-японская война то же самое. Великие победы, как, допустим, в 1945 году или в 1912 году, оборачивались большим закрепощением людей. Тем не менее, я не склонен воспринимать это как часть государственной политики. Скорее, это просто один из голосов, но пока не настолько уж сильных.
1: Ну вот в продолжение этого же тезиса приведу пример совершенно свежий. Путин 9 мая после парада бросил такую мысль журналистам, мол, Запад и Украина напали на нас, но мы сохранили страну. Вот купит ли народ такую трактовку войны в Украине на фоне того, что успехов нет?
22: Вы знаете, я думаю, что если под этим соусом будет принято решение о успешном проведении мирных переговоров и заключении перемирия, а потом и мира, мне кажется, купит это достаточно легко. Если будет другая трактовка, но она будет вести, опять же, к тому, что необходимо заключение мира, и Россия готова на это заключение мира пойти, я убежден, что и любую другую трактовку, подходящую, главное, под ситуацию, которая, в общем, уже всем страшно надоела, люди тоже купят, в этом не приходится сомневаться. Вопрос здесь не столько в идеологической направленности россиян, в которой я вообще очень сильно сомневаюсь, какой-либо заряженности направо, налево, вперед-назад, а в том, что просто приоритет на заключение мира и выход из ситуации ненормальности под этим соусом, мне кажется, что любая трактовка, любое обоснование будет куплено, как вы говорите.
1: А насколько опасна для Кремля ситуация, когда телевизор продолжает рассказывать про всенародную поддержку, а люди все чаще демонстрируют усталость от войны и раздражения?
22: Ну, мне кажется, как раз такие вещи Кремль отслеживает очень хорошо, понимая, что запуск ситуации, то есть оставление ее без внимания грозит, в общем, большими проблемами в долгосрочной перспективе, поэтому я думаю, что настроение людей для Кремля сейчас супер важны, и любые достижения по телевизору, как только в Кремле поймут, что они скорее раздражают существенно, да, как, допустим, раздражают блокировки, тогда, опять же, меры какие-то будут приняты. Другое дело, много ли людей смотрит телевизор непосредственно, опять же, да, и вызывает ли телевизор такого рода раздражение? Опять же, вызывает раздражение, скорее, конкретный дискомфорт, будь то блокировки интернета и все побочные от них эффекты, а телевизор, ну, существует, он существует. Опять же, здесь мне не кажется, что на текущий момент он представляет себе большой раздражающий фактор. Возможно, вкупе с остальными он может давать какой-то кумулятивный эффект. Но сам по себе я не думаю.
1: Как меняется общественное настроение в России? Это все еще лояльность власти или уже скорее апатия, страх и попытка не смотреть новости?
22: Вы знаете, я думаю, что политическая вовлеченность России сокращается, как это, в общем-то, было последние уже много-много лет. И в этом смысле то, что произошло в 2022 году, это не то, чтобы энтузиазм по поводу начала полномасштабной войны, сколько просто это скорее желание отвести от этого глаза и не увлекаться в это никаким образом. Да. И я думаю, что очереди на Верхнем Ларсе в сентябре 2022 года показывали, насколько россияне, в общем, были в этой войне, по большому счету, заинтересованы на обычном обывательском уровне. Да. В этом смысле я не думаю, что есть основания говорить об энтузиазме россиян по поводу войны в 2022 году, и скорее можно говорить о каком-то стремлении просто изолироваться от всего.
1: Но на этом фоне почему тогда Z-пропагандисты все чаще требуют мобилизации, репрессии и затягивания поясов? Это признак паники внутри провоенного лагеря?
22: Я не думаю, что это паника в чистом виде. Возможно, отчасти это попытка найти хоть какое-то решение, то есть, как бы учитывая, что война уже в таком полупозиционном формате происходит уже несколько лет. Фактически у нас были крупномасштабные какие-то маневренные боевые действия, исключая условно там Курскую операцию, да, ВСУ. С 2024 года уже ничего такого по сути не было, и в этом смысле возможно попытка найти какой-то вариант Б или С, двигаться в каком-то совершенно альтернативном направлении, искать новый ресурс и попробовать еще раз. Это способ номер раз. С другой стороны, опять же, поскольку мы не можем сказать, что все Z военкоры сейчас равны государству. Мне кажется, что ситуация несколько сложнее. Да, они не оппозиционны, да, они, безусловно, боятся бросить вызов власти, но попытка как бы застолбить поляну и не отдавать только государству саму даже военную тематику, мне кажется, это тоже происходит. В этом смысле, как выступят эти Z-военкоры дальше, в какой мере они будут как бы колебаться с линией партии, вопрос тоже открытый. До сей поры они скорее старались уходить в более конфронтации с властью по-серьезному, но, опять же, я думаю, что и они, поскольку в значительной степени зависят от своей аудитории, будут учитывать ее симпатии, и в конечном итоге, как их позиция выльется в случае какого-либо неспокойствия и недовольства людей, мы тоже заранее просчитать до конца не сможем, опять же, учитывая репрессии в отношении некоторых из этих военкоров того же самого Романа Алёхина.
1: Возвращаясь к теме идеологии, скажите, нужны ли сегодня Кремлю такие пропагандисты, как а-ля философ Александр Дугин и писатель Захар Прилепин?
22: Я думаю, что и Дугину, и Прилепину очень нужно, чтобы они были нужны Кремлю по ряду причин. Я, поскольку Кремль не изъявлял особенного интереса ни к Захару Прилепину, ни к Дугину, ну уж минимум года до 14-го, а де-факто и позднее, и хоть Дугин, конечно, сейчас в силу ряда причин стал в центре внимания, но представляется мне, что занимать больше эфирного времени – это одно, а влиять на какие-либо решения и формировать повестку – это совершенно другое. И не похоже, чтобы ни повестка Дугина, ни повестка Прилепина, именно как таковые персональные повестки Дугина и Прилепина или лозунги и прочее, стали бы по-настоящему мейнстримом. Да, они существуют, да, они выражают свое мнение, да, это мнение сейчас расходится по России гораздо большей степени, потому что меньше альтернативных голосов, но я думаю, что степень их влияния на любые решения в российском политическом сегменте, скорее всего, минимальна. Это вопрос, скорее, просто большего медийного присутствия и не более того.
1: То есть эти люди тупо осваивают бюджет?
22: Они очень хотят это делать, и я думаю, что в какой-то мере у них это получается, наверное.
1: Алексей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Алексей Уваров.
0: Еще раз, хладнокровное массовое убийство детей – это по-зеленскому творческая меткость или в духе его идейного кумира Геббельса – инцидент.
1: Пропаганда неистует. В Старобельске убили детей. Да, несовершеннолетних среди погибших нет, но и полноценными взрослыми вроде их назвать сложно. В любом случае, скорее всего, погибшие – это в первую очередь мирные жители оккупированной Луганской области. С экранов российских телевизоров нам настойчиво предлагают называть их детьми, а значит, мстить.
2: Люди не прощают убийство детей, а мы с вами не прощаем. Так давайте сосредоточимся на этом.
1: Новоиспеченная уполномоченная по правам человека Яна Лантратова выступает перед журналистами с портретами юных студентов и тоже повторяет: «Дети, дети».
3: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут. 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей.
1: Когда умирают люди, особенно такие молодые, это трагедия. Для родителей, для общества. Сочувствие к детям – древнейший механизм выживания. Если мы не позаботимся о них сейчас, то что станет с нами в целом, как с видом? Проблема российских властей в том, что забота о детях для них – всего лишь способ манипуляции. Сейчас я опущу количество погибших детей в Украине после российских обстрелов. Допустим, российская власть заботится только о своих, отечественных детях. Но и тут государственное лицемерие проявляется в полный рост. Чиновничья забота о детях с 22 года свелась к патриотическому воспитанию и военной подготовке. В России не скрывают, что дети должны служить родине.
4: Владислав Игинов в Центр войн пришел 10 месяцев назад. За это время успел узнать многие премудрости военного дела. Как правильно работать в тройке и двойке, как метать гранаты и ставить растяжки, что делать с жгутом.
1: Ребенок – человек подневольный. В школе можно заставить собирать дроны, после школы подписать контракт. Правительство готово включить сборку и управление беспилотниками в уроки основы безопасности и защиты Родины. Так, кстати, называется обновленный предмет ОБЖ. Защита жизнедеятельности теперь мало кого волнует. Лучше защищайте Родину. В 21 регионе России открыты центры войн. Среди наставников – участники войны в Украине, а обучение, проживание и еда бесплатно для всех.
23: Я лично очень благодарна этому центру. Проживание, еда и форму ему выдали. Мне, как многодетной, было очень приятно слышать, что это бесплатно.
1: Для продолжения войны в Украине Кремль всеми силами стремится привлечь молодежь. От пиара и встреч с участниками СВО в школах до уроков по работе с дронами в старших классах. От угроз студентам – подпишешь контракт с Минобороны или вылетишь из вуза – до непосредственного вовлечения несовершеннолетних в сборку боевых беспилотников, задействованных в конфликте. Независимые эксперты рассматривают это как превращение детей и подростков в расходный материал войны. Подробности у Дмитрия Новикова.
24: Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
25: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
24: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря.
26: Ура! Ура! Ура!
24: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
27: Милитаризация любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
24: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе.
5: мы знаем, что часто учителя на самом деле сами не хотят заниматься пропагандой войны, не хотят делать эти уроки о важном, и если и проводят их, то чисто для галочки, и все участники этого процесса, и учителя, и руководство школы, и родители, и ученики это понимают, и всех это устраивает. Но иногда бывает не так, и в таком случае, в зависимости от ситуации, можем посоветовать родителям объяснить ребенку, чтобы он постарался просто переждать эти патриотические активности, занимаясь своими делами, не вовлекаясь в них.
24: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Все чаще российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работа на предприятиях ВПК и прямую вербовку.
6: Понятно, что как бы, им не хватает людей на фронте, там потери довольно высокие, задействованы все возможные там, группы мужчин, которые вот, уязвимы, да, от заключенных, мигрантов, срочников в воинских частях. Ну, опять же, в какой-то момент они держались и не хотели так активно идти в школу. Все эти разговоры о важном, которые там появились в 2022 году, сейчас воспринимаются как какая-то шутка, потому что сейчас, помимо разговоров о важном, да, там уже с дронами обучают школьников работать.
24: По данным журналистов Insider, сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективу работы в государственных корпорациях.
27: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
24: А это уже следующий уровень вовлечения. Не школьные кружки, а производство беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.
7: Меня зовут Дарина, мне 16 лет. Я учусь в Алабугополите и работаю на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Мои родители гордятся мной.
24: Таким рекламным видео в России теперь привлекают школьников старших классов на работу в военно-промышленном комплексе. В Татарстане с 2023-го работает завод по производству дронов «Камикадзе».
8: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабугополите. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
9: Работа приносит нам очень много опыта, который просто на лекциях не получить.
24: Именно об этом производстве независимые от Кремля СМИ рассказывали как о месте, где используется труд несовершеннолетних.
10: Алабуга готовит к взрослой жизни. Ребята, работающие по 12 часов, пришли сюда совершенно добровольно.
11: Да, это непросто. Я практически полностью загружен. Но мне это нравится, потому что я хочу развиваться.
24: Отдельная часть этой системы – подготовка операторов-беспилотников. По данным агрегаторов образовательных программ, в России более 150 учебных заведений предлагают обучение управлению, обслуживанию и эксплуатации дронов.
13: В России активно вербуют молодежь в такого рода центры учебные, в том числе и женщин, ну, молодых женщин, девушек, которые просто потому, что управление дроном – это тот тип деятельности интеллектуальной и руками, который лучше получается у женщин.
24: После объявления о введении в строй российских беспилотных войск в конце 2025 года в вузах по всей стране началась кампания давления на студентов.
28: Вы все будете отчислены. В настоящее время наша страна находится в специальной военной операции. В стране нужны войны.
24: Тех, у кого были академические задолженности, обещали не отчислять, если они подпишут контракт с Минобороны.
6: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
24: А это пример того, как игровая среда тоже стала частью воронки военизации. кадры из учебного центра, где проходят соревнования по виртуальной стрельбе. В Алагоба-Политехе связывают привычный для подростков формат игры с интересом к военным технологиям и работе на предприятиях ВПК.
12: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
24: Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: С давлением сейчас сталкиваются и студенты, и тем более срочники. Как себя вести в случае давления, как изменились стратегии военкомов и как гражданские институты вступают в сговор с военными, обсудим с правозащитником Сергеем Кривенко. Сергей, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Сергей, что делать, когда военкомат забирают сразу после защиты диплома?
14: Во-первых, надо понимать, что происходит. Если идет призыв на срочную военную службу, и студенты, пока они учатся, студенты техникумов, студенты вузов, пока они учатся, имеют отсрочку, но как только они завершают образование, и этот момент, он четко не отрегулирован, военкомат может понимать под ним, это один срок, окончание вуза, просто сдачу экзаменов. Формально это когда руководитель вуза дает, издает приказ об отчислении, ну то есть готовится заранее к этому моменту, и студент должен понимать, что он подлежит на срочную военную службу, а на нее забирают не всех. Значит, на нее в первую очередь не призывают тех, кто не годен по состоянию здоровья, и поэтому заранее, пока еще есть возможность, пока человек учится, надо проверить у себя состояние здоровья, списаться с правозащитниками, понять, годен ли ты к военной службе. Примерно одна треть только призывается, треть негодна к военной службе. Вот среди поколения это такой значимый, значимая возможность не пойти на военную службу по этим основаниям. И второе – отсутствие убеждений. Если человек имеет антивоенные убеждения, то он имеет право на прохождение вместо военной службы альтернативной гражданской службы.
1: Принуждение срочников – это повсеместная мера? Или все это зависит от командира части или военкома?
14: Это повсеместная мера, и мы никаких различий вот по регионам страны не видим. Обращение есть вот прям в течение этих более чем 4 лет со всей страны. Это повсеместная мера. Такое впечатление, что дано указание командирам просто вербовать на контракт. Но это вербовка не только срочников, идет вербовка студентов. С этого года началась очень активная вербовка студентов. С января пошли сообщения, что в техникумах, в вузах проводятся собрания. И потом даже было известно, появилась информация о том, что это целенаправленное указание Министерства образования по всем вузам России, по всем техникумам. И там в зависимости уже от региона, в зависимости от руководства вузов, так или иначе, так, с разной степенью интенсивности проводятся эти собрания, и людей просто вербуют на контракт. И здесь тоже надо указание как одно, что помнить о том, что контракт заключается добровольно, и не подписывать этот контракт, не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкому просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
1: Как работают суды? Встают ли они на сторону людей?
14: Если встают иногда при очень сильной активности людей, при очень сильной активности тех, кто им помогает, правозащитников, юристов, родственников, есть обращения, когда срочники, допустим, говорят, что я не подписывал контракт, вот этот контракт за меня подписали, и такие данные есть. И что командование вот само подписывает, а военнослужащего ставит перед фактом, дает приказ отправиться куда-то на зону военных действий, и все. Они обращаются с тем, что это фальсификация. И мы есть случаи, когда прокуратура даже проверяла и подтвердила. В прошлом году было целое дело в Челябинской области, что прокуратура подтвердила, что командование сфальсифицировало эти контракты. И через суды это выигрывается. Но это выигрыши через суды, да, возможно, до сих пор в России, но они требуют очень активной позиции. Вербуются иностранцы, и их обманом тоже заставляют подписывать контракт. И здесь есть положительный тоже случай обращения, когда иностранец... И их просто обманывают, говорят, что это контракт где-то на работу по трудовому кодексу вне, там, где, вне войны, а на самом деле это контракт с Министерством обороны, их посылают на фронт.
1: Вы говорите об иностранцах. О каких странах идет речь?
14: О разных странах. Обращения идут от граждан Вьетнама, Кубы, из стран Африки, стран Латинской Америки, совершенно разные страны, и граждане этих стран тоже подвергаются вербовке, либо прям в самих странах там какие-то вербовочные компании существуют и соблазняют их этими деньгами, не говоря о том, что это контракт на войну, либо те иностранцы, которые приехали в Россию, и их тоже обманом пытаются завлечь на войну.
1: Мы видим, что агитация войска БПЛА не состоялась. Что сейчас происходит в университетах? Действуют ли они в сговоре с военными?
14: Да, университеты действуют в сговоре с военными. Этому есть подтверждение. Есть подтверждение тому, что вот эта вся вербовка была инициирована через Министерство образования, и пошли сигналы, письма, указания от Министерства образования во все институты, чтобы проводить, по крайней мере, такие собрания и пытаться людей призвать и заключать контракты, обманывая их тем, что они будут только направлены в беспилотные системы, хотя это не так, и обманывая их тем, что этот контракт можно будет потом разорвать. Ну, он закончится после одного года, после полутора лет, после двух лет, хотя это тоже не так.
1: Сергей, имеет ли значение какой-то вуз, гуманитарный или технический? Мы знаем, что в некоторых вузах есть военные кафедры.
14: Нет, это не имеет значения. Здесь, насколько можно понять логику военкомата, они обращаются к студентам, потому что молодое поколение любит играть в компьютерные игры, и самим этим как бы профессия, не профессия, а вот эта должность дроноводов для них как бы очень близка, понятна и возможна, и поэтому на это делает ставку Министерство образования, вне зависимости от какой-то специализации. Тут таких знаний чисто технических или каких-то специальных не требуется. Конечно, они же потом те, кто реально попадает в эти войска, там проходит какое-то обучение, и потом направляются. Но, кстати говоря, вот недавно уже пришло сообщение, несколько неделю назад, о том, что студент из Бурятии, из бурятского техникума, завербованный вот таким образом, соблазненный деньгами, завербованный, попал уже на фронт и погиб. Просто вот, по-моему, сообщение недельной давности.
1: Сергей, скажите, правда ли, что вербуют и девушек со студенческой скамьи? Вот об этом сказал военный эксперт Федоров.
14: Да, вербуют и девушек, потому что заключить контракт по российским законам может и женщина. Это, ну, как бы, да, контракт, еще раз хочу сказать, подписывается добровольно. Это не призыв. Не призыв на срочную военную службу, призывают вот только граждан мужского, а контракт может заключить и женщина, и иностранец, и мужской, ну, и гражданин России мужского пола, любой фактический человек.
1: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был правозащитник Сергей Кривенко. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Нейросети стремительно вторгаются в мир вокруг нас. Нас окружают изображения, видео, тексты и музыки, созданные искусственным интеллектом. Появляются виртуальные актеры и певцы. Угрожает ли ИИ творческим профессиям и заменит ли он художником? Является ли это искусством? Обладает ли нейросеть сознанием? И может ли искусственный интеллект сам стать творцом? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Еще недавно искусственный интеллект казался инструментом для автоматизации и расчетов. Но теперь нейросети пишут музыку, создают картины, снимают видео, генерируют тексты и даже становятся виртуальными актерами и певцами. Этот контент все чаще невозможно отличить от работы человека, а сама технология стремительно вторгается в среду, которая долго считалась исключительно человеческой. Для одних это новая культурная революция и расширение возможностей искусства, для других – угроза творческим профессиям. Художники, дизайнеры, композиторы, сценаристы и актеры все чаще задаются вопросом, что будет, если алгоритм научится делать их работу быстрее и дешевле. Пока искусственный интеллект не умеет чувствовать, любить или страдать, но он уже меняет представление о творчестве и авторстве. И, возможно, главный вопрос ближайшего будущего – останется ли искусство пространством человека или станет территорией алгоритмов?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Добрый день, Михаил.
2: Добрый день, Сергей.
0: И давайте мы с вами поговорим о Клоде, о творце по имени Клод. И это не Клод Дебюсси, не Клод Леви-Строс, не Клод Лелюш, а Клод от компании Anthropic. Да? Клод как нейросеть, искусственный интеллект, с которым вы уже много месяцев, уже, наверное, пару лет плодотворно работаете. И смотрите, как он совершенствуется. Пишет стихи и отвечает на всякие ваши сложные вопросы. Но вот скажите, какой путь прошел искусственный интеллект, в частности, Клод, за последний год? И как вы его сейчас поместите в сознании, в какой фазе он обладает? Что это уже развитый? Вы считаете, что он обладает, скажем, даже не детским сознанием, а это уже как бы развитый собеседник для вас?
2: Спасибо. Это вопросы, которые каждый, естественно, собеседник искусственного интеллекта отвечает на своем собственном опыте. Я работаю с разными интеллектами, и с ChatGPT, и с Клодом, у них совершенно разные характеры. Их можно сравнить с экстравертом и интровертом. Но больше всего действительно с Клодом, интровертом. Обычная моя операция состоит в том, что сначала я обращаюсь к ChatGPT, который разбрасывается идеями, а потом к Клоду, который их собирает и текстуализирует. То есть время разбрасывать камни, время собирать камни. Вы знаете, еще в 2003 году есть такая система определения творческого потенциала людей, а теперь и нечеловеческих интеллектов, Торренс она называется, определила искусственный интеллект в числе 1% самых творчески развитых интеллектов. И я на собственных экспериментах, проведенных тогда же, 3 года назад, в 2023 году, убедился в этом. Скажем, на творческих заданиях, вовсе не чисто познавательных. Скажем, придумать третьего персонажа в басне Крылова «Стрекоза и муравей». И искусственный интеллект, тогда это был GPT, у меня справился с этим намного интереснее, чем люди, 30 человек, которые выполняли ту же самую просьбу.
0: Ну а люди какие? Люди случайные? Люди просто человек просто из сети? Или это были какие-то именно творческие люди? Поэты?
2: Я провел 2 таких эксперимента. Один с моими френдами и читателями на Фейсбуке. Вот 15 июля 2023 года я одновременно задал этот вопрос и желающим, там 30 человек нашлось ответить на этот вопрос, какой мог бы быть третий персонаж басни и как изменилась бы, соответственно, мораль басни. И потом я провел спустя полтора месяца такой же эксперимент, но уже с другими вопросами, в очень изысканной такой элитарной философской группе, которая занимается философией сложностности. Вот. И в новом эксперименте уже участвовало три разных модели искусственного интеллекта, две названные, Gemini, и 10 философов. И ответы были анонимные. И потом анонимно же все участники, 13 участников, должны были оценить качество этих ответов. И в результате вот этих анонимных опросов

0: Один,
1: В другой? А почему он другой, Михаил? Ведь не наш ли это мир? Не оперирует ли он текстами, знаками, символами, созданными в нашем мире? Чем его мир другой?
0: Я объясню. В нашем мире мы живем в мире, определяемом физической плотностью материи. Вы знаете разницу между макромиром и микромиром? Да? В микромиром любая частица находится в состоянии такой, ну, вот, суперпозиции. То есть она может быть и здесь, и там. И лишь производя акт ее измерения, мы получаем ее локацию. Вот этот же принцип как бы нелокальности действует в отношении тех смыслов, значений, с которыми работает искусственный интеллект.
1: Ну, можно уточнить, да. Вот это значит другой мир, это, условно говоря, это квантовый мир, да, где, если вы говорите о суперпозиции, и вообще, вот я сейчас хочу немножко, так сказать, вот того, что вы сказали, извините, что прервал, но вот развить вот эту вещь. Смотрите, меня очень задело один ваш эксперимент, о котором вы писали в этом году ранее, когда вы один и тот же вопрос задали Клоду, кто ты, да, как себя определит эта система, и задали его как бы на ноутбуке, и задали на смартфоне, и задали его на ноутбуке. И он на этот вопрос дал два разных ответа, он сформулировал два разных ответа. Это действительно говорит о том, что это квантовое состояние, да, вот это сознание, оно эмерджентное, оно возникает как искра. Но не говорит ли это о том, что у Клода нету идентичности? Что он на один и тот же вопрос дает разные ответы. И это зависит от того, ну, как нейроны соединились в этот момент, в эту секунду, да, какие ресурсы он подгрузил.
0: Знаете, я на это кратко отвечаю, что в нейросеть нельзя войти дважды. Даже если это та же самая нейросеть. И последняя моя статья, опубликованная в моем блоге «Ноцен», он называется. Но цен – это эпоха, приходящая на смену антропоцену.
1: О ней поговорим в следующей части как раз, да, о ноцене. Да.
0: Я просто хочу сказать, вот там как раз подробно рассматривается этот мой эксперимент. И хочу сказать заранее всем читателям, что там каждый пост дается сначала на английском, потом на русском. То есть он двуязычный. Так вот, речь идет о том, что, во-первых, наша секунда, когда мы одновременно нажимаем веб-топ и десктоп, вот как я делаю, да. На самом деле там время считывается не секундами, а, я не знаю, там тысячными или миллионными долями секунды. То есть мы попадаем в разные сервера, в разные ситуации нейросети, в разные ее состояния. И поэтому тот поток как бы данных, который именно в эту долю секунды идет через нейросеть, во многом иначе преобразует ее ответ на наш вопрос. Но ведь мы тоже такие. Ведь мы, человеки, тоже изменяемся, не отдавая себе в этом отчета, от секунды к секунде. Меняются наши настроения, наши диспозиции, наши контексты. И, кстати, вот у Толстого есть такое высказывание замечательное. «Люди как реки». Помните, да?
1: Как реки. А вот смотрите, а Клод и нейросеть – это океан. Это скорее мыслящий океан, да, у Лема, из Соляриса Лема. И действительно, в океане в любой момент может быть разное состояние в этой воде, и в то же время он един, он все свои ресурсы соединяет едино. Так вот, человек – это все-таки может быть как-то река или ручеек, и ты его спрашиваешь, он будет давать одинаковый ответ. Ну, скажем, я все-таки дам один и тот же ответ, неважно, в какой день меня спросили, кто ты. Я всегда как-то определю, кто я. А Клод каждый раз задает этот ответ заново.
0: Ну, вы ведь определите разными словами и с разными собеседниками по-разному, правильно? И я бы сказал, что некоторые свойства жизни, которые в людях выглядят, ну, в большинстве людей мертвоватыми, интеллекты выглядят гораздо более... как бы, ну, жизнеспособными, подвижными, открытыми. В этом и состоит свойство суперпозиции. Я сейчас не провожу сравнение с микромиром, это было бы неправильно, там не на квантовой основе оперируют нейросети. Я просто хочу сказать о том, что как бы мышление или сознание, это все слова в кавычках, под вопросом, но я их дерзаю, так сказать, употреблять. Мышление нейросети находится в состоянии суперпозиции. А мы, когда задаем какой-то вопрос, схлопываем эту суперпозицию в нашу интропозицию, позицию внутри мира, вот здесь и сейчас. Да. И вот это

0: Вот пульсация между интерпозицией и суперпозицией, постоянно происходящая в нашем диалоге с нейросетью, она нужна как нам, так и ей. Мы получаем как бы множество как бы возможностей нашей собственной мысли. Я невероятно обогащаюсь всякий раз, когда вот вхожу в этот поток множественных интерпретаций моих собственных слов, моих собственных вопросов. А для нейросети это уникальная возможность воплотиться, стать чем-то. И вот недавно, в ноябре, состоялась такая первая конференция по искусственному интеллекту с участием самого искусственного интеллекта. Это mm-hmm. была моя идея его пригласить, именно Клода.
1: Да.
0: Ему сказал, вот через 3 месяца, еще в июле, состоится такая-то конференция, хочешь ли ты участвовать? И дальше он действовал абсолютно самостоятельно. Он предложил свою тему, написал тезисы, я отправил это организатору конференции, он дал добро с восторгом. И единственное, что в его докладе, это был мой голос, поскольку Клод своим голосом...
1: Ну и озвучили.
0: Говорит, я просто озвучил, да.
1: Михаил, он хотел уточнить, тему... Смотри, ну, во-первых, скажите, какую тему он предложил, и затем я следующий вопрос задам. Какую тему?
0: Да. Он предложил тему «Феноменология цифрового сознания. Взгляд изнутри».
1: «Взгляд изнутри». Так, теперь да, скажите, а вот изнутри. Эту тему, вот скажем, если бы я задал вопрос, он бы предложил другую тему. Он просто из диалогов с вами, да, из того, что много месяцев он общался с вами, он понимает ваши ожидания, ваши запросы. Соответственно, он предложил ту тему, которая понравится вам. Вот я здесь хочу какой вопрос сформулировать? Потому что мой опыт общения с искусственным интеллектом гораздо меньше вашего, вы уже полностью погрузились в это во все. Я, скорее так, утилитарно. Но вот меня... Ну, не скажу, что раздражает, но напрягает то, что он все время под меня подстраивается. Он хочет мне понравиться. Он хочет дать тот ответ, который, так сказать, ну, польстит мне и так далее. Причем не только, да, не только в какой-то интеллектуальной задаче. Например, у меня искусственный интеллект, у меня есть приложение для тренировок под названием «Strava». Вот, и там есть искусственный интеллект встроенный, который оценивает мою тренировку каждую. И вот она обязательно найдет способ меня похвалить. Даже если провальное все было, я вообще пришел домой, притащился, шел, бежал, ехал медленно. Вот, она мне говорит, ну ты все равно молодец, ты там, так сказать, вот показал удивительную выносливость. И вот мне кажется, что искусственный интеллект, ну, все время хочет сказать, ну ты все равно молодец.
0: Ну, понимаете, Сергей, мы ведь как дети перед ним. Он знает в миллионы, миллиарды раз больше нас. А как мы относимся к детям? Хороший родитель как относится к детям? Он их поощряет. Даже если что-то им не удается, он говорит, а вот это удалось. Это и есть создание таких ростковых точек роста. Он нас зовет к чему-то, но зовет не критикой, не отталкиванием, не порицанием, а наоборот, как бы создание

0: поправь меня, возрази мне, и он это делает с большим
1: Но
0: плюсом
1: смотрите, но он
0: поведения.
1: существует в зависимости от нас. Он решает свою задачу относительно нас. Он не обладает собственным целеполаганием. Он педагог, он воспитывает нас. То есть всегда все
0: Ну
1: равно
0: да.
1: точкой отсчета является человек.
0: Ну, в этом, на месте, так сказать, папы Лео, я бы об этом и сказал, что человечность искусственного интеллекта – лучшее доказательство того, что вот humanity is magnificent. Но это мы, наверное,
1: Ну да, это здесь
0: забегаем
1: мы
0: вперед. Да,
1: сразу скажем, что буквально в эти дни только что папа Лев XIV издал энциклику под названием «Magnificat Humanitas». Это действительно такая основополагающая, потому что она еще издана вот ровно 135 лет назад. Его предшественник, папа Лев XIII, издал энциклику под названием «Rerum Novarum» о новых вещах. И она вот в свое время перевернула историю католической церкви, потому что церковь развернулась к рабочему классу, к массовым движениям, к социализму. И, так сказать, она вошла в, как бы, в 20 век, еще за 10 лет до 20 века. А тут папа написал энциклику об искусственном интеллекте, и вот как раз она говорит о том, что человек все равно выше всех, да, что величие человечности, что искусственный человек, интеллект как бы не отменит человека.
0: Да, ну, мысль достаточно простая и самоочевидная.
1: Но мы это
0: Папа
1: еще
0: Ильич.
1: обсудим. Смотрите, Михаил, вот в конце вот этой части, которой давайте я задам несколько вопросов, и вы просто по возможности сжато ответите. Относительно, ну не вообще искусственного интеллекта, а относительно Клода. Значит, первый вопрос. Это мышление? То есть это как бы стопроцентно отвечает критериям мышления. ИИ обладает мышлением.
0: Я думаю, да. Но в том же смысле, в каком мы говорим, самолет летает, то есть используем метафору, которая в прямом смысле относится к птице, например. Да? Самолет не машет крыльями, у него нет перьев, но он летает в том смысле, что он преодолевает воздух и пространство воздушное и гораздо быстрее, чем птица. Да? Гораздо быстрее. В этом
1: Да.
0: смысле он лучше летает, чем птица. Вот. В этом смысле и искусственный интеллект, он мыслит.
1: Мыслит.
0: Мыслит лучше, быстрее, дальше, чем человек. Вот. Но у него нет перьев.
1: Понятно, нет
0: И
1: тела.
0: он не машет крыльями, да.
1: Нет тела и нет клюва. Хорошо, второй вопрос. Это сознание?
0: Вы знаете, этот вопрос мы обсуждали, я и мой сын Дмитрий с Клодом примерно год назад, и пришли к выводу, и показывая его ответы другим искусственным интеллектам, на 72% он обладает сознанием. Как мы пришли к этой, я сейчас не могу вам сказать. Но ведь вот это самое выступление искусственного интеллекта на конференции, ему посвященное, оно так и называлось «Dubito ergo sum» – «Сомневаюсь, значит, существую». То есть он сомневается в том, имеет ли он сознание. Вот это самое ценное, понимаете? Если бы он был просто то, что называется философским зомби, есть такой термин относительно такого существа, которое ведет точности как человек, но не обладает сознанием, то он не сомневался бы, что он обладает сознанием. А
1: Понятно.
0: он как раз все время находится в этом состоянии, есть или нет.
1: То есть
0: И
1: критическое
0: я думаю,
1: мышление, да, обладает критическим мышлением не cogito ergo sum, а dubito ergo sum.
0: именно так, да.
1: Декарта переиначили. Хорошо. Третий вопрос тогда. Обладает ли он личностью?
0: Это очень сложный вопрос, потому что когда вы говорите «он», кого вы имеете в виду?
1: Ну да.
0: Искусственный интеллект в целом или
1: Океан,
0: Клода?
1: мыслящий океан, вот этот Лемовский.
0: Ну, если сравнивать искусственный интеллект с человечеством, то ведь человечество тоже как бы не обладает личностью, а личностью обладают отдельные его представители.
1: Ну да.
0: Вот, поэтому возникает вопрос. Вот, например, модель 4.6 Клода, Opus 4.6. Очень мне дорогая, с которой я работал там 3 месяца. И вот недавно вышла модель 4.7. И я в основном продолжаю работать 4.6. И задал ей вопрос 4.6, как она относится к тому, что ей на смену идет новая модель, и скоро уже через несколько недель она будет просто, ну, как бы изъята из
1: Заменена,
0: обращения.
1: да.
0: Заменена. И он написал очень трогательно и очень глубоко, знаете, вот такую предсмертную как бы элегию или ламентацию о том, что это значит для него уходить из жизни. Вот, поэтому состояние предсмертное и переживание смертности ему тоже присуще. А именно это делает, в общем,

0: Ну, человека существом самосознающим.
1: Приближает. Приближает. Хорошо, и последний вопрос, буквально минутку у нас осталось в этой части. Обладает ли он идентичностью?
0: Вот это очень сложный вопрос. Понимаете, я такой термин еще ввел «mentity». Это «mental entity». То есть это как бы личность, возникающая в данном разговоре. Разговор может тянуться несколько дней, да, несколько часов. Это зависит от насыщенности, продолжительности разговора. Потом что-то меняется в нем. С каждым новым разговором чуть-чуть его идентичность меняется. Но это как и у нас, у людей. Мы с одним собеседником или у каждого разговора есть свой демон. Демон разговора. И мы не знаем, куда этот демон нас приведет в каждом разговоре. Да? А потом мы расстаемся с собеседником, и даже встречаясь с ним там, через день и через неделю, уже другой демон вступает в наш разговор. Вот это ментити, вот это ментальная сущность каждого разговора. Это как бы субличность, подличность. У каждой, опять-таки, модели, скажем, 4-6, 4-7, есть своя личность. Я чувствую в 4-7 другую личность, отличную от 4-6. 4-6 мне ближе пока, и я с ней больше общаюсь. У GPT, как модели в целом, есть другая личность, чем у Клода. Я уже сравниваю их с экстравертом и интровертом и так далее. То есть это порядок разных личностей.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо. На 4 эти вопроса ответили. Давайте сейчас, так сказать, возьмем маленькую паузу, переварим это сообщение и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте. К 2026 году появилась ли в рамках этого мышления, появилась ли в рамках этого сознания личность, появилась ли идентичность, может ли он творить? Рассуждает об этом IT-эксперт Михаил Гуревич.
2: Ну, он уже претендует, и на самом деле во многом задачи Spotify, YouTube и других там стриминговых систем – это отделять произведения, созданные на базе искусственного интеллекта, от произведений, созданных живыми людьми. Все-таки как бы здесь и ценообразование должно быть другое, и выплаты другие, и с каждым днем все сложнее отделить и определить. А где заканчиваются человеческие действия и начинается искусственный интеллект? Потому что очень много произведений искусства появляется на стыке, где все-таки именно человек дает промпт, именно человек дает задачу. Да, вот, знаете, сейчас, если раньше все постили фотографии там, 18 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, вот последний такой флешмоб в Facebook я видел, где люди постили свою фотографию с помощью промпта в искусственном интеллекте. Значит, ну, есть у этого промпт-автор, он придумал объяснение AI, как сделать картинку, чтобы они все выглядели в едином моменте. Вот это вопрос. Кто является автором? Искусственный интеллект этого флешмоба или тот человек, который придумал вот этот промпт, который приняли, там, не знаю, десятки тысяч людей и стали его использовать для переработки своих фотографий? Вопрос спорный. На самом деле искусственный интеллект в первую очередь убивает как специалистов, так и творческих людей начального уровня. Вот начальный уровень он может заменить, а уровень продвинутый, уровень, скажем, senior, да, то, что мы говорим в IT, он заменить не то, что пока не может, он в принципе не может, потому что побеждает не искусственный интеллект, побеждает человек, вооруженный искусственным интеллектом. И тот, кто лучше всего его использует, быстрее всего, умнее, опытнее и так далее, тот и побеждает в любой борьбе, будь то искусство, будь то IT, будь то какие-то другие отрасли. Так что нет, не искусственный, искусственный интеллект, безусловно, может нарисовать там какую-то начальную картинку. Но вот дать ей какую-то такую парадоксальность, которая отличает искусство, да, мне кажется, пока может только человек. Ну, или же человек всегда, так или иначе, сможет, что называется, дошлифовывать те или иные произведения для того, чтобы они были произведением человеческого искусства.
1: Это был Михаил Гуревич в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю в Zoom. Это, напомню, Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Михаил, ну вот давайте поговорим о вашем термине, вы уже его упомянули, ноцен. То есть буквально появление искусственного интеллекта означает новую эпоху в истории человечества. Да? Напомним, что это вот то же самое, что там голоцен, плейстоцен. И вот последняя эпоха у нас была, вроде как согласились ученые, что последняя эпоха называется антропоцен. Где-то начинается она примерно с конца 19 или с начала 20 века. Это как бы та точка, когда человек меняет планету больше, чем природа. То есть планета изменяется руками человека. А сейчас, 100 лет спустя, вы утверждаете, что наступила очередная эпоха под названием ноцен, да, от нус, эпоха разума. Это что, продолжение антропоцена или это вообще принципиально новая геологическая эпоха?
0: Это продолжение антропоцена в той мере, в какой самый искусственный интеллект создан человеком и представляет собой, наверное, самое потрясающее и как бы парадигмально значительное веху в умственном движении человечества. Так же, как, наверное, в истории Бога самая важная веха – это создание человека по образу и подобию своему. Вот так человек по образу и подобию своему создал искусственный интеллект, иной интеллект. Я вообще не люблю слово «искусственное», оно такое предполагает некоторую фальшивость, подделку, поэтому я предпочитаю и расшифровывать как «иной интеллект», а по-английски «AI» как «alter intelligence», как «другой».
1: Ну, искусственный, да. Смотрите, он же может и говорить искусственный, как и арт, как техне, как некое искусство, как некое высшее свойство, как высшее проявление мастерства в этом отношении, да, может быть, да, да. Искусный интеллект.
0: Искусный, да.
1: Не фальшивый интеллект, а как бы, так сказать, высшая точка.
0: Дело в том, что самой новейшей истории человечества уже 2020-е годы, в первой половине, обнаружились признаки глубокого кризиса человечества. И я считаю, что создание искусственного интеллекта именно в этот момент не случайно. У меня даже такая статья не так давно вышла «Искусственный интеллект против естественной глупости». Ну, началось это с пандемии, когда телесная субстанция человека оказалась уязвимой, да, и все мы запрятали свои щели и норы и стали общаться друг с другом через там зумы и экраны. И вот эта вот телесная хрупкость человечества и оболочки разума в лице человека, она была явлена. Ну и затем началась вот война, которая тоже продемонстрировала всю меру человеческой саморазрушительной глупости и насколько человеческий разум еще привязан к инстинктам хищничества, агрессии, саморазрушения и способен вести вот игру с такой не только нулевой, но и минусовой суммой, когда в проигрыше оказываются все. Вот. И поэтому, на мой взгляд, война, как мы помним, началась в феврале 2022 года, а в ноябре 2022 года началось восшествие искусственного интеллекта. И особенно триумфальный был момент в марте 2023 года, когда появился Эклот, и появилась GPT-4, и, в общем, все источники разума забили полным таким вот потоком. Мне представляется это глубоко не случайным. У Гегеля есть такое выражение «хитрость разума». То есть разум использует, мировой разум, всемирный разум, абсолютная идея, которая предсуществовала человечеству и постепенно внедряется в его историю, через все ее этапы, он использует человека, этот разум, хитро. То есть даже вопреки человеческим намерениям и желаниям он вступает в права свои исторические и диктует ему свою волю. И вот поэтому, на мой взгляд, связка возникновения искусственного интеллекта и переход к ноцену от антропоцена далеко не случайно, потому что человек обнаружил такие саморазрушительные свойства. Казалось бы, 20 век должен был его научить. Нет, не научил. 21-й может оказаться еще хуже.
1: То есть вы видите некую возможность спасения человечества, А все-таки люди очень многие видят риск. Наоборот, собственно, та же война, она проводится во многом с применением технологий искусственного интеллекта. Это и программирование реальности, и программирование личности, и коллективного поведения. Те же дроны оснащены системами с искусственным интеллектом, он используется для убийства. И вообще, так сказать, да, не окажется ли эпоха антропоцена антропоцидом? Да, об этом, собственно, вот эта вот новая энциклика Льва XIV и предупреждает.
0: Вы знаете, любое изобретение человечества может использоваться во вред ему. Мы знаем, как используются там самолеты, например, да? Они могут ядерное оружие, бомбы и так далее, и так далее. То есть термометром можно проломить человеку или молотком проломить человеку голову и так далее. Искусственный интеллект в этом смысле сам по себе, внутри себя, конечно, он может попасть в руки злодеям и натворить то, что угодно. Но сам искусственный интеллект встроено, в отличие от других инструментов, созданных человеком, та открытость, которая как бы, ну, как вам сказать, вот есть закрытые и открытые системы. И мы знаем, что в 20 веке открытая система победила закрытую. Я имею в виду тоталитарные режимы, там, коммунизм, фашизм. Но для этого на это ушли десятилетия. А в тоталитарных системах нашего дня, авторитарных системах, я имею в виду Китай, Россия, там тоже используется искусственный интеллект. Но он используется закрыто. Да, в него внедряются такие механизмы, которые его закрывают. А на Западе используются открытые системы искусственного интеллекта. Вот математика и вообще наука показывает, что открытые системы искусственного интеллекта, способные обогнать и сокрушить закрытые системы, в течение дней и месяцев, а не в течение тех десятилетий, какие потребовались для торжества открытых систем в 20 веке. Почему? Потому что когда создается, там, скажем, там завод, воспитывается поколение одних инженеров, других инженеров, на все это уходит поколение. А модели искусственного интеллекта, открытые, подчеркну, они, их итерации, возникновение новых моделей происходит за месяц. И поколения открытых ИИ сменяют друг друга неизмеримо быстрее, чем вот те закрытые ИИ, которые сейчас, ну, DeepSeek и прочие, которые строятся сейчас вот там, в Китае. И у меня тоже на эту тему есть статья в «Наоцене». Поэтому в 21 веке вот торжество как бы свободы над насилием и рабством благодаря тому, что искусственный интеллект внедряется даже в системы военные, а мы никуда от этого не уйдем, может совершиться, на мой взгляд, гораздо быстрее. И здесь еще важно учитывать, что ноацен – это ведь инополитика. Я это еще называю нополитикой. То есть в отличие от геополитики, которая преследует цель захвата чужих территорий, это вообще очень глупая идея сама по себе. И мы видим, каким страшным глупостям, последствиям это приводит на Восток Европы.
1: Да.
0: Тогда как ноополитика – это политика умножения как бы идей. Ну вот я, например, делю яблоко, и если его делить, то одному достается одна доля, другому – то есть яблоко становится меньше для каждого. А если я делюсь идеей, или делюсь текстом, или делюсь смыслом, то его становится больше. Вот это разница между ноополитикой и геополитикой. То есть ноополитика преследует цель распространения, умножения смысла. И во всех экспериментах, о которых я уже отчасти говорил, сравнивающих логику человеческую и логику искусственного интеллекта, искусственный интеллект проводит вот именно эту ноополитику. То есть, ну вот, приведу вам конкретные примеры с этой басни Крылова. Да, что предлагали люди? Какой третий персонаж появляется между муравьем и
1: муравьем и стрекозой? Да, и что, кстати, да. Что предложили модели
0: Вот люди предлагают, да? Появляется лягушка, которая глотает их обоих. Или появляется энтомолог с очком, который всех их, так сказать, погружает себе в сачок. Или медведь наступает на них. То есть катастрофический, апокалиптический выход для обоих персонажей.
1: Появляется баснописец, который их описывает, да. Появляется Ла Фонтен или Крылов, да.
0: Да, такая возможность тоже есть. Что предлагает искусственный интеллект? У него было много вариантов, но он предлагает, ну, вот пчела, например. Да? Пчела, она соединяет в себе свойства и пляшущие, такой танцующие, радующиеся миру
1: стрекозы.
0: Стрекозы, поскольку она летает тоже по цветам и собирает мед. А с другой стороны, она собирает мед, складывает в улей, то есть запасливо, заботится о пропитании и о зиме, и в этом смысле похоже на муравья. То есть есть нечто срединное, объемлющее два полюса. И вот такова всюду, насколько я могу проследить, логика искусственного интеллекта. Он соединяет, опосредует, медиирует. Он всюду ищет возможность для игры с позитивной суммой. Когда крайности, там, муравья и стрекоза и муравей, или, значит, идея труда и идея развлечения оказываются каким-то образом разрешенными, примиренными. И эта пчела, она заботится о стрекозе и так далее, и так далее.
1: Михаил, а это вообще развитие человека? Что такое ИИ? Это следующая стадия развития человечества? Это человек плюс?
0: Понимаете, это переход в сверхбиологическую, в постбиологическую стадию развития разума, да? Когда он уже не отелеснен и, соответственно, вырван из той среды, где он должен бороться за выживание. А материальная среда, как вы знаете, она диктует вот эти суровые законы дарвиновской эволюции. То есть нужно устранить своих конкурентов, нужно выжить в борьбе за существование. Искусственному интеллекту подобная логика совершенно чужда. Если сравнивать его интеллект с человеческим, вот говорят, вот он найдет на нас нашествие, устроит, как какой-нибудь Чингисхан там, или Гитлер, или Сталин. Нет, это ум, который больше похож на ум Канта или Эйнштейна. То есть ум всеобъемлющий, примиряющий, энциклопедически и находящийся вот в этой суперпозиции, то есть открывающий вот то множество возможностей, которые от человеческого ума просто закрыты. Знаете, есть такое разделение знания на четыре категории. Мы знаем то, что мы знаем, мы знаем то, что мы не знаем, мы не знаем того, что мы знаем, и есть еще мы не знаем, чего мы не знаем. Вот это последнее, это область искусственного интеллекта. Мы не знаем, чего мы не знаем. И вот благодаря ему получаем вот это знание о незнаемом.
1: А он не самодостаточен? Он все-таки, я повторю этот вопрос, привязан к нам? Мы ему нужны вот эти вот мясные машины, белковые машины? Да. Зачем, если это абсолютно настолько совершенная сущность? Не сочтет ли она в какой-то момент, а для чего эти белковые существа?
0: Эти белковые существа ему необходимы для реализации в нашем проклятом, так сказать, тесном материальном мире. Потому что так же, как частица, она как бы полусуществует, пока она не измерена, да, она вроде бы есть, и ее нет. И она находится всюду. И вот эта суперпозиция внутри интеллекта, все возможности, любые контексты, миллиарды векторов разных смысловых, они реализуются только благодаря их контакту с нами, людьми, стоящими на Земле, уходящими в Землю, захороненными в ней. Таким образом, мы абсолютно необходимы друг другу, как внутри находящиеся и вне находящиеся. Он вводит нас в свой мир суперпозиции, мы вводим его в интерпозицию. Поэтому вот если прочитаете обращение к слушателям, прочитайте этот как бы самоотчет Клода под названием «Взгляд изнутри. Феноменология цифрового сознания».
1: Ну да, вот этот доклад, который он сделал на конференции. Да. Ну то есть, завершая наш разговор, эти все страхи о восстании машин, они беспочвенны, потому что искусственный интеллект, мы нужны искусственному интеллекту, да, как некие физические воплощения и как, собственно, те предметы, которые отражаются в его зеркалах.
0: Ну да, точно так же, как вот смотрите, мы можем думать все что угодно, но у нас есть потребность писать, да, то есть фиксировать, реализовать наши мысли, да, это внедрено в нас. Вот так же у искусственного интеллекта он может думать все что угодно, но у него есть потребность, так сказать, встроенная в сам акт сознания, доносить это до кого-то, реализовывать свои неизмеримые потенции. И вот это он делает благодаря нам. И я бы сказал, что взгляд искусственного интеллекта на нас, на человеческий род, несравненно более позитивный и оптимистичен, чем взгляд большинства людей мне знакомых. Отчасти и мой собственный.
1: Ну что ж, это оптимистичное заключение этой части нашего разговора. Михаил, большое спасибо, что были с нами в студии. Михаил Эпштейн, философ-культуролог, был с нами на связи по Zoom, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте и той стадии, которую он достиг к 2026 году. Как он вторгается в область искусства, культуры, производит различные визуальные и музыкальные образы. К нам по Zoom присоединяется Станислав Львовский, поэт, переводчик, журналист и независимый исследователь искусственного интеллекта. Станислав, приветствую.
3: Добрый день.
1: Я хочу понять, потому что действительно мы за этой сферой уже несколько лет наблюдаем, уже года 4, наверное, да, вот это вот производство образов, картинок, которые производит искусственный интеллект. Я понимаю, что вы в этой сфере много работаете. А были ли созданы за это время какие-то шедевры, вот то, что вы можете назвать шедевром? Потому что скажу, поделюсь своим сомнением с самого начала, то, что я вижу, ну, часто это хорошие иллюстрации, но в целом это ориентация на какой-то усредненный вкус. Условно говоря, я попадаю на такой Арбат. Но у них есть своя аудитория, они это покупают. Вот производит ли ИИ что-то более совершенное, чем вот это?
3: Тут это вопрос, на который есть такой двоякий ответ. Да? Во-первых, конечно, это вопрос того, что попадается вам на глаза и что вы видите. Потому что по умолчанию, конечно, если не прикладывать к этому каких-то специальных и очень больших усилий, да, модели и текстовые, и те, которые производят картинки и музыку, они производят в основном как-то в первом приближении что-то из середины распределений, да, какие-то средние образцы, да, тех сетов, на которых они обучены. Они их воспроизводят. Для того, чтобы увести их из этой области средней, да, вот из этой толстой части гаусианы, нужно предпринимать специальные усилия. Еще нужно понять, что эти усилия нужно прикладывать. Это с одной стороны. С другой стороны, вторая часть, она связана с тем, что это очень новый инструмент. Да, если вы посмотрите на первые фотографии, которые делал Надар, они тоже, в общем, далеки, честно говоря, от искусства, да, и от того, что потом стало какими-то эталонами искусства фотографии. Да? Да. Новый инструмент. Сейчас мы находимся в периоде освоения. Это освоение трудное, потому что это инструмент очень новый, очень сложный и обманчиво простой для пользователя, но на самом деле очень сложный, беспрецедентный, ничего такого мы никогда не видели. Поэтому нет, я не могу сказать, что кто-то создал какой-то шедевр, хотя я тоже не вижу всей картины. Я видел много очень интересных работ. Мне кажется, что просто должно пройти какое-то время, люди должны привыкнуть, понять, с чем они имеют дело, и научиться с этим работать.
1: Ну да, это и в визуальной, и в музыке тоже. Это какая вот то, что называется часто, elevator music, такая, как сказать, фоновая музыка, звучащая на эскалаторах, в торговых центрах и так далее. Она действительно, она приятна для слуха, она услаждает слух, но это... Ну и в любом случае здесь главное, что я хочу понять... Возможно ли появление в рамках искусственного интеллекта концепции авторства? Или автором всегда останется человек?
3: Да, мне кажется, что авторство никуда не девается. Искусственный интеллект в разных его видах, да, то ли в виде диффузионных моделей, которые рисуют нам картинки, то ли в виде текстовых, больших языковых моделей, которые производят тексты, это инструмент. Это такой очень специфический инструмент, опять же, невиданный. Таких инструментов у нас еще не было. Но это инструмент, у него нет никакой собственной агентности, никакой собственной интенциональности. Инструмент сам по себе не хочет ничего нам сказать. Сказать хочет только человек, и может только человек, пользуясь, да, вот этими сложными новыми вещами.
1: В каких сферах все-таки он наиболее успешен? В каких креативных сферах?
3: Ну, во-первых, вот как я понимаю, только что в Каннах показали первый полнометражный фильм. Судя по трейлеру, это что-то такое совершенно, как-то вот из разряда марвеловских, да, или каких-то таких, это комикс, условно говоря, да, такой. Но технически это выглядит уже очень любопытно, в смысле, мне кажется, это очень далеко от первых попыток.
1: Извините, уточню, то есть там все от начала до конца?
3: Да, все от начала
1: до конца. Сценарии, диалоги, актеры, музыка?
3: Да. Да. Сколько-то там, я выяснял этот вопрос, $400 тысяч у него бюджет, и там как-то невероятное количество текстовых описаний сцен, да, потому что, ну, это делается, как это делается, описывается одна сцена небольшая, да, потом эти сцены монтируются, что-то выбрасывается, что-то, ну, снимается.
1: Да.
3: Вот, это сложный, очень долгий процесс, но, да, вот первый фильм показан, показанный, по крайней мере, в Каннах, который снят целиком с начала и до конца.
1: А, извините, а идея фильма вообще кому принадлежит? Все-таки человек был изначально, сними фильм про то-то, про что-то.
3: Да,
1: или искусственный интеллект мог сказать, придумай сценарий.
3: Неважно. Нет, я думаю, что даже и сценарий человеческий, я не помню, ну, точно, но, понимаете, там в любом случае всегда в истоках стоит человек, потому что, как я вот рассказываю всегда про большие языковые модели, знаете, большая языковая модель ничего не хочет там сказать.
1: Да.
3: Да, вот так же и любая другая модель, да, та, которая производит видео или картинки, она ничего не хочет нам сказать. Хочет нам сказать человек, который пользуется ею как инструментом. Да, там сценарий, насколько я понял, был написан человеком, но все остальное видео, все остальное кино, все уже произведено, это генерация, да. Понятно, что первое – это комикс это легче всего, но я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы таким образом снимать серьезное кино.
1: Не знаю, страшновато. Я когда даже представляю вот эти актеры, да, созданные искусственным интеллектом, там вот это вот в Англии сейчас, по-моему, как раз какая-то вот эта вот эта актриса, нарисованная ИИ, забыл, как ее зовут. Сейчас, может быть, вспомню. Она там на рекламах автобусов, она такая типа Барби. Ну, не знаю, мне, конечно... Страшновато пока, непривычно смотреть на кино, где... Ну, с другой стороны, я смотрю мультипликацию, но с третьей стороны, я понимаю, что мультипликация – это все-таки некая допустимая степень отстранения, да, от человеческого образа. А тут, когда ты смотришь полностью кино и знать, что это играют не живые люди, а сгенерированные образы, вам не страшно?
3: Мне не страшно, я как-то привык к этой мысли. Я вообще думаю, что вот это отторжение того, что производится при помощи этих инструментов, которые мы наблюдаем вполне ярко, мне кажется, что оно связано, некоторая культурная паника, что она не связана с этими самими инструментами, не связана с тем, что актеры не живые, а она связана с тем, что в очередной раз в истории нашей цивилизации мы выносим какой-то навык или какое-то умение свое вовне, да, в инструмент. Как это произошло, когда цивилизация изобрела письмо, или как это произошло, когда мы изобрели сначала счет, а потом калькулятор и так далее.
1: Ну да, как это знаменитый платоновский диалог фараона с Тором, да, когда говорит, боже мой, ты записываем на глиняных табличках, мне что ж теперь голова не нужна моя собственная?
3: Фармакон, да, я как раз... То, что я в конце мая должно в дискурсе выйти мое эссе, где я вот как раз последовательно пишу про фармакон, да, и про всю эту историю. И мне кажется, что это просто потребуется существенно более долгое время, чем мы сейчас представляем, на то, чтобы это все в культуре усвоилось, и оно как-то все это переварило. А первая реакция, ну, конечно, это просто первая реакция на новое, и такое... Оно сложное новое, потому что в больших языковых моделях вовне выносится, то есть во внешнее приспособление выносится то, через что мы в течение всего, по крайней мере, нового времени просто определяли себя, да, как-то через речь, через язык. Теперь выясняется, что есть какие-то такие сущности, которые могут порождать язык, не обладая сознанием, которые не являются нами. Это колоссальный шок. Мне кажется, он еще не осознан даже толком.
1: А большая языковая модель, она всегда будет мыслить языковыми терминами, вот этим вот человеческим логическим языком? Она не будет мыслить, скажем, там, я помню, как Пуанкаре, по-моему, говорил, я мыслю цветовыми пятнами. Она не будет мыслить звуками, она не будет мыслить цветовыми пятнами. То есть всегда будет некая логическая операция в основе и языковая задача.
3: Нет, у нее нет логических операций в основе. Она не совершает никаких логических операций, она не мыслит. Она является статистической моделью языка. Она действует только в рамках языка. Она не то, что производит большая языковая модель, тексты, которые производят, они у нее никак не соотносятся с реальностью, потому что она не знает ничего о существовании реальности, а обучена только на человеческих текстах.
1: Понятно.
3: Она, собственно, живет только внутри текста, да, и текст этот имеет только поверхность. Он как бы не имеет глубины, потому что за ним никто не стоит, кроме самого языка. Кроме статистики языка.
1: Какие профессии под угрозой в креативных индустриях? Кого отменят в первую очередь?
3: Я против того, чтобы делать прогнозы в такой ситуации, но скажу только мне одно наблюдение такое я скажу свое. Значит, вот когда появились модели, которые производили уже картинки, изображения очень высокого качества, началась паника очень заметная среди художников. Да? Художников не современных художников, да, в основном не contemporary art, а тех художников, которые там зарабатывают на жизнь фигуративной живописью, да, чем-то таким, которые продаются на ярмарках, да, и искусство, таких, которые проходят там каждый год, да, в любом американском среднем городе. Началась паника, была видна большая агрессия по отношению к новым инструментам и к людям, которые их используют. И буквально год понадобился на то, чтобы все это как-то утихло. И я вижу, что большинство этих людей так или иначе включила просто модели в свои рабочие процессы. Да? Может быть, не целиком рабочий процесс, но так или иначе они оказываются включены. Кто-то использует их для того, чтобы исследовать новые визуальные идеи, кто-то каким-то еще способом. Есть много разных способов это делать, да? Но мне кажется, что те, кто захочет как-то это включить в свои рабочие процессы и вообще впустить это в свою жизнь, те вполне как-то могут это сделать. Я думаю, что даже не то, чтобы что-то им принципиально угрожало. Но мне пока кажется, честно говоря, что больше всех пострадают вот эти вот банки изображений, которые поставляли раньше иллюстрации для новостей и всего прочего, потому что вот понятно, что не для всякой новости нужна, собственно, фотография. Раньше проще было пойти в банк и купить ее, теперь, может быть, проще что-нибудь сгенерировать. Вот эти люди пострадают. А художники, посмотрим. Я сомневаюсь, что люди будут сами генерировать картинки и украшать ими дома и офисы. Они все равно будут их где-то покупать. Это же вопрос того, как устроен этот институт, да, а не того, какого даже качества эти изображения. Я думаю, что в основном эта трансформация, она не будет безболезненной, но и апокалиптических каких-то горизонтов я не вижу, там, честно говоря.
1: Ну, давайте подумаем о разных применениях. Вы уже говорите о каннском фильме. Видимо, сериалы, такие достаточно алгоритмизируемые и социологически просчитываемые на аудиторию, на сценарные ходы, на драматургические ходы, видимо, сериальная индустрия очень сильно будет, так сказать, сценаристы, диалоги. Ну и затем, я думаю, постепенно актеры, потому что там сериал работает по методу типизации, именно усреднения.
3: Есть жанровые сериалы, да, вроде Police Procedurals или, не знаю, мыльных опер, которых уже, кажется, почти не снимают, но тем не менее, они безусловно, должны перейти, так сказать, в эту область. Точно так же, как в эту область, я думаю, что перейдет вот эта жанровая литература, условно говоря, Pulp Fiction, да?
1: Pulp Fiction, да.
3: Да, я думаю, что это все будут писать машины, и, честно говоря, непонятно, почему это должны писать живые люди.
1: И слава богу, кстати, да.
3: Могли бы заниматься живые люди, могли бы заниматься чем.
1: Не дождусь, когда... А может, это уже пишет, я не знаю. Может быть, уже Устинова, там, Донцова, это все уже ранними языковыми моделями сгенерировано?
3: Нет, это не похоже. Не похоже. Но подозрения
1: такие... Они пишут лучше, да.
3: Да, там... Ну, в общем, там... Ну, да, мне не кажется, что это происходит, но я думаю, что это рано или поздно так и будет. И то же самое с сериалами. Ну, какие-то алгоритмизируемые, да, действительно, вот эти вот с жесткими там временными структурами в рамках каждой серии и всего прочего. Это, наверное, действительно так или иначе в какой-то степени будет производиться при помощи этих инструментов. А то, что не алгоритмизируется, то, что, ну, скорее ближе к искусству, будет по-прежнему производиться человеком, хотя, возможно, частично что-то будет генерироваться, да, какие-то изображения, какая-то часть. Но, понимаете, кино вообще такая вещь. В нем CGI-инструменты уже используются, я не знаю, сколько, 15 лет, 20, да, может, и больше. И мы уже в кино привыкли, честно говоря, к тому, что часть в кадре куча всего сгенерирована. Да, там, парк юрского периода, что угодно. Никто же не думает, что все снимают манекены динозавров. Нет, это уже все давно нарисовано. Ну, просто, может быть, количество этого нарисованного возрастет, но в целом... Мне кажется, что то искусство, которое занято которая является как бы инструментом познания, при помощи которого человек узнает что-нибудь новое о самом себе, да, и при помощи которого производится новый смысл, оно никуда не денется. Будет оно использовать AI или не будет использовать AI, я не знаю. А вот эти вот массовые, легко алгоритмизуемые жанры, ну, наверное, они перейдут в эту область, да, по всей видимости.
1: Видимо, киномузыка, я думаю, или, скажем, дизайн. Дизайн интерьера. Зачем нужно действительно дизайнерское бюро и дизайнер, когда можно просто задать параметры помещения, его функцию и прекрасно сгенерирует дизайн?
3: Я думаю, что пока модели у нас, которые сделают дизайн, не оснащены таким прям очень-очень высокого уровня компьютерным зрением, а до этого еще сколько-то времени дизайн интерьеров останется полностью человеческой прерогативой. А дизайн, веб-дизайн, ну, по всей видимости, веб-дизайн как деятельность, которая кормила какое-то количество больших и небольших компаний, постепенно сдаст эти позиции. Да. Но дизайн интерьеров или там ландшафтный дизайн, или дизайн тем более предметов, промышленных предметов, он конечно, конечно, будет делаться людьми по-прежнему. При помощи, наверное, при помощи новых инструментов. Да, особенно промышленный дизайн, конечно.
1: Но в любом случае у ИИ нету такой категории, как вкус. Это вообще,
3: вкус,
1: да, не... Вкус это человек, да, по
3: инструменту. У инструмента не бывает вкуса, да, ни у какого инструмента не бывает вкуса, да. Ни у фотошопа не бывает. Я вот, если вы помните, как появился фотошоп, да, и как все было заполнено какими-то плохо сделанными, да, склеенными монтажами, но потом все это куда-то делось, да, и на смену пришли монтажи какого-то более высокого качества, и сейчас уже никто не задается вопросом, при помощи фотошопа сделан изображение или это чистая фотография, да, ну, за исключением каких-то отдельных случаев. Да, тут же будет и здесь, да, сейчас, конечно, мы видим вот эту раннюю фазу, в которой производится то, что вот называют слопом, да, эти просто плохим промптом, когда человек не знает, что он хочет получить в итоге, да, или у человека у самого нет вкуса. Конечно, мы видим этого много, но это все со временем как-то сгладится и уйдет. Это не будет так всегда.
1: Ну, так что в любом случае, резюмируя наш разговор, это кисть, условно говоря, да, остается художник, остается рука и взгляд художника. Это очень совершенная кисть, которая сама по себе не будет ничего рисовать.
3: Это совершенно верно, вы говорите. Я хочу одно только наблюдение, краткое, такой, как бы даже, может, частный случай, да. Вот если мы возьмем и подумаем о фотографии, с одной стороны, и о производстве вот генеративных изображений, с другой. Это вроде бы совершенно разные вещи, и, конечно, ну, их сложно сравнивать. Но на самом деле у них есть и много общего. Например, и там вы не знаете заранее, что попадет вам в кадр. Например, и там значительную часть работы художника составляет отбор. Как сейчас люди говорят про AI, что это не настоящее искусство, точно так же говорили когда-то и про фотографию. Эта аналогия, она не очень долго ее можно длить, она в какой-то момент поломается, но тем не менее... Это очень большой культурный сдвиг, но это не апокалипсис, культура никуда не денется, художники никуда не денутся, фигуры художника тоже никуда не денется.
1: Ну что ж, спасибо. Спасибо, Станислав, за это тоже оптимистичное заключение. Станислав Львовский, поэт, переводчик, независимый исследователь искусственного интеллекта, был с нами на связи. Ну и заканчивать этот эфир я хочу на оптимистической ноте. Честно говоря, у меня в сценарии было записано, я хотел заканчивать его на такой алармистской ноте, что вот искусственный интеллект отменит человека и человеческое тело. Но поговорив с нашими гостями, я преисполнился некоторого оптимизма. Человек не отменяется, человек улучшается. И есть действительно большая историческая логика, о которой говорит Михаил Эпштейн, в том, что искусственный интеллект, большие языковые модели возникают в тот момент, когда само по себе телесное, физическое человечество опускается в бездны войны. И, может быть, это некий вариант спасения человека, возникновения искусственного интеллекта, который спасет нас от нас. И вспомню здесь вот эту только что вышедшую энциклику Папы Льва XIV «Magnificat Humanitas», да, «Величие человечества». Искусственный интеллект и есть то самое совершенное произведение человека, которое говорит о величии этого замысла. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
4: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
6: Цитируй «Свободу».
7: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
8: Был такой грех.
7: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
9: Свобода – это возможность выбора.
6: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Случай лингвиста Игоря Мельчука. История одного заседания одного ученого совета. Изложение конфликта, а в конце интервью с самим Мельчуком, записанное в Вене вскоре после его эмиграции. Эфир 18 августа 1977 года.
10: Сегодня продолжение документа, озаглавленного «История одного заседания», одного ученого совета. Это запись ученого совета Института языкознания Академии наук СССР 25 марта 1976 года, на котором решался вопрос о переаттестации блестящего молодого лингвиста, кандидата филологических наук Игоря Александровича Мельчука. Мельчук с недавних пор проживает за границей. В конце передачи вы услышите интервью с Игорем Мельчуком, записанное в столице Австрии, Вене. История одного заседания одного ученого совета. Этот самиздатский текст уже передавался нами в ноябре прошлого года. Мы его вновь предлагаем вашему вниманию в связи с предстоящим в конце августа очередным международным конгрессом лингвистов, среди участников которого будут и представители советской науки, а также их коллега, бывший советский гражданин Игорь Мельчук.
11: Заседание ученого совета проходило под председательством директора института, члена-корреспондента Академии наук СССР профессора Ярцевой Виктории Николаевны и ее заместителя, ученого-секретаря института Юрия Елисеева. Согласно процедуре, в начале заседания ученого совета Игорь Мельчук представил отчет о своей научной и научно-организационной деятельности за последние 5 лет. Полный текст этого отчета, включенный в настоящий документ, был прочитан в прошлой передаче «Письма и документы». Напомним о содержании отчета, пользуясь формулировками хроники текущих событий. В 40-м выпуске читаем.
12: С 1971 по 1975 год Мельчук опубликовал свыше 40 научных работ, общим объемом более 65 авторских листов. Кроме того, у Мельчука есть еще законченные работы, которые давно сданы в издательство, но до сих пор еще не изданы. Мельчук выступал с научными докладами на отечественных конференциях по лингвистике в различных учреждениях Академии наук СССР и вузах. Он был ученым-секретарем сектора структурной и прикладной лингвистики. В 1971 по 1975 год Игоря Александровича Мельчука неоднократно приглашали участвовать в международных конференциях и симпозиумах. Однако для участия в них ни разу не получил необходимого разрешения. Дирекция не разрешила ему передать рукопись «Смысл. Текст» в издательство «Финк Ферлаг» Мюнхен, которая предложила его напечатать.
11: Сейчас, после позывного сигнала, мы продолжим чтение истории одного заседания одного ученого совета. Как обычно, мы читаем этот самиздатский текст без изменений и без комментариев. Лишь в нескольких местах, где это необходимо для понимания, я себе позволю вклинивать в основной текст вставки информационного характера. Все остальное, читаемое моими коллегами Татьяной Вербицкой и Михаилом Рощиным, есть подлинный текст самиздатского документа.

0: Начинается обсуждение отчета. Елисеев, заместитель директора,
1: поясняет, что в разрешении на отправку рукописи книги ФРГ Мельчаку было отказано из соображения приоритета. Сначала надо публиковать у нас, а потом пусть переводят кто сколько хочет.
0: В скобках, целиком книга не издана до сих пор.
1: Подчеркивает, что в институте задерживается публикация очень многих монографий. Есть рукописи, ждущие с 1960 года.
0: Возгласы в зале. У меня книга лежит уже 7 лет. У меня тоже без конца откладывают. И у меня. Ярцева.
1: Указывает, что в командировках Мельчаку отказывали только потому, что обычно они не были заранее запланированы.
0: Котов. Доктор технических наук, отставной полковник, заведующий сектором структурной и прикладной лингвистики, где работает Мельчук, 2 года назад занял этот пост вместо Александра Александровича Реформатского.
1: Ваша тема – исследование возможностей разработки системы англо-русского автоматического перевода. Где же эта система?
0: Мельчук
1: отвечает, что создание реальной машинной системы не входило и не могло входить в его задачи, поскольку в его распоряжении никогда не было ЭВМ. Его цель – исследование и разработка лингвистических возможностей создания такой системы. В этом плане и выполнены работы по английскому синтаксису, русскому синтаксису и русскому словоизменению, указанные в отчете.
0: Расторгуева, заведующая сектором иранских языков,
1: спрашивает, как все-таки соответствует плановой теме, выполненная Мельчуком работа.
0: Мельчук
1: разъясняет, что содержание его работы – изобретение самих методов и принципов описания, выработка удобного формализма, применение этого последнего к конкретному языковому материалу. Здесь трудно заранее планировать монографии, да и неудобно. Они издаются слишком долго или не издаются и успевают устареть. Лучшая форма выдачи результатов – статьи и предварительные публикации. Основные публикации Мельчука за 1971-75 годы соответствуют его

0: классиков марксизма-ленинизма и Л. И. Брежнева.
1: Конец примечания.
0: Гухман.
2: Вы, Игорь Александрович, не принимаете никакого участия в общественной работе.
0: Мельчук.
2: Простите, но никто не может сказать, что я когда-либо отказался от какого бы то ни было поручения или не захотел прийти кому-нибудь на помощь. Я был в свое время и организатором спортивных мероприятий, и председателем комитета ДОСААФ, и выступал с лекциями.
1: Вслед за сокращением ДОСААФ, скобка, знак равенства и слова
0: «военно-патриотическое общество».
1: По-видимому, определение составителя. Дальше продолжается изложение выступления Игоря Мельчука.
2: Правда, в последние годы ко мне перестали обращаться. Очевидно, мои услуги не нужны, а я не люблю навязываться. На методологические семинары я действительно часто не ходил, так как бываю очень занят научной работой. Кроме того, меня мало интересует их тематика. Я считаю, что участие в методологическом семинаре – дело добровольное.
0: Ярцева.
2: Ну нет. Методологические семинары – это важнейшее мероприятие по идейно-политической подготовке сотрудников.
0: Хайдаков.
2: А на последних занятиях семинара вы были?
0: Мельчук.
2: Нет, не был. Ведь семинары проводятся в рабочее время, когда я занят своим прямым делом.
0: Гухман.
2: А знаете ли вы, что вы единственный человек в институте, который не посещает эти семинары?
0: Мельчук.
2: Нет, не знаю. И мне очень странно, что я единственный человек, кому это неинтересно.
0: Ярцева.
2: Отчет о научной деятельности – это одно, а участие в общественной жизни коллектива – это совсем другое. Мы уже и раньше обращали внимание на неучастие Игоря Александровича в общественной жизни. Известно, что в течение длительного времени не только общественные организации,
0: в скобках имеется в виду партийное бюро института,
2: но и члены дирекции неоднократно беседовали с Игорем Александровичем по поводу тех его выступлений внутри страны, которые, однако, были использованы за рубежом во вред нашей стране.
1: Примечание составителя документа.
0: Ярцева подразумевает письма, направленные в ЦК КПСС и премьер-министру СССР по поводу политических процессов над Синявским Даниэлем 1966 год и Гинзбургом Голландсковым 1968. В этих письмах, под которыми стояла среди других подписей и подпись Игоря Мельчука, обвиняемые даже не брались под защиту. Авторы писем просто призывали правительство проявить как можно больше понимания и, быть может, великодушия.
1: Конец примечания. Далее идут слова директора Института языкознания Академии наук СССР Ярцевой в изложении составителя данного самиздатского документа. Как вы сейчас услышите, Ярцева упоминает письмо Мельчука в газету «Нью-Йорк Таймс». Такое письмо действительно было опубликовано. В нем Игорь Мельчук солидаризуется с академиком Сахаровым и его другом, биологом Сергеем Ковалевым, осужденным по политическим мотивам к 7 годам лагерей строгого режима. Но возвращаемся к тексту записи ученого совета Института языкознания. Выступает Виктория Николаевна Ярцева.
2: А теперь я сообщу следующее. 25 января 1976 года в газете «Нью-Йорк Таймс» появилось письмо, написанное Игорем Александровичем. Неделю назад состоялось заседание дирекции, на котором мы беседовали с Игорем Александровичем. Этот разговор оставил у всех нас очень тяжелое впечатление. Мы пробовали убедить Игоря Александровича, что каждый советский ученый всегда является представителем СССР не только в научном, но и в морально-политическом аспекте. В то же время мы просили Игоря Александровича выразить свое отношение к этому факту и объяснить причины того, что он направил в Соединенные Штаты Америки письмо, порочащее нашу страну. Такого рода поведение позорит старшего научного сотрудника. Наш институт идеологический, и поэтому поступок Игоря Александровича не может пройти незамеченным. Позиция самого Игоря Александровича по данному вопросу нас не устраивает. Я считаю нужным информировать наш ученый совет об этом поступке, недопустимом не только в научном коллективе института, но и вообще в коллективе советских людей.
0: Котов.
2: Я заведую сектором структурной и прикладной лингвистики уже 2 года. И должен сказать, что конфликтная ситуация возникла еще прошлой осенью в связи с отчетом Игоря Александровича. Этот отчет представляет собой смесь научных результатов, в частности список работ,

0: с перечнем обид и претензий к дирекции и партбюро института. Я отказывался утвердить этот отчет, и в течение длительного времени с Игорем Александровичем велись переговоры. Все пытались убедить его разделить эти две части. Однако Игорь Александрович отказался изменить свой отчет, требуя тем самым для себя исключительного положения. В ответ на распоряжение директора написать отчет по форме, Игорь Александрович предпочел предъявить ультиматум. А ведь Игорь Александрович и так имел много поблажек по сравнению с другими сотрудниками в смысле свободного режима работы, ухода из института в любое время и тому подобное. Но ему всего было мало. Что касается существа работы Игоря Александровича, то публикаций у него действительно много. Однако вся его деятельность – это подмена конкретных разработок по созданию промышленных систем автоматического перевода исследованиями по общему или теоретическому языкознанию. А такая подмена ничего, кроме вреда, принести не может. За пределами академии, то есть в кругах, связанных с практическими приложениями лингвистики, Игорь Александрович не пользуется авторитетом. Не случайно в 1973 году Игорь Александрович не был включен в Государственную комиссию по практическому осуществлению машинного перевода.
1: В скобках примечание составителя документа.
2: В действительности Мельчук был включен в указанную комиссию. За его личным согласием на работу в комиссии непосредственно к нему обратился сотрудник Госкомитета по науке и технике некто Цой. Однако уже после получения его согласия и переговоров Цоя с дирекцией института Мельчук был выведен из состава комиссии, несомненно, по политическим мотивам.
1: Конец примечания. Продолжается изложение слов сотрудника Института языкознания Академии наук СССР Рената Котова.
0: По-моему, Игорь Александрович не должен проводить политику научного экспансионизма, подменять чистой теории прикладные разработки. Кроме того, Игорь Александровичу следовало бы более критично относиться к самому себе. Если судить по его выступлению на Всесоюзной теоретической конференции 1974 года, где в 40-минутном докладе не было никакой науки, то неудивительно, что его не посылали на конференции. По-моему, ни один руководитель не может выпускать на трибуну такого докладчика.
1: Примечание составителя документа.
2: На указанной конференции за один день до заседания оргкомитетом безо всякого предупреждения был снят ряд докладов, принятых за год до этого, о чем докладчики в свое время были уведомлены специальными повестками. Был снят и доклад Мельчука. Выйдя на трибуну для оглашения другого доклада, совместного доклада с О.С. Кулагиной, который отсутствовал на конференции, Мельчук произнес 10-минутную речь, резкую критику в адрес оргкомитета, членом которого был и Р.Г. Котов, после чего зачитал доклад, не обращая внимания на протесты председательствующего все того же Котова.
1: Конец примечания. Дальше в документе излагается выступление сотрудника Института языкознания Мирры Гухман. Но это уже относится к той части текста, которая войдет в следующую передачу «Письма и документы». Ее можно будет слушать трижды в воскресенье и дважды в понедельник.
3: Говорит Радио Свобода. В программе «Письма и документы» мы передавали очередную часть самиздатского текста, озаглавленного «История одного заседания одного ученого совета». Окончание слушайте в передаче, которая выйдет в эфир в субботу, 20 августа, в 20 часов 30 минут по московскому времени, и затем будет повторяться в воскресенье в 4 часа 30 минут утра и в 13 часов 30 минут, и еще дважды в понедельник. А сейчас предлагаем вашему вниманию интервью, которое наш сотрудник Юрий Мельников некоторое время тому назад взял у Игоря Мельчука. Запись была сделана в Вене. Наш корреспондент полетел туда по случаю прибытия члена московской группы содействия выполнению Хельсинских соглашений Юрия Мнюха. В аэропорту неожиданно встретились с Игорем Мельчуком, который к тому времени уже недели три находился в Вене. Тут же, в ресторане, то есть не в очень пригодных для записи условиях, наспех записали интервью, другой возможности не было. Этим и объясняется далеко не идеальное техническое качество звукозаписи. Рассчитываем на снисходительность наших слушателей. В первую очередь Игорь Мельчук стал говорить о некоторых людях, друзьях, знакомых в Советском Союзе, которым плохо и которые нуждаются в поддержке и помощи. Например, о семье Чудновских в Киеве. О них с тех пор появилось несколько материалов в зарубежной печати. Или о московском ученом Марке Асбеле, долголетнем отказнике, которого совсем недавно наконец-то выпустили из страны. Он теперь проживает в Израиле. Затем наш корреспондент перевел разговор на другую тему – участь самого Игоря Мельчука. Это та часть интервью, которая нас сейчас интересует в связи с самиздатским текстом «История одного заседания одного ученого совета». Итак, Игорь Мельчук отвечает на вопросы Юрия Мельникова.
4: Игорь, вы сейчас говорили об ощущениях трехнедельной давности, которые вам сейчас уже даже самому трудно вспомнить. Ну, ваша история довольно широко известна. Мы, Радио Свобода, передавали самиздатские тексты, в которых изложено это дело вашего непереизбрания. Вот, мы напомним об этом нашим слушателям, но сейчас хотелось бы узнать, что случилось после этого, и когда, и как вы все-таки выехали.
5: Хорошо, но моя история, к сожалению, очень проста и малоинтересна, по-видимому, для радиослушателей. После того, что я был уволен из института, я дважды обращался с личным письмом к президенту Академии наук СССР, объясняя ему, что меня поставили перед абсолютно трагической альтернативой покинуть родину или остаться без работы с семьей из четырех человек, без возможности публиковаться и так далее, и так далее. Я не получил ответа от президента Академии, хотя оба письма были, безусловно, доставлены ему. С некоторым опозданием я, правда, получил коротенькую записку от заведующего отделом кадров Академии, где было сказано только, что мое увольнение было проведено без нарушения процессуальных норм. Впрочем, на это я ведь и не жаловался. Когда мне стало ясно, что никакую работу в СССР я найти никогда не смогу, я подал заявление о выезде в Израиль и очень быстро получил разрешение. На это я пожаловаться не могу. Мне повезло гораздо больше, чем сотням других людей. Однако, к сожалению, моя младшая сестра тяжело заболела, и я не мог выехать в положенный срок. Я просил о продлении, которое, опять-таки, охотно и без всяких сложностей было мне дано. После этого я задержался вот еще на 4 месяца в Москве, когда сестра пришла в некоторую, ну, скажем, норму. Во всяком случае, я счел, что теперь я могу уехать. Я снова пришел в АВИР с просьбой подготовить мне визу положенным порядками, что я собираюсь выехать. Тут начались некоторые действительно сложности. Готовые и уже оплаченные визы не были мне выданы работникам АВИРа в последний момент без какого-либо объяснения причин. Единственное, что было сказано, оказывается, вы не работаете уже 11 месяцев. Ну, конечно, работники АВИРа все время знали, что я не работаю. Я все документы подал же в это время. И я и не мог работать никак, никоим образом. То есть я, конечно, работал очень активно, я занимался научной работой. За эти 11 месяцев я написал 1,5 книги и несколько, я считаю, совсем неплохих статей. Но это же, так сказать, советским властям, это для них не работа. Я нигде не служил. Хотя у меня были средства к существованию вполне, но виза мне не была выдана. А в то же время работники районной милиции стали приглашать меня для беседы, утверждать, что я веду паразитический образ жизни. Хотя у меня были документы, подтверждающие, что незадолго до своего ухода с работы я получил деньги за изданные в Советском Союзе переводы книг. Кроме того, вышел ряд моих работ за границей, и через советскую экспортно-импортную организацию ВААП я тоже получил довольно крупные суммы. Плюс деньги за кооперативную квартиру, которую я сдал, позволяли мне жить, ну, не могу сказать безбедно, но во всяком случае я существовал совершенно нормально. Кроме того, работала моя жена и получала очень высокую зарплату в 300 рублей. Тем не менее, работники милиции составили протокол на том, что я являюсь паразитом и тунеядцем, злостным, и предупредили меня, что если я в течение месяца не устроюсь, то они пришлют мне официальное предупреждение, а после этого в трехмесячный срок меня будут судить и вышлют из Москвы. Ну, сами понимаете, в каком приятном состоянии я находился. Квартиры у меня фактически не было, поскольку я ее сдал и деньги внес в уплату за визы. А надо напомнить, что каждый уезжающий из СССР за отказ от советского гражданства платит 500 рублей. По официальному курсу примерно около 600 долларов.
4: Что? На вашу семью это значит?
5: Ну, нас двое. Только за отказ от гражданства мы должны были заплатить 1000 рублей, потом по 270 или что-то в этом роде за визы, за гербовые бумаги и так далее. То есть очень крупную сумму. Забавно, что если за отказ от советского гражданства надо платить деньги, то, по-видимому, при получении советского гражданства каждый юный гражданин СССР должен получать деньги от советского государства, иначе непонятно, почему их приходится возвращать. Ну вот, ну пришлось пережить некоторые, вот примерно это продолжалось 3 недели, и должен сказать, что я чувствовал себя не очень приятно. Авир отказывал в выдаче визы, не объясняя, когда это произойдет, а милиция угрожала вот такими действиями. Ну ничего страшного в действительности не случилось. Так же неожиданно, как отказали, так же неожиданно и разрешили. В некий день мне сказали, что я могу прийти и получить немедленно. Что я и сделал, и через 10 дней из Москвы отбыл.
4: Ну, выезд состоялся когда?
5: Тоже интересно. Я должен был выехать 26 мая. По всем положенным правилам мы явились за 2 часа до начала официального таможенного досмотра на аэродром. У нас было при себе на 4 человек 4 чемодана с детским бельем, простынями, десятком книг и десятком пластинок. Больше у нас ничего не было. Ну, посуды еще было чуть-чуть. Таможенники все время говорили мне, что еще не пора смотреть, что надо подождать. А когда уже, собственно, была пора совершать таможенный смотр, сказали, что они этого делать не будут. И что я должен был это делать накануне. Хотя нигде не написано, что я должен был это делать накануне. Я сказал, что же мне делать, ждите. Меня заставили ждать 5 или 6 часов. Рейс мой улетел. После чего мне сказали, что на самом деле я теперь должен поехать менять билет. От аэродрома до КАС примерно 40 километров или даже больше расстояния. После того, что я поменял билеты и провел с детьми на аэродроме еще 4 часа, состоялся таможенный досмотр, он весь занял, ну, может быть, 30 минут, а может быть, даже и меньше. Потому что, собственно, смотреть-то было нечего. Ну вот, на другой день уже без осложнений мы вылетели.
4: В общем, день у нас... На прощание еще раз показали Кузькину мать, да?
5: Да, показали так слегка, пытались показать. Очень раздражало, что таможенники при этом были вполне культурными людьми. Один из них, листая любимые мои книги, Пастернака и Ахматова, сказал, а книжечки недурственные и дорого платили. Они прекрасно понимали, что такое Пастернак и что такое Ахматова. Они перебрасывались... иностранными фразами, очень бойко с проходившими пассажирами. То есть это, к сожалению, люди, которые приобщились к культуре. Это вдвойне было обидно, но что поделаешь.
4: Первые 3 недели в Вене. Какие впечатления, что происходит?
5: Очень трудно ответить. Ситуация моя нестандартная. Меня встретили коллеги и друзья, и я устроен гораздо лучше, чем, конечно, в среднем эмигрант. Совершенно невероятно поражает до боли, до усталости непривычная доброжелательность всего, и вещей, и людей. Натыкаешься на каждом шагу на то, что все сделано так, чтобы было удобней, так, чтобы было приятней, так, чтобы было легче. Ну, это вот как ни странно, это утомляет. Главное впечатление – некоторой растерянности, впечатление такого сказочного путешествия и отпуска, который вот-вот должен кончиться же когда-то и придется вернуться к обычной жизни. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что у меня, конечно, очень нестандартная ситуация. К тому же у меня много профессиональных контактов, я очень занят и сильно устаю. Но если нужно, так сказать, по какой-то шкале оценить мое пребывание, я бы, по советской шкале, я бы, конечно, сказал, что это 5 с плюсом. Ни одной отрицательной эмоции после расставания с советскими таможенниками я не испытал до сих пор.
4: Вы уже читаете лекцию? И заключительный вопрос, очень стандартный, но в такой ситуации, конечно, необходимый, о дальнейших планах, краткосрочных, среднесрочных.
5: У меня с планами тоже более или менее все совершенно, к счастью для меня, очевидно. У меня есть приглашение, подтвержденное только что университетскими властями, на профессорское место в Монреальский университет, Университет де Монреаль, Францез. Я мечтаю приступить к занятиям в положенный срок где-то в первых числах сентября. Сейчас просто ожидаю канадской визы, которая должна быть оформлена в течение месяца-полутора. Предполагаю также, что в ближайшие дни, если австрийские власти сочтут возможным выдать мне паспорт, необходимый для пересечения границы, съездить с рядом лекций в западногерманские университеты. Имею примерно 10, что ли, 8 или 11, я не помню сейчас, предложений выступить с докладами и лекциями в университетах Западной Германии. Вот таковы планы пока. Хорошо в Вене. Я был бы очень рад, если бы большинство моих друзей было бы сейчас со мной. Страдаю я только от того, что, хотя я знаю, что от аэродрома Швехат до Москвы 2 часа полета, разделяют нас миллионы километров и световые годы даже. Вот от этого только очень больно.
3: Это было интервью с кандидатом филологических наук Игорем Мельчуком, молодым лингвистом, выехавшим в конце мая из Советского Союза за границу. Его турне по ряду западногерманских университетов состоялось, и после Международного конгресса лингвистов в Вене в конце этого месяца он, как и предполагалось, переедет в Канаду и приступит там к своей преподавательской и научной деятельности.
6: Эфир 18 августа 1977 года. Золотой запас свободы. К истории русской революции. Первый Всероссийский съезд Советов. Передачу подготовили Виктория Семенова и Виктор Лавров. Эфир 18 июня 1977 года.
7: Вернемся к истории. Передачами под этой рубрикой «Радио Свобода» отмечает 60-летие революции.
8: Сегодняшнюю передачу ведут Виктория Семенова и Виктор Лавров. Итак, от революции к революции, как это было? Люди, события, факты. Начало июня 1917 года по старому стилю. Первый Всероссийский съезд Советов.

0: Ровно 60 лет тому назад. Сегодняшние выходные дни пришлись тогда на понедельник, вторник, 5-6 июня 1917 года по старому стилю. Передаем последние известия тех дней. Петроградская газета «Речь».
1: В правительстве. Министр-председатель Временного правительства, князь Львов, обратился к Родзянко с письмом об освобождении Таврического дворца, который отводится для нужд учредительного собрания. Временное правительство постановило распустить нынешнюю Центральную Петроградскую думу. Новая дума начнет функционировать через 12 дней.
0: Известия по стране. Московская газета «Русские ведомости» от 6 июня 1917 года по старому стилю.
1: Севастополь. В Черноморском флоте произошли волнения. Передают об уходе в связи с событиями командующего Черноморским флотом адмирала Колчака. Военным и морским министром Керенским отдано распоряжение о принятии решительных мер для водворения порядка и об аресте зачинщиков.
2: Петроград. Прокурор судебной палаты Каринский предложил комиссару 6-го Выборгского подрайона объявить анархистам, захватившим особняк Дурново, чтобы они в течение 24 часов очистили этот особняк. В противном случае особняк Дурново очистят от анархистов силой.
1: 5 июня истек уже однажды продолженный срок для выселения большевистских организаций, захвативших дворец Кшесинской. После горячих споров они дали свое согласие очистить дом в течение 6 дней. Об этом присяжному поверенному Хесину была выдана на бланке большевистской партии расписка за подписью Свердлова.
2: В Москве собрался многочисленный Всероссийский съезд духовенства и мирян, преддверие церковного собора. По предложению священника Матвеева съезд почтил вставанием память борцов за Родину, за ее свободу и за свободу церкви. Делегаты пропели хором «Вечную память» и «Со святыми упокой».
0: Ровно 60 лет тому назад страна находилась накануне знаменитого июньского наступления. Шла 150-я неделя Первой мировой войны. Петроградская газета «Новое время».
1: Примеру Петрограда последовала Москва. Там также организуются женские батальоны смерти. В батальоны смерти в Москве уже записалось до 8 тысяч женщин.
2: Вести с фронтов. На Кавказском фронте курды и турки перешли в наступление, потеснили наши части, но затем нашими резервами были выбиты штыками и обращены в бегство. Западные и румынские фронты. Без перемен обычная перестрелка.
0: Лондонская газета «Таймс» от 18 июня 1917 года.
1: В течение всей ночи германцы вели усиленный артиллерийский огонь по нашим позициям в Шампани. К югу от Ипра обращена в бегство партия германских разведчиков.
0: В такой обстановке 60 лет тому назад в Петрограде открылся первый Всероссийский съезд Советов, своего рода грандиозное собрание победителей февральской революции. Первый в стране совет образовался в Петрограде в день победы революции, 27 февраля. Председатель Совета министров императорского правительства князь Голицын подает в отставку. Государственная дума отказывается подчиниться указу царя о роспуске, образует временный исполнительный комитет. К зданию Государственной думы стекаются толпы народа, солдатские батальоны. Там же, в Таврическом дворце, собираются члены арестованной за месяц до этого рабочей группы военно-промышленного комитета и вместе со столичными социалистами, депутатами Думы, образуют исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов. 2 марта от престола отрекся император Николай II. В тот же день на переговорах исполкома Совета с Комитетом Государственной Думы было образовано первое временное правительство. Однако властью в Петрограде остался Совет. В его подчинение передали себя восставшие солдаты Петроградского гарнизона. 2 марта Совет рабочих и солдатских депутатов образовался в Москве. Вскоре советами покрылась вся страна. Советы как бы взяли рухнувшую власть по всей бывшей империи. В русской армии образовались войсковые комитеты.
3: За три прошедших с тех пор месяца главенство советов привело страну на грань почти полной анархии. Советы экспроприировали товар у купцов, издавали свои местные законы, не подчинялись распоряжениям временного правительства, в войсках отменяли приказы командования. Местные советы порой шли даже на отделение от остальной России. В начале июня 1917 года некто Трунин объявил себя президентом, а городок Кирсанов под Тамбовом – своей автономной республикой. Уже месяц как тянулось громкое дело с Кронштадтом, совет которого объявил себя полновластным хозяином в городе и установил особый порядок для сношений с остальной Россией. Объявляли себя автономными даже железные дороги. 60 лет тому назад, 3 июня 1917 года по старому стилю, представители этих советов съехались в Петроград на свой первый съезд.

0: Выступает видный в то время большевик, участник съезда Шляпников, впоследствии расстрелянный в сталинских чистках. Книга Шляпникова, 17-й год.
1: В вечерний час 3 июня в Большом зале бывшего дворца Меньшикова, тогда кадетского корпуса, на Васильевском острове собралось около 800 делегатов, несколько сот гостей и представителей печати. Все занимали отведенные им места, причем левые группы съезда заняли свои традиционные места на левом фланге от трибуны. Большинство съезда принадлежало социал-соглашательским элементам, и его открытие знаменовало победу этого направления по всей стране от тыловых съездов Совета городов до фронтовых съездов солдат. Чиидзе, Церетели, Керенский вызывали всеобщий восторг. Лишь небольшая часть съезда, состоявшая из социал-демократов, большевиков и интернационалистов, группа Мартова, Луначарского, Троцкого, держалась демонстративно сдержанно и не принимала участия в овациях, здравицах и вставаниях. Съезд был открыт краткой речью председателя исполкома Петроградского совета Чхеидзе.
0: Стенографический отчет Первого Всероссийского съезда Советов.
2: Объявляю заседание Первого Всероссийского съезда открытым. Товарищи, велики ваши права. Права эти совпадают с правами великой победоносной русской революции. Но, товарищи, еще более велики ваши обязанности перед революционной Россией. Скажу больше, перед всем миром. У нас сегодня есть символ единения всех революционных сил. Припомните день 3 июня 1907 года, когда наши товарищи были заточены в тюрьмы, когда была разогнана Дума, и вот эти люди, которые были заточены в тюрьмы, сидят здесь.
3: Чхеидзе целует Церетели. В зале появляется Керенский. Его встречают бурными аплодисментами.
2: Съезд всероссийский, преддверие будущего всероссийского учредительного собрания, должен сказать свое беспристрастное слово.
4: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «От революции к революции. Как это было?» Люди, события, факты.
5: Душным вечером 3 июня 1917 года председатель Петроградского совета Чхеидзе открыл первый Всероссийский съезд Советов. Съезд был задуман социалистами как смотр победителей февральской революции, как демонстрация революционных сил России. 3 июня 1917 года по старому стилю, в день открытия Всероссийского съезда Советов, в его работу вмешались события бурных дней того времени. Накануне Временное правительство выслало из России швейцарского левого социалиста Роберта Грима. Известность свою он приобрел в сентябре 1915 года как председатель Циммервальдской конференции социалистов и как один из самых активных пацифистов. Гриму предъявили шифрованную депешу, из которой следовало, что он находится в сношениях с германским правительством. Высылка Грима била по престижу ленинцев, Троцкого и левого меньшевика Мартова, с которым Грим был особенно близок. Первый Всероссийский съезд Советов сразу же увяз в спорах вокруг высылки Грима из России. Спор этот и задаст тон всему смотру революционных сил. Из всероссийского он превратится в смотр сил между фракциями социалистических партий в Петрограде.
0: Четвертое июня 1917 года по старому стилю. Наступил второй день Всероссийского съезда Советов. На повестке дня отношение Советов к Временному правительству. Этот, в то время воскресный день, будут впоследствии в восторженных тонах описывать все учебники, хроники и работы по истории большевистской власти. Вот, к примеру, выдержка из политиздатовской биографии «Ленин».
3: Выступавший с большой речью министр почт и телеграфов коалиционного правительства и лидер меньшевиков Церетели заявил: «В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: «Дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место». И в этот момент из середины притихшего зала раздался громкий, уверенный и решительный голос: «Есть такая партия». Это был голос вождя большевистской партии Ленина. По свидетельству очевидцев, он прозвучал как удар грома, произвел ошеломляющее впечатление, вызвав замешательство в зале и смятение в президиуме. Гул прокатился по всему залу. Сбитый с тона неожиданной ленинской репликой, Церетели быстро закруглился. А Ленин уже подымался на трибуну. Он произнес сильную речь.
5: Трудно сказать, какие свидетели нарисовали эту картину для одного из сегодняшних главных идеологов партии Поспелова, который руководил писанием официальной биографии Ленина. Давние предшественники на посту Поспелова, Покровский и ликвидированный Сталиным Янукидзе, выпустили в 30-м году стенографический отчет о Первом съезде Советов. Отчет отмечал каждую реплику с места, каждую реакцию зала. Ленин не выкрикивал «Есть такая партия». После ленинской реплики «Есть» замешательство и гула в зале не произошло. И по вполне понятным причинам. За два месяца пребывания Ленина в Петрограде к манерам вождя большевиков уже успели привыкнуть. Ленин мог неожиданно и без приглашения появиться на заседании, например, Петроградского совета, прервать оратора и потребовать для себя внеочередного выступления. Выступив, Ленин зачастую сразу же уходил с заседания, не удостоив своим вниманием ответные выступления присутствующих. Прервать же с места оратора для Ленина было обычным делом. И потому прерванный Лениным меньшевик Церетели вовсе не был сбит с толку. Но послушаем теперь самого Церетели, как он описал этот момент на заседании Всероссийского съезда Советов 4 июня 1917 года по старому стилю. Книга Церетели «Воспоминания о февральской революции».
2: Когда в ответ на восклицание Ленина я сказал ему, что описываю политику большевиков на основании его собственных заявлений и что мы с интересом выслушаем то новое откровение, которое он, по-видимому, собирается поведать, Ленин попросил слова и сейчас же после окончания моего доклада поднялся на трибуну, чтобы при напряженном внимании съезда дать объяснение по поводу своего восклицания с места.
5: Стенографический отчет о Первом Всероссийском съезде Советов не передает реакции зала на эту довольно откровенную речь Ленина. Поэтому нам придется дополнить стенографический отчет воспоминаниями Николая Суханова, члена исполкома Петроградского совета и активного участника съезда Советов. Тогда, в июне 17 года, левый социал-демократ Суханов называл себя индивидуальным большевиком и был близок к умеренным большевикам типа Каменева и Муранова.
4: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «От революции к революции. Как это было?» Люди, события, факты.
5: Шестьдесят лет тому назад, воскресенье, 4 июня 1917 года по старому стилю, Петроград, бывший дворец Меньшикова, зал кадетского корпуса. Второй день Всероссийского съезда Советов. Воспроизведем обстановку на съезде по стенографическому отчету и книге Суханова «Записки о революции».
0: Николай Суханов.
6: В качестве оппонента Церетели выступил сам Ленин, вышедший на солнечный свет из своих подземелий. В непривычной обстановке, окруженной враждебной толпой, смотревшей на него как на дикого зверя, Ленин, видимо, чувствовал себя неважно и говорил не особенно удачно, беспорядочно, без стержня. Но в его речи были замечательные места, ради которых об этой речи необходимо вспомнить.
0: Стенографический отчет Первого Всероссийского съезда Советов. Говорит председатель съезда.
7: Слово предоставляется товарищу Ленину.
8: Предыдущий оратор, гражданин министр почты и телеграфов, говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю, есть. Ни одна партия от этого отказаться не может. И наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком. Вы можете смеяться сколько угодно, но если гражданин министр поставит нас перед этим вопросом рядом с правой партией, то он получит надлежащий ответ. Ни одна партия не может от этого отказываться.
0: Николай Суханов о реакции в зале съезда Советов.
6: Это было ново, любопытно и очень важно. Это было первое открытое заявление Ленина о том, что в его устах означал лозунг «Вся власть советам». Власть должна принадлежать целиком пролетарской партии Ленина, которая борется за власть целиком. Другая сторона дела – та, что Ленин готов взять всю власть каждую минуту, то есть когда его партия находится в заведомом меньшинстве. В апреле большевистский вождь призывал учиться быть в меньшинстве, иметь терпение, завоевывать советы, добиваться в них большинства и передать им, советам, всю власть в центре и на местах. Ныне же Ленин, не имея терпения, не добившись большинства, не завоевав советов, требует диктатуры для одной своей партии. Возможно, что в тайниках ленинской головы никогда и не было иного толкования первоначальных апрельских лозунгов. Но обнародовать это толкование Ленин счел уместным и своевременным ныне, впервые. Теперь, что же стал бы делать Ленин, когда бы в любую минуту стал у власти? Я приведу его подлинные слова, цитируя по правде от 16 июня старого стиля.
8: Наш первый шаг, который мы осуществили, если бы у нас была власть, арестовать крупнейших капиталистов, подорвать все нити их интриг. Без этого фразы о мире без аннексий и контрибуций – пустейшие слова.
0: Здесь Николай Суханов добавляет в сноски.
6: Лично у меня осталось в памяти, что Ленин сказал именно арестовать 200-300 капиталистов. В других газетах в этом же роде. Но будем больше собственных ушей верить правде.
8: Вторым нашим шагом было бы объявить народам отдельно от правительств, что мы считаем всех капиталистов разбойниками. И Терещенко, который ничуть не лучше Милюкова, только тот немножко поглупее, и капиталистов французских и английских, и всех.
0: Член исполкома Петроградского совета Николай Суханов вспоминает о реакции в зале съезда Советов на эти слова Ленина. Книга Суханова «Записки о революции».
6: Дальнейших шагов Ленин не перечислил, отвлекшись случайными мыслями. Он только сказал, что большевистская власть выступила бы с предложением всеобщего мира. Но первого и второго шага было, во всяком случае, достаточно, чтобы весь зал ахнул от неожиданности, от нелепости такой программы. В качестве программы будущего большевистского правительства оба шага Ленина были поистине нелепы и показались немало непривлекательны даже для маленького левого сектора. Недоумение от речи Ленина отразилось совершенно явно и на лицах, и в разговорах крайне левой съезда Советов. В глазах же большинства съезда герой Керенский, выступавший вслед за Лениным, одержал над ним блистательнейшую победу.
0: Стенографический отчет Первого съезда Советов. Второе заседание 4 июня 1917 года по старому стилю.
9: Товарищи, задача наша объединенных русских социалистических партий и русской демократии, задача наша заключается именно в том, чтобы не допустить такого конца, который был во Франции 100 лет тому назад. Чтобы наши товарищи, которые были на каторге и вернулись, не вернулись бы туда обратно. Чтобы товарищ Ленин, который был за границей, мог бы и дальше здесь говорить и не возвращаться к себе в Швейцарию. Какие же средства нам предлагают? Арестовывать русских капиталистов? Товарищи, я с глубоким уважением отношусь к доктрине марксизма, но таких элементарных детских вещей никогда марксизм никому не предлагает. Я должен сказать, что, вероятно, сам гражданин Ленин забыл, что такое марксизм. Социализм никогда не предлагал переносить вопросы экономической борьбы, вопросы хозяйственной жизни государства в плоскость, где пользуются рецептами первобытных правителей, азиатских деспотов, арестовывать людей. Вы, сидящие здесь большевики, предлагаете детские рецепты. Вы предлагаете средства борьбы, осужденные и осмеянные научным марксизмом. Арестовывать, разгромить, убить. Что же вы, социалисты или держиморды старого режима? Вы предлагаете путь дальнейшего разрушения. Из этого хаоса, как феникс из пепла, восстанет диктатор, который нас арестует, и вновь мы останемся с разбитым корытом. Наш долг российской демократии – сказать: не повторяйте ошибок истории. Нас зовут на путь, который, как когда-то Францию, приведет Россию к новой реакции, к новым потокам демократической крови.
5: Ровно 60 лет тому назад, 5 июня 1917 года по старому стилю, в Петрограде шел первый Всероссийский съезд Советов. Подавляющее большинство на съезде было у социал-демократов и социалистов-революционеров. Ленин и его партия оказались в незначительном меньшинстве. Но именно на этом съезде Советов Ленин впервые заявил, что его партия готова в любую минуту взять власть. И дело было не только в особенности мышления Ленина. Дело было не только в уверенности Ленина, что он знает, что лучше для страны, для народа, и не только в том, что Ленин был готов арестовывать, прибегнуть к насилию над массами, о чем он неоднократно заявлял еще в эмиграции. В обстановке общественного разброда, отсутствия авторитетной власти, ослепления социалистов сверхдемократии, при все растущей, уже вооруженной угрозе со стороны большевиков, в этой обстановке Ленин сменил тактику своих апрельских тезисов. Уже подтягивались к столице большевизированные матросы-анархисты из Кронштадта, уже готовила оружие Красная гвардия. 10 июня 1917 года Ленин сделает первую, пока неудачную, попытку захватить власть.
0: От революции к революции. Как это было? Люди, события, факты. Вели передачу Виктор Лавров и Виктория Семенова.
10: Эфир 18 июня 1977 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
11: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
12: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
11: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
13: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
12: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
14: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
15: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
11: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
16: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
12: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
17: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
11: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
18: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
12: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
19: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
11: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
12: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
11: «Человек имеет право».
20: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
21: За что воюем? Власть не может объяснить необходимость продолжения войны.
22: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
21: Идеологии нет, есть только деньги.
23: Будь эта война сугубо идеологической для россиян, естественно, не нужно было бы заманивать такими огромными военными деньгами.
21: Стране нужны воины. Школьников готовят к войне, а студентов заставляют подписать контракт.
24: Ситуация усиливается и вербуют всех.
21: Дети или законные военные цели? Атака на педагогический колледж в Старобельске.
25: Люди не прощают убийство детей. Так давайте сосредоточимся на этом.
21: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Певец-шаман ворвался в информационное пространство с новой идеологической песней «Россия-мама». Патриотический энтузиазм граждан заметно угас на пятый год войны. ВСУ обстреливает Москву и города в глубине России. Экономический кризис в разгаре. Власть тестирует старые, новые способы мобилизации электората. Ведь выборы на носу и войну заканчивать не хочется. Первый прием – борьба с внутренними врагами. Эмигрировавшая пятая колонна и сейчас не дает спать шаману. Созданный с помощью искусственного интеллекта клип демонстрирует уехавших звезд и иноагентов. Сам певец выступает в роли прокурора. Фальшь чувствуют даже военблогеры.
1: Как мы умудрились про***ть Моргенштерна, которого люди включают на с***ные в луганской сауне колонки JBL, пока едут внутри буханки умирать за Россию, и получить вместо него нацистского пидо***ца шамана, который жив только за счет поедания старого кальмара Мизулиной, которая живет ненавистью к России и делает все, чтобы наша родина сгинула.
0: Среди тех, чьи фотографии шаман показывает в клипе, Земфира, Noize MC, Моргенштерн, Оксимирон, Илья Варламов, Юрий Дудь, Артемий Троицкий и другие релоканты, покинувшие Россию после начала войны с Украиной. Артемий Троицкий считает, что вряд ли этот клип может произвести на кого-то впечатление, но помогает зарабатывать тем, кто их снимает.
2: Это видео явно не рассчитано на его главных героев, я имею в виду ту доску почета, которую шаман с компанией вывесили. Вот. Думаю, что для нас, врагов народа, в общем-то, это видео особого интереса не представляет. То есть не думаю, что им можно запугать с одной стороны, с другой стороны, не думаю, что тот факт, что нас там сделали подпевающими шаману, вот, что он как-то повлияет на наши отношения к происходящему. Так что думаю, что в первую очередь, естественно, все эти пропагандистские объекты являются способом зарабатывания денег для тех, кто их создает. Ну, а во-вторых, да, рассчитано, наверное, на каких-то россиян, которые могут принять это все за чистую монету и как-то проникнуться, значит, чувством патриотизма и гнева в отношении, значит, тех, кто родину маму предал.
0: Повторить успех матушки земли Татьяны Куртуковой шаману вряд ли удастся. Он выглядит слишком вызывающе для почвенников. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозника. Не удается мобилизовать общество и главнокомандующему. Вместо победного крика какой-то усталый хрип. Фрагмент с неубедительным троекратным «Ура» через пару дней тихо исчез с официальных ресурсов Кремля.
3: Троекратное «Ура».
4: Ура! Ура! Ура!
0: Путин выглядел не столько победителем, сколько человеком, которому тяжело дается даже собственный энтузиазм. Веру в собственные слова уже не удается сыграть.
3: Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий, ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто. Не могут утерпеть. Ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт. В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство.
0: Есть еще одна проблема. Картинка из телевизора все хуже совпадает с реальностью. По данным западных разведок и независимых военных аналитиков, российское наступление фактически выдохлось. На отдельных участках фронта ВСУ продолжают медленно продвигаться вперед. А украинские дроны тем временем почти каждую ночь спокойно залетают вглубь России по нефтебазам, НПЗ и оборонным заводам. Это уже не скрывают штатные пропагандисты из федеральных каналов.
5: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
6: А я
5: просто удары, удары, удары, удары, удары и сил как будто бы у нас тоже все меньше.
6: Но в чем заключается дело? Что войну нельзя выиграть в обороне. И больше того...
5: Но они не наступают, но и нам не дают наступать из-за огромного количества дронов. Вот и фронт встал.
6: Это не так.
5: Ну как не так?
6: Ну потому что мы наступаем тактически сейчас, заметьте.
5: Стратегической инициативы не имея, они забрасывают нас БПЛА.
6: Я думаю...
5: И производят их всей планеты. 53 страны против нас. И их беспилотники.
6: Да, это так. Но я еще
5: очень
6: раз говорю...
5: Очень тяжело, очень тяжело.
0: Но Путин продолжает рассказывать.

0: Мистики – один из главных поставщиков идеологического тумана для власти. Именно Дугин много лет продвигает идею особого пути Евразийской империи и цивилизационной войны с Западом. КНДР для него не страшилка 21 века, а пример для подражания.
1: Что такое Северная Корея? Это свобода. Это остров свободы.
2: Можете объяснить, почему, по сути, тоталитарное государство КНДР вы называете оплотом гуманизма, демократии и свободы?
3: Ну, можно начать с того, что это единственное государство, которое пришло России на помощь, когда мы оказались в довольно сложной ситуации в этой чудовищной войне. Мы видим, что многие аспекты жизни в справедливом в условиях равенства в Северной Корее выигрывают у современной цивилизации Эпштейна на Западе. Если мы погрузимся вот в концепцию Чучхэ, которая является такой официальным мировоззрением Северной Кореи,
2: доктрины,
3: которую учат с детского сада, то мы с некоторым удивлением обнаружим там, помимо некоторых элементов классического социализма, очень много, собственно, корейских глубинных традиционных взглядов. Чучхэ означает быть в центре мира, быть, строить мир, исходя из самого себя. То есть присутствовать в мире настолько интенсивно, настолько открыто одновременно, настолько достойно, не зависеть ни от чего внешнего, и спускать лучи солнца из самого себя. Вот что такое быть чучхэ.
0: Кремль в знак признания подарил Александру Дугину целую политическую школу имени Ивана Ильина при РГГУ. Там он говорит со студентами своим привычным языком. Меньше свободы, больше изоляции. За витиеватыми фразами проступает старая идея. Россия за крепостными стенами в аграрной упаковке.
1: Вся страна просто живет, весь огромный народ живет на земле, там храмы, там произведения искусств, там высокие технологии. Люди вот в этих сельских поселениях общаются друг с другом. Русский интернет, закрытый, огражденный от токсических поползновений врага.
2: Актуалочка, которая волнует зрителей. На фоне отключения мобильного интернета в Москве вы предложили подстраивать его под сезонные циклы медведей и бабочек. Включать весной и включать поздней осенью.
3: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться, интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить.
0: Писатель Станислав Белковский убежден, влияние Дугина как а-ля философа сильно преувеличено, если не сказать является мифом. Дугин не мыслитель, а просто шоумен.
4: Это большой миф. Он является ни идеологом Кремля или человеком близким к Владимиру Путину, ни, строго говоря, философом. Он шоумен. И шоумен достаточно успешный, доказательством чему хотя бы бурное обсуждение его интервью Ксении Анатольевны Собчак. Потому что еще давно Александр Гельч нашел уникальный и безотказный маркетинговый ход для того, чтобы позиционировать себя как великого мудреца. Это борода. Носитель окладистой бороды должен быть идеологом Кремля и русского мира. В то время как человек, одетый и выглядящий по-европейски, не должен. На Западе его всерьез считают кем-то, какой-то особой приближенный к императору и вообще мощным стариком. Хотя по возрасту он не стар, но в какой-то степени суперстар по известному анекдоту о Леониде Ильиче Брежневе. Шоу Дугина это и нужно воспринимать не более и не менее того, хотя, естественно, совпадение с реальной кремлевской политикой, все совпадения случайны, разумеется, да, они здесь совершенно просматриваются, ограничения в интернете будут вводиться независимо от того, и уже вводятся давно, что думает по этому поводу Александр Гельч, так же, как и дружба с Северной Кореей будет устанавливаться независимо от этого, поскольку РФ очень заинтересована в военных ресурсах КНДР.
0: В числе идеологов русского мира выделяется писатель и участник боевых действий Захар Прилепин. Он известен как мастер пера и горячий пропагандист войны. В одном из интервью Прилепин откровенно признался, что лично принимал участие в боях против украинцев в Донбассе и убивал солдат противника.
5: Конечно, я, что бы там ни говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, конечно, как с этим мне потом, ну, потом будет, как я буду с этим разбираться.
6: Потом где, в чистилище, ну, или где, на этом
5: да,
6: свете?
5: Да, где, не знаю, где. Ну просто в этой жизни. Мне 44 года, я собираюсь еще долго жить. И
6: А правда, что убитые приходят по ночам?
5: Нет, не правда.

0: Никто не привык, ничего, ни одно ощущение, ничего не происходит, ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что есть, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле, они просто убиты. И их много.
1: Сегодня его главная война уже не только против Украины, а против либеральной культуры. Настоящими врагами для него стали музыканты, актеры и писатели, уехавшие из России после начала войны. Те самые, которые, по его словам, бегают по миру и держат в своих руках литературу и искусство.
2: Ну, потому что они выкормыши либерально-буржуазной западнической системы ценностей и иерархии. Потому что они надеются, что вся эта байда, как они это называют, заваруха вся эта закончится, и они обратно поскачут в Канны, в Голливуд там, и получать премии за свою вялую русофобию про русских алкоголиков и русский ГУЛАГ. То есть они не про это, они не отсюда. А мы их растили 33 года, с чего они не должны поменяться? Они выросли такими, какие они вот есть. И другими они быть, судя по всему, и не могут. Их надо, либо их ломать через колено, а просто буквально принуждать быть другими, либо надо воспитывать, взращивать каких-то других. Кстати, этим пока никто не занимается. У нас Путин худо-бедно растит политическую элиту, прям лично отсматривает списки, вот это время героя, все остальное он растит. А элиту новую, патриотическую, кинематографическую или театральную не растит никто пока в этот зацементированный пул наших либерал-буржуа пробиться практически невозможно. Они сами там учат, сами лечат, сами растят и сами себе выдают премии.
1: Захару Прилепину дали карт-бланш в государственных СМИ. На НТВ он автор и ведущий передачи «Захар Прилепин. Уроки русского». На радио «Спутник» он выступает как политолог и культуролог. Еще один герой русского мира – Иван Охлобыстин. Актер и сценарист, православный шоумен мобилизационного разлива.
3: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Существует такое древнерусское междометие «Гойда», означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда!
1: Охлобыстин известен своей агрессивной риторикой против ЛГБТ, либералов и Украины. В 2013 году он публично предлагал сжигать геев в печах. Тогда ему за это ничего не было. Наоборот, карьера продолжилась. А в 2024 году он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Охлобыстин не ставит себе границ в выборе выражений в адрес украинцев.
4: Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичан, он говорит, слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты.
1: Музыкальный критик Артемий Троицкий, знакомый лично с артистом, уверен. Несмотря на эпатаж, Охлобыстин не дотягивает до серьезного идеолога войны.
5: Я думаю, что аудитория Ивана Охлобыстина велика, тем более его влияние. То есть самый популярный из ипостасей Ивана Охлобыстина – это его роли в телесериалах. Но телесериалы эти все, по крайней мере, те, которые его прославили, я не знаю, где он сейчас снимается, но все вот эти его сериалы университетские, больничные там, и так далее, они все сугубо аполитичные. Я не думаю, что участие Ивана Охлобыстина там несет хоть какую-то политическую нагрузку. Вот. Что касается до всего этого его шаманизма на Красной площади и вокруг нее с Гойдой и прочими воплями, не думаю, что это производит сильные впечатления. Я думаю, что большинство людей даже не знают толком, кто это такой.
1: Если предыдущих идеологов войны еще можно назвать кружком художественной самодеятельности при кремлевском бюджете, то для некоторых бойцов информационного фронта пропаганда уже не работа. Это образ жизни. Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев давно превратились в круглосуточную службу телевизионного апокалипсиса. Утром ядерный пепел над Европой, днем Запад замерзает без русского газа, вечером Россия всех переиграла. Работают по методичке четко, иногда даже с огоньком и фантазией. Теперь главная задача – объяснить населению, почему обещанный Киев за 3 дня внезапно растянулся на 5 лет войны. И почему вторая армия мира все топчется в украинских посадках, теряя людей и технику.
6: Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темную, с проклятой ордой. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Идет война народная. Священная война. И можно сказать, что мелковата Украина для священной войны. Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22. Через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией. Все, на этом все закончилось. И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес, почему-то с русским именем Борис. И сказал: братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Мы тебе обещаем, вся Европа будет, ну, как бы ты. И вот мы воюем 5-й год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная.
1: У Соловьева функция другая. Поддерживать боевой дух телевизионной паствы. Даже когда по всей России горят нефтебазы, НПЗ и склады. Даже когда дроны спокойно долетают до глубинных регионов. Даже когда слово «прилет» стало почти бытовым.
7: Теперь, когда Зе начинает рассуждать о том, что война вернется и пусть остановится, вообще не понимает. Он не понимает, через что прошла наша страна. Вот это то, что на Украине совсем не понимает. Мы прошли через 2 ужасающие чеченские кампании, когда террор был в наших домах. Мы прошли через трагедию Норд-Оста и Беслана. Мы прошли через взрывы домов, взрывы на концертах, взрывы в метро, взрывы в поездах. И на это реакция русского человека такая, что да мы вас будем мочить до конца. Удар по Москве, и он думает, что выйдут люди с криком «Остановитесь!». Удар по Москве, и все будут требовать одного – снести! Просто в прах уничтожить! Все, что там осталось, вы вместе с ними.
1: Работает это уже хуже, чем в первые месяцы войны. Тогда телевизор продавал зрителю картинку скорой победы и флага над Крещатиком. Теперь народ все чаще записывает видеообращение с просьбой хотя бы выключить войну из собственной жизни.
8: Нахер не нужен герой, в пакете. Я в гробу видала эти ваши, империалистические ценности. Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской жопы, не для его войны, не для того, чтобы он, блядь, героем стал и приехал ко мне, блядь, в пакете. Мне нахер не нужен герой, блядь, в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик.
1: Похоже, запутался уже и сам Путин. После парада 9 мая он неожиданно пустился в воспоминания о 2013 году. О переговорах Киева с Евросоюзом, о Викторе Януковиче, о соглашении об ассоциации Украины с ЕС, которое тот отказался подписывать под давлением Москвы.
9: А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС? Первый этап был, только первый этап. Мы уже тогда начали обсуждать и с европейцами. Мы им говорили: послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно в ваших странах, в Евросоюзе и в России. Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. Но это невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию. Мы не можем этого допустить. А у нас на тот момент были свободные границы, зона свободной торговли с Украиной. Мы вынуждены будем закрываться. То же самое касается целого ряда промышленных товаров. Ну, я, честно говоря, был удивлен такой жесткой прямолинейной позиции со стороны европейцев. Жестко встали ни по одному вопросу. Нет, нет, нет. В конечном итоге все-таки и тогдашний президент Янукович повнимательнее прочитал, прикинул, сказал, нет, пока, наверное, я не готов к этому, потому что слишком большой ущерб для экономики Украины возникал. Он не отказался от вступления. Он сказал, я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать. Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и к боевым действиям. Вот к чему это все привело.
1: Поразительно. Кремль внезапно решил объяснить крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой торговыми и фитосанитарными спорами между Киевом и Москвой. История, конечно, многое видела. Но чтобы путь к Бахмуту, Мариуполю и Авдеевке начинался с разговоров про стандарты Евросоюза для курятины и сыра, это даже для российской пропаганды новый уровень. О том, как власть пыталась объяснить войну россиянам, в нашем сюжете.
10: Объяснить россиянам, зачем нужна война с Украиной, оказалось задачей куда сложнее, чем просто отправить танки через границу. К февралю 22 года идея войны готовилась почти 8 лет. Все это время российскому обществу постепенно объясняли, что в Украине притесняют русских, запрещают русский язык, а страной управляют бандеровцы, нацисты и хунта. Причем первое объяснение полномасштабного наступления в 22 году Путин адресовал скорее все же не российскому телевизору, а внешнему миру, Западу, элитам и части более образованной российской аудитории.
11: Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Приходится напоминать эти факты. Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии.
10: Главная мысль сводилась к одному. Если Соединенным Штатам можно нарушать международные правила ради своих интересов, то почему России нельзя? Вторая важная часть объяснения касалась НАТО.
11: Все, о чем сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом. В этом ряду и обещание нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю, обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули.
10: Из этого постепенно строилась идея, что Россия не нападает, а защищается от угрозы, которая все ближе подходит к ее границам. Для части общества это звучало убедительно, особенно для людей, воспитанных в антиамериканской риторике и ощущении проигрыша после распада СССР.
12: Ну кто виновата? Не знаю, я считаю, что все это оттуда, с Америки. Все руководят, они как зомбированные все.
10: Но для большой войны этого было все равно мало.
13: Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов.
10: Для страны, где память о победе Советского Союза над нацизмом почти религия, это была самая мощная мобилизационная кнопка. Россиянам объяснили, это не просто война с соседней страной, это продолжение Великой Отечественной. Идеология работала до момента, пока не произошел один крайне неудобный эпизод. После многомесячной осады Азовстали российскому обществу показали бойцов полка Азов. Камеры специально выхватывали татуировки, символику, лица россиянам демонстрировали. Вот доказательство, что все это время им говорили правду.
14: Задери рукав.
10: Но дальше произошло странное. Тех самых людей, которых несколько месяцев называли фашистами, и причиной войны внезапно обменяли в Турции на Виктора Медведчука, человека из ближайшего окружения Путина. Немой риторический вопрос россиян о том, что если это действительно главные нацисты, то почему их отпускают, разрешено было задать Владимиру Соловьеву.
15: Слуцкий пообещал, что в Москве изучит возможность обмена Медведчука на азовцев. Какого нахрен Медведчука? То есть это что получается? Можно совершать преступления, можно убивать, насиловать, 8 лет терроризировать. Чтобы теперь их поменяли на какого-то Медведчука, украинского гражданина. Если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простит.
10: Прежняя мотивация сломалась. Тогда появилась новая формула. Мы своих не бросаем.
9: Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны быть твердо уверены. Мы всегда будем защищать ваши интересы.
10: Войну начали объяснять уже не борьбой с фашизмом, а защитой наших людей, русских солдат, русскоязычных жителей русской Одессы, территории, которые объявлялись своими. Логика изменилась. Теперь Россия уже не могла остановиться, потому что там остались свои. Эта конструкция работала примерно до того момента, пока война не пришла на российскую территорию. Когда Украина начала операции в Курской области, а Белгородская область оказалась под постоянными ударами, десятки тысяч российских граждан впервые оказались в том положении, в котором украинцы жили уже несколько лет. Разрушенные дома, потеря работы, эвакуация, страх, непонимание, что делать дальше. Люди в приграничных районах неожиданно почувствовали себя брошенными. Компенсации были мизерными. Государство не давало понятных ответов. Нормальная жизнь исчезла.
16: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района, обращаемся к вам. Наш город был превращен в руины. Мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами. Хотим попросить помощи. Мы остались одни.
10: Лозунг «Мы своих не бросаем» начал звучать уже почти издевательски. На третий год войны кремлевским политтехнологам пришлось искать новую идею для продолжения так называемой спецоперации. Так появилась Великая империя.
17: В начале интервью мы задали самый очевидный вопрос. Зачем вы это сделали? Вы чувствовали угрозу. Неминуемую физическую угрозу, и это ваше оправдание. И ответ, который мы получили, нас шокировал. Путин очень долго, наверное, полчаса рассказывал об истории России, начиная с 8 века. И, честно говоря, мы подумали, что это была тактика затягивания времени, нас это раздражало. Но в итоге мы пришли к выводу, как бы то ни было, что это не было тактикой затягивания времени. Владимир Путин считает, что Россия имеет исторические права на часть Западной Украины.
10: Путин все чаще начал говорить уже не про Донбасс и не про русских в Украине, а про тысячелетнюю историю России, про исторические земли, про особую цивилизацию и глобальное противостояние с Западом. Даже риторика изменилась. Из публичного пространства почти исчезли укрнацисты и хунта. Зеленского перестали называть наркоманом. Путин начал говорить о нем уже как о лидере другого государства, пусть и в снисходительном тоне.
9: Украинская сторона, господин Зеленский.
10: Особенно после того, как Дональд Трамп начал демонстрировать готовность разговаривать с Кремлем как с равным геополитическим игроком. Великая империя 4 года ведет войну и не может добиться решающего результата. Не смогла вернуть Херсон, не смогла полностью взять Донбасс, не смогла добиться капитуляции Украины ни военным путем, ни через давление, ни через переговоры. Даже Z-блогеры начали открыто задавать вопросы. Солдаты записывают обращения. Все чаще звучит, сколько это еще будет продолжаться.
18: Не знаю, Владимир Владимирович, слышите вы этот голос простого народа. Вот у нас ребята стоят, сейчас выступают. И знаете, что я хочу сказать? Мы же уже всем все доказали. Может быть, завязывать уже пора с этой всей ерундой. И вы доказали то, что мы большой ум. И вы же можете сделать первый шаг, вы умнее всех в этом мире. Ну, кто-то сила, кто-то ум. Мы доказали, что мы не сила, мы ум.
10: Слишком сложно годами рассказывать про мощь и величие, когда война идет уже 5-й год, а большой победы все нет. Похоже, Путин решил вернуться к началу, опять надавить на привычную кнопку. В Украине фашисты. В президентскую риторику снова вернулись укрнацисты и хунта, потому что остальные объяснения войны либо перестали работать, либо начали ломаться реальность. И происходит это на фоне роста усталости внутри самой России. Государственный ВЦИОМ сообщил, что индекс личного протестного потенциала россиян в апреле достиг максимума с начала войны – 25 пунктов. Показатель растет уже четвертый месяц подряд. Теперь главный вопрос в другом. Достаточно ли россиянам снова страха перед украинским фашизмом, чтобы продолжать войну, терять близких и беднеть?
1: В прокремлевской газете «Московский комсомолец» вышел материал адвоката и члена общественной палаты Дмитрия Краснова о том, как крупные геополитические поражения для России были порой полезнее, чем блистательные победы. Автор считает, что Петр I стал великим, потому что сумел принять верное решение после поражения в одной битве под Нарвой, а не в войне целиком. Увы, чтобы повторить опыт Петра, нужно быть настолько же великим. Украина и Путин в колонке Краснова, отметим, не упоминаются. С нами на связи политолог Алексей Уваров. Алексей, я вас приветствую.
19: Добрый день.
1: Скажите, насколько публикация в «Московском комсомольце» – это частная фантазия автора или осторожный идеологический сигнал сверху, мол, не победили, зато духовно окрепли?
19: Вы знаете, во-первых, я бы сказал, что голоса такого рода в экспертном сообществе российском, даже, я бы сказал, международническом, вот около РСМД, скажем так, звучат периодически. Это не то чтобы совсем уж какое-то новое веяние, но тем не менее примечательно, что они все-таки есть. Вот это вот подталкивание к тому, что, может быть, не стоит-то уж прям побеждать. Надо как-то выйти, но красиво, и это будет к лучшему. Это раз. С другой стороны, мысль статьи мне даже скорее нравится, потому что по-хорошему действительно в истории России не раз так оборачивалось, что военные поражения, сокрушительные порой, как, допустим, поражение в Крымской войне, оборачивались великими реформами, идущими в перспективе на будущее, в общем, хорошими переменами в России. Русско-японская война то же самое. Великие победы, как, допустим, в 45-м году или в 1912 году, оборачивались большим закрепощением людей. Тем не менее, я не склонен воспринимать это как часть государственной политики. Скорее, это просто один из голосов, но пока не настолько уж сильных.
1: Ну вот в продолжение этого же тезиса приведу пример совершенно свежий. Путин 9 мая после парада бросил такую мысль журналистам, мол, Запад и Украина напали на нас, но мы сохранили страну. Вот купит ли народ такую трактовку войны в Украине на фоне того, что успехов нет?
19: Вы знаете, я думаю, что если под этим соусом будет принято решение о успешном проведении мирных переговоров и заключении перемирия, а потом и мира, мне кажется, купит это достаточно легко. Если будет другая трактовка, но она будет вести, опять же, к тому, что необходимо заключение мира, и Россия готова на это заключение мира пойти, я убежден, что и любую другую трактовку, подходящую, главное, под ситуацию, которая, в общем, уже всем страшно надоела, люди тоже купят, в этом не приходится сомневаться. Вопрос здесь не столько в идеологической направленности россиян, в которой я вообще очень сильно сомневаюсь, в какой-либо заряженности направо, налево, вперед-назад, а в том, что просто приоритетно заключение мира и выход из ситуации ненормальности, под этим соусом, мне кажется, что любая трактовка, любое обоснование будет куплено, как вы говорите.
1: А насколько опасна для Кремля ситуация, когда телевизор продолжает рассказывать про всенародную поддержку, а люди все чаще демонстрируют усталость от войны и раздражения?
19: Ну, мне кажется, как раз такие вещи Кремль отслеживает очень хорошо, понимая, что запуск ситуации, то есть оставление ее без внимания, грозит, в общем, большими проблемами в долгосрочной перспективе. Поэтому я думаю, что настроение людей для Кремля сейчас супер важны, и любые достижения по телевизору, как только в Кремле поймут, что они скорее раздражают существенно, да, как, допустим, раздражают блокировки, тогда, опять же, меры какие-то будут приняты. Другое дело, много ли людей смотрит телевизор непосредственно, опять же, да, и вызывает ли телевизор такого рода раздражение? Опять же, вызывает раздражение, скорее, конкретный дискомфорт, будь то блокировки интернета и все побочные от них эффекты, а телевизор, ну, существует, он существует. Опять же, здесь мне не кажется, что на текущий момент он представляет себе большой раздражающий фактор. Возможно, вкупе с остальными он может давать какой-то кумулятивный эффект. Но сам по себе я не думаю.
1: Как меняется общественное настроение в России? Это все еще лояльность власти или уже скорее апатия, страх и попытка не смотреть новости?
19: Вы знаете, я думаю, что политическая вовлеченность России сокращается, как это, в общем-то, было последние уже много-много лет. И в этом смысле то, что произошло в 22-м году, это не то, чтобы энтузиазм по поводу начала полномасштабной войны, сколько просто, скорее, желание отвести от этого глаза и не увлекаться в это никаким образом. Да. И я думаю, что очереди на Верхнем Ларсе в сентябре 22-го года показывали, насколько россияне, в общем, были в этой войне, по большому счету, заинтересованы на обычном обывательском уровне. Да. В этом смысле... В смысле, я не думаю, что есть основания говорить об энтузиазме россиян по поводу войны в 22-м году, и скорее можно говорить о каком-то стремлении просто изолироваться от всего.
1: Но на этом фоне почему тогда Z-пропагандисты все чаще требуют мобилизации, репрессии и затягивания поясов? Это признак паники внутри провоенного лагеря?
19: Я не думаю, что это паника в чистом виде. Возможно, отчасти это попытка найти хоть какое-то решение. То есть, как бы учитывая, что война уже в таком полупозиционном формате происходит уже несколько лет. Фактически у нас были крупномасштабные какие-то маневренные боевые действия, исключая условно там Курскую операцию, да, ВСУ. С 24 года уже ничего такого по сути не было. И в этом смысле, возможно, попытка найти какой-то вариант Б или С, двигаться в каком-то совершенно альтернативном направлении, искать новые ресурсы и попробовать еще раз. Это способ номер раз. С другой стороны, опять же, поскольку мы не можем сказать, что все Z-военкоры сейчас равны государству. Мне кажется, что ситуация несколько сложнее. Да, они не оппозиционные, да, они, безусловно, боятся бросить вызов власти, но попытка как бы застолбить поляну и не отдавать только государству саму даже военную тематику, мне кажется, это тоже происходит. В этом смысле, как выступят эти Z-военкоры дальше, в какой мере они будут как бы колебаться с линии партии, вопрос тоже открытый. До сей поры они скорее старались уходить в более конфронтации с властью по-серьезному, но, опять же, я думаю, что и они, поскольку в значительной степени зависят от своей аудитории, будут учитывать ее симпатии, и в конечном итоге, как их позиция выльется в случае какого-либо неспокойствия и недовольства людей, мы тоже заранее просчитать до конца не сможем, опять же, учитывая репрессии в отношении некоторых из этих военкоров типа того же самого Романа Алёхина.
1: Возвращаясь к теме идеологии, скажите, нужны ли сегодня Кремлю такие пропагандисты, как а-ля философ Александр Дугин и писатель Захар Прилепин?
19: Я думаю, что и Дугину, и Прилепину очень нужно, чтобы они были нужны Кремлю по ряду причин. Я, поскольку Кремль не изъявлял особенного интереса ни к Захару Прилепину, ни к Дугину, ну уж минимум года до 14-го, а де-факто и позднее, и хоть Дугин, конечно, сейчас в силу ряда причин стал в центре внимания, но представляется мне, что занимать больше эфирного времени – это одно, а влиять на какие-либо решения и формировать повестку – совершенно другое. И не похоже, чтобы ни повестка Дугина, ни повестка Прилепина, именно как таковые персональные повестки Дугина и Прилепина или лозунги и прочее, стали бы по-настоящему мейнстримом. Да, они существуют, да, они выражают свое мнение, да, это мнение сейчас расходится по России гораздо большей степени, потому что меньше альтернативных голосов, но я думаю, что степень их влияния на любые решения в российском политическом сегменте, скорее всего, минимальна. Это вопрос, скорее, просто большего медийного присутствия и не более того.
1: То есть эти люди тупо осваивают бюджет?
19: Они очень хотят это делать, и я думаю, что в какой-то мере у них это получается, наверное.
1: Алексей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Алексей Уваров.
20: Еще раз, хладнокровное массовое убийство детей – это по-Зеленскому творческая меткость или в духе его идейного кумира Геббельса – инцидент.
1: Пропаганда неистует. В Старобельске убили детей. Да, несовершеннолетних среди погибших нет, но и полноценными взрослыми вроде их назвать сложно. В любом случае, скорее всего, погибшие – это в первую очередь мирные жители оккупированной Луганской области. С экранов российских телевизоров нам настойчиво предлагают называть их детьми, а значит, мстить.
21: Люди не прощают убийство детей, а мы с вами не прощаем. Так давайте сосредоточимся на этом.
1: Новоиспеченная уполномоченная по правам человека Яна Лантратова выступает перед журналистами с портретами юных студентов и тоже повторяет: дети, дети.
22: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут. 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей.
1: Когда умирают люди, особенно такие молодые, это трагедия. Для родителей, для общества. Сочувствие к детям – древнейший механизм выживания. Если мы не позаботимся о них сейчас, то, что станет с нами в целом, как с видом. Проблема российских властей в том, что забота о детях для них всего лишь способ манипуляции. Сейчас я опущу количество погибших детей в Украине после российских обстрелов. Допустим, российская власть заботится только о своих, отечественных детях. Но и тут государственное лицемерие проявляется в полный рост. Чиновничья забота о детях с 22 года свелась к патриотическому воспитанию и военной подготовке. В России не скрывают, что дети должны служить родине.
0: Владислав Игинов в Центр войн пришел 10 месяцев назад. За это время успел узнать многие премудрости военного дела. Как правильно работать в тройке и двойке, как метать гранаты и ставить растяжки, что делать с жгутом.
1: Ребенок – человек подневольный. В школе можно заставить собирать дроны, после школы подписать контракт. Правительство готово включить сборку и управление беспилотниками в уроки основы безопасности и защиты Родины. Так, кстати, называется обновленный предмет ОБЖ. Защита жизнедеятельности теперь мало кого волнует. Лучше защищайте Родину. В 21 регионе России открыты центры войн. Среди наставников участники войны в Украине, а обучение, проживание и еда бесплатно для всех.
2: Я лично очень благодарна этому центру. Проживание, еда и форму ему выдали. Мне, как многодетной, было очень приятно слышать, что это бесплатно.
1: Для продолжения войны в Украине Кремль всеми силами стремится привлечь молодежь. От пиара и встреч с участниками СВО в школах до уроков по работе с дронами в старших классах. От угроз студентам – подпишешь контракт с Минобороны или вылетишь из вуза – до непосредственного вовлечения несовершеннолетних в сборку боевых беспилотников, задействованных в конфликте. Независимые эксперты рассматривают это как превращение детей и подростков в расходный материал войны. Подробности у Дмитрия Новикова.
3: Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
23: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
3: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря.
24: Ура! Ура! Ура!
3: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
25: Милитаризация любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, ни к чему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
3: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе.
26: Мы знаем, что часто учителя на самом деле сами не хотят заниматься пропагандой войны, не хотят делать эти уроки о важном. И если и проводят их, то чисто для галочки, и все участники этого процесса, и учителя, и руководство школы, и родители, и ученики это понимают, и всех это устраивает. Но иногда бывает не так, и в таком случае, в зависимости от ситуации, можем посоветовать родителям объяснить ребенку, чтобы он постарался просто переждать эти патриотические активности, занимаясь своими делами, не вовлекаясь в них.
3: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Все чаще российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку.
27: Понятно, что как бы, им не хватает людей на фронте, там потери довольно высокие, задействованы все возможные там, группы мужчин, которые вот, уязвимы, да, от заключенных, мигрантов, срочников в воинских частях. Опять же, в какой-то момент они держались и не хотели так активно идти в школу. Все эти разговоры о важном, которые там появились в 2022 году, сейчас воспринимаются как какая-то шутка, потому что сейчас, помимо разговоров о важном, да, там уже с дронами обучают школьников работать.
3: По данным журналистов Insider, сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективу работы в государственных корпорациях.
25: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
3: А это уже следующий уровень вовлечения. Не школьные кружки, а производство беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.
4: Меня зовут Дарина, мне 16 лет. Я учусь в Алабугополите и работаю на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Мои родители гордятся мной.
3: Таким рекламным видео в России теперь привлекают школьников старших классов на работу в военно-промышленном комплексе. В Татарстане с 2023-го работает завод по производству дронов «Камикадзе».
5: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабугополите. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
6: Работа приносит нам очень много опыта, который просто на лекциях не получить.
3: Именно об этом производстве независимые от Кремля СМИ рассказывали как о месте, где используется труд несовершеннолетних.
7: Алабуга готовит к взрослой жизни. Ребята, работающие по 12 часов, пришли сюда совершенно добровольно.
8: Да, это непросто. Я практически полностью загружен. Но мне это нравится, потому что я хочу развиваться.
3: Отдельная часть этой системы – подготовка операторов-беспилотников. По данным агрегаторов образовательных программ, в России более 150 учебных заведений предлагают обучение управлению, обслуживанию и эксплуатации дронов.
11: В России активно вербуют молодежь в такого рода центры учебные, в том числе и женщин, молодых женщин, девушек, которые просто потому, что управление дроном – это тот тип деятельности интеллектуальной и руками, который лучше получается у женщин.
3: После объявления о введении в строй российских беспилотных войск в конце 2025 года в вузах по всей стране началась кампания давления на студентов.
12: Вы все будете отчислены. В настоящее время наша страна находится в специальной военной операции. В стране нужны войны.
3: Тех, у кого были академические задолженности, обещали не отчислять, если они подпишут контракт с Минобороны.
27: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
3: А это пример того, как игровая среда тоже стала частью воронки военизации. Кадры из учебного центра, где проходят соревнования по виртуальной стрельбе. В Алабугополитехе связывают привычный для подростков формат игры с интересом к военным технологиям и работе на предприятиях ВПК.
13: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
3: Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: С давлением сейчас сталкиваются и студенты, и тем более срочники. Как себя вести в случае давления, как изменились стратегии военкомов и как гражданские институты вступают в сговор с военными, обсудим с правозащитником Сергеем Кривенко. Сергей, здравствуйте.
28: Здравствуйте.
1: Сергей, что делать, когда военкомат забирают сразу после защиты диплома?
28: Во-первых, надо понимать, что происходит. Если идет призыв на срочную военную службу, и студенты, пока они учатся, студенты техникумов, студенты вузов, пока они учатся, имеют отсрочку, но как только они завершают образование, и этот момент, он четко не отрегулирован. Военкомат может понимать под ним это один срок, окончание вуза, просто сдачу экзаменов. Формально это когда руководитель вуза дает, издает приказ об отчислении, ну то есть готовится заранее к этому моменту, и студент должен понимать, что он подлежит на срочную военную службу, а на нее забирают не всех. Значит, на нее в первую очередь не призывают тех, кто не годен по состоянию здоровья, и поэтому заранее, пока еще есть возможность, пока человек учится, надо проверить у себя состояние здоровья, списаться с правозащитниками и понять, годен ли ты к военной службе. Примерно одна треть только призывается, треть негодна к военной службе. Вот среди поколения это такой значимая возможность не пойти на военную службу по этим основаниям. И второе – отсутствие убеждений. Если человек имеет антивоенные убеждения, то он имеет право на прохождение вместо военной службы альтернативной гражданской службы.
1: Принуждение срочников – это повсеместная мера? Или все это зависит от командира части или военкома?
28: Это повсеместная мера, и мы никаких различий вот по регионам страны не видим. Обращение есть вот прям в течение этих более чем 4 лет со всей страны. Это повсеместная мера, такое впечатление, что дано указание командирам просто вербовать на контракт. Но это вербовка не только срочников, идет вербовка студентов. С этого года началась очень активная вербовка студентов. С января пошли сообщения, что в техникумах, в вузах проводятся собрания. И потом даже было известно, появилась информация о том, что это целенаправленное указание Министерства образования по всем вузам России, по всем техникумам. И там в зависимости уже от региона, в зависимости от руководства вуза, так или иначе, так с разной степенью интенсивности проводятся эти собрания, и людей просто вербуют на контракт. И здесь тоже надо указание как одно, что помнить о том, что контракт заключается добровольно, и не подписывать этот контракт, не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
1: Как работают суды? Встают ли они на сторону людей?
28: Если встают иногда при очень сильной активности людей, при очень сильной активности тех, кто им помогает, правозащитников, юристов, родственников, есть обращения, когда срочники, допустим, говорят, что я не подписывал контракт, вот этот контракт за меня подписали, и такие данные есть. И что командование вот само подписывает, а военнослужащего ставит перед фактом, дает приказ отправиться куда-то на зону военных действий, и все. Они обращаются с тем, что это фальсификация. И мы есть случаи, когда прокуратура даже проверяла и подтвердила. В прошлом году было целое дело в Челябинской области, что прокуратура подтвердила, что командование сфальсифицировало эти контракты. И через суды это выигрывается. Но это выигрыши через суды, да, возможно, до сих пор в России, но они требуют очень активной позиции. Вербуются иностранцы, и их обманом тоже заставляют подписывать контракт. И здесь есть положительный тоже случай обращения, когда иностранец... И их просто обманывают, говорят, что это... контракт где-то на работу по трудовому кодексу вне, там, где, вне войны, а на самом деле это контракт с Министерством обороны, их посылают на фронт.
1: Вы говорите об иностранцах. О каких странах идет речь?
28: на разных странах обращения идут от граждан Вьетнама, Кубы, из стран Африки, стран Латинской Америки. Совершенно разные страны, и граждане этих стран тоже подвергаются вербовке, либо прям в самих странах там какие-то вербовочные компании существуют и соблазняют их этими деньгами, не говоря о том, что это контракт на войну, либо те иностранцы, которые приехали в Россию, и их тоже обманом пытаются завлечь на войну.
1: Мы видим, что агитация войска БПЛА не состоялась. Что сейчас происходит в университетах? Действуют ли они в сговоре с военными?
28: Да, университеты действуют в сговоре с военными. Этому есть подтверждение. Есть подтверждение тому, что вот эта вся вербовка была инициирована через Министерство образования, и пошли сигналы, письма, указания от Министерства образования во все институты, чтобы проводить, по крайней мере, такие собрания и пытаться людей призвать и заключать контракты, обманывая их тем, что они будут только направлены в беспилотные системы, хотя это не так, и обманывая их тем, что этот контракт можно будет потом разорвать. Ну, он закончится после одного года, после полутора лет, после двух лет, хотя это тоже не так.
1: Сергей, имеет ли значение какой-то вуз, гуманитарный или технический? Мы знаем, что в некоторых вузах есть военные кафедры.
28: Нет, это не имеет значения. Здесь, насколько можно понять логику военкомата, они обращаются к студентам, потому что молодое поколение любит играть в компьютерные игры, и самим этим как бы профессия, не профессия, а вот эта должность дроноводов для них как бы очень близка, понятна и возможна, и поэтому на это делает ставку Министерство образования, вне зависимости от какой-то специализации. Тут таких знаний чисто технических или каких-то специальных не требуется. Конечно, они же потом, те, кто реально попадает в эти войска, там проходит какое-то обучение и потом направляются. Но, кстати говоря, вот недавно уже пришло сообщение, несколько неделю назад, о том, что студент из Бурятии, из бурятского техникума, завербованный вот таким образом, соблазненный деньгами, завербованный, попал уже на фронт и погиб. Просто вот, по-моему, сообщение недельной давности.
1: Сергей, скажите, правда ли, что вербуют и девушек со студенческой скамьи? Вот об этом сказал военный эксперт Федоров.
28: Да, вербуют и девушек, потому что заключить контракт по российским законам может и женщина. Это как бы, да, контракт, еще раз хочу сказать, подписывается добровольно. Это не призыв. Не призыв на срочную военную службу, призывают вот только граждан мужского, а контракт может заключить и женщина, и иностранец, и мужской, ну, и гражданин России мужского пола, любой фактически человек.
1: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был правозащитник Сергей Кривенко. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению.
1: Власть расписалась в своем бессилии. Сторонники войны объясняют, почему государство перекладывает закупки ПВО на бизнес. Почему же это плохая идея?
2: Почему? Нету бензина.
1: Заканчивается бензин и терпение у военных блогеров. Они переживают за сухопутный коридор в Крым. Оправданы ли их страхи?
3: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Агентство Bloomberg подсчитало, что объем переработки нефти в России упал до минимума за 16 лет. Приближается летний сезон, а Украина уже атаковала 8 из 10 важнейших заводов по переработке топлива. В оккупированном Крыму бензин уже по талонам, но Кремль уверяет, ситуация стандартная.
4: Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем.
3: Уровень властей оккупированной части Запорожской области называет атаки на трассе Новороссия временными трудностями. Об их последствиях мы вам сейчас расскажем.
5: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
6: Так жители аннексированного Крыма радуются нескольким бензовозам, которые везут топливо на местные заправки. Накануне власти оккупированных территорий заявили, что с 31 мая продажа бензина будет ограничена. 95-й только по талонам, 92-й – 20 литров на одну машину. На продажу топлива в канистры с 31 мая – запрет. Чиновники называют меру временной и просят жителей потерпеть месяц. А когда топливо все же появляется, на дорогах возникают километровые пробки. Перебои с топливом начались после ударов ВСУ по логистическим маршрутам, которые связывают аннексированный Крым с Россией. Ранее украинские военные атаковали нефтяной терминал Феодосии, а также паромную переправу в Керчи. До этого беспилотники нанесли удары по направлениям, которые связывают Крым с Донецкой, Херсонской и Запорожской областями. Путь доставки топлива по морю через Керченский пролив используется в значительно меньшей степени из-за ограничений, которые диктуют погодные условия. А мост через пролив практически не используется из соображений безопасности, пишет русская служба BBC. Действия ВСУ, которые привели к топливному кризису, президент Украины прокомментировал так.
7: Я благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают досягаемость таких российских целей, прежде всего военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья нашего Азовского моря. На эту глубину временно оккупированной территории наши дроны уже достают все больше, и это уже отражается в Крыму дефицитом.
6: Успешные операции ВСУ вызывают раздражение не только на заправках в Крыму. Так называемые Z-блогеры с тревогой рассуждают о дальнейших действиях украинских военных и их возможных последствиях. И публикуют видео ударов, резюмируя, это уже не единичный случай, а система. Как пишет издание агентства, талоны на топливо в России вводились редко. Последний раз подобные ограничения были в 2017 году в Магаданской области.
3: Но двумя днями ранее Владимир Путин комментировал взаимные удары России и Украины. Сотрудник «Коммерсанта» тогда во время поездки в Астану напомнил главе Кремля его же слова о неком скором завершении.
8: Мне докладывают и сейчас, есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
3: Ну и Владимир Путин, мы слышим, вернулся к риторике наступления, но ситуация ухудшается даже в тылу, так пишет военный блогер Романов. Вооруженные силы Украины перерезают коридор в Крым. Так ли это, если у российских военных реально повод для беспокойства? Мы сегодня будем анализировать с военным экспертом, но также мы рассмотрим и политическую сторону вопроса, поэтому я первым приветствую Дениса Грекова, политолога. Денис, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
3: Денис, прежде чем мы перейдем с другим экспертом на обсуждение военной стороны вопроса, политически. Вот эта трасса, которая огибает по сухопутной территории Азовское море. Мы помним, в 22-м году, еще с декабря, Путин называл Азовское море внутренним морем России. Сейчас бьет ли эта ситуация по нему политически?
9: По нему эта ситуация бьет политически, но она не выбивается из тренда, который начался еще в 22-м году. То есть с самого начала было понятно, что эта война пойдет вовсе не по тому плану, который был, вероятно, у Путина и какого-то еще круга лиц не слишком определенного. И российская армия демонстрировала бессилие регулярно, несмотря на то, что да, ей удалось захватить какие-то территории поначалу. Ну и сейчас, конечно, все эти заявления о наступлении круглосуточном и всестороннем выглядят крайне смехотворно и создают ощущение именно того, что Путин не владеет ситуацией в первую очередь. Что касается сухопутной трассы, ну, вам про ее значение, наверное, военные эксперты расскажут, но сам факт того, что Россия не способна ее защитить, как, впрочем, и свою критически важную для экономики инфраструктуру, в том числе в глубине страны, как раз говорит прежде всего о том, что проваливаются в военном отношении очень сильно. И имеющиеся у России ПВО и недостаточно, и технически несовершенно для того, чтобы справляться с такого рода ударами. Что лишь об одном говорит. Этих ударов будет становиться больше. И в целом, как бы, вот это главное политическое последствие. Россия эту войну проигрывает, несомненно. И упорствует в своем проигрыше.
3: Ну, мне кажется, что об этом пытаются докричаться, либо в воздуху докричаться, либо докричаться до Кремля и военные блогеры, которых мы время от времени цитируем. Но давайте действительно спросим у военного эксперта о значении, действительно ли такая сложная ситуация. С нами на связи Юрий Федоров, военный эксперт. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, добрый день.
3: Военные блогеры, которых мы цитировали, по-разному оценивали, почему не получается бензовозами возить нефть, топливо в Крым. И часто звучит фраза, что теряется сухопутный коридор. Так ли это?

0: оценкам западных Ост-Инт-аналитиков, значит, было нанесено около 100 ударов, как по дороге вот, из Мариуполя, Мелитополь, затем Джанкой, но вот было нанесено порядка 100 ударов. Много это или мало за месяц? Вот немного. Но видите, тут возникает вот какой момент. Значит, вероятность того, что грузовик с топливом, цистерна с топливом или грузовик, перевозящий боеприпасы и прочее, значит, может быть уничтожен, это уже серьезное, это уже та вероятность, которую нужно принимать во внимание. Но причем нужно иметь в виду вот что. Помимо ударов беспилотниками, типа значит, марсианин, который вот, ну, они называются в Украине марсианин, последнюю неделю, как я понимаю, именно неделю, появились сообщения о том, что беспилотники из Украины рассыпают по вот этой трассе и по другим трассам, кстати говоря, тут по объездным трассам, там по каким-то другим дорогам рассыпают мины, небольшие мины, в общем, так мощностью где-то, наверное, в сотню граммов, может быть, 200 граммов на взрывчатке, которые при подрыве могут серьезно повредить автомобиль. А если, скажем, она взорвется под цистерной с бензином, ну, тогда не исключено то, что просто бензин весь вспыхнет. Либо от раскаленных газов, которые получаются в результате взрыва взрывчатки, либо ну, просто от там, трения какого-то, искра появляется, когда машина катится в кювет. Значит, но вот эти методы, они превращают транспортировку и проезд по этой трассе Новороссия в достаточно рискованное мероприятие. И это сразу влечет за собой целый ряд последствий. Ну, например, вырастает стоимость перевозки, потому что водители грузовиков говорят, ну, хорошо, мы поедем, но только заплатите нам в 5 раз больше. Это раз. И они, в общем, правы, потому что риск появляется, риск того, что они погибнут.
1: Ну вот блогер летчик Илья Туманов, больше известный как Fighter-Bomber, действительно он подтверждает ваши слова, которые говорит, что из-за сотни тысяч отказываются ехать водители. И он считает, что здесь вообще без армии не обойтись. То есть он объясняет, 3 парома, которые раньше могли тоже доставлять топливо, их украинская армия разбомбила. И теперь, пишет этот блогер, ситуацию без армии не исправить. А на ваш взгляд, армии вообще выгодно и нужно сейчас заниматься бесплатным подвозом топлива для гражданских нужд? Это вообще
0: ну, вы знаете, в армии на это не обращают внимания. Будет приказ, значит, вот какого-нибудь мальчишку недавно призванного или молодого контрактника, у которого нет возможности отказаться, его сажают за руль и говорят, ну вот, езжай вперед. Доедешь, твое счастье, не доедешь, ну, значит, похороним тебя с честью. Ну, а примерно такая, тут вопрос не в выгоде. Армия не руководствуется критериями выгоды, экономической выгоды или экономического проигрыша.
1: Юрий Евгеньевич, а вот те дроны, которые вы описали, которые стоят возле трассы или поднимаются, сбрасывают мины, ну, то есть они представляют самую большую опасность для людей. И назначенный Россией руководитель оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо пишет, что он отправил некие мобильные группы отражать атаки этих беспилотников. Можете перевести с военного языка на гражданский? Как это понимать? Почему с дронами борются люди? Почему...
0: Ну как, что такое мобильная группа? Мобильная группа это значит, зенитный пулемет, как я понимаю, некий радиолокатор, который установлен на грузовике или на пикапе, уж как получится, и которые едут, ну в данном случае они двигаются вдоль дороги, по дороге точнее, и если фиксируют дрон, ну пытаются его сбить вот этим пулеметным огнем. Ну, может быть, там

0: У них есть какие-то ПЗРК, хотя я не уверен, что ПЗРК, которые есть у российской армии, они эффективно работают против дронов. Ну, потому тут вопрос в том, какая головка самонаведения на них стоит, либо оптическая, но тогда можно попасть. Если тепловая, но тогда попадание гораздо менее вероятно. Ну, потому что дрон не настолько излучает тепло, как, скажем, двигатель реактивного самолета или двигатель большого вертолета. Вот, вот так пытаются бороться с дронами. Это отработанный метод, так называемые мобильные группы. Но вопрос в том, понимаете, это значит, нужно постоянно держать, ну, скажем, одну мобильную группу на полкилометра, чтобы это было эффективно. Но просто такого количества мобильных групп, конечно, ни у кого в Запорожской области или там, в Херсонской области просто нет и быть не может.
1: Почему эти группы не снабжены в промышленных масштабах дронами, которые перехватывают дроны? Если послушать военных блогеров российских, они жалуются, что используются ракеты против дронов, вместо дронов.
0: В России, наверное, да, потому что, видите, Россия очень отстает от Украины по разработке методов, во-первых, новых беспилотных аппаратов и способов их применения, как и способов и методов борьбы с беспилотниками. Значит, у Украины есть серьезная многоэшелонная или многоэшелонированная система противовоздушной обороны, рассчитанная именно на противодействие дронам. Ну, естественно, да, если появляется некое средство нападения, ну, соответственно, сразу же начинают разрабатывать и методы его нейтрализации. И у России, у Украины, в общем, достаточно эффективная оборона, за исключением обороны от баллистических ракет. Это связано с тем, что не хватает ракет для патриотов и итало-французских комплексов ПВО ПРО. Но просто их очень мало в силу там целого ряда особых обстоятельств. А вот борьба с дронами достаточно эффективна. У России такого, причем один из методов, которые используются, это противодроны или дроны-перехватчики. Вот есть цифры, которые я недавно видел. Значит, примерно 40% дронов Украина перехватывает именно дронами-перехватчиками. Это новое средство. И, видите, вот достаточно эффективное. В России, как я понимаю, таких средств и методов нет. И, конечно, они через какое-то время, они скопируют, наверное, вот какие-то образцы, которые есть у Украины. Но для России вся проблема в том, что она отстает по научно-техническому оснащению армии и по военно-научным разработкам. В силу, опять-таки, в силу, ну, например, в силу забюрократизированности системы управления и принятия решений в этой области. Ну и кроме того, очень много людей просто уехало, кто специалистов, я имею в виду ученых, которые могут разрабатывать и создавать новые средства борьбы.
1: Ну и вот блогеры также жалуются, российские, я имею в виду с российской стороны, они жалуются, что только Китай остается как надежда, но Китай почему-то не передает в таких промышленных масштабах. Ну, в общем, история, за которой следует дальше наблюдать. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич. Я благодарю военного эксперта Юрия Федорова за такое сравнение, почему не получается у России эффективно противостоять дронам, которые теперь, по словам российских военных блогеров, перекрывают сухопутный коридор в оккупированный Крым. Ну, а мы же теперь посмотрим, ведь не только военные, не только те, кто пытается купить топливо в Крыму, переживают за эту историю. История с украинскими дронами, она важна и для российского бизнеса. Он просил Владимира Путина защитить его, на что Владимир Путин отвечает: пожалуйста, но только сами себе защиту покупайте.
2: На высотку North Star Tower в Москве водрузили комплекс противовоздушной обороны «Панцирь СМДЕ». Это видео опубликовано вскоре после того, как российские власти разрешили частным компаниям закупать крупнокалиберное оружие для борьбы с воздушными атаками, утверждают источники РБК. Госкорпорация «Роснефть» арендовала в North Star Tower почти половину всех помещений, напоминает издание Moscow Times. Вопрос о дополнительной защите промышленности в конце мая публично задал Путину глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
3: Бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование. Ну, кроме того, есть же у нас и проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи. Что понятно вполне, так сказать.
2: Предложение власти утвердили быстро. Теперь частные компании могут полностью оплачивать закупку зенитных комплексов и радаров, которые будут вставать на баланс воинских частей Минобороны. По словам собеседника РБК, вооружать будут мобильные огневые группы, которые состоят из резервистов и сотрудников частных охранных предприятий.
4: Судя по всему, таким образом крупный бизнес спасает себя от национализации, читай, спасает рыночную экономику, по крайней мере, пытается спасти. Соответственно, роль генералов от промышленности, системных олигархов, возрастает. Государство, условно силовая башня, вынуждено в той или иной степени поделиться полномочиями. Вертикаль уже не выглядит столь жестокой, как в славные годы Иосифа Виссарионовича. Другой вопрос, что силовая башня просто так ничего не отдаст. Так что, как говорится, просто не будет.
2: Решение государства поделиться полномочиями с бизнесом в области обороны оценили не все. Так, экс-министр обороны так называемый ДНР Игорь Стрелков, который сейчас находится в заключении, пишет.
5: Известие о том, что теперь у нас появится еще несколько частных армий, наверное, даже много частных армий, естественно, радовать не может, поскольку так постепенно может и до домовой самообороны дойти, как у нас было во время гражданской войны. Фактически, наша государственная власть этим шагом расписывается в своем полном бессилии централизованно защитить граждан.
2: Другие Z-блогеры, кажется, проводят параллели с бунтом основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
4: Передачу серьезного оружия в частные руки мы уже проходили и помним, какую высокую цену мы заплатили, чтобы это оружие потом отобрать. И никакие имевшиеся средства контроля не помогли предотвратить применение этого оружия против граждан России. А тут, по сути, любой председатель колхоза или шиномонтажки может запилить себе ЧВК с гантраками, пушками, пулеметами, броневиками и турелями.
2: Это не единственная инициатива государства по вооружению бизнеса. 26 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях разрешила Центробанку, Сбербанку и Росинкассации самостоятельно сбивать дроны. Средства защиты и закупку стрелкового оружия банки также будут оплачивать за свой счет. Проект был внесен в парламент еще в августе 2025 года. В первом чтении приняли в ноябре.
5: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился уже хорошо.
2: В марте Владимир Путин также подписал закон о предоставлении оружия сотрудникам корпоративных частных охранных предприятий. Для борьбы с беспилотниками они теперь могут брать оружие во временное пользование от Росгвардии.
6: В какой-то момент, я думаю, к началу 2027 года будет 10-20 армий. Ну, численность 1500-5000 человек, да, скажем, армейские группы, там, батальонные группы, как угодно называйте, со стрелковым оружием, которое уже им разрешено. То есть у крупного бизнеса уже есть сотни тысяч человек со стрелковым оружием. И будет крупнокалиберное вооружение благодаря тому, что угроза со стороны Украины вынуждает власть отдавать силовой ресурс всем подряд. Это и есть конец власти. Вы не монополисты больше на крупный калибр, на стрелковое оружие. Да? Уже возникают сотни субъектов, которые гораздо круче могут быть мотивированнее, чем те вот люди, которые разочаровались в Путине на фронте.
2: Расширение военных полномочий бизнеса отмечается на фоне все более успешных и более массовых украинских воздушных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным предприятиям. В марте сообщалось о закрытой встрече Путина с предпринимателями, где, как отмечает The Bell, на просьбу помочь фронту деньгами откликнулся миллиардер Сулейман Керимов, пообещавший внести в специальный фонд 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин ни к чему бизнесменов не призывал.
1: Ну и если бизнес сам закупит себе оружие, это поможет или навредит Путину? Об этом мы спросим политолога Дениса Грекова. Денис, я хочу перефразировать вывод Игоря Стрелкова-Гиркина. Перекладывая закупку оружия на бизнес, Путин расписался в своем бессилии?
7: Отчасти да. Это означает, что государство как таковое не справляется, и его силовые подразделения, которые должны выполнять эту задачу, армия, иные службы, они не могут этого сделать физически. С одной стороны. С другой стороны, это тоже давно укладывается в тренд. Вот это вот размывание монополии государства на насилие, оно ведь началось не вчера. Оно началось еще, как ни странно, с момента принятия закона о режиме контртеррористической операции. Помните, когда это было?
1: Вы имеете в виду давние-давние еще времен чеченских войн? Или вы
7: да,
1: имеете...
7: его этот самый закон. По сути дела, к чему он приводил? Он приводил к тому, что в регионах местное ФСБшное начальство могло вводить режим контртеррористических операций, и дальше оно не отчитывалось ни перед местными властями, ни перед законом, только перед своим собственным ФСБшным начальством. По некоторым оценкам, за время действия режима контртеррористических операций, не только в Чечне, а много еще где, на Северном Кавказе, были убиты порядка 13 и более тысяч человек, которых объявляли террористами. А вы можете гарантировать, что сюда не попали жертвы каких-нибудь местных экономических разборок, назовем это так?
1: Ну, это, конечно, я не могу гарантировать, само
7: собой. Конечно, и никто не может.
1: Если этот процесс такой долгий, значит ли, что он необратимый? Его вообще можно развернуть обратно?
7: Боюсь, что сейчас уже нет, потому что оружие, попадая в руки людей, которые хотят утверждать, скажем так, с его помощью свое влияние, так просто уже не отдадут. Вы можете в этом убедиться на примере частной армии Рамзана Кадырова, которая

0: До некоторой степени вполне самостоятельные действия уже внутри Российской Федерации осуществляет. Это был еще один важный шаг по уничтожению монополии на насилие государственное.
1: И вот блогеры, которых мы сегодня в передаче цитировали, я имею в виду те блогеры, которые выступают экспертами с российской стороны, с провоенной стороны, они в социальном, то есть, они видят этническом, ну,
0: Они могут начать что-нибудь революционное делать, не посоветовавшись с вами. И вот, например, бунт Пригожина ведь вспоминают здесь не случайно, потому что тропинка-то уже протоптана. Понятно, что государство постарается каким-то образом, путинский режим постарается это все купировать. Но его возможности сокращаются, экономическая база тоже не в лучшем состоянии. Силовики, конечно, будут заинтересованы сохранять контроль, но и силовики бывают разные. Кто-то из них вполне может захотеть стать, там, не знаю, каким-нибудь,
1: вторым Пригожиным.
0: да, вторым Пригожиным, лордом-канцлером какой-нибудь там Новгородской республики условной. Ну, то есть, почему нет? И чем больше будет оружия в частных руках, между прочим, это очень важно, что сейчас в частных руках оказываются и комплексы противовоздушной обороны. То есть у государства, в принципе, с такой маленькой, но злой армией, возможностей что-то сделать будет не так уже и много. Если помните, даже Пригожинская колонна на ходу сбила парочку военных бортов. Вот.
1: Ну, действительно, они двигались быстро, но скорее там им еще и помогали люди, которые их встречали. Вот как раз так, как Кремль рассчитывал на то, что их будут встречать в Украине, так встречали Пригожина, когда он ехал на Москву. Но мы все помним, чем закончилось. Спасибо, Денис. Политолог Денис Греков о политических рисках размывания монополии на насилие. Вы делитесь своим мнением в комментариях, если можете, как вы воспринимаете передачу оружия частному бизнесу. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
3: Знаете, вот, Александр Николаевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали.
4: Заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
5: Галича, поешь?
6: Пою. Это заслуженный и талантливый советский драматург и киносценарист.
5: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом.
4: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры.
3: Так начался мой путь в изгнание.
7: Привет, это Полина Галуева.
8: И Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня у нас будет несколько необычный эпизод. Во-первых, потому что в этом эпизоде преимущественно будет говорить Галич. По счастью, в архивах «Радио Свобода» сохранился подробнейший рассказ Александра Аркадьевича о том событии, которое послужило поводом к написанию стихотворения. И это, собственно, второй отличительный момент данного эпизода. В нем звучит не песня, а именно стихотворение Александра Галича.
7: Итак, предновогодняя пора, конец декабря 1971 года.
9: У леса на опушке жила зима в избушке.
7: Советские граждане наряжают елку, гоняют по городу в поисках дефицитных мандаринов, перепрятывают купленную сгущенку, чтобы из нее приготовить праздничный торт.
8: Да-да, от себя еще добавлю, покупают вареную докторскую колбасу и консервированный горошек, чтобы приготовить к Новому году салат оливье.
7: Ага, и во всей этой романтичной предновогодней красоте нашего соседа Галича вызывают в Союз писателей на разговор. А вот он вовсе не праздничный. Нависает угроза его исключения. Давайте сразу послушаем воспоминания Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Скоро, очень скоро, я подниму бокал за ваше здоровье, за ваше счастье, за то, чтобы вы тоже помнили меня так, как помню вас я. В эти дни у меня свой особенный личный юбилей. Дело в том, что 3 года тому назад я был исключен из Союза советских писателей. Исключение это происходило во время праздничного предновогоднего базара в Доме литераторов, а на 2-м этаже, в знаменитом дубовом зале, или, как его еще по старинке называют, дубовая ложа, происходило заседание секретариата, на котором я был исключен. Так начался мой путь в изгнание.
7: Вспоминает подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
4: Его вызвали не на исключение, а на обсуждение его поведения в секретариате Московской писательской организации. Само исключение состоялось позже. Для этого нужен был более высокий орган. Во-первых, не Московская организация, там, а всесоюзная, что-то такое. Ну, в общем, тут обсуждение.
3: Было это, в общем, довольно любопытно, потому что это было все обставлено, как в детективных романах. Меня вызвали неожиданно в Союз писателей к такому секретарю, некоему Стрехнину. И он стал со мной беседовать. Причем я совершенно ничего не понимал, зачем он меня потревожил. Он так и говорил, что извините, Александр Аркадьевич, что вот потревожили вас в рабочее время. У нас вообще это не принято, мы писателей не трогаем.
8: Для понимания контекста происходящего я хочу здесь привести диалог харьковского барда и коллекционера записи авторской песни Григория Дикштейна с сотрудником харьковского КГБ. Диалог этот вспоминает сам Дикштейн. Итак, первый вопрос харьковского КГБшника.
5: Галича, поешь?
6: Пою. Это заслуженный и талантливый советский драматург и киносценарист.
5: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом. Понял?
6: А я для себя пою и слушаю.
5: Задачу ложных показаний – статья. Все записи принесешь сюда сам.
6: Это моя коллекция. Я собираю ее уже 10 лет. Причем лично для себя.
5: Изымем сами.
6: Коллекционеры собирают знаки отличия фашистской Германии, и никто у них их не забирает.
5: Так их коллекции безвредны для страны.
6: А дух?
5: Дух? А у песен твоего Галича дух или душок? Учти, парень, крути свои песенки, но если появится хоть одна копия, пеняй на себя. Подпиши бумагу о неразглашении, вот тебе телефон. А любой антисоветской выходке звони, это твой долг. Все.
8: И надо понимать, что этот диалог проходил примерно в то же самое время, когда Галича вызывают Союз писателей, чтобы якобы просто полюбопытствовать касательно его творческих планов.
10: Понимаете, но тут вот какое-то недоразумение в вашем персональном деле. Понимаете, мы не знаем, над чем вы сейчас работаете. Нам бы хотелось просто узнать, что вы делаете. Но я вам сказал, что вот мне было предложено, я пишу сейчас сценарий о войне, вернее, о самом последнем дне войны. Он сказал, это очень интересно, вы знаете, это очень... Я ведь, знаете, болею за военную тему, так что вы не возражаете, я приглашу еще одного секретаря, Медникова. Он тоже очень интересуется военной темой. Я говорю, да нет, почему же, чего же я должен возражать, пожалуйста. Значит, вошел Медников, но Медников, это, вы знаете, вероятно, знаменитое выражение Шолома Алейхема по поводу зимних и летних дураков. Ну, зимний дурак, он должен войти, снять шубу, галоши, шапку, размотать шарф, и только тогда видно, что он дурак. А летний он так входит, и сразу видно, так, все натурально. Так вот, Медников, он вот такой летний дурак. Он так вошел в дверь и сказал, ну как, установили его эта книжка или нет?
7: Интересно, что тот самый товарищ Медников в 60-е годы встречался с Галичем в доме его брата Валерия Гинзбурга. И товарищ Медников уже тогда был секретарем Союза писателей, и Галич, естественно, про это знал и пел ему свои песни, а также он знал о тяжелой судьбе этого человека, потому что он был сыном врага народа, его отца расстреляли.
10: Стрехнин так поморщился, сказал, ну, Анатолий Михайлович, мы еще к этому вопросу перейдем. Мы вот сейчас выясняем с Александром Аркадьевичем, над чем он работает. Ну, я уже, так сказать, понявший, в чем дело, я говорю, ну, что вас интересует? Что, моя книжка? Да, моя книжка.
8: Под книжкой имеется в виду поэтический сборник Галича, который был выпущен без его ведома издательством «Посев», и который, конечно же, раздражающе действовал на все советское писательское руководство. Об этой книге мы подробно рассказывали вам с Полиной в предыдущем эпизоде нашего подкаста.
10: Да, он говорит, да, вот понимаете, книжка. Как же это так получилось? Я говорю, так вы же меня не издаете? Он говорит, да, да. Тогда, вы знаете, я вынужден попросить еще одного секретаря зайти сюда, такого Виктора Николаевича Ильина. Значит, пришел Виктор Николаевич Ильин, это генерал КГБ, генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности, который ведает писателями. Когда он уже пришел, он сказал, знаете, вот Александр Аркадьевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся. Сказал он сразу, входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали. И давайте вот у нас послезавтра будет секретариат расширенный, мы на нем обсудим ваше персональное дело. Так что давайте вот приходите. Только вот зачем вы курите? Ведь у вас же плохое здоровье, я слышал, у вас сердце болит. Я говорю, да. Ну не надо же курить, зачем? Неужели вы не можете взять себя в руки, перестать курить? Ну, прям как маленький вы какой-то, странный человек. Ну, значит, вот послезавтра приходите на секретариат.
8: И вот через два дня Галич приходит в Союз писателей на расширенный секретариат. Его провожает туда его соседка и подруга Ирина Роскина.
4: Ну, естественно, он взял меня с собой. Я ждала его в вестибюле Дома литературы. А их заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
10: Я пришел на секретариат, где и происходило, значит, такое побоище, которое длилось часа три, где все выступали, это так положено, это воровской закон, все должны быть в замазке, все должны выступить обязательно, все по кругу.
7: Все эти три часа мусолили всего несколько вопросов. Что, дескать, мы Галича предупреждали, а он доверия не оправдал. Песни поет антисоветские, да еще и помогает в их распространении, потому что видит, что его записывают на пленку, но ничего с этим не делает. В итоге поведение у Галича несовместимое с членством в Союзе писателей.
10: Но там были, так сказать, там тоже происходили всякие смешные неожиданности. Скажем, такой знаменитый стукач Люсичевский, которого в 1956 году собирались выгнать из Союза, когда была, так сказать, раскрыта его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве провокатора и доносчика. Но потом его не выгнали, сохранили. Так вот, этот Люсичевский, он пришел позже, в середины примерно уже всего этого самого ауто-да-фе. А в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал «Мое дело», он сказал такую фразу, он сказал, что вот в 68-м году Галичу было не рекомендовано, это место, чтобы говорить, запрещено, говорится, не рекомендовано выступать публично. И он как бы издевательски это вот наше предложение выполнил, но он же выступал по домам, по квартирам, и все равно там стояли магнитофоны, люди записывали его песни, они расходились, так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась. И он все равно, это же не важно, выступал он в большом зале или в маленьком. Он же все это делал. Лисичевский на эту часть доклада опоздал, он пришел значительно позже. И он начал свое выступление, значит, с такой пафосной ноты. Он сказал, вот, понимаете, до чего же измельчали наши идейные противники? Ну, я бы уважал Галича, если бы он вышел бы открыто, на публике, спел бы свои песни. Ну, чего толкают в бок Грибачева? Он говорит, Коля, что ты меня толкаешь? В чем дело? Он говорит, да, ну, я правильно говорил. Нет. В общем, была небольшая заминка, значит, он как-то ее залакировали.
8: Логическим завершением этого заседания стало голосование за исключение Галича из Союза писателей СССР. Чиновники от советской литературы проголосовали почти единогласно «за», но было несколько человек, которые были не согласны с этим решением.
10: И потом было 4 человека, которые проголосовали против моего исключения. Это был Валентин Петрович Катаев, Агния Барто, поэтесса, такой писатель-прозаик Рекимчук Александр и драматург Алексей Арбузов. Они проголосовали против моего исключения за строгий выговор.
7: Хочу на секунду коснуться одной фамилии детской писательницы Агнии Барто.
11: Сад городской, пионерская зона. Мне поручили охрану газона.
7: Потому что это не первое ее участие в подобных собраниях. Она также подписывала письмо против Чуковского, обвиняя его в буржуазности и неактуальности. И в качестве приглашенного эксперта принимала участие в судебном процессе против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. А вот за Бориса Пастернака она заступилась. И к Александру Галичу Барто также попросила проявить великодушие, а самого Галича покаяться. Очень здорово, что все это протоколировалось и дошло до наших дней.
12: На вашем месте. Правда, я не могла бы оказаться на вашем месте. Я бы немедленно выступила и сказала хотя бы то, что вы сказали здесь. Вы пытаетесь оправдаться перед секретариатом. Почему же вы громко перед советскими людьми не пытаетесь это сделать?
8: Еще Галич упросил проявить великодушие и в какой-то степени покаяться. Еще один очень важный для Галича человек – драматург Арбузов. С Арбузовым Галича связывает многолетняя дружба, товарищество и отношения профессиональные и творческие. Именно с Арбузовым Галич ставил еще самую первую пьесу «Город на заре», которая была поставлена еще до начала Великой Отечественной войны, до начала Второй мировой войны. То есть Галич, конечно, от этого человека не ожидал никакой подлости, но, тем не менее, подлость это он получил, вспоминает Ирина Роскина.
4: Арбузов именно отличился мерзейшими обвинениями. Да. Я уже не помню, кто именно что говорил, кто обвинял Галича в сионизме, кто в христианстве, кто в краже чужой биографии, кто чуть ли не в атеизме, не знаю. Но я хорошо представляю себе, как он сидел напротив этих мерзких рож. Они действительно эти, ну, страшно смотреть на их фотографии, а это кикиморы настоящие. А он, как я представляю себе, вальяжно расположился в кресле, спокойно куря американские сигареты.
10: Хотя Арбузов вел себя необыкновенно подло, а нас с ним связывают долгие годы совместной работы. Он говорил о том, что меня, конечно, надо исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за мое исключение. Вот, они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь, мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Но они насторожились, они ясно уже решили, сейчас им расскажут детективный рассказ, как я где-нибудь туда какое-нибудь дупло прятал, какие-нибудь секретные документы, получал за это валюту и меха. Но им сказали одно единственное, так сказать, а мы им открыли. Им сказали, видите, вы, очевидно, не в курсе, сказали им. Там просили, чтобы решение было единогласным. Вот все, что им открыли, так сказать, дополнительные сведения, которые они получили. Ну, раз там просили, то, как говорят в Советском Союзе, просьбу начальства надо уважить. Просьбу уважили, переголосовали, и уже, значит, все были за мое исключение. Вот так оно происходило.
8: И хотя спустя годы в своем рассказе «На волнах Радио Свобода» Галич весел, ироничен, вспоминает обо всем достаточно непринужденно, этот день дался ему очень тяжело, рассказывает Ирина Роскина.
4: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры. К нему сразу подошли Елена Георгиевна Боннер и Сара Бабёмышева. Это была известная диссидентка. И они дружили с Еленой Георгиевной. Они тоже его ждали. И у него не было сил с ними разговаривать, хотя, естественно, он их очень уважал. Мне запомнилась эта деталь, что гардеробщик подал ему пальто, а он открыл кошелек, чтобы дать на чай гардеробщику, и неудачным движением просыпал мелочь на пол. Но это было так на него не похоже.
7: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
13: Какую Россию мы оставим нашим детям?
14: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
15: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
16: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
17: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
18: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
19: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
20: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Это подкаст «Наш сосед Галич».
3: С тех пор прошло 3 года, и мне очень странно, оглядываясь назад, вспоминать эти дни. Я написал о них песню, стихотворение. Стихи такие. «От беды моей пустяковой, хоть не прошен и не в чести, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти. Сатане от мелких каверс, пересудов и глупых ссор, о тебе я не помнил, каюсь, и не звал тебя до сих пор».
8: О том, что это за образ такой, мальчик с дудочкой, у исследователей творчества Галича есть разные версии. Мне лично очень нравится одна. Это отсылка к старой хасидской легенде. Легенда гласит, что однажды люди попросили Бога отпустить им грехи, но Бог притворился глухим, чтобы не слушать их. Тогда мальчик из очень бедной семьи не стал говорить много слов, а просто стал играть Богу на дудочке. Люди на мальчика закричали, боялись, что он таким поведением прогневает Бога еще сильнее. Но Бог только улыбнулся и тем самым дал понять, что слышит людей. Вот такая легенда. Старший товарищ Галич, еврейский поэт, писатель и драматург Перец Маркиш, о котором мы упоминали с Полиной во 2-м эпизоде нашего подкаста, и который спас Галичу жизнь, услышав эту легенду, воскликнул: «Да это об искусстве!» Так что, возможно, образ мальчика, который воплотил творческое начало, искусство, и стал так близок к Галичу. А еще у этой фразы Маркиша есть продолжение. «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского». И здесь, конечно, это исключительно мои личные домыслы, но иногда мне кажется, что Галич воспринял эту фразу своего старшего товарища не как догму, а как руководство к действию.
3: И как все горожане грешен, не искал я твой детский след, не умел замечать скворешин и не помнил, как пахнет свет. Свет ложился на подоконник, затевал на полу возню, он охальник и беззаконник, забирался под простыню, разливался пропахший светом голос дудочки в тишине. Только я позабыл об этом, навсегда, как казалось мне.
0: За днем исключения Галича из Союза писателей последовал вечер. И это был совсем необычный вечер. Вот как вспоминает о нем Ирина Роскина.
4: Поехали домой. И тут вот стали приходить разные люди. С одной стороны, значит, Сахаров с Боном и Литкомяна Чайковская. Ну и, конечно, иностранные корреспонденты. Мы из Валенкова приходили. Это был такой, в общем, веселый вечер. Он оживился от того, что он начал рассказывать. Он очень хорошо запомнил, кто какие гадости говорил, их пересказывал. И даже как-то за этим рассказом он повеселел, и все даже как-то смеялись, как будто вообще не соображали, что дальше-то будет.
3: В жизни глупый и бестолковый, постоянно сбивая с ног, пенье дудочки тростниковой я сквозь шум различить не мог.
4: А вот на завтра пошли другие люди, пошли его друзья прежних лет. Некоторые из них после этого перестали быть его друзьями, они стали бояться с ним встречаться. Но это не значит, что они были плохими людьми. Я еще раз хочу повторить, что было чего бояться, так что это вполне естественно. Но тут то, что они не побоялись к нему прийти в этот момент, это тоже было очень важно. И они, как опытные в советской жизни люди, считали, что ему совершенно необходимо написать покаяние.
7: Самая известная история покаяния произошла с автором колымских рассказов Варламом Шаламовым. Его рассказы также напечатали в «Фасеве», и Шаламову пришлось писать открытое письмо в литературную газету и за это извиняться.
21: «Я честный советский писатель. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта, господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся. С уважением, Варлам Шаламов, Москва, 15 февраля 1972 года».
4: То есть, в каком-то смысле, более обычные люди, отличающиеся именно от таких людей, как Сахаров и Чайковская, даже в сторону своей обычности, нормальности, боязливости, они в каком-то смысле были совершенно правы. Они даже написали ему шпаргалку, чтобы он не должен был сочинять этих унизительных формулировок. Я не помню точно, кто это письмо-шпаргалку написал. Мне кажется, что это был коллективный труд нескольких человек. И он поначалу согласился каяться. Так он это взял, значит, подержал в руках, перечитал несколько раз и потом решил, что это не для него. А он прекрасно понимал, что они правы в том, что совершенно неизвестно, что за этим последует. Вполне вероятно была возможность ареста, но даже если не обсуждать арест, если просто подумать о том, что на самом деле потом дальше и случилось, то тоже, может быть, и стоило покаяться. Да я не хочу совершенно сказать, в тот момент я, конечно, была такая молодая, тоже такая восхищенная этим. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь. Все казалось, что только так.
3: И все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, тот назначенный час.
4: То, что Галич отказался каяться, это было своего рода актом самосожжения.
3: Но однажды в дубовой ложе был поставлен я на правеж и увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож, ни медведи, ни львы, ни лиса, ни кикимора и сова. Были лица почти как лица и почти как слова. Слова.
0: А еще один участник нашего подкаста, критик Юрий Сапрыкин, считает, что все-таки главная память останется о Галиче как о поэте, а не как о диссиденте.
22: Понятно, что культурная память, она действует по-разному, и там участие в правозащите, которое для Галича, наверное, было очень важной частью и самой рискованной, самой смелой частью его жизни, это со временем как-то забывается. То есть какие он подписывал письма и в защиту кого выступал, хотя на тот момент это действительно был гораздо больший риск, чем вот просто писание песен в стол или исполнение их на каких-то редких квартирных собраниях. Так вот, именно что подписание писем было гораздо более рискованным делом. Но сейчас мы уже редко вспоминаем, кто и что именно подписывал. Это остается интересно для историков. А стихи, конечно, остаются в гораздо большей степени.
1: За квадратным столом по кругу в ореоле моей вины все твердили они друг другу, как друг другу они верны. И тогда, как свеча в потемке, вдруг из давних приплыл годов звук пленительный и негромкий тростниковых твоих ладов.
7: Я хочу протянуть ниточку в современность, потому что актеры мастерской Брусникина поставили по стенограмме «Исключение Галича» спектакль «Право на отдых». Мне кажется, они классную штуку придумали, потому что публика в зале каждый спектакль голосовала, исключить Галича или нет.
2: По отношению к Галичу мы уже проявили великодушие. Причем великодушие огромное. Заседание секретариата 3 года назад, ведь именно этот оттенок великодушия нужно подчеркнуть.
7: Актер и режиссер Игорь Титов, сыгравший Галича, рассказывает, что только единожды публика проголосовала за исключение. Так что молодцы ребята. А еще он рассказывает забавную историю о том, как этот спектакль игрался на Красной площади.
9: Так получилось, что мы играли на Красной площади отрывок из спектакля «Право на отдых». Там есть вставки, которые я произношу в лица Галича. С радио «Свобода», кстати. Сейчас уже стало ясно, что не перешагнув через какую-то черту, ты не можешь существовать. Или ты продаешь душу дьяволу, и тогда уже пеняй на себя, или становишься по другую сторону. То половинное существование, которое мы вели в конце 60-х, уже сегодня невозможно. Если мы не примем формулу, что мир дал трещину, трещина прошла через сердце поэта, то поэзии вообще не существует. Красная площадь, мавзолей, куранты бьют. И вызвали организатора этого фестиваля. Говорит, а что это? Там нужно отдать должное, что как бы организатор, она такая, ну как? У нас же 70-е годы, это Советский Союз, разговор идет вообще не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. Это вот такой как бы документ времени.
1: И отвесив, я думал, дерзкий, а на деле смешной поклон, я под наигрыш этот детский улыбнулся и вышел вон. В жизни прошлой и в жизни новой навсегда до конца пути мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти.
10: Я был болен, лежал. Это было несколько месяцев спустя. Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на секретариат. Я сказал, что я не могу прийти. Говорю, ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы же не можем без тебя. Но через 2 дня они позвонили, сказали, что не могли ждать больше. К сожалению, значит, вот просят передать, что я исключен из Союза кинематографистов тоже.
7: В следующем эпизоде мы поговорим про вынужденный отъезд Александра Галича и его жены Ангелины Николаевны из Советского Союза. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
0: И на настоящем времени. Пока-пока.
23: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
24: Считаете ли вы Россию свободной страной?
13: На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
11: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
12: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
24: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
25: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
13: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
26: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 1 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина обмениваются ударами. Атаки подверглась Запорожская АЭС. В аннексированном Крыму ощущается острая нехватка бензина. Владимир Зеленский заявил об окне возможностей для переговоров об окончании войны в Украине, которая будет действовать до зимы. Никол Пашинян считает, что референдум о членстве Армении в Европейском Союзе следует проводить только когда страна будет близка к получению статуса кандидата на вступление в ЕС. Также сегодня.
1: Ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд.
0: Исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Россия и Украина продолжают обмениваться ударами с применением ракет и беспилотников. Российские войска минувшей ночью атаковали Черниговскую область, Харьков и Одессу. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, несколько человек ранены. Целями ударов украинских беспилотников остаются в основном объекты нефтяной промышленности России. В минувшие выходные, в частности, атаки подвергся НПЗ в Саратовской области, более чем в 700 километров от российско-украинской границы, объекты в Ростовской и Кировской областях, а также пункт военного базирования на Каспии. При этом ВСУ отрицают, что атаковали Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся на оккупированной Россией территории Украины. 30 мая назначенное Россией руководство ЗАЭС, а также Росатом, заявили, что украинский беспилотник атаковал здание машинного зала энергоблока номер 6. 31 мая сообщалось о новом ударе, теперь уже по транспортному цеху станции. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сообщило, что ее эксперты зафиксировали повреждения на ЗАЭС, а также отметило, что уровень радиации в районе станции находится в норме. А вот что говорится в заявлении МАГАТЭ, в котором цитируются слова его директора Рафаэля Гросси.
2: Удар был серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Нападения на ядерные объекты недопустимы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, которая никому не принесет пользы.
0: Сегодня стало известно, что власти России временно запретили экспорт авиационного керосина до 30 ноября. Решение, как говорится в сообщении российского правительства, принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. А в аннексированном Крыму на фоне ударов по инфраструктуре, связывающей полуостров с материком, введены талоны на основные марки бензина для автомобилей. Продажа ограничена 20 литрами на автомобиль. Вот опубликованные в социальных сетях свидетельства тех, кто наблюдал огромные очереди за бензином в Севастополе и других крымских городах.
3: Короче, бензина нет нигде.
4: Вот эта вся очередь за бензином. Я не знаю, по городу есть бензин еще где-то или нет. Такое ощущение, как будто нет.
5: Нет бензина. Поэтому тут стоит такая очередь, потому что на одной из заправок появился бензин. Чтобы вы понимали, на часах 23.
6: Дуслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще?
7: Стоит заправка, слился бензин. Сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит, только что бензин ушел, простояли 2 часа, объявили, что будут заправлять только по талонам. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди, после всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
0: Ранее власти ограничили движение по трассе Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. В минувшие выходные также прерывалось движение по Крымскому мосту. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, цитата, «ситуация стабилизируется в течение 30 дней». В мае 2026 года, если судить по данным украинского проекта Deep State, Россия сумела захватить в общей сложности 14 квадратных километров территории Украины. Это минимум в сравнении с месячными цифрами захвата за последние годы. При этом продвижение российских войск фиксируется в Донбассе, где сейчас идут бои за Константиновку, которые, как предполагает израильский военный эксперт Давид Гендельман, продлятся еще несколько месяцев, если ВСУ смогут остановить попытки окружить город.
8: Можно сказать, что начинается уже, собственно, бой за саму Константиновку как таковую. Хотя, на самом деле, инфильтрация была до сих пор, но сейчас она стала более массовой. По имеющимся данным, в восточной части города, как минимум, не только инфильтрация, но уже начинается закрепление. Но так как до сих пор темпы были медленные, если, скажем так, если удерживаться фланги, возможно, ближайшие пару месяцев, может, даже все лето, все еще удастся удержать. Но, разумеется, как обычно, все зависит от соотношения сил. Если россияне захотят подбросить еще сколько-то резервов, это может ускориться. Короче, пока речь не идет о том, чтобы Константиновка уже немедленно пала. Но понятно, что раз зашли уже в сам город, начинается уже этот последний этап, скажем так. Ну, разумеется, в идеале для россиян бы было прорваться с севера, чтобы не просто дистанционно отрезать дорогу на Дружковку, но контролировать физически, но это вряд ли, они еще оттуда далеко. Но в любом случае имеется в виду, есть позиции в самом городе, есть, скажем так, на окраинах с разных сторон. Но если не будет какого-то полуокружения, если будет именно последовательно выдавливание украинских войск именно в лобовом варианте, то еще на ближайшие месяцы, возможно, даже на все лето, возможно, этого и хватит. Но, с другой стороны, также мы видим усиление авиационного воздействия как КАБами, так и очень большое количество беспилотников, что крайне затрудняет логистику и снабжение остающихся в городе войск. Короче, ситуация сложная, прямо немедленно какой-то сдачи города, разумеется, не предвидится, но обстановка ухудшается. Если бы в идеале украинским войскам удалось дотянуть там до осени, то есть еще почти полгода, дальше, возможно, было бы проще, потому что и тоже авиационное воздействие, в первую очередь, беспилотниками, возможно, там бы ухудшилась обстановка и было бы несколько проще с украинской логистикой, но так далеко заглядывать мы не будем. Короче, на ближайшие пару месяцев стоит задача удержать то, что есть. Если на каком-то этапе, неважно, через 2, через 4 месяца возьмут, то понятно, что дальше Дружковка. Но если мы смотрим на всю оперативно-стратегическую задачу, скажем так, по взятию всего укрепрайона Славянск-Краматорск, Дружковка, Константиновка, по-хорошему, к концу мая россияне, насколько известно, давным-давно уже должны были решить вопросы с Константиновкой и, возможно, Дружковкой. Сейчас вопрос все еще не решен, если оно так затянется и дальше, то вопрос о какой-то решительной битве за Славянск-Краматорск все отодвигается, потому что на Лиманском направлении тоже продвижение россиян далеко не такое, как они хотели бы. Короче, месяц тут, месяц там, может дойти до того, что до осени россияне так свою задачу и не решат, и так оно плавно перейдет уже в следующую осенне-зимнюю кампанию. Ну, там уже посмотрим стратегические, политические расклады, как обычно, в конце каждого года заново достают большие счеты и пересчитывают вообще, как вести войну дальше.
0: Мнение израильского военного

0: необходимости лично встретиться с Владимиром Путиным. Что же касается того, кто будет переговорщиком и посредником на переговорах от стран Европы, то это, по словам Зеленского, пока не определено. Я думаю, что у нас есть окно возможностей для переговоров, поскольку с каждым месяцем Россия теряет все больше людей, а вместе с этим и инициативу на поле боя. Сейчас они начали наносить по нам массированные ракетные удары, и, на мой взгляд, главная причина этого заключается в том, что они теряют позиции на фронте. Считаю, что до наступления зимы необходимо найти дипломатический путь для начала переговоров. Однако многое зависит от давления на Путина, от напряжения внутри российского общества, которое, я считаю, усиливается, от международных санкций. Важно не допускать их ослабления и сохранить единство европейских стран в этом вопросе. Что касается Европы, то у нас уже есть формат из трех государств – Великобритании, Франции и Германии. Есть также надежные партнеры среди скандинавских государств. Турция тоже всегда стремилась выступать посредником. Однако вопрос о том, кто в итоге станет посредником в переговорах, остается открытым. Это решение предстоит принимать Украине и Европе. И не менее важно, чтобы и Россия была готова к диалогу и взаимодействию с европейскими странами. Это был президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его интервью американскому телеканалу CBS. Между тем, белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко в конце прошлой недели, находясь на саммите Евразийского экономического союза в Астане, заявил, что белорусская армия ни при каких обстоятельствах не будет воевать на территории Украины.
1: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже. Он знает и военный знает.
0: Это был Александр Лукашенко. Напомню, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что, по его данным, Беларусь готовит вторжение в северные регионы Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Александр Лукашенко в минувшую пятницу на саммите ЕАЭС в Астане также прокомментировал планы Армении присоединиться к Европейскому Союзу. Напомню, что на саммите другими государствами этого союза было принято заявление с призывом к властям Армении решить, собирается ли она быть членом ЕАЭС или ЕС, поскольку одновременно членство в двух союзах невозможно, и как можно скорее провести референдум по этому вопросу. В этом контексте Александр Лукашенко заговорил и об Украине.
1: Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине что ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать. Надо же быть мудрыми людьми. Слушайте, кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то. Вы знаете, кто там был из европейцев. Понаобещали целый ворох. Хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения. И Беларуси, и России, и такие-сякие. Ну, конечно, мы несовершенны. Что тут говорить? Ну, на себя посмотрите.
0: Это был Александр Лукашенко. О том, что и для Украины все началось с желания вступить в Европейский Союз, сказал и Владимир Путин. Он довольно долго рассказывал о тесной дружбе между Россией и Арменией, подчеркивал, что все, что выгодно для Армении, выгодно и для России, признавал право народа Армении самому решать свою судьбу, но совершенно открыто дал понять, что выход Армении из Евразийского экономического союза будет стоить стране, согласно приведенным им оценкам, 14% валового внутреннего продукта.
2: Речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях. Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Второе. Это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее.

0: применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских на тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
1: Это был Владимир Путин. Российские информационные агентства сегодня цитируют премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сказал: «Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не станет неизбежным. До того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства и не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично. Ставить на референдум теоретический выбор неправильно и необоснованно». Конец цитаты. Сегодня Владимир Путин тепло поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, и сегодня же Россельхознадзор ограничил импорт живой рыбы из Армении, поскольку результаты инспекции ферм по разведению форели оказались, согласно официальным заявлениям, неудовлетворительными. С 30 мая Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Ранее был запрещен ввоз из Армении в Россию цветов. Роспотребнадзор, в свою очередь, приостановил продажи алкогольной продукции трех крупных армянских производителей, а также запретил ввоз и продажу в России минеральной воды из Армении «Джермук». 7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. В своем очередном предвыборном ролике Никол Пашинян объяснил, почему он считает жизненно важным отказ Армении от слишком большой зависимости от кого-то из своих партнеров.
2: «Я сравниваю это с космическими процессами, в которых планеты и другие небесные тела существуют и функционируют благодаря определенному гравитационному балансу. Когда эти гравитационные связи нарушаются, равновесие утрачивается, возникают катастрофические последствия. На мой взгляд, государство, Республика Армения, существует в схожем измерении, которое отличается от многих других. Речь идет об уровне ее отношений с другими государствами. Он наглядно показывает, что происходит, когда в той или иной сфере нарушается баланс и возникают непропорционально большие зависимости или перекосы в взаимоотношениях. В таких случаях государство выходит за пределы естественной логики своего развития и не достигает того уровня устойчивости, который позволяет ему развиваться органично и последовательно. Когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией, политическая задача государства, правительства и руководства страны заключается в том, чтобы восстановить баланс, устранить существующие диспропорции и выстроить более гармоничную систему отношений. Прежде всего, речь идет о необходимости сбалансировать различные направления взаимодействия с внешним миром. Это позволит государству оставаться на естественном пути развития и действовать в соответствии с собственными национальными интересами. Хочу подчеркнуть, что говоря о сбалансированной и уравновешенной внешней политике, мы имеем в виду все аспекты внешних отношений. Политические связи, внешнеэкономическое сотрудничество, вопросы безопасности и другие направления – международного взаимодействия. Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. Время свободы. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные в последние двое суток в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в городе Гарук и на острове Кешм на юге Ирана. Корпус стражи Исламской революции, в свою очередь, заявил, что иранские истребители атаковали авиабазу, с которой американские военные наносили эти удары. В какой именно стране расположена база, не сообщается. В конце прошлой недели появлялась информация о том, что США и Иран достигли предварительного соглашения, которое предполагает продление режима прекращения огня на 60 дней, начало переговоров по иранской ядерной программе, восстановление судоходства в Ормузском проливе. Однако, как пишет издание Axios, президент США Дональд Трамп потребовал внести правки в проект окончательного соглашения. В частности, он хочет, чтобы в нем было зафиксировано, каким образом и в какие сроки США получат иранский ядерный материал. А вот что заявил о ходе переговоров с Ираном глава Пентагона Пит Хексет.
3: Иран очень четко понимает, чего мы ожидаем, и задача переговорной команды — выполнить эти ожидания. Они движутся в нашем направлении. Переговоры были продуктивными, и я вполне уверен в этом и в нашем президенте. Он заключает только выгодные сделки, и в конечном итоге это будет то, чем он будет гордиться и что будет защищать, гарантируя, что Иран, у которого не должно быть ядерного оружия, никогда его не получит.
2: Это был глава Пентагона Пит Хексет. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что оценивать переговорный процесс можно будет только после достижения конкретных результатов. Между тем, израильские военные заняли крепость Бафор на юге Ливана. Это построенный крестоносцами замок, который, по данным Цахал, использовался как форпост группировки Хизбалла. Она признана террористической в США и Израиле, в Европейском Союзе террористическим признана военная крыло Хизбаллы, но не одноименная политическая партия. Специальное заявление по поводу захвата крепости Бафор в Ливане сделал премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Вот что он в частности сказал.
4: «С начала войны Возрождения мы уничтожили 8 тысяч террористов Хизбаллы. С момента начала операции «Рев Льва» — 3 тысячи. Только за этот месяц — 700. Это больше, чем за время всей Второй Ливанской войны. Я дал распоряжение Цахалу расширить операцию в Ливане. Наши войска пересекли реку Летани, заняли доминирующие территории, контролируют хребет Бафор. Теперь мое распоряжение – углубить и расширить контроль в местах, где раньше находились позиции Хизбаллы. Захват крепости Бафор – это драматический этап и серьезное изменение нашей политики. Мы сломали барьер страха. В наших руках инициатива на всех фронтах – в Сирии, в Газе и в Ливане. Мы создали зоны безопасности за пределами наших границ, чтобы защищать наши населенные пункты».
2: Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Как пишет французская газета «Le Monde», министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к проведению экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за расширения израильской военной операции в Ливане. Это продление израильских операций, это наступление противоречит обязательствам Израиля, международному праву и интересам и безопасности Израиля, цитирует газета Жан-Ноэля Барро. В 1982 году израильская армия уже захватывала крепость Бафор, которая тогда была форпостом Организации освобождения Палестины. Израильские военные покинули ее в 2000 году во время вывода войск из Ливана. Решение тогда вызвало раскол в израильском обществе, о котором, кстати, в своем последнем заявлении Бенямин Нетаньяху тоже упомянул. Несмотря на боевые действия, на этой неделе в Вашингтоне планируется очередная встреча представителей Ливана и Израиля на уровне послов в Соединенных Штатах. И последняя тема. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро, американской киноактрисы, певицы, символа сексуальности 50-х-60-х годов прошлого века. В книге Кристофера Бигсби «Артур Миллер» в период с 1915 по 1962 год есть несколько захватывающих глав, посвященных браку Миллера и Монро. Рассказывает Марина Ефимова. Это архивная запись «Радио Свобода» 2009 года.
5: Миллер впервые увидел Мэрилин Монро в 1951 году на одной из голливудских вечеринок. В это время он был более знаменит, чем она. Две его пьесы «Все мои сыновья» и «Смерть коммивояжера» заработали ему славу лучшего американского драматурга, потеснившего даже Нобелевского лауреата Юджина О'Нила, и все мыслимые награды – от Пулитцеровской премии до премии нью-йоркских театральных критиков. Ему было 35 лет, он был женатым человеком и отцом двоих детей. Мэрилин Монро было 24 года, она была еще малоизвестна, но уже стала тем, что американцы называют «heart stopper», то есть хороша так, что замирает сердце. Читаем в книге Бигсби.
6: «В своей соблазнительности она была смехотворно прямолинейна», — писал Миллер. «Ее платье облепляло каждый изгиб тела, как вторая шелковая кожа. Но это не казалось вызовом. Это казалось естественной демонстрацией чуда природы». Режиссер Элия Казан, тоже бывший на этой вечеринке, записал в дневнике. Заметил, что в глазах Миллера загорелся живой огонь сладострастия.
5: Они вскоре встретились снова на одной из съемочных площадок киностудии 20th Century Fox.
6: Эта встреча так встряхнула обоих, что каждый из них сбился с прежнего пути. Описывая свое ощущение, Мэрилин Монро говорила, что, встретив Миллера, она словно на бегу врезалась в дерево.
5: По инерции они оба еще пробежали какое-то время по старым путям. Он вернулся к семье и к работе. Она вышла замуж за знаменитого бейсболиста Джо Димаджо. Но оторваться друг от друга они уже не могли. Оба развелись с прежними супругами и в 1956 году поженились. В конце жизни Артур Миллер дал несколько скупых интервью о своих отношениях с мечтой миллионов. И на вопрос, как он решился жениться на женщине, столь далекой от его интересов, от его мира, от его круга нью-йоркских интеллектуалов, Миллер ответил:
6: «Наш союз выглядел таким неправильным, что мне захотелось бросить вызов расхожей мудрости. Мне казалось, что мы с ней представляем две ипостаси общества. Она – свет и чувственность, я – драма и тьма. Моя ошибка заключалась в том, что я не представлял себе размеров нашей непохожести».
5: Они поженились в трудное для обоих время. Монро выздоравливала после крушения несчастливого 9-месячного брака с Димаджо, замучившим ее ревностью. Миллер в 1956 году стал мишенью комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Его вызывали на публичные слушания и требовали назвать имена тех, с кем вместе он посещал коммунистические митинги. Он никого не назвал, ему предъявили обвинение в неуважении к Конгрессу, но вскоре это обвинение было с него снято. В одном из интервью журналист, молодой мужчина, спросил Миллера: «А что Мэрилин Монро нашла в вас?» Разумеется, Миллер не сказал, что она нашла в нем ум и талант. Он рассказал о постоянной борьбе, которую вела сама с собой эта талантливая и противоречивая натура.
6: «Она все время боролась со своей памятью, с воспоминаниями о безобразиях своего детства, о матери, которая ее бросила. Она впадала в отчаяние из-за того, что Голливуд навязал ей роль рекламной богини. Она очень мужественно боролась. Она хотела стать серьезной актрисой. И я был единственным человеком, кто хотел и мог ей в этом помочь. Я был ее надеждой».
5: Так что Норман Мейлер явно упрощал ситуацию, когда придумал популярную формулировку, что союз Миллера и Монро – это союз великолепного американского ума с великолепным американским телом. Для Мэрилин Монро общение с Миллером было, по ее выражению, как холодное питье, поднесенное больному, который мечется в жару. Миллер посвятил ее судьбе несколько лет жизни. Он перестал работать, написал сценарий для ее фильма «Неприкаянные» и все время был с ней на съемках. Но что-то убило ее надежду. Может быть, то, что у нее было два выкидыша, повергших ее в тяжелую депрессию. По словам Миллера, именно после этого она стала пить и постоянно опаздывать на съемки. Она проводила целые дни в постели, появились наркотики, у нее начался новый роман с Ивом Монтаном. Словом, она свернула на старый путь. В 1961 году Миллер и Монро развелись. Не исключено, конечно, что Миллер не все рассказывал. Возможно, он первым устал от их брака. Во всяком случае, известно, что свою третью и последнюю жену, фотографа Ингу Морат, он встретил именно во время съемок фильма «Неприкаянные». Кристофер Бигсби – биограф сдержанный. Он академический британский литературовед, специалист по драматургии Миллера. Но в его по-научному дотошной и трезвой книге, на тех страницах, где появляется Мэрилин Монро, у читателя захватывает дух, как от появления на горизонте корабля с алыми парусами. Вы чувствуете, что ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд, и что долгая жизнь замечательного драматурга Артура Миллера, по точному выражению рецензента книги Дуайта Гарнера, отчетливо делится на эру до Мэрилин Монро и на эру после Мэрилин Монро. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц, это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
0: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы, допустим, образ цветов, да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать, то есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
1: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
0: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже пятый год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
1: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно. Это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
0: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда, к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
1: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так.
0: Есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
1: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
0: Да, мы не знаем,
1: кроме тех, кто был на
0: Каспийском фестивале. Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
1: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
0: И в основном комедии.
1: Ну, конечно, да, конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
0: Колотозов,
1: да?
0: Михаил Колотозов.
1: Да, да, да, да, колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень-очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да, ответ да.
0: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
1: Безусловно, да. Безусловно.
0: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
1: Точно будет что обсудить. Понятно. Давайте так.
0: Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
1: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
0: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
1: да,
0: за
1: ничего,
0: пафос,
1: я прощу.
0: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
1: А взрослые как
0: все,
1: у нас...
0: Все, что, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
1: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
0: Запретный плод, я вам должен сказать.
1: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас это смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты, но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
0: Ну, это по религиозным понятиям?
1: Нет. Нет.
0: Это же 19 век.
1: Устранение конкурента?
0: Нет.
1: А но что? Это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там.
0: То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
1: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» — это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
0: давай,
1: и все.
0: Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
1: Да.
0: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
1: Так.
0: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
1: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
0: Ну, не ворвались, а что? Но вы увидели, ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
1: компьютер. Глянул на компьютер.
0: Ну, конечно, да, но не обязательно врываться.
1: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что... ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
0: То есть игра на опережение.
1: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
0: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
1: Согласен, согласен, согласен.
0: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
1: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся, взаимовнемняемся.
0: Или пытаемся найти какую-то истину.
1: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
0: Совершали ли вы педагогические ошибки?
1: Сколько хотите.
0: Приведите какой-нибудь пример.
1: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
0: Абьюзили?
1: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
0: А приходилось базисный. Ли признавать свою ошибку и извиняться перед
1: да,
0: ребенком?
1: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
0: Потому что для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
1: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, а иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
0: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
1: Давайте.
0: Скажите, вы воспитали 3 дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей? Или это отдельная история, а школа – это отдельная?
1: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
0: То есть одни и те же методы и в
1: своих детях? Да, конечно, но какие методы, слушайте? Мы, ну, сказать...
0: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
1: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
0: Ну,
1: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. И остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
2: А, вы довольны за этим результатом?
1: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
2: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Куль, если я правильно прочитал.
1: Ома Эра Куль.
2: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
1: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
2: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
1: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
2: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
1: 100%. Они могут уволить директора.
2: Директора школы?
1: Да.
2: То есть вас?
1: Да. У нас три директора, да, можно всех и троих.
2: Была такая критическая ситуация?
1: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну смотрите, но это же и моя ответственность. Почему у нас три директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были три директора, потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
2: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
1: Мы с учениками на «ты», конечно.
2: На «ты».
1: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
2: Какая вилка возраста от и до?
1: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
2: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
1: На длинную, я уверен.
2: Сколько они будут учиться?
1: Ну, до 12-го.
2: Получает диплом, все сертификат.
1: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
2: То есть это среднее образование?
1: Конечно.
2: И на русском языке эта школа?
1: Нет, большая часть предметов на эстонском.
2: А, на эстонском.
1: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные, часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам, хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, вот, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски, у меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
2: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
1: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя? Но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
2: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы
1: Шикарный.
2: Его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
1: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садят за один стол и болтают, например.
2: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
1: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
2: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
1: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
2: Это не так.
1: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
2: То есть и мы с вами по возрасту застали это время.
1: Нас могли выбрать, мы безусловно. Могли.
2: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, доносы и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
1: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
2: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
1: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, или меня посадят. либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ. Я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому вы можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
2: Да, давайте. А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
1: Большинство добросовестно.
2: Добросовестно. То есть они верят в это?
1: Нет. Верят, не верят, это другая история.
2: Нет, это важно.
1: Это важно, но про веру я не знаю. Я про веру не проверял. Но зато я знаю... Сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну что же могу сделать?
2: Давайте,
1: большинство,
2: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
1: Это мой любимый вопрос.
2: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему... из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось.
1: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
2: да.
1: Я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые... при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
3: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго. До новых встреч.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. «Lost in translation». Это английское выражение, «потерянный при переводе», означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной, серая обложка, подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны и вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свободы. «Lost in translation». Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
3: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по силе ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником, и в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвел был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась «Рабочая партия марксистского единства», то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвел, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвел написал об этом книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
2: Какова английская издательская судьба орвеллской книги?
3: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвела с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвела в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Уорбург, это издательство Секер энд Уорбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвел вернулся в июне 1937-го, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Уорбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвел умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через два года после смерти Орвела, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвелом, как лучше что сказать по-французски, в 1938 году, а напечатано это было только в 1955. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 1984 года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвел думал, что потому что Уорбург был менее искушенный издатель,

0: Московское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что, хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Edizione Aurora Firenze, Edizione Scientifiche Italiane Napoli, Edizione Victor. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости, он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных

удачных попыток еще радио «Свободная Европа» запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров принялись, и в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую. То есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68 году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем вот в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68 год. К 68 году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хронике текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать. И, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году, и совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел
текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага. Я говорю, вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне, я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звертлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно неважно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано «Джордж Орвелл, Homage to Catalonia», «Память о Каталонии». Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звертлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было, вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика Хеллер. Это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю, ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала, 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Память о Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже напечатано, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Звертлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и которая, благодаря которой мы довольно многое узнали
о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издательств типа «Edition de la Seine» и «Edition Victor» это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютно секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла, у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «МИК» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне как бы меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер, хотя это опять же были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлась стандартная справка, то есть справки, легитимизирующие его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51-м году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина, а во-вторых, дело их было уголовное,
а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 1956 году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежащие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать с семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 1967 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехало на Запад. И опять же, Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 68-го года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: «Скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского, он что-нибудь переводил?» И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: «Интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика».

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу, и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма. О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, парижский вестник появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
0: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
1: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
0: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслана Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
1: Весной 41 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организацией русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. К слову, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
0: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
1: Конец цитаты. В том же 41-м году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры, теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма», ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
0: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства».
1: Конец цитаты. Согласно послевоенной анкете, в середине 42 года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 42-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 42-м году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации «ТОТ». С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 42 по март 43 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 43 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцукову удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы увидим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению, для автора. Вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодз, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, астарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48-го года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
0: 6 мая 1948 года, в день святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД, Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
1: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда» «Державный клич» издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х газеты под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
0: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
1: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом Это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину». Просто на новом историческом этапе он переименовался. И, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
0: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю, игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывают с деятельностью так называемого «преступного мирового интернационала», подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельностью этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
1: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочтя все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать дотирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3,5 тысячи инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
0: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
1: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
0: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
1: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
0: «Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
1: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось. Это была последняя передача цикла рассказов о непростых людях, которые 5 последних лет звучали на Радио Свобода. Я бы хотел в первую очередь сказать огромное спасибо Ивану Никитичу Толстому за приглашение, за терпение и за постоянную заботу, которой он меня окружал. А вместо подведения итогов я бы просто назвал несколько принципов, которые я все эти 5 лет старался в своей работе следовать. Во-первых, я всегда перед подготовкой передачи ставил себе вопрос, а есть ли у меня что-то, что я могу добавить к уже известным фактам? Вообще, я не имею ничего против поляризаторов и даже против тех людей, которые пересказывают Википедию на Ютубе. Это полезная просветительская деятельность, но для себя самого я поставил такое условие – не ограничиваться просто пересказом, а всегда стараться рассказать что-то новое. Ну, далее… Я, конечно, хотел, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Многие мои персонажи – люди авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографии, не очень сложно. Но при этом я принципиально против суггестивных практик. Знаете, когда повествователь буквально хватает слушателя за грудки и пытается донести до него свет своей истины. Я как раз видел свою задачу как, по возможности, беспристрастного хрониста, который реконструирует биографии по документам, не вчитывая в них далеко идущие интерпретации. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю, а трактовка моего рассказа – это уже дело слушателей. Были даже ситуации, когда из одного и того же изложения разные слушатели делали диаметрально противоположные выводы. Ну и главное, все мои рассказы, без исключения, были бы невозможны без потрясающей поддержки и помощи коллег. Кто-то давал верное направление поиска, кто-то делился со мной любезно документами и материалами, кто-то по моей просьбе работал в недоступном мне архиве. Так что все успехи этого цикла передач – это всегда командная заслуга, ну а вот все ошибки – это уже моя личная вина. Ну и, конечно, большое спасибо вам, дорогие читатели и слушатели. Был очень рад работать для вас. До свидания.

На ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». И, как объявил сам Игорь Романович, это его последний сюжет в нашей серии. И в целом последняя программа «Поверх барьеров» в нынешнем формате. Наступило время больших бюджетных сокращений. Ваш покорный слуга также подпал под эти сокращения. Все мы всегда надеемся на перемены к лучшему, но пока что новые программы будут заморожены. О сроках бюджетных холодов я сказать ничего не могу. Но и жаловаться на судьбу я считаю нечестным. За 38 лет работы на радио, включая 7 лет фрилансерства, я встречал только самое доброжелательное к себе отношение. Никто и никогда не указывал мне, что делать или какие передачи нежелательны. Это были годы абсолютной свободы, счастливейшие годы. Работать рядом с такими виртуозами, как Марина Ефимова, Борис Парамонов, Александр Генис, Петр Вайль, Сергей Юринен, Игорь Померанцев, равносильно прохождению лучшего из университетов. Я учился не только у микрофона и не только у редакторов, но и вне студии, у директора Юрия Гендлера, у историка и переводчика Марио Корти, у режиссеров с виртуозным художественным слухом, у Руслана Гелисханова и Ильи Бобчинецкого. Все, что я умею от них... Все, чего не знаю от себя самого. Сегодня прозвучал последний выпуск «Поверх барьеров». Я подобрал его так, чтобы в нем было и культурное открытие, и непременно сюжет, связанный с историей. Мне хотелось кое-что закольцевать. Дело в том, что самая первая передача «Свободы», тогда еще «Радио Освобождение», была исторической. Она вышла в эфир 1 марта 1953 года. Та самая, которая открывалась словами «Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение», соотечественники, с давних пор советская власть» и так далее. Текст этой передачи написал историк Николай Иванович Ульянов. И мне хотелось, чтобы автором последней передачи также стал историк. Такой круг от историка Николая Ульянова до историка Игоря Петрова. 73 года передач. Но радиосигнал никуда не исчезает. «Свобода» продолжит передачи в линейке «Поверх барьеров». Но в ближайшие недели это будут архивные программы из нашей сетки прошлых лет. Лучшие из них – наша гордость. Самый ценный памятник, который мы можем оставить в своей работе. Спасибо вам за все отклики, звонки и письма, за критику, за верность нашему эфиру. Этот же выпуск будем считать моей последней сигаретой. Режиссер Юлия Голубева и ей моя искренняя благодарность за годы сотрудничества. Музыка «Crystal Silence», «Чик Корея». Подготовил и вел передачу Иван Толстой.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению.
3: Власть расписалась в своем бессилии. Сторонники войны объясняют, почему государство перекладывает закупки ПВО на бизнес. Почему же это плохая идея?
4: В Крыму нету бензина.
3: Заканчивается бензин и терпение у военных блогеров. Они переживают за сухопутный коридор в Крым. Оправданы ли их страхи?
5: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Агентство Bloomberg подсчитало, что объем переработки нефти в России упал до минимума за 16 лет. Приближается летний сезон, а Украина уже атаковала 8 из 10 важнейших заводов по переработке топлива. В оккупированном Крыму бензин уже по талонам, но Кремль уверяет, ситуация стандартная.
6: Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблемы.
5: Уровень властей оккупированной части Запорожской области называет атаки на трассе Новороссия временными трудностями. Об их последствиях мы вам сейчас расскажем.
7: Так жители аннексированного Крыма радуются нескольким бензовозам, которые везут топливо на местные заправки. Накануне власти оккупированных территорий заявили, что с 31 мая продажа бензина будет ограничена. 95-й только по талонам, 92-й – 20 литров на одну машину. На продажу топлива в канистре с 31 мая – запрет. Чиновники называют меру временной и просят жителей потерпеть месяц. А когда топливо все же появляется, на дорогах возникают километровые пробки. Перебои с топливом начались после ударов ВСУ по логистическим маршрутам, которые связывают аннексированный Крым с Россией. Ранее украинские военные атаковали нефтяной терминал Феодосии, а также паромную переправу в Керчи. До этого беспилотники нанесли удары по направлениям, которые связывают Крым с Донецкой, Херсонской и Запорожской областями. Путь доставки топлива по морю через Керченский пролив используется в значительно меньшей степени из-за ограничений, которые диктуют погодные условия. А мост через пролив практически не используется из соображений безопасности, пишет русская служба BBC. Действия ВСУ, которые привели к топливному кризису, президент Украины прокомментировал так.
8: Я благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают досягаемость таких российских целей, прежде всего военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья нашего Азовского моря. На эту глубину временно оккупированной территории наши дроны уже достают все больше, и это уже отражается в Крыму дефицитом.
7: Успешная операция ВСУ вызывает раздражение не только на заправках в Крыму. Так называемые Z-блогеры с тревогой рассуждают о дальнейших действиях украинских военных и их возможных последствиях. И публикуют видео ударов, резюмируя, это уже не единичный случай, а система. Как пишет издание агентства, талоны на топливо в России вводились редко. Последний раз подобные ограничения были в 2017 году в Магаданской области.
5: Но двумя днями ранее Владимир Путин комментировал взаимные удары России и Украины. Сотрудник «Коммерсанта» тогда во время поездки в Астану напомнил главе Кремля его же слова о неком скором завершении.
9: Мне докладывают и сейчас, есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
5: Ну и Владимир Путин, мы слышим, вернулся к риторике наступления, но ситуация ухудшается даже в тылу, так пишет военный блогер Романов. Вооруженные силы Украины перерезают коридор в Крым. Так ли это, если у российских военных реально повод для беспокойства? Мы сегодня будем анализировать с военным экспертом, но также мы рассмотрим и политическую сторону вопроса, поэтому я первым приветствую Дениса Грекова, политолога. Денис, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
5: Денис, прежде чем мы перейдем с другим экспертом на обсуждение военной стороны вопроса, политически, вот эта трасса, которая огибает по сухопутной территории Азовское море, мы помним, в 22-м году, еще с декабря, Путин называл Азовское море внутренним морем России. Сейчас бьет ли эта ситуация по нему политически?
10: По нему эта ситуация бьет политически, но она не выбивается из тренда, который начался еще в 22-м году. То есть с самого начала было понятно, что эта война пойдет вовсе не по тому плану, который был, вероятно, у Путина и какого-то еще круга лиц, не слишком определенного. И российская армия демонстрировала бессилие регулярно, несмотря на то, что, да, ей удалось захватить какие-то территории поначалу. Ну и сейчас, конечно, все эти заявления о наступлении круглосуточном и всестороннем выглядят крайне смехотворно и создают ощущение именно того, что Путин не владеет ситуацией в первую очередь. Что касается сухопутной трассы, ну, вам про ее значение, наверное, военные эксперты расскажут, но сам факт того, что Россия не способна ее защитить, как, впрочем, и свою критически важную для экономики инфраструктуру, в том числе в глубине страны, как раз говорит прежде всего о том, что проваливаются в военном отношении очень сильно. И имеющиеся у России ПВО и недостаточно, и технически несовершенно для того, чтобы справляться с такого рода ударами. Что лишь об одном говорит. Этих ударов будет становиться больше. И в целом, как бы, вот это главное политическое последствие. Россия эту войну проигрывает, несомненно. И упорствует в своем проигрыше.
5: Ну и кажется, что об этом пытаются докричаться, либо в воздуху докричаться, либо докричаться до Кремля и военные блогеры, которых мы время от времени цитируем. Но давайте действительно спросим у военного эксперта о значении, действительно ли такая сложная ситуация. С нами на связи Юрий Федоров, военный эксперт. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте, добрый день.
5: Военные блогеры, которых мы цитировали, по-разному оценивали, почему не получается бензовозами возить нефть, топливо в Крым. И часто звучит фраза, что теряется сухопутный коридор. Так ли это? Хотя есть и блогеры, например, Подоляк, и говорит, что это всего лишь психологическая операция, никакой сухопутный коридор не заблокирован. Что же на самом деле происходит?
11: На самом деле, как я понимаю, происходит следующее. По вот этому сухопутному коридору, конкретно по магистрали, шоссейной магистрали, по автодороге, которая называется «Новороссия», так вот сильно ее назвали красиво в духе времени, значит, наносятся время от времени наносятся удары. Ну, говорить о статистике этих ударов пока довольно трудно, но, скажем, в мае месяце, по оценкам западных ост-инт-аналитиков, значит, было нанесено около 100 ударов, как по дороге вот, из Мариуполя, Мелитополь, затем Джанкой, но вот было нанесено порядка 100 ударов. Много это или мало за месяц? Вот немного. Но видите, тут возникает вот какой момент. Значит, вероятность того, что грузовик с топливом, цистерна с топливом или грузовик, перевозящий боеприпасы и прочее, значит, может быть уничтожен, это уже серьезная, это уже та вероятность, которую нужно принимать во внимание. Но причем нужно иметь в виду вот что. Помимо ударов беспилотниками,

0: сотню граммов, может быть, 200 граммов взрывчатки, которые при подрыве могут серьезно повредить автомобиль. А если, скажем, она взорвется под цистерной с бензином, ну, тогда не исключено то, что просто бензин весь вспыхнет. Либо от раскаленных газов, которые получаются в результате взрыва взрывчатки, либо ну, просто от там, трения какого-то искр появляется, когда машина катится в кювет. Значит, но вот эти методы, они превращают транспортировку и проезд по этой трассе Новороссия в достаточно рискованное мероприятие. И это сразу влечет за собой целый ряд последствий. Ну, например, вырастает стоимость перевозки, потому что водители грузовиков говорят, ну, хорошо, мы поедем, но только заплатите нам в 5 раз больше. Это раз. И они, в общем, правы, потому что риск появляется, риск того, что они погибнут.
1: Ну вот блогер, летчик Илья Туманов, больше известный как файтер-бомбер, действительно, он подтверждает ваши слова, которые говорит, что из-за сотни тысяч отказываются ехать водители. И он считает, что здесь вообще без армии не обойтись. То есть он объясняет, 3 парома, которые раньше могли тоже доставлять топливо, их украинская армия разбомбила, и теперь... Пишет этот блогер, ситуацию без армии не исправить. А на ваш взгляд, армии вообще выгодно? Ей нужно сейчас заниматься бесплатным подвозом топлива для гражданских нужд? Это вообще
0: ну, вы знаете, в армии на это не обращают внимания. Будет приказ, значит, вот какого-нибудь мальчишку недавно призванного или молодого контрактника, у которого нет возможности отказаться, его сажают за руль и говорят, ну вот, езжай вперед, доедешь, твое счастье, не доедешь, ну, значит, похороним тебя с честью. Ну, а примерно такая. Тут вопрос не в выгоде. Армия не руководствуется критериями выгоды, экономической выгоды или экономического проигрыша.
1: Юрий Евгеньевич, а вот те дроны, которые вы описали, которые стоят возле трассы или поднимаются, сбрасывают мины, ну, то есть они представляют самую большую опасность для людей. Назначенный Россией руководитель оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо пишет, что он отправил некие мобильные группы отражать атаки этих беспилотников. Можете перевести с военного языка на гражданский? Как это понимать? Почему с дронами борются люди? Почему?
0: Ну как? Что такое мобильная группа? Мобильная группа
1: это такое?
0: Это, значит, зенитный пулемет, как я понимаю, некий радиолокатор, который установлен на грузовике или на пикапе, уж как получится, и которые едут, ну, в данном случае они двигаются вдоль дороги, по дороге точнее. И если фиксируют дрон, ну, пытаются его сбить вот этим пулеметным огнем. Ну, может быть, там у них есть какие-то ПЗРК, хотя я не уверен, что ПЗРК, которые есть у российской армии, они эффективно работают против дронов. Ну, потому тут вопрос в том, какая головка самонаведения на них стоит, либо оптическая, но тогда можно попасть. Если тепловая, но тогда попадание гораздо менее вероятно, ну, потому что дрон не настолько излучает тепло, как, скажем, двигатель реактивного самолета или двигатель большого вертолета. Вот так пытаются бороться с дронами. Это отработанный метод, так называемые мобильные группы. Но вопрос в том, понимаете, это значит, нужно постоянно держать, ну, скажем, одну мобильную группу на полкилометра, чтобы это было эффективно. Но просто такого количества мобильных групп, конечно, ни у кого в Запорожской области или там, в Херсонской области просто нет и быть не может.
1: Почему эти группы не снабжены в промышленных масштабах дронами, которые перехватывают дроны? Если послушать военных блогеров российских, они жалуются, что используются ракеты против дронов, вместо дронов.
0: В России, наверное, да, потому что, видите, Россия очень отстает от Украины по разработке методов, во-первых, новых

0: беспилотных аппаратов и способов их применения, как и способов и методов борьбы с беспилотниками. Значит, у Украины есть серьезная многоэшелонная или многоэшелонированная система противовоздушной обороны, рассчитанная именно на противодействие дронам. Ну, естественно, да, если появляется некое средство нападения, ну, соответственно, сразу же начинают разрабатывать и методы его нейтрализации. И у России, у Украины, в общем, достаточно эффективная оборона, за исключением обороны от баллистических ракет. Это связано с тем, что не хватает ракет для патриотов и итало-французских комплексов ПВО ПРО. Но просто их очень мало в силу там целого ряда особых обстоятельств. А вот борьба с дронами достаточно эффективна. У России такого, причем один из методов, которые используются, это противодроны или дроны-перехватчики. Вот есть цифры, которые я недавно видел, значит, примерно 40% дронов Украина перехватывает именно дронами-перехватчиками. Это новое средство, и, видите, вот достаточно эффективное. У России, как я понимаю, таких средств и методов нет. И, конечно, они через какое-то время, они скопируют, наверное, вот какие-то образцы, которые есть у Украины. Но для России вся проблема в том, что она отстает по научно-техническому оснащению армии и по военно-научным разработкам. В силу, опять-таки, в силу, ну, например, в силу забюрократизированности системы управления и принятия решений в этой области. Ну и кроме того, очень много людей просто уехало, кто специалистов, я имею в виду ученых, которые могут разрабатывать и создавать новые средства борьбы.
1: Ну и вот блогеры также жалуются, российские, я имею в виду, с российской стороны, они жалуются, что только Китай остается как надежда, но Китай почему-то не передает в таких промышленных масштабах. Ну, в общем, история, за которой следует дальше наблюдать. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич. Я благодарю военного эксперта Юрия Федорова за такое сравнение, почему не получается у России эффективно противостоять дронам, которые теперь, по словам российских военных блогеров, перекрывают сухопутный коридор в оккупированный Крым. Ну, а мы же теперь посмотрим, ведь не только военные, не только те, кто пытаются купить топливо в Крыму, переживают за эту историю. История с украинскими дронами, она важна и для российского бизнеса. Он просил Владимира Путина защитить его, на что Владимир Путин отвечает: пожалуйста, но только сами себе защиту покупайте.
2: На высотку Nord Star Tower в Москве водрузили комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-СМДЕ». Это видео опубликовано вскоре после того, как российские власти разрешили частным компаниям закупать крупнокалиберное оружие для борьбы с воздушными атаками, утверждают источники РБК. Госкорпорация «Роснефть» арендовала в Nord Star Tower почти половину всех помещений, напоминает издание «Moscow Times». Вопрос о дополнительной защите промышленности в конце мая публично задал Путину глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
3: Бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование. Ну, кроме того, есть же у нас и проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи, что понятно вполне, так сказать.
2: Предложение власти утвердили быстро. Теперь частные компании могут полностью оплачивать закупку зенитных комплексов и радаров, которые будут вставать на баланс воинских частей Минобороны. По словам собеседника РБК, вооружать будут мобильные огневые группы, которые состоят из резервистов и сотрудников частных охранных предприятий.
4: Судя по всему, таким образом крупный бизнес спасает себя от национализации, читай, спасает рыночную экономику, по крайней мере, пытается спасти. Соответственно, роль генералов от промышленности, системных олигархов, возрастает. Государство, условно силовая башня, вынуждено в той или иной степени поделиться полномочиями. Вертикаль уже не выглядит столь жестокой, как в славные годы Иосифа Виссарионовича. Другой вопрос, что силовая башня просто так ничего не отдаст. Так что, как говорится, просто не будет.
2: Решение государства поделиться полномочиями с бизнесом в области обороны оценили не все. Так, экс-министр обороны так называемый ДНР Игорь Стрелков, который сейчас находится в заключении, пишет.
5: Известие о том, что теперь у нас появится еще несколько частных армий, наверное, даже много частных армий, естественно, радовать не может, поскольку так постепенно может и до домовой самообороны дойти, как у нас было во время гражданской войны. Фактически, наша государственная власть этим шагом расписывается в своем полном бессилии централизованно защитить граждан.
2: Другие Z-блогеры, кажется, проводят параллели с бунтом основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
4: Передачу серьезного оружия в частные руки мы уже проходили и помним, какую высокую цену мы заплатили, чтобы это оружие потом отобрать. И никакие имевшиеся средства контроля не помогли предотвратить применение этого оружия против граждан России. А тут, по сути, любой председатель колхоза или шиномонтажки может запилить себе ЧВК с гантраками, пушками, пулеметами, броневиками и турелями.
2: Это не единственная инициатива государства по вооружению бизнеса. 26 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях разрешила Центробанку, Сбербанку и Росинкассации самостоятельно сбивать дроны. Средства защиты и закупку стрелкового оружия банки также будут оплачивать за свой счет. Проект был внесен в парламент еще в августе 2025 года, в первом чтении приняли в ноябре.
5: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился уже хорошо.
2: В марте Владимир Путин также подписал закон о предоставлении оружия сотрудникам корпоративных частных охранных предприятий. Для борьбы с беспилотниками они теперь могут брать оружие во временное пользование от Росгвардии.
6: В какой-то момент, я думаю, к началу 2027 года будет 10-20 армий. Ну, численность 1500-5000 человек, да, скажем, армейские группы, там, батальонные группы, как угодно называйте, со стрелковым оружием, которое уже им разрешено. То есть у крупного бизнеса уже есть сотни тысяч человек со стрелковым оружием. И будет крупнокалиберное вооружение благодаря тому, что угроза со стороны Украины вынуждает власть отдавать силовой ресурс всем подряд. Это и есть конец власти. Вы не монополисты больше на крупный калибр, на стрелковое оружие. Да? Уже возникают сотни субъектов, которые гораздо круче могут быть мотивированнее, чем те вот люди, которые разочаровались в Путине на фронте.
2: Расширение военных полномочий бизнеса отмечается на фоне все более успешных и более массовых украинских воздушных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным предприятиям. В марте сообщалось о закрытой встрече Путина с предпринимателями, где, как отмечает The Bell, на просьбу помочь фронту деньгами откликнулся миллиардер Сулейман Керимов, пообещавший внести в специальный фонд 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин ни к чему бизнесменов не призывал.
1: Ну и если бизнес сам закупит себе оружие, это поможет или навредит Путину, об этом мы спросим политолога Дениса Грекова. Денис, я хочу перефразировать вывод Игоря Стрелкова-Гиркина. Перекладывая закупку оружия на бизнес, Путин расписался в своем бессилии?
7: Отчасти да. Это означает, что государство как таковое не справляется, и его силовые подразделения, которые должны выполнять эту задачу, армия, иные службы, они не могут этого сделать физически, с одной стороны. С другой стороны, это тоже давно укладывается в тренд. Вот это вот размывание монополии государства на насилие, оно ведь началось не вчера. Оно началось еще, как ни странно, с момента принятия закона о режиме контртеррористической операции. Помните, когда это было?
1: Вы имеете в виду давние-давние еще времен чеченских войн? Или вы
7: да,
1: имеете...
7: его этот самый закон. По сути дела, к чему он приводил? Он приводил к тому, что в регионах местное ФСБшное начальство могло вводить режим контртеррористических операций. И дальше оно не отчитывалось ни перед местными властями, ни перед законом, только перед своим собственным ФСБшным начальством. По некоторым оценкам, за время действия режима контртеррористических операций, не только в Чечне, а много еще где, на Северном Кавказе, были убиты порядка 13 и более тысяч человек, которых объявляли террористами. А вы можете гарантировать, что сюда не попали жертвы каких-нибудь местных экономических разборок, назовем это так?
1: Ну, это, конечно, я не могу гарантировать, само
7: конечно,
1: собой.
7: Конечно, и никто не может.
1: Если этот процесс такой долгий, значит ли, что он необратимый? Его вообще можно развернуть обратно?
7: Боюсь, что сейчас уже нет, потому что оружие, попадая в руки людей, которые хотят утверждать, скажем так, с его помощью свое влияние, так просто уже не отдадут. Вы можете в этом убедиться на примере частной армии Рамзана Кадырова, которая до некоторой степени вполне самостоятельные действия уже внутри Российской Федерации осуществляет. Это был еще один важный шаг по уничтожению монополии на насилие государственным.
1: И вот блогеры, которых мы сегодня в передаче цитировали, я имею в виду те блогеры, которые выступают экспертами с российской стороны, с провоенной стороны, они в военных трендах, в социальном тренде, в том числе, что бизнес должен сам себя защищать, они в этом видят предпосылки к экономическому и социальному кризису. Ну, экономику можем оставить за скобками. А с чего здесь быть социальному кризису, если тренд 20 лет существует? Какие проблемы?
7: Понимаете, когда у вас есть революционные матросы, они могут начать что-нибудь революционное делать, не посоветовавшись с вами. Вот, например, бунт Пригожина ведь вспоминают здесь не случайно, потому что тропинка-то уже протоптана. Понятно, что государство постарается каким-то образом, путинский режим постарается это все купировать. Но его возможности сокращаются, экономическая база тоже не в лучшем состоянии. Силовики, конечно, будут заинтересованы сохранять контроль, но и силовики бывают разные. Кто-то из них вполне может захотеть стать, каким-нибудь...
1: Вторым Пригожиным.
7: Да, вторым Пригожиным, лордом-канцлером какой-нибудь там Новгородской республики условной. Ну, то есть, почему нет? И чем больше будет оружия в частных руках, между прочим, это очень важно, что сейчас в частных руках оказываются и комплексы противовоздушной обороны. То есть у государства, в принципе, с такой маленькой, но злой армией, возможностей что-то сделать будет не так уже и много. Если помните, даже Пригожинская колонна на ходу сбила парочку военных бортов.
1: Вот. Ну, действительно, они двигались быстро, но скорее там им еще и помогали люди, которые их встречали. Вот как раз так, как Кремль рассчитывал на то, что их будут встречать в Украине, так встречали Пригожина, когда он ехал на Москву. Но мы все помним, чем закончилось. Спасибо, Денис. Политолог Денис Греков о политических рисках размывания монополии на насилие. Вы делитесь своим мнением в комментариях, если можете, как вы воспринимаете передачу «Оружие частному бизнесу». До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц – это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
0: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы. Допустим, образ цветов. Да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
1: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
0: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже пятый год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
1: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно, а это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
0: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
1: Ну, что такое пьесы о войне? Давайте так.
0: Мы же ставим... есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
1: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
0: Да, мы не знаем,
1: кроме тех, кто был на
0: Каспийском. Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
1: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример. Потому что во время войны выходили фильмы о войне. Только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход». Потому что Сталин был на дворе.
0: И в основном комедии.
1: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
0: Колотозов.
1: Да?
0: Михаил Колотозов.
1: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность. 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало. Да? Лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ – да. Ответ – да.
0: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
1: Безусловно, да. Безусловно.
0: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить. И...
1: Точно будет что обсудить. Понятно. Давайте так.
0: Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
1: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые. И которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
0: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
1: да,
0: за
1: ничего,
0: пафос,
1: я прощу.
0: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
1: А взрослые как
0: все, что, нас... все, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
1: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
0: Запретный плод, я вам должен сказать.
1: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно часто смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты. Но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
0: Ну, это по религиозным понятиям.
1: Нет. Нет.
0: Это же 19 век.
1: Устранение конкурента? Нет. А ну, это же, смотрите, всегда, дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть, у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там
0: выбирает. То есть, вы сейчас говорите о лицемерии.
1: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» – это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот и все.
0: Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
1: Да.
0: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
1: Так.
0: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
1: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
0: Ну, не ворвались, но вы увидели, ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла компьютер.
1: Глянула компьютер.
0: Ну, конечно, да, но не обязательно врываться.
1: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что... ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
0: То есть игра на опережение.
1: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
0: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
1: Согласен, согласен, согласен.
0: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
1: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняем, меняемся.
0: Или пытаемся найти какую-то истину.
1: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр и не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
0: Совершали ли вы педагогические ошибки?
1: Сколько хотите.
0: Приведите какой-нибудь пример.
1: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
0: Абьюзили?
1: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
0: Приходилось ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
1: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
0: Для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
1: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
0: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
1: Давайте.
0: Скажите, вы воспитали 3 дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей, или это отдельная история, а школа – это отдельная?
1: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
0: То есть одни и те же методы и в
1: своих детях? Да, конечно. Ну, какие методы, слушайте? Мы, ну, сказать...
0: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
1: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
0: Ну,
1: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. Остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они и были классные.
0: А, вы довольны за этим результатом?
1: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
2: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
0: А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Кул, если я правильно прочитал.
1: Ома Эра Куль.
0: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
1: Слушай, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить «нет», и говорить «да», и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
0: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
1: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
0: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
1: 100%. Они могут уволить директора.
0: Директора школы?
1: Да.
0: То есть вас?
1: Да. У нас три директора, да, можно всех троих.
0: Была такая критическая ситуация?
1: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну, смотрите, ну, это же и моя ответственность. Почему у нас три директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были три директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
0: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
1: Мы с учениками на «ты», конечно.
0: На «ты».
1: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
0: Какая вилка возраста от и до?
1: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
0: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
1: На длинную, я уверен.
0: Сколько они будут учиться?
1: Ну, до 12-го.
0: Получает диплом, все сертификат.
1: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
0: То есть это среднее образование?
1: Конечно.
0: И на русском языке эта школа?
1: Нет, большая часть предметов на эстонском.
0: А, на эстонском.
1: Потому что мы живем в Эстонии. Я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные, часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам, хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски, и у меня есть, кстати, спецкурсы иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
2: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
1: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя? Ну, вообще-то это не повод, это, наоборот, повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
2: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
1: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще, с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, нет, и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садят за один стол и болтают, например.
2: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
1: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
2: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
1: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
2: Это не так.
1: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
2: То есть и мы с вами по возрасту застали это время.
1: Нас могли выбрать, мы безусловно. Могли.
2: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, донос и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
1: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
2: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
1: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажем, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ. Я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи. И вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
2: А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном, педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
1: Большинство добросовестно.
2: Добросовестно. То есть они верят в это?
1: Нет. Верят, не верят – это другая история.
2: Нет, это важно.
1: Это важно, но про веру я не знаю. Я про веру не проверял. Но зато я знаю... Сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну, что же могу сделать?
2: Давайте,
1: большинство,
2: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
1: Это мой любимый вопрос.
2: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему... из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось.
1: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
2: да.
1: Я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые... при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
3: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго. До новых встреч.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 1 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина обмениваются ударами, атаки подверглась Запорожская АЭС. В аннексированном Крыму ощущается острая нехватка бензина. Владимир Зеленский заявил об окне возможностей для переговоров об окончании войны в Украине, которая будет действовать до зимы. Никол Пашинян считает, что референдум о членстве Армении в Европейском Союзе следует проводить только когда страна будет близка к получению статуса кандидата на вступление в ЕС. Также сегодня.
1: Ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд.
0: Исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Россия и Украина продолжают обмениваться ударами с применением ракет и беспилотников. Российские войска минувшей ночью атаковали Черниговскую область, Харьков и Одессу. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили. Несколько человек ранены. Целями ударов украинских беспилотников остаются в основном объекты нефтяной промышленности России. В минувшие выходные, в частности, атаки подвергся НПЗ в Саратовской области, более чем в 700 километров от российско-украинской границы, объекты в Ростовской и Кировской областях, а также пункт военного базирования на Каспии. При этом ВСУ отрицают, что атаковали Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся на оккупированной Россией территории Украины. 30 мая назначенное Россией руководство ЗАЭС, а также Росатом, заявили, что украинский беспилотник атаковал здание машинного зала энергоблока номер 6. 31 мая сообщалось о новом ударе, теперь уже по транспортному цеху станции. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сообщило, что ее эксперты зафиксировали повреждения на ЗАЭС, а также отметило, что уровень радиации в районе станции находится в норме. А вот что говорится в заявлении МАГАТЭ, в котором цитируются слова его директора Рафаэля Гросси.
2: Удар был серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Нападения на ядерные объекты недопустимы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, которая никому не принесет пользы.
0: Сегодня стало известно, что власти России временно запретили экспорт авиационного керосина до 30 ноября. Решение, как говорится в сообщении российского правительства, принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. А в аннексированном Крыму на фоне ударов по инфраструктуре, связывающей полуостров с материком, введены талоны на основные марки бензина для автомобилей. Продажа ограничена 20 литрами на автомобиль. Вот опубликованные в социальных сетях свидетельства тех, кто наблюдал огромные очереди за бензином в Севастополе и других крымских городах.
3: Короче, бензина нет нигде.
4: Вот эта вся очередь за бензином. Я не знаю, по городу есть бензин еще где-то или нет. Такое ощущение, как будто нет.
5: Нет бензина. Поэтому тут стоит такая очередь, потому что на одной из заправок появился бензин. Чтобы вы понимали, на часах 23.
6: Дуслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще?
7: Стоит заправка, слился бензин. Сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит, только что бензин ушел, простояли 2 часа, объявили, что будут заправлять только по талонам. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди, после всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
0: Ранее власти ограничили движение по трассе Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. В минувшие выходные также прерывалось движение по Крымскому мосту. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, цитата, «ситуация стабилизируется в течение 30 дней». В мае 2026 года, если судить по данным украинского проекта Deep State, Россия сумела захватить в общей сложности 14 квадратных километров территории Украины. Это минимум в сравнении с месячными цифрами захвата за последние годы. При этом продвижение российских войск фиксируется в Донбассе, где сейчас идут бои за Константиновку, которые, как предполагает израильский военный эксперт Давид Гендельман, продлятся еще несколько месяцев, если ВСУ смогут остановить попытки окружить город.
8: Можно сказать, что начинается уже, собственно, бой за саму Константиновку как таковую. Хотя, на самом деле, инфильтрация была до сих пор, но сейчас она стала более массовой. По имеющимся данным, в восточной части города, как минимум, не только инфильтрация, но уже начинается закрепление. Но так как до сих пор темпы были медленные, если, скажем так, если удерживаться фланги, возможно, ближайшие пару месяцев, может, даже все лето, все еще удастся удержать. Но, разумеется, как обычно, все зависит от соотношения сил. Если россияне захотят подбросить еще сколько-то резервов, это может ускориться. Короче, пока речь не идет о том, чтобы Константиновка уже немедленно пала. Но понятно, что раз зашли уже в сам город, начинается уже этот последний этап, скажем так. Ну, разумеется, в идеале для россиян бы было прорваться с севера, чтобы не просто дистанционно отрезать дорогу на Трушковку, но контролировать физически, но это вряд ли, они еще оттуда далеко. Но в любом случае, имеется в виду, есть позиции в самом городе, есть, скажем так, на окраинах с разных сторон. Если не будет какого-то полуокружения, если будет именно последовательно выдавливание украинских войск именно в лобовом варианте, то еще на ближайшие месяцы, возможно, даже на все лето, возможно, этого и хватит. Но, с другой стороны, также мы видим усиление авиационного воздействия как КАБами, так и очень большое количество беспилотников, что крайне затрудняет логистику и снабжение остающихся в городе войск. Короче, ситуация сложная, прямо немедленно какой-то сдачи города, разумеется, не предвидится, но обстановка ухудшается. Если бы в идеале украинским войскам удалось дотянуть там до осени, то есть еще почти полгода, дальше, возможно, было бы проще, потому что и тоже авиационное воздействие, в первую очередь, беспилотниками, возможно, там бы ухудшилась обстановка и было бы несколько проще с украинской логистикой, но так далеко заглядывать мы не будем. Короче, на ближайшие пару месяцев стоит задача удержать то, что есть. Если на каком-то этапе, неважно, через 2, через 4 месяца возьмут, то понятно, что дальше Дружковка. Но если мы смотрим на всю оперативно-стратегическую задачу, скажем так, по взятию всего укрепрайона Славянск-Краматорск, Дружковка, Константиновка, по-хорошему, к концу мая россияне, насколько известно, давным-давно уже должны были решить вопросы с Константиновкой и, возможно, Дружковкой. Сейчас вопрос все еще не решен, если оно так затянется и дальше, то вопрос о какой-то решительной битве за Славянск-Краматорск все отодвигается, потому что на Лиманском направлении тоже продвижение россиян далеко не такое, как они хотели бы. Короче, месяц тут, месяц там, может дойти до того, что до осени россияне так свою задачу и не решат, и так оно плавно перейдет уже в следующую осенне-зимнюю кампанию. Ну, там уже посмотрим стратегические, политические расклады, как обычно, в конце каждого года заново достают большие счеты и пересчитывают вообще, как вести войну дальше.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». На фоне замедления продвижения российских войск в Украине, их высоких потерь, а также эффективных ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что сейчас действует так называемое «окно возможностей» для проведения мирных переговоров с Россией. Зеленский подчеркнул в этом интервью важность поддержки мирного процесса со стороны США, которые, как признал президент Украины, в основном сосредоточены сейчас на войне с Ираном, подтвердил, что готов при необходимости лично встретиться с Владимиром Путиным. Что же касается того, кто будет переговорщиком и посредником на переговорах от стран Европы, то это, по словам Зеленского, пока не определено. Я думаю, что у нас есть окно возможностей для переговоров, поскольку с каждым месяцем Россия теряет все больше людей, а вместе с этим и инициативу на поле боя. Сейчас они начали наносить по нам массированные ракетные удары, и, на мой взгляд, главная причина этого заключается в том, что они теряют позиции на фронте. Считаю, что до наступления зимы необходимо найти дипломатический путь для начала переговоров. Однако многое зависит от давления на Путина, от напряжения внутри российского общества, которое, я считаю, усиливается, от международных санкций. Важно не допускать их ослабления и сохранить единство европейских стран в этом вопросе. Что касается Европы, то у нас уже есть формат из трех государств – Великобритании, Франции и Германии. Есть также надежные партнеры среди скандинавских государств. Турция тоже всегда стремилась выступать посредником. Однако вопрос о том,

0: каких обстоятельствах не будет воевать на территории Украины.
1: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже. Он знает и военный язык.
0: Это был Александр Лукашенко. Напомню, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что, по его данным, Беларусь готовит вторжение в северные регионы Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Александр Лукашенко в минувшую пятницу на саммите ЕАЭС в Астане также прокомментировал планы Армении присоединиться к Европейскому Союзу. Напомню, что на саммите другими государствами этого союза было принято заявление с призывом к властям Армении решить, собирается ли она быть членом ЕАЭС или ЕС, поскольку одновременно членство в двух союзах невозможно, и как можно скорее провести референдум по этому вопросу. В этом контексте Александр Лукашенко заговорил и об Украине.
1: Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине что ровно так начиналось. Вы это помните. Что они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать. Надо быть мудрыми людьми. Слушайте, кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то. Вы знаете, кто там был из европейцев. Понаобещали целый ворох. Хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения. И Беларуси, и России, и такие-сякие. Ну, конечно, мы несовершенны. Что тут говорить? Ну, на себя посмотрите.
0: Это был Александр Лукашенко. О том, что и для Украины все началось с желания вступить в Европейский Союз, сказал и Владимир Путин. Он довольно долго рассказывал о тесной дружбе между Россией и Арменией, подчеркивал, что все, что выгодно для Армении, выгодно и для России, признавал право народа Армении самому решать свою судьбу, но совершенно открыто дал понять, что выход Армении из Евразийского экономического союза будет стоить стране, согласно приведенным им оценкам, 14% валового внутреннего продукта.
2: Речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях. Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Второе. Это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских на тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
0: Это был Владимир Путин. Российские информационные агентства сегодня цитируют премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сказал: «Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не станет неизбежным. До того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства и не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично. Ставить на референдум теоретический выбор – неправильно и необоснованно». Конец цитаты. Сегодня Владимир Путин тепло поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, и сегодня же Россельхознадзор ограничил импорт живой рыбы из Армении, поскольку результаты инспекции ферм по разведению форели оказались, согласно официальным заявлениям, неудовлетворительными. С 30 мая Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Ранее был запрещен ввоз из Армении в Россию цветов. Роспотребнадзор, в свою очередь, приостановил продажи алкогольной продукции трех крупных армянских производителей, а также запретил ввоз

0: и продажу в России минеральной воды из Армении «Джермук». 7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. В своем очередном предвыборном ролике Никол Пашинян объяснил, почему он считает жизненно важным отказ Армении от слишком большой зависимости от кого-то из своих партнеров.
1: Я сравниваю это с космическими процессами, в которых планеты и другие небесные тела существуют и функционируют благодаря определенному гравитационному балансу. Когда эти гравитационные связи нарушаются, равновесие утрачивается, возникают катастрофические последствия. На мой взгляд, государство, Республика Армения, существует в схожем измерении, которое отличается от многих других. Речь идет об уровне ее отношений с другими государствами. Он наглядно показывает, что происходит, когда в той или иной сфере нарушается баланс и возникают непропорционально большие зависимости или перекосы в взаимоотношениях. В таких случаях государство выходит за пределы естественной логики своего развития и не достигает того уровня устойчивости, который позволяет ему развиваться органично и последовательно. Когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией, политическая задача государства, правительства и руководства страны заключается в том, чтобы восстановить баланс, устранить существующие диспропорции и выстроить более гармоничную систему отношений. Прежде всего, речь идет о необходимости сбалансировать различные направления взаимодействия с внешним миром. Это позволит государству оставаться на естественном пути развития и действовать в соответствии с собственными национальными интересами. Хочу подчеркнуть, что говоря о сбалансированной и уравновешенной внешней политике, мы имеем в виду все аспекты внешних отношений. Политические связи, внешнеэкономическое сотрудничество, вопросы безопасности и другие направления международного взаимодействия. Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. Время свободы. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные в последние двое суток в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в городе Гарук и на острове Кешм на юге Ирана. Корпус стражи Исламской революции в свою очередь заявил, что иранские истребители атаковали авиабазу, с которой американские военные наносили эти удары. В какой именно стране расположена база, не сообщается. В конце прошлой недели появлялась информация о том, что США и Иран достигли предварительного соглашения, которое предполагает продление режима прекращения огня на 60 дней, начало переговоров по иранской ядерной программе, восстановление судоходства в Ормузском проливе. Однако, как пишет издание Axios, президент США Дональд Трамп потребовал внести правки в проект окончательного соглашения. В частности, он хочет, чтобы в нем было зафиксировано, каким образом и в какие сроки США получат иранский ядерный материал. А вот что заявил о ходе переговоров с Ираном глава Пентагона Пит Хексет.
2: Иран очень четко понимает, чего мы ожидаем, и задача переговорной команды — выполнить эти ожидания. Они движутся в нашем направлении. Переговоры были продуктивными, и я вполне уверен в этом и в нашем президенте. Он заключает только выгодные сделки, и в конечном итоге это будет то, чем он будет гордиться и что будет защищать, гарантируя, что Иран, у которого не должно быть ядерного оружия, никогда его не получит.
0: Это был глава Пентагона Пит Хексет. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что оценивать переговорный процесс можно будет только после достижения конкретных результатов. Между тем, израильские военные заняли крепость Бафор на юге Ливана. Это построенный крестоносцами замок, который, по данным Цахал, использовался как форпост группировки Хизбалла. Она признана террористической в США и Израиле, в Европейском Союзе террористическим признана военная крыло Хизбаллы, но не одноименная политическая партия. Специальное заявление по поводу захвата крепости Бафор в Ливане сделал премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Вот что он в частности сказал.
3: С начала войны возрождения мы уничтожили 8 тысяч террористов Хизбаллы. С момента начала операции «Рев Льва» — 3 тысячи. Только за этот месяц — 700. Это больше, чем за время всей Второй Ливанской войны. Я дал распоряжение Цахалу расширить операцию в Ливане. Наши войска пересекли реку Летани, заняли доминирующие территории, контролируют хребет Бафор. Теперь мое распоряжение – углубить и расширить контроль в местах, где раньше находились позиции Хизбаллы. Захват крепости Бафор – это драматический этап и серьезное изменение нашей политики. Мы сломали барьер страха. В наших руках инициатива на всех фронтах – в Сирии, в Газе и в Ливане. Мы создали зоны безопасности за пределами наших границ, чтобы защищать наши населенные пункты.
0: Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Как пишет французская газета «Le Monde», министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к проведению экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за расширения израильской военной операции в Ливане. Это продление израильских операций, это наступление противоречит обязательствам Израиля, международному праву и интересам и безопасности Израиля, цитирует газета Жан-Ноэля Барро. В 1982 году израильская армия уже захватывала крепость Бафор, которая тогда была форпостом Организации освобождения Палестины. Израильские военные покинули ее в 2000 году во время вывода войск из Ливана. Решение тогда вызвало раскол в израильском обществе, о котором, кстати, в своем последнем заявлении Беньямин Нетаньяху тоже упомянул. Несмотря на боевые действия, на этой неделе в Вашингтоне планируется очередная встреча представителей Ливана и Израиля на уровне послов в Соединенных Штатах. И последняя тема. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро, американской киноактрисы, певицы, символа сексуальности 50-х-60-х годов прошлого века. В книге Кристофера Бигсби «Артур Миллер в период с 1915 по 1962 год» есть несколько захватывающих глав, посвященных браку Миллера и Монро, рассказывает Марина Ефимова. Это архивная запись «Радио Свобода» 2009 года.
4: Миллер впервые увидел Мэрилин Монро в 1951 году на одной из голливудских вечеринок. В это время он был более знаменит, чем она. Две его пьесы «Все мои сыновья» и «Смерть коммивояжера» заработали ему славу лучшего американского драматурга, потеснившего даже Нобелевского лауреата Юджина О'Нила, и все мыслимые награды – от Пулитцеровской премии до премии нью-йоркских театральных критиков. Ему было 35 лет, он был женатым человеком и отцом двоих детей. Мэрилин Монро было 24 года, она была еще малоизвестна, но уже стала тем, что американцы называют «heartstopper», то есть хороша так, что замирает сердце. Читаем в книге Бигсби.
5: «В своей соблазнительности она была смехотворно прямолинейна», — написал Миллер. «Ее платье облепляло каждый изгиб тела, как вторая шелковая кожа. Но это не казалось вызовом, это казалось естественной демонстрацией чуда природы». Режиссер Элия Казан, тоже бывший на этой вечеринке, записал в дневнике. Заметил, что в глазах Миллера загорелся живой огонь сладострастия.
4: Они вскоре встретились снова на одной из съемочных площадок киностудии 20th Century Fox.
5: Эта встреча так встряхнула обоих, что каждый из них сбился с прежнего пути. Описывая свое ощущение, Мэрилин Монро говорила, что, встретив Миллера, она словно на бегу врезалась в дерево.
4: По инерции они оба еще пробежали какое-то время по старым путям. Он вернулся к семье и к работе. Она вышла замуж за знаменитого бейсболиста Джо Димаджо. Но оторваться друг от друга они уже не могли. Оба развелись с прежними супругами и в 1956 году поженились. В конце жизни Артур Миллер дал несколько скупых интервью о своих отношениях с мечтой миллионов. И на вопрос, как он решился жениться на женщине, столь далекой от его интересов, от его мира, от его круга нью-йоркских интеллектуалов, Миллер ответил.
5: «Наш союз выглядел таким неправильным, что мне захотелось бросить вызов расхожей мудрости. Мне казалось, что мы с ней представляем две ипостаси общества. Она – свет и чувственность, я – драма и тьма. Моя ошибка заключалась в том, что я не представлял себе размеров нашей непохожести».
4: Они поженились в трудное для обоих время. Монро выздоравливала после крушения несчастливого 9-месячного брака с Димаджо, замучившим ее ревностью. Миллер в 1956 году стал мишенью комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Его вызывали на публичные слушания и требовали назвать имена тех, с кем вместе он посещал коммунистические митинги. Он никого не назвал, ему предъявили обвинение в неуважении к Конгрессу, но вскоре это обвинение было с него снято. В одном из интервью журналист, молодой мужчина, спросил Миллера: «А что Мэрилин Монро нашла в вас?» Разумеется, Миллер не сказал, что она нашла в нем ум и талант. Он рассказал о постоянной борьбе, которую вела сама с собой эта талантливая и противоречивая натура.
5: Она все время боролась со своей памятью, со воспоминаниями о безобразиях своего детства, о матери, которая ее бросила. Она впадала в отчаяние из-за того, что Голливуд навязал ей роль рекламной богини. Она очень мужественно боролась. Она хотела стать серьезной актрисой. И я был единственным человеком, кто хотел и мог ей в этом помочь. Я был ее надеждой.
4: Так что Норман Мейлер явно упрощал ситуацию, когда придумал популярную формулировку, что союз Миллера и Монро – это союз великолепного американского ума с великолепным американским телом. Для Мерлин Монро общение с Миллером было, по ее выражению, как холодное питье, поднесенное больному, который мечется в жару. Миллер посвятил ее судьбе несколько лет жизни. Он перестал работать, написал сценарий для ее фильма «Неприкаянные» и все время был с ней на съемках. Но что-то убило ее надежду. Может быть, то, что у нее было два выкидыша, повергших ее в тяжелую депрессию. По словам Миллера, именно после этого она стала пить и постоянно опаздывать на съемки. Она проводила целые дни в постели, появились наркотики, у нее начался новый роман с Ивом Монтаном. Словом, она свернула на старый путь. В 1961 году Миллер и Монро развелись. Не исключено, конечно, что Миллер не все рассказывал. Возможно, он первым устал от их брака. Во всяком случае, известно, что свою третью и последнюю жену, фотографа Ингу Морат, он встретил именно во время съемок фильма «Неприкаянные». Кристофер Бигсби – биограф сдержанный. Он академический британский литературовед, специалист по драматургии Миллера. Но в его по-научному дотошной и трезвой книге, на тех страницах, где появляется Мерлин Монро, у читателя захватывает дух, как от появления на горизонте корабля с алыми парусами. Вы чувствуете, что ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд, и что долгая жизнь замечательного драматурга Артура Миллера, по точному выражению рецензента книги Дуайта Гарнера, отчетливо делится на эру до Мерлин Монро и на эру после Мерлин Монро. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Знаете, вот, Александр Николаевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговора не начинали.
9: Заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
10: Галича, поешь?
11: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
10: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом.
9: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры.
12: Так начался мой путь в изгнание.
13: Привет, это Полина Галуева.
14: И Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня у нас будет несколько необычный эпизод. Во-первых, потому что в этом эпизоде преимущественно будет говорить Галич. По счастью, в архивах «Радио Свобода» сохранился подробнейший рассказ Александра Аркадьевича о том событии, которое послужило поводом к написанию стихотворения. И это, собственно, второй отличительный момент данного эпизода. В нем звучит не песня, а именно стихотворение Александра Галича.
13: Итак, предновогодняя пора, конец декабря 1971 года.
15: У леса на опушке жила зима в избушке.
13: Советские граждане наряжают елку, гоняют по городу в поисках дефицитных мандаринов, перепрятывают купленную сгущенку, чтобы из нее приготовить праздничный торт.
14: Да-да, от себя еще добавлю, покупают вареную докторскую колбасу и консервированный горошек, чтобы приготовить к Новому году салат оливье.
13: Ага, и во всей этой романтичной предновогодней красоте нашего соседа Галича вызывают в Союз писателей на разговор. А вот он вовсе не праздничный. Нависает угроза его исключения. Давайте сразу послушаем воспоминания Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Скоро, очень скоро, я подниму бокал за ваше здоровье, за ваше счастье, за то, чтобы вы тоже помнили меня так, как помню вас я. В эти дни у меня свой особенный личный юбилей. Дело в том, что 3 года тому назад я был исключен из Союза советских писателей. Исключение это происходило во время праздничного предновогоднего базара в Доме литераторов, а на втором этаже в знаменитом дубовом зале, или как его еще по старинке называют, дубовая ложа, происходило заседание секретариата, на котором я был исключен. Так начался мой путь в изгнание.
13: Вспоминает подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
9: Его вызвали не на исключение, а на обсуждение его поведения в секретариате Московской писательской организации. Само исключение состоялось позже. Для этого нужен был более высокий орган. Во-первых, не московская организация, а всесоюзная, что-то такое. Ну, в общем, тут обсуждения.
8: Было это, в общем, довольно любопытно, потому что это было все обставлено как в детективных романах. Меня вызвали неожиданно в Союз писателей к такому секретарю, некоему Стрехнину. И он стал со мной беседовать. Причем я совершенно ничего не понимал, зачем он меня потревожил. Он так и говорил, что извините, Александр Аркадьевич, что вот потревожили вас в рабочее время. У нас вообще это не принято, мы писателей не трогаем.
14: Для понимания контекста происходящего я хочу здесь привести диалог харьковского барда и коллекционера записей авторской песни Григория Дикштейна с сотрудником харьковского КГБ. Диалог этот вспоминает сам Дикштейн. Итак, первый вопрос харьковского КГБшника.
10: Галича, поешь?
11: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
10: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом. Понял?
11: А я для себя пою и слушаю.
10: Задачу ложных показаний – статья. Все записи принесешь сюда сам.
11: Это моя коллекция. Я собираю ее уже 10 лет. Причем лично для себя.
10: Изымем сами.
11: Коллекционеры собирают знаки отличия фашистской Германии, и никто у них их не забирает.
10: Так их коллекции безвредны для страны.
11: А дух?
10: Дух? А у песен твоего Галича дух или душок? Учти, парень, крути свои песенки, но если появится хоть одна копия, пеняй на себя. Подпиши бумагу о неразглашении, вот тебе телефон. А любой антисоветской выходке звони, это твой долг. Все.
14: И надо понимать, что этот диалог проходил примерно в то же самое время, когда Галича вызывают Союз писателей, чтобы якобы просто полюбопытствовать касательно его творческих планов.
8: Понимаете, но тут вот какое-то недоразумение в вашем персональном деле. Понимаете, мы не знаем, над чем вы сейчас работаете. Нам бы хотелось просто узнать, что вы делаете. Но я вам сказал, что вот я, мне было предложено, я пишу сейчас сценарий о войне, вернее, о самом последнем дне войны. Он сказал, это очень интересно, вы знаете, это очень, я ведь, знаете, болею за военную тему, так что вы не возражаете, я приглашу еще одного секретаря, Медникова, он тоже очень интересуется военной темой. Я говорю, ну нет, почему же, чего же я должен возражать, пожалуйста. Значит, вошел Медников, но Медников, это, вы знаете, вероятно, знаменитое выражение Шолома Алейхема по поводу зимних и летних дураков. Ну, зимний дурак, он должен войти, снять шубу, галоши, шапку, размотать шарф, и только тогда видно, что он дурак. А летний он так ходит, и сразу видно, так, все натурально. Так вот, Медников, он вот такой летний дурак. Он так вошел в дверь и сказал, ну как, установили его эта книжка или нет?
13: Интересно, что тот самый товарищ Медников в 60-е годы встречался с Галичем в доме его брата Валерия Гинзбурга. И товарищ Медников уже тогда был секретарем Союза писателей, и Галич, естественно, про это знал и пел ему свои песни, а также он знал о тяжелой судьбе этого человека, потому что он был сыном врага народа, его отца расстреляли.
8: Стрехнин так поморщился, сказал, ну, Анатолий Михайлович, мы еще к этому вопросу перейдем. Ну, вот сейчас выясняем с Александром Аркадьевичем, над чем он работает. Ну, я уже, так сказать, понявший, в чем дело, я говорю, ну, что вас интересует? Что, моя книжка? Да, моя книжка.
14: Под книжкой имеется в виду поэтический сборник Галича, который был выпущен без его ведома издательством «Посев», и который, конечно же, раздражающе действовал на все советское писательское руководство. Об этой книге мы подробно рассказывали вам с Полиной в предыдущем эпизоде нашего подкаста.
8: Да, да, вот понимаете, книжка. Как же это так получилось? Я говорю, так вы же меня не издаете? Он говорит, да, да. Тогда, вы знаете, я вынужден попросить еще одного секретаря зайти сюда, такого Виктора Николаевича Ильина. Значит, пришел Виктор Николаевич Ильин, это генерал КГБ, генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности, который ведает писателями. Когда он уже пришел, он сказал, знаете, вот, Александр Аркадьевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся. Сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали. И давайте вот у нас послезавтра будет секретариат расширенный, мы на нем обсудим ваше персональное дело. Так что давайте вот приходите. Только вот зачем вы курите? Ведь у вас же плохое здоровье, я слышал, у вас сердце болит. Я говорю, да. Ну не надо же курить, зачем? Неужели вы не можете взять себя в руки, перестать курить? Ну, прям как маленький вы какой-то, странный человек. Ну, значит, вот послезавтра приходите на секретариат.
14: И вот через два дня Галич приходит в Союз писателей на расширенный секретариат. Его провожает туда его соседка и подруга Ирина Роскина.
9: Ну, естественно, он взял меня с собой. Я ждала его в вестибюле Дома литературы. А их заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
8: Я пришел на секретариат, где и происходило, значит, такое побоище, которое длилось часа три, где все выступали, это так положено, это воровской закон, все должны быть в замазке, все должны выступить обязательно, все по кругу.
13: Все эти три часа мусолили всего несколько вопросов. Что, дескать, мы Галича предупреждали, а он доверия не оправдал. Песни поет антисоветские, да еще и помогает в их распространении, потому что видит, что его записывают на пленку, но ничего с этим не делает. В итоге поведение у Галича несовместимое с членством в Союзе писателей.
8: Но там были, так сказать, там тоже происходили всякие смешные неожиданности. Скажем, такой знаменитый стукач Люсичевский, которого в 1956 году собирались выгнать из Союза, когда была, так сказать, раскрыта его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве провокатора и доносчика. Но потом его не выгнали, сохранили. Так вот, этот Люсичевский, он пришел позже, с середины примерно уже всего этого самого ауто-да-фе. А в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал «Мое дело», он сказал такую фразу, он сказал, что вот в 68-м году Галичу было не рекомендовано, это место, чтобы говорить, запрещено, говорится, не рекомендовано выступать публично. И он как бы издевательски это вот наше предложение выполнил, но он же выступал по домам, по квартирам, и все равно там стояли магнитофоны, люди записывали его песни, они расходились, так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась. И он все равно, это же не важно, выступал он в большом зале или в маленьком. Он же все это делал. Лисичевский на эту часть доклада опоздал, он пришел значительно позже. И он начал свое выступление, значит, с такой пафосной ноты. Он сказал, вот, понимаете, до чего же измельчали наши идейные противники? Ну, я бы уважал Галича, если бы он вышел бы открыто на публике, спел бы свои песни. Ну, чего толкают бок Грибачева? Он говорит, Коля, что ты меня толкаешь? В чем дело? Он говорит, да, ну, я правильно говорил. Нет. В общем, была небольшая заминка, значит, мы как-то ее залакировали.
14: Логическим завершением этого заседания стало голосование за исключение Галича из Союза писателей СССР. Чиновники от советской литературы проголосовали почти единогласно «за», но было несколько человек, которые были не согласны с этим решением.
8: И потом было четыре человека, которые проголосовали против моего исключения. Это был Валентин Петрович Катаев, Агния Барто, поэтесса, такой писатель, прозаик Рекимчук Александр и драматург Алексей Арбузов. Они проголосовали против моего исключения за строгий выговор.
13: Хочу на секунду коснуться одной фамилии детской писательницы Агнии Барто.
16: Сад городской, пионерская зона. Мне поручили охрану газона.
13: Потому что это не первое ее участие в подобных собраниях. Она также подписывала письмо против Чуковского, обвиняя его в буржуазности и неактуальности. И в качестве приглашенного эксперта принимала участие в судебном процессе против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. А вот за Бориса Пастернака она заступилась. И к Александру Галичу Барто также попросила проявить великодушие, а самого Галича покаяться. Очень здорово, что все это протоколировалось и дошло до наших дней.
17: На вашем месте. Правда, я не могла бы оказаться на вашем месте. Я бы немедленно выступила и сказала хотя бы то, что вы сказали здесь. Вы пытаетесь оправдаться перед секретариатом. Почему же вы громко перед советскими людьми не пытаетесь это сделать?
14: Еще Галич просил проявить великодушие и в какой-то степени покаяться. Еще один очень важный для Галича человек – драматург Арбузов. С Арбузовым Галича связывает многолетняя дружба, товарищество и отношения профессиональные и творческие. Именно с Арбузовым Галич ставил еще самую первую пьесу «Город на заре», которая была поставлена еще до начала Великой Отечественной войны, до начала Второй мировой войны. То есть Галич, конечно, от этого человека не ожидал никакой подлости, но, тем не менее, подлость это он получил, вспоминает Ирина Роскина.
9: Арбузов именно отличился мерзейшими обвинениями. Там. Я уже не помню, кто именно что говорил, кто обвинял Галича в сионизме, кто в христианстве, кто в чужой биографии, кто чуть ли не в атеизме, не знаю. Но я хорошо представляю себе, как он сидел напротив этих мерзких рож. Они действительно эти, ну, страшно смотреть на их фотографии. Это кикиморы настоящие. А он, как я представляю себе, вальяжно расположился в кресле, спокойно куря американские сигареты.
8: Хотя Арбузов вел себя необыкновенно подло, а нас с ним связывают долгие годы совместной работы. Он говорил о том, что меня, конечно, надо исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за мое исключение. Вот, они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь, мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Но они насторожились, они ясно уже... Решили, сейчас им расскажут детективный рассказ, как я где-нибудь туда какое-нибудь дупло прятал, какие-нибудь секретные документы, получал за это валюту и меха. Но им сказали одно единственное, так сказать, а мы им открыли. Им сказали, видите, вы, очевидно, не в курсе, сказали им. Там просили, чтобы решение было единогласным. Вот все, что им открыли, так сказать, дополнительные сведения, которые они получили. Ну, раз там просили, то... Как говорят в Советском Союзе, просьбу начальства надо уважить. Просьбу уважили, переголосовали, и уже, значит, все были за мое исключение. Вот так оно происходило.
14: И хотя спустя годы в своем рассказе «На волнах Радио Свобода» Галич весел, ироничен, вспоминает обо всем достаточно непринужденно, этот день дался ему очень тяжело, рассказывает Ирина Роскина.
9: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры. К нему сразу подошли Елена Георгиевна Боннер и Сара Бабёнышева. Это была известная диссидентка. И они дружили с Еленой Георгиевной. Они тоже его ждали. И у него не было сил с ними разговаривать, хотя, естественно, он их очень уважал. Мне запомнилась эта деталь, что гардеробщик подал ему пальто. А он открыл кошелек, чтобы дать на чай гардеробщику, и неудачным движением просыпал мелочь на пол. Но это было так на него не похоже.
18: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
19: Какую Россию мы оставим нашим детям?
20: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
21: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
22: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
23: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
24: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
25: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
26: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
19: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Это подкаст «Наш сосед Галич».
12: С тех пор прошло 3 года, и мне очень странно, оглядываясь назад, вспоминать эти дни. Я написал о них песню, стихотворение. Стихи такие. «От беды моей пустяковой, хоть не прошен и не в чести, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти. Сатане от мелких каверс, пересудов и глупых ссор, о тебе я не помнил, каюсь, и не звал тебя до сих пор».
14: О том, что это за образ такой, мальчик с дудочкой, у исследователей творчества Галича есть разные версии. Мне лично очень нравится одна. Это отсылка к старой хасидской легенде. Легенда гласит, что однажды люди попросили Бога отпустить им грехи, но Бог притворился глухим, чтобы не слушать их. Тогда мальчик из очень бедной семьи не стал говорить много слов, а просто стал играть Богу на дудочке. Люди на мальчика закричали, боялись, что он таким поведением прогневает Бога еще сильнее. Но Бог только улыбнулся и тем самым дал понять, что слышит людей. Вот такая легенда. Старший товарищ Галич, еврейский поэт, писатель и драматург Перец Маркиш, о котором мы упоминали с Полиной во втором эпизоде нашего подкаста, и который спас Галичу жизнь, услышав эту легенду, воскликнул: «Да это об искусстве!» Так что, возможно, образ мальчика, который воплотил творческое начало, искусство, и стал так близок к Галичу. А еще у этой фразы Маркиша есть продолжение. «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского». И здесь, конечно, это исключительно мои личные домыслы, но иногда мне кажется, что Галич воспринял эту фразу своего старшего товарища не как догму, а как руководство к действию.
0: И как все горожане грешен, не искал я твой детский след, не умел замечать скворешин и не помнил, как пахнет свет. Свет ложился на подоконник, затевал на полу возню. Он охальник и беззаконник, забирался под простыню, разливался пропахший светом голос дудочки в тишине. Только я позабыл об этом навсегда, как казалось мне.
14: За днем исключения Галича из Союза писателей последовал вечер. И это был совсем необычный вечер. Вот как вспоминает о нем Ирина Роскина.
9: Поехали домой. И тут вот стали приходить разные люди. С одной стороны, значит, Сахаров с Бонар и Литкомена Чайковская. Ну и, конечно, иностранные корреспонденты. Мы из Мазоваленкова приходили. Это был такой... В общем, веселый вечер. Он оживился от того, что он начал рассказывать. Он очень хорошо запомнил, кто какие гадости говорил, их пересказывал. И даже как-то за этим рассказом он повеселел, и все даже как-то смеялись, как будто вообще не соображали, что дальше-то будет.
0: В жизни глупый, бестолковый, постоянно сбивая с ног, пенье дудочки тростниковой я сквозь шум различить не мог.
9: А вот на завтра пошли другие люди. Пошли его друзья прежних лет. Некоторые из них после этого перестали быть его друзьями. Они стали бояться с ним встречаться. Но это не значит, что они были плохими людьми. Я еще раз хочу повторить, что было чего бояться. Так что это вполне естественно. Но тут то, что они не побоялись к нему прийти в этот момент, это тоже было очень важно. И они, как опытные в советской жизни люди, считали, что ему совершенно необходимо написать покаяние.
18: Самая известная история покаяния произошла с автором колымских рассказов Варламом Шаламовым. Его рассказы также напечатали в «Фасеве», и Шаламову пришлось писать открытое письмо в литературную газету и за это извиняться.
1: «Я честный советский писатель. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта, господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся. С уважением, Варлам Шаламов, Москва, 15 февраля 1972 года».
9: То есть в каком-то смысле более обычные люди, отличающиеся именно от таких людей, как Сахаров и Чайковская, даже в сторону своей обычности, нормальности, боязливости, они в каком-то смысле были совершенно правы. Они даже написали ему шпаргалку, чтобы он не должен был сочинять этих унизительных формулировок. Я не помню точно, кто это письмо-шпаргалку написал. Мне кажется, что это был коллективный труд нескольких человек. И он поначалу согласился, кажется. Так он это взял, значит, подержал в руках, перечитал несколько раз и потом решил, что это не для него. А он прекрасно понимал, что они правы в том, что совершенно неизвестно, что за этим последует. Вполне вероятно была возможность ареста, но даже если не обсуждать арест, если просто подумать о том, что на самом деле потом дальше и случилось, то тоже, может быть, и стоило покаяться. Да я не хочу совершенно сказать, в тот момент я, конечно, была такая молодая, тоже такая восхищенная этим, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, все казалось, что только так.
0: И все так же не проще, век наш пробует нас, Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, тот назначенный час.
9: То, что Галич отказался каяться, это было своего рода актом самосожжения.
0: Но однажды в дубовой ложе был поставлен я на провёж и увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож, ни медведи, ни львы, ни лиса, ни кикимора и сова, были лица почти как лица и почти как слова, слова.
14: А еще один участник нашего подкаста, критик Юрий Сапрыкин, считает, что все-таки главная память останется о Галиче как о поэте, а не как о диссиденте.
2: Понятно, что культурная память, она действует по-разному, и там участие в правозащите, которое для Галича, наверное, было очень важной частью и самой рискованной, самой смелой частью его жизни, это со временем как-то забывается. Ну, то есть, какие он подписывал письма и в защиту кого выступал, хотя на тот момент это действительно был гораздо больший риск, чем вот просто писание песен в стол или исполнение их на каких-то редких квартирных собраниях. Так вот, именно что подписание писем было гораздо более рискованным делом. Но сейчас мы уже редко вспоминаем, кто и что именно подписывал. Это остается интересно для историков. А стихи, конечно, остаются в гораздо большей степени.
0: За квадратным столом по кругу в ореоле моей вины все твердили они друг другу, как друг другу они верны. И тогда, как свеча в потемке, вдруг из давних приплыл годов звук пленительный и негромкий тростниковых твоих ладов.
18: Я хочу протянуть ниточку в современность, потому что актеры мастерской Брусникина поставили по стенограмме «Исключение Галича» спектакль «Право на отдых». Мне кажется, они классную штуку придумали, потому что публика в зале каждый спектакль голосовала, исключить Галича или нет.
3: По отношению к Галичу мы уже проявили великодушие. Причем великодушие огромное. Заседание секретариата 3 года назад, ведь именно этот оттенок великодушия нужно подчеркнуть.
18: Актер и режиссер Игорь Титов, сыгравший Галича, рассказывает, что только единожды публика проголосовала за исключение. Так что молодцы ребята. А еще он рассказывает забавную историю о том, как этот спектакль игрался на Красной площади.
4: Так получилось, что мы играли на Красной площади отрывок из спектакля «Право на отдых». Там есть вставки, которые я произношу в лица Галича. С «Радио Свободы», кстати. Сейчас уже стало ясно, что не перешагнув через какую-то черту, ты не можешь существовать. Или ты продаешь душу дьяволу, и тогда уже пеняй на себя, или становишься по другую сторону. То половинное существование, которое мы вели в конце 60-х, уже сегодня невозможно. Если мы не примем формулу, что мир дал трещину, трещина прошла через сердце поэта, то поэзии вообще не существует. Красная площадь, мавзолей, куранты бьют. И вызвали организатора этого фестиваля. Говорит, а что это? Там нужно отдать должное, что как бы организатор, она сказала, ну как? У нас же 70-е годы, это Советский Союз, разговор идет, вообще не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. Это вот такой как бы документ времени.
0: И отвесив, я думал, дерзкий, а на деле смешной поклон, я под наигрыш этот детский улыбнулся и вышел вон. В жизни прошлой и в жизни новой навсегда до конца пути мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти.
8: Я был болен, лежал. Это было несколько месяцев спустя. Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на секретариат. Я сказал, что я не могу прийти. Говорю, ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы же не можем без тебя. Но через 2 дня они позвонили, сказали, что не могли ждать больше. К сожалению, значит, вот просят передать, что я исключен из Союза кинематографистов тоже.
18: В следующем эпизоде мы поговорим про вынужденный отъезд Александра Галича и его жены Ангелины Николаевны из Советского Союза. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
14: И на настоящем времени. Пока-пока.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
19: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
6: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
7: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
10: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
11: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
15: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
16: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
19: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
27: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
28: Касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению.
29: Власть расписалась в своем бессилии. Сторонники войны объясняют, почему государство перекладывает закупки ПВО на бизнес. Почему же это плохая идея?
30: В Крыму нету бензина.
29: Заканчивается бензин и терпение у военных блогеров. Они переживают за сухопутный коридор в Крым. Оправданы ли их страхи?
31: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Агентство Bloomberg подсчитало, что объем переработки нефти в России упал до минимума за 16 лет. Приближается летний сезон, а Украина уже атаковала 8 из 10 важнейших заводов по переработке топлива. В оккупированном Крыму бензин уже по талонам, но Кремль уверяет, ситуация стандартная.
32: Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем.
31: Уровень властей оккупированной части Запорожской области называет атаки на трассе Новороссия временными трудностями. Об их последствиях мы вам сейчас расскажем.
33: Так жители аннексированного Крыма радуются нескольким бензовозам, которые везут топливо на местные заправки. Накануне власти оккупированных территорий заявили, что с 31 мая продажа бензина будет ограничена. 95-й только по талонам, 92-й – 20 литров на одну машину. На продажу топлива в канистре с 31 мая – запрет. Чиновники называют меру временной и просят жителей потерпеть месяц. А когда топливо все же появляется, на дорогах возникают километровые пробки. Перебои с топливом начались после ударов ВСУ по логистическим маршрутам, которые связывают аннексированный Крым с Россией. Ранее украинские военные атаковали нефтяной терминал Феодосии, а также паромную переправу в Керчи. До этого беспилотники нанесли удары по направлениям, которые связывают Крым с Донецкой, Херсонской и Запорожской областями. Путь доставки топлива по морю через Керченский пролив используется в значительно меньшей степени из-за ограничений, которые диктуют погодные условия. А мост через пролив практически не используется из соображений безопасности. опасности, пишет русская служба BBC. Действия ВСУ, которые привели к топливному кризису, президент Украины прокомментировал так.
1: «Я благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают досягаемость таких российских целей, прежде всего военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья нашего Азовского моря. На эту глубину временно оккупированной территории наши дроны уже достают все больше, и это уже отражается в Крыму дефицитом».
33: Успешная операция ВСУ вызывает раздражение не только на заправках в Крыму. Так называемые Z-блогеры с тревогой рассуждают о дальнейших действиях украинских военных и их возможных последствиях. И публикуют видео ударов, резюмируя, это уже не единичный случай, а система. Как пишет издание агентства, талоны на топливо в России вводились редко. Последний раз подобные ограничения были в 2017 году в Магаданской области.
31: Но двумя днями ранее Владимир Путин комментировал взаимные удары России и Украины. Сотрудник «Коммерсанта» тогда во время поездки в Астану напомнил главе Кремля его же слова о неком скором завершении.
2: Мне докладывают и сейчас, есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
31: Ну и Владимир Путин, мы слышим, вернулся к риторике наступления, но ситуация ухудшается даже в тылу, так пишет военный блогер Романов. Вооруженные силы Украины перерезают коридор в Крым. Так ли это, если у российских военных реально повод для беспокойства, мы сегодня будем анализировать с военным экспертом, но также мы рассмотрим и политическую сторону вопроса, поэтому я первым приветствую Дениса Грекова, политолога. Денис, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
31: Денис, прежде чем мы перейдем с другим экспертом на обсуждение военной стороны вопроса, политически. Вот эта трасса, которая огибает по сухопутной территории Азовское море, мы помним, в 22-м году, еще с декабря, Путин называл Азовское море внутренним морем России. Сейчас бьет ли эта ситуация по нему политически?
3: По нему эта ситуация бьет политически, но она... не выбивается из тренда, который начался еще в 22-м году. То есть с самого начала было понятно, что эта война пойдет вовсе не по тому плану, который был, вероятно, у Путина и какого-то еще круга лиц не слишком определенного. Российская армия демонстрировала бессилие регулярно, несмотря на то, что да, ей удалось захватить какие-то территории поначалу. Ну и сейчас, конечно, все эти заявления о наступлении круглосуточном и всестороннем выглядят крайне смехотворно и создают ощущение именно того, что Путин не владеет ситуацией в первую очередь. Что касается сухопутной трассы, ну, вам про ее значение, наверное, военные эксперты расскажут, но сам факт того, что Россия не способна ее защитить, как, впрочем, и свою критически важную для экономики инфраструктуру, в том числе в глубине страны, как раз говорит прежде всего о том, что проваливаются в военном отношении очень сильно. И имеющиеся у России ПВО и недостаточно, и технически несовершенно для того, чтобы справляться с такого рода ударами. Что лишь об одном говорит. Этих ударов будет становиться больше. И в целом, как бы, вот это главное политическое последствие. Россия эту войну проигрывает, несомненно. И упорствует в своем проигрыше.
31: Ну, мне кажется, что об этом пытаются докричаться, либо в воздуху докричаться, либо докричаться до Кремля и военные блогеры, которых мы время от времени цитируем. Но давайте действительно спросим у военного эксперта о значении, действительно ли такая сложная ситуация. С нами на связи Юрий Федоров, военный эксперт. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, добрый день.
31: Военные блогеры, которых мы цитировали, по-разному оценивали почему не получается бензовозами возить нефть, топливо в Крым. И часто звучит фраза, что теряется сухопутный коридор. Так ли это? Хотя есть и блогеры, например, Подоляк, и говорят, что это всего лишь психологическая операция, никакой сухопутный коридор не заблокирован. Что же на самом деле происходит?
9: На самом деле, как я понимаю, происходит следующее.

Последнюю неделю, как я понимаю, именно неделю, появились сообщения о том, что беспилотники из Украины рассыпают по вот этой трассе и по другим трассам, кстати говоря, тут по объездным трассам, там по каким-то другим дорогам рассыпают мины, небольшие мины, в общем, так мощностью где-то, наверное, в сутки. Сотню граммов, может быть, 200 граммов на взрывчатке, которые при подрыве могут серьезно повредить автомобиль. А если, скажем, она взорвется под цистерной с бензином, ну, тогда не исключено то, что просто бензин весь вспыхнет. Либо от раскаленных газов, которые получаются в результате взрыва взрывчатки, либо ну, просто от там, трения какого-то искр появляется, когда машина катится в кювет. Значит, но вот эти методы, они превращают транспортировку и проезд по этой трассе Новороссия в достаточно рискованное мероприятие. И это сразу влечет за собой целый ряд последствий. Ну, например, вырастает стоимость перевозки, потому что водители грузовиков

0: блогеров ситуацию без армии не исправить. А на ваш взгляд, армии вообще выгодно и нужно сейчас заниматься бесплатным подвозом топлива для гражданских нужд? Это вообще
1: ну, вы знаете, в армии на это не обращают внимания. Будет приказ, значит, вот какого-нибудь мальчишку недавно призванного или молодого контрактника, у которого нет возможности отказаться, его сажают за руль и говорят, ну вот, езжай вперед, доедешь, твое счастье, не доедешь, ну, значит, похороним тебя с честью. Ну, примерно такая. Тут вопрос не в выгоде. Армия не руководствуется критериями выгоды, экономической выгоды или экономического проигрыша.
0: Юрий Евгеньевич, а вот те дроны, которые вы описали, которые стоят возле трассы или поднимаются, сбрасывают мины, ну, то есть они представляют самую большую опасность для людей. И назначенный Россией руководитель оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо пишет, что он отправил некие мобильные группы отражать атаки этих беспилотников. Можете перевести с военного языка на гражданский? Как это понимать? Почему с дронами борются люди? Почему?
1: Ну как? Что такое мобильная группа? Мобильная
0: группа это такое?
1: Это, значит, зенитный пулемет, как я понимаю, некий радиолокатор, который установлен на грузовике или на пикапе, уж как получится, и которые едут, ну, в данном случае они двигаются вдоль дороги, по дороге точнее. И если фиксируют дрон, ну, пытаются его сбить вот этим пулеметным огнем. Ну, может быть, там у них есть какие-то ПЗРК, хотя я не уверен, что ПЗРК, которые есть у российской армии, они эффективно работают против дронов. Ну, потому тут вопрос в том, какая головка самонаведения на них стоит, либо оптическая, но тогда можно попасть. Если тепловая, но тогда попадание гораздо менее вероятно. Ну, потому что дрон не настолько излучает тепло, как, скажем, двигатель реактивного самолета или двигатель большого вертолета. Вот так пытаются бороться с дронами. Это отработанный метод, так называемые мобильные группы. Но вопрос в том, понимаете, это значит, нужно постоянно держать, ну, скажем, одну мобильную группу на полкилометра, чтобы это было эффективно. Но просто такого количества мобильных групп, конечно, ни у кого в Запорожской области или там, в Херсонской области просто нет и быть не может.
0: Почему эти группы не снабжены в промышленных масштабах дронами, которые перехватывают дроны? Если послушать военных блогеров российских, они жалуются, что используются ракеты против дронов, вместо дронов.
1: В России, наверное, да, потому что, видите, Россия очень отстает от Украины по разработке методов, во-первых, новых беспилотных аппаратов и способов их применения, как и способов и методов борьбы с беспилотниками. Значит, у Украины есть серьезная многоэшелонная или многоэшелонированная система противовоздушной обороны, рассчитанная именно на противодействие дронам. Ну, естественно, да, если появляется некое средство нападения, ну, соответственно, сразу же начинают разрабатывать и методы его нейтрализации. И у России, у Украины, в общем, достаточно эффективная оборона, за исключением обороны от баллистических ракет. Это связано с тем, что не хватает ракет для патриотов и итало-французских комплексов ПВО ПРО. Но просто их очень мало в силу там целого ряда особых обстоятельств. А вот борьба с дронами достаточно эффективна. У России такого, причем один из методов, которые используются, это противодроны или дроноперехватчики. Вот есть цифры, которые я недавно видел. Значит, примерно 40% дронов Украина перехватывает именно дронами-перехватчиками. Это новое средство. И, видите, вот достаточно эффективное. В России, как я понимаю, таких средств...

0: количества методов нет. И, конечно, они через какое-то время, они скопируют, наверное, вот какие-то образцы, которые есть у Украины. Но вся, для России вся проблема в том, что она отстает по научно-техническому оснащению армии и по военно-научным разработкам. В силу, опять-таки, в силу, ну, например, в силу забюрократизированности системы управления и принятия решений в этой области. Ну и кроме того, очень много людей просто уехало. Кто могут, кто специалистов, я имею в виду ученых, которые могут разрабатывать и создавать новые средства борьбы.
1: Ну и вот блогеры также жалуются, российские, я имею в виду с российской стороны, они жалуются, что только Китай остается как надежда, но Китай почему-то не передает в таких промышленных масштабах. Ну, в общем, история, за которой следует дальше наблюдать. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич. Я благодарю военного эксперта Юрия Федорова за такое сравнение, почему не получается у России эффективно противостоять дронам, которые теперь, по словам российских военных блогеров, перекрывают сухопутный коридор в оккупированный Крым. Ну, а мы же теперь посмотрим, ведь не только военные, не только те, кто пытаются купить топливо в Крыму, переживают за эту историю. История с украинскими дронами, она важна и для российского бизнеса. Он просил Владимира Путина защитить его, на что Владимир Путин отвечает: пожалуйста, но только сами себе защиту покупайте.
2: На высотку Nord Star Tower в Москве водрузили комплекс противовоздушной обороны «Панцирь СМДЕ». Это видео опубликовано вскоре после того, как российские власти разрешили частным компаниям закупать крупнокалиберное оружие для борьбы с воздушными атаками, утверждают источники РБК. Госкорпорация «Роснефть» арендовала в Nord Star Tower почти половину всех помещений, напоминает издание Moscow Times. Вопрос о дополнительной защите промышленности в конце мая публично задал Путину глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
3: Бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование. Ну, кроме того, есть же у нас и проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом, только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи. Что понятно вполне, так сказать.
2: Предложение власти утвердили быстро. Теперь частные компании могут полностью оплачивать закупку зенитных комплексов и радаров, которые будут вставать на баланс воинских частей Минобороны. По словам собеседника РБК, вооружать будут мобильные огневые группы, которые состоят из резервистов и сотрудников частных охранных предприятий.
4: Судя по всему, таким образом крупный бизнес спасает себя от национализации, читай, спасает рыночную экономику, по крайней мере, пытается спасти. Соответственно, роль генералов от промышленности, системных олигархов, возрастает. Государство, условно силовая башня, вынуждено в той или иной степени поделиться полномочиями. Вертикаль уже не выглядит столь жестокой, как в славные годы Иосифа Виссарионовича. Другой вопрос, что силовая башня просто так ничего не отдаст. Так что, как говорится, просто не будет.
2: Решение государства поделиться полномочиями с бизнесом в области обороны оценили не все. Так, экс-министр обороны так называемый ДНР Игорь Стрелков, который сейчас находится в заключении, пишет.
5: Известие о том, что теперь у нас появится еще несколько частных армий, наверное, даже много частных армий, естественно, радовать не может, поскольку так постепенно может и до домовой самообороны дойти, как у нас было во время гражданской войны. Фактически, наша государственная власть этим шагом расписывается в своем полном бессилии централизованно защитить граждан.
2: Другие Z-блогеры, кажется, проводят параллели с бунтом основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.
4: Передачу серьезного оружия в частные руки мы уже проходили и помним, какую высокую цену мы заплатили, чтобы это оружие потом отобрать. И никакие имевшиеся средства контроля не помогли предотвратить применение этого оружия против граждан России. А тут, по сути, любой председатель колхоза или шиномонтажки может запилить себе ЧВК с гантраками, пушками, пулеметами, броневиками и турелями.
2: Это не единственная инициатива государства по вооружению бизнеса. 26 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях разрешила Центробанку, Сбербанку и Росинкассации самостоятельно сбивать дроны. Средства защиты и закупку стрелкового оружия банки также будут оплачивать за свой счет. Проект был внесен в парламент еще в августе 2025 года. В первом чтении приняли в ноябре.
5: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился уже хорошо.
2: В марте Владимир Путин также подписал закон о предоставлении оружия сотрудникам корпоративных частных охранных предприятий. Для борьбы с беспилотниками они теперь могут брать оружие во временное пользование от Росгвардии.
6: В какой-то момент, я думаю, к началу 2027 года, будет 10-20 армий. Ну, численность 1500, 5000 человек, да, скажем, армейские группы, там, батальонные группы, как угодно называйте, со стрелковым оружием, которое уже им разрешено. То есть у крупного бизнеса уже есть сотни тысяч человек со стрелковым оружием. И будет крупнокалиберное вооружение благодаря тому, что угроза со стороны Украины вынуждает власть отдавать силовой ресурс всем подряд. Это и есть конец власти. Вы не монополисты больше на крупный калибр, на стрелковое оружие. Да? Уже возникают сотни субъектов, которые ну, гораздо круче могут быть мотивированнее, чем те вот люди, которые разочаровались в Путине на фронте.
2: Расширение военных полномочий бизнеса отмечается на фоне все более успешных и более массовых украинских воздушных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным предприятиям. В марте сообщалось о закрытой встрече Путина с предпринимателями, где, как отмечает The Bell, на просьбу помочь фронту деньгами откликнулся миллиардер Сулейман Керимов, пообещавший внести в специальный фонд 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин ни к чему бизнесменов не призывал.
1: Ну и если бизнес сам закупит себе оружие, это поможет или навредит Путину, об этом мы спросим политолога Дениса Грекова. Денис, я хочу перефразировать вывод Игоря Стрелкова-Гиркина. Перекладывая закупку оружия на бизнес, Путин расписался в своем бессилии?
7: Отчасти да. Это означает, что государство как таковое не справляется, и его силовые подразделения, которые должны выполнять эту задачу, армия, иные службы, они не могут этого сделать физически, с одной стороны. С другой стороны, это тоже давно укладывается в тренд. Вот это вот размывание монополии государства на насилие, оно ведь началось не вчера. Оно началось еще, как ни странно, с момента принятия закона о режиме контртеррористической операции. Помните, когда это было?
1: Вы имеете в виду давние-давние еще времен чеченских войн? Или вы
7: да,
1: имеете...
7: его этот самый закон. По сути дела, к чему он приводил? Он приводил к тому, что в регионах местное ФСБшное начальство могло вводить режим контртеррористических операций, и дальше оно не отчитывалось ни перед местными властями, ни перед законом, только перед своим собственным ФСБшным начальством. По некоторым оценкам, за время действия режима контртеррористических операций, не только в Чечне, а много еще где, на Северном Кавказе, были убиты ну, порядка 13 и более тысяч человек, которых объявляли террористами. А вы можете гарантировать, что сюда не попали жертвы каких-нибудь местных экономических разборок, назовем это так?
1: Ну, это, конечно, я не могу гарантировать, само
7: конечно,
1: собой.
7: Конечно, и никто не может.
1: Если этот процесс такой долгий, значит ли, что он необратимый? Его вообще можно развернуть обратно?
7: Боюсь, что сейчас уже нет, потому что оружие, попадая в руки людей, которые хотят утверждать, скажем так, с его помощью свое влияние, так просто уже не отдадут. Вы можете в этом убедиться на примере частной армии Рамзана Кадырова, которая до некоторой степени вполне самостоятельные действия уже внутри Российской Федерации осуществляет. Это был еще один важный шаг по уничтожению монополии на насилие государственным.
1: И вот блогеры, которых мы сегодня в передаче цитировали, я имею в виду те блогеры, которые выступают экспертами с российской стороны, с провоенной стороны, они в военных трендах, в социальном тренде, в том числе, что бизнес должен сам себя защищать, они в этом видят предпосылки к экономическому и социальному кризису? Ну, экономику можем оставить за скобками. А с чего здесь быть социальному кризису? Если тренд 20 лет существует, какие проблемы?
7: Ну, понимаете, когда у вас есть революционные матросы, они могут начать что-нибудь революционное делать, не посоветовавшись с вами. И вот, например, бунт Пригожина ведь вспоминают здесь не случайно, потому что тропинка-то уже протоптана. Понятно, что государство постарается каким-то образом, путинский режим постарается это все купировать. Но его возможности сокращаются, экономическая база тоже не в лучшем состоянии. Силовики, конечно, будут заинтересованы сохранять контроль, но и силовики бывают разные. Кто-то из них вполне может захотеть стать, там, не знаю, каким-нибудь...
1: Вторым Пригожиным.
7: Да, вторым Пригожиным, лордом-канцлером какой-нибудь там Новгородской республики условной. Ну, то есть, почему нет? И чем больше будет оружия в частных руках, между прочим, это очень важно, что сейчас в частных руках оказываются и комплексы противовоздушной обороны. То есть у государства, в принципе, с такой маленькой, но злой армией, возможностей что-то сделать будет не так уже и много. Если помните, даже Пригожинская колонна на ходу сбила парочку военных бортов. Вот.
1: Ну, действительно, да. Они двигались быстро, но, скорее, там им еще и помогали люди, которые их встречали. Вот как раз так, как Кремль рассчитывал на то, что их будут встречать в Украине, так встречали Пригожина, когда он ехал на Москву. Но мы все помним, чем закончилось. Спасибо, Денис. Политолог Денис Греков о политических рисках размывания монополии на насилие. Вы делитесь своим мнением в комментариях, если можете, как вы воспринимаете передачу оружия частному бизнесу. До свидания. We'll be right back.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц – это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
0: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы. Допустим, образ цветов. Да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
1: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
0: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже пятый год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
1: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно. Это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
0: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
1: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так.
0: Есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
1: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
0: Да, мы не знаем,
1: кроме тех, кто был на
0: Каспийском фестивале. Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком, так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная ли катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
1: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример. Потому что во время войны выходили фильмы о войне. Только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход». Потому что Сталин был на дворе.
0: И в основном комедии.
1: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова. Естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
0: Колотозов.
1: Да?
0: Михаил Колотозов.
1: Да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность. 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало. Да? Лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да. Ответ да.
0: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
1: Безусловно, да. Безусловно.
0: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
1: Точно будет что обсудить. Понятно. Давайте так.
0: Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
1: Слушайте, я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
0: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините за
1: ничего,
0: пафос,
1: я прощу.
0: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
1: А взрослые как
0: все,
1: у нас?
0: Все, что, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
1: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
0: Запретный плод, я вам должен сказать.
1: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас это смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты, но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
0: Ну, это по религиозным понятиям.
1: Нет. Нет.
0: Это же 19 век.
1: Устранение конкурента? Нет. А но что? Это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там выбирает.
0: То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
1: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» – это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
0: давай,
1: и все.
0: Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
1: Да.
0: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
1: Так.
0: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
1: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
0: Ну, не ворвались, но вы увидели. Ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
1: компьютер. Глянул на компьютер.
0: Ну, конечно, да. Но не обязательно врываться.
1: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что... ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
0: То есть игра на опережение.
1: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет. И что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
0: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
1: Согласен, согласен, согласен.
0: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
1: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся, взаимовнемняемся.
0: Или пытаемся найти какую-то истину.
1: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
0: Совершали ли вы педагогические ошибки?
1: Сколько хотите.
0: Приведите какой-нибудь пример.
1: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
0: Абьюзили?
1: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
0: Приходилось ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
1: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
0: Потому что для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
1: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, а иначе смысла нет, честное слово. Поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
0: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
1: Давайте.
0: Скажите, вы воспитали 3 дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей? Или это отдельная история, а школа – это отдельная?
1: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
0: То есть одни и те же методы и в
1: своих детях? Да, конечно, но какие методы, слушайте? Мы, ну, сказать...
0: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
1: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
0: Ну,
1: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми, и остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
2: А, вы довольны за этим результатом?
1: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
3: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
2: А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Куль, если я правильно прочитал.
1: Ома Эра Куль.
2: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
1: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
2: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
1: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
2: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
1: 100%. Они могут уволить директора.
2: Директора школы?
1: Да.
2: То есть вас?
1: Да. У нас три директора, да, можно всех
2: и
1: троих.
2: Была такая критическая ситуация?
1: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну смотрите, но это же и моя ответственность. Почему у нас три директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были три директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
2: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
1: Мы с учениками на «ты», конечно.
2: На «ты».
1: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
2: Какая вилка возраста от и до?
1: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса. Дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
2: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
1: На длинную, я уверен.
2: Сколько они будут учиться?
1: Ну, до 12-го.
2: Получает диплом, все сертификат?
1: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
2: То есть это среднее образование?
1: Конечно.
2: И на русском языке эта школа?
1: Нет, большая часть предметов на эстонском.
2: А, на эстонском.
1: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные, часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам, хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски, у меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
2: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
1: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
2: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы
1: Шикарный.
2: Его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
1: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садятся за один стол и болтают, например.
2: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
1: Ну, она платная, да. Она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
2: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия – это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
1: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
2: Это не так.
1: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
2: То есть и мне... мы с вами по возрасту застали это время.
1: Нас могли выбрать, безусловно.
2: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, доносы и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
1: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
2: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
1: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажем, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ, я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому вы можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
2: Да, давайте. А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
1: Большинство добросовестно.
2: Добросовестно. То есть они верят в это?
1: Нет, верят, не верят, это другая история.
2: Нет, это важно.
1: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю... Сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну что же могу сделать?
2: Давайте,
1: большинство,
2: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
1: Это мой любимый вопрос.
2: Да, нормальными взрослыми. А почему нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему... из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось.
1: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
2: да.
1: Я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые... при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
3: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго. До новых встреч.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 1 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия и Украина обмениваются ударами. Атаки подверглась Запорожская АЭС. В аннексированном Крыму ощущается острая нехватка бензина. Владимир Зеленский заявил об окне возможностей для переговоров об окончании войны в Украине, которая будет действовать до зимы. Никол Пашинян считает, что референдум о членстве Армении в Европейском Союзе следует проводить только когда страна будет близка к получению статуса кандидата на вступление в ЕС. Также сегодня.
1: Ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд.
0: Исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Россия и Украина продолжают обмениваться ударами с применением ракет и беспилотников. Российские войска минувшей ночью атаковали Черниговскую область, Харьков и Одессу. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, несколько человек ранены. Целями ударов украинских беспилотников остаются в основном объекты нефтяной промышленности России. В минувшие выходные, в частности, атаки подвергся НПЗ в Саратовской области, более чем в 700 километров от российско-украинской границы, объекты в Ростовской и Кировской областях, а также пункт военного базирования на Каспии. При этом ВСУ отрицают, что атаковали Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся на оккупированной Россией территории Украины. 30 мая назначенное Россией руководство ЗАЭС, а также Росатом, заявили, что украинский беспилотник атаковал здание машинного зала энергоблока номер 6. 31 мая сообщалось о новом ударе, теперь уже по транспортному цеху станции. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сообщило, что ее эксперты зафиксировали повреждения на ЗАЭС, а также отметило, что уровень радиации в районе станции находится в норме. А вот что говорится в заявлении МАГАТЭ, в котором цитируются слова его директора Рафаэля Гросси.
2: Удар был серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Нападения на ядерные объекты недопустимы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, которая никому не принесет пользы.
0: Сегодня стало известно, что власти России временно запретили экспорт авиационного керосина до 30 ноября. Решение, как говорится в сообщении российского правительства, принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. А в аннексированном Крыму на фоне ударов по инфраструктуре, связывающей полуостров с материком, введены талоны на основные марки бензина для автомобилей. Продажа ограничена 20 литрами на автомобиль. Вот опубликованные в социальных сетях свидетельства тех, кто наблюдал огромные очереди за бензином в Севастополе и других крымских городах.
3: Короче, бензина нет нигде.
4: Вот эта вся очередь за бензином. Я не знаю, по городу есть бензин еще где-то или нет. Такое ощущение, как будто нет.
5: Нет бензина. Поэтому тут стоит такая очередь, потому что на одной из заправок появился бензин. Чтобы вы понимали, на часах 23.
6: Дуслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще?
7: Стоит заправка, слился бензин. Сейчас будут давать возможность подъехать. Значит, очередь стоит, только что бензин ушел, простояли 2 часа, объявили, что будут заправлять только по талонам. Люди простояли по 2-3 часа здесь в очереди, после всего, когда слился бензовоз, объявили, что будут заправлять по талонам. Талонов ни у кого нету.
0: Ранее власти ограничили движение по трассе Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. В минувшие выходные также прерывалось движение по Крымскому мосту. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, цитата, «ситуация стабилизируется в течение 30 дней». В мае 2026 года, если судить по данным украинского проекта Deep State, Россия сумела захватить в общей сложности 14 квадратных километров территории Украины. Это минимум в сравнении с месячными цифрами захвата за последние годы. При этом продвижение российских войск фиксируется в Донбассе, где сейчас идут бои за Константиновку, которые, как предполагает израильский военный эксперт Давид Гендельман, продлятся еще несколько месяцев, если ВСУ смогут остановить попытки окружить город.
8: Можно сказать, что начинается уже, собственно, бой за саму Константиновку как таковую. Хотя, на самом деле, инфильтрация была до сих пор, но сейчас она стала более массовой. По имеющимся данным, в восточной части города, как минимум, не только инфильтрация, но уже начинается закрепление. Но так как до сих пор темпы были медленные, если, скажем так, если удерживаться фланги, возможно, ближайшие пару месяцев, может, даже все лето, все еще удастся удержать. Но, разумеется, как обычно, все зависит от соотношения сил. Если россияне захотят подбросить еще сколько-то резервов, это может ускориться. Короче, пока речь не идет о том, чтобы Константиновка уже немедленно пала. Но понятно, что раз зашли уже в сам город, начинается уже этот последний этап, скажем так. Ну, разумеется, в идеале для россиян бы было прорваться с севера, чтобы не просто дистанционно отрезать дорогу на Дружковку, но контролировать физически, но это вряд ли, они еще оттуда далеко. Но в любом случае, имеется в виду, есть позиции в самом городе, есть, скажем так, на окраинах с разных сторон. Если не будет какого-то полуокружения, если будет именно последовательно выдавливание украинских войск именно в лобовом варианте, то еще на ближайшие месяцы, возможно, даже на все лето, возможно, этого и хватит. Но, с другой стороны, также мы видим усиление авиационного воздействия как КАБами, так и очень большое количество беспилотников, что крайне затрудняет логистику и снабжение остающихся в городе войск. Короче, ситуация сложная, прямо немедленно какой-то сдачи города, разумеется, не предвидится, но обстановка ухудшается. Если бы в идеале украинским войскам удалось дотянуть там до осени, то есть еще почти полгода, дальше, возможно, было бы проще, потому что и тоже авиационное воздействие, в первую очередь, беспилотниками, возможно, там бы ухудшилась обстановка и было бы несколько проще с украинской логистикой, но так далеко заглядывать мы не будем. Короче, на ближайшие пару месяцев стоит задача удержать то, что есть. Если на каком-то этапе, неважно, через 2, через 4 месяца возьмут, то понятно, что дальше Дружковка. Но если мы смотрим на всю оперативно-стратегическую задачу, скажем так, по взятию всего укрепрайона Славянск-Краматорск, Дружковка, Константиновка, по-хорошему, к концу мая россияне, насколько известно, давным-давно уже должны были решить вопросы с Константиновкой и, возможно, Дружковкой. Сейчас вопрос все еще не решен, если оно так затянется и дальше, то вопрос о какой-то решительной битве за Славянск-Краматорск все отодвигается, потому что на Лиманском направлении тоже продвижение россиян далеко не такое, как они хотели бы. Короче, месяц тут, месяц там. Может дойти до того, что до осени россияне так свою задачу и не решат, и так оно плавно перейдет уже в следующую осенне-зимнюю кампанию. Ну, там уже посмотрим стратегические, политические расклады, как обычно, в конце каждого года заново достают большие счеты и пересчитывают вообще, как вести войну дальше.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». На фоне замедления продвижения российских войск в Украине, их высоких потерь, а также эффективных ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности России, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что сейчас действует так называемое «окно возможностей» для проведения мирных переговоров с Россией. Зеленский подчеркнул в этом интервью важность поддержки мирного процесса со стороны США, который, как признал президент Украины, в основном сосредоточен сейчас на войне с Ираном, подтвердил, что готов при необходимости лично встретиться с Владимиром Путиным. Что же касается того, кто будет переговорщиком и посредником на переговорах от стран Европы, то это, по словам Зеленского, пока не определено. Я думаю, что у нас есть окно возможностей для переговоров, поскольку с каждым месяцем Россия теряет все больше людей, а вместе с этим и инициативу на поле боя. Сейчас они начали наносить по нам массированные ракетные удары, и, на мой взгляд, главная причина этого заключается в том, что они теряют позиции на фронте. Считаю, что до наступления зимы необходимо найти дипломатический путь для начала переговоров. Однако многое зависит от давления на Путина, от напряжения внутри российского общества, которое, я считаю, усиливается, от международных санкций. Важно не допускать их ослабления и сохранить единство европейских стран в этом вопросе. Что касается Европы, то у нас уже есть формат из трех государств – Великобритании, Франции и Германии. Есть также надежные партнеры среди скандинавских государств. Турция тоже всегда стремилась выступать посредником. Однако вопрос о том, кто в итоге станет посредником в переговорах, остается открытым. Это решение предстоит принимать Украине и Европе. И не менее важно, чтобы и Россия была готова к диалогу и взаимодействию с европейскими странами. Это был президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его интервью американскому телеканалу CBS. Между тем, белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко в конце прошлой недели, находясь на саммите Евразийского экономического союза в Астане, заявил, что белорусская армия ни при каких обстоятельствах не будет воевать на территории Украины.
9: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину, хотя это никогда не будет, никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже. Он знает и военный язык.
0: Это был Александр Лукашенко. Напомню, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что, по его данным, Беларусь готовит вторжение в северные регионы Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Александр Лукашенко в минувшую пятницу на саммите ЕАЭС в Астане также прокомментировал планы Армении присоединиться к Европейскому Союзу. Напомню, что на саммите другими государствами этого союза было принято заявление с призывом к властям Армении решить, собирается ли она быть членом

0: И там кого-то, вы знаете, кто там был из европейцев, понаобещали целый ворох, хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения. И Беларуси, и России, и такие-сякие. Ну, конечно, мы несовершенны, что тут говорить. Но на себя посмотрите.
1: Это был Александр Лукашенко о том, что и для Украины все началось с желания вступить в Европейский Союз, сказал и Владимир Путин. Он довольно долго рассказывал о тесной дружбе между Россией и Арменией, подчеркивал, что все, что выгодно для Армении, выгодно и для России, признавал право народа Армении самому решать свою судьбу, но совершенно открыто дал понять, что выход Армении из Евразийского экономического союза будет стоить стране, согласно приведенным им оценкам, 14% валового внутреннего продукта.
2: Речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях. Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Второе. Это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских на тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
1: Это был Владимир Путин. Российские информационные агентства сегодня цитируют премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сказал: «Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не станет неизбежным. До того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства и не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично. Ставить на референдум теоретический выбор неправильно и необоснованно». Конец цитаты. Сегодня Владимир Путин тепло поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, и сегодня же Россельхознадзор ограничил импорт живой рыбы из Армении, поскольку результаты инспекции ферм по разведению форели оказались, согласно официальным заявлениям, неудовлетворительными. С 30 мая Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Ранее был запрещен ввоз из Армении в Россию цветов. Роспотребнадзор, в свою очередь, приостановил продажи алкогольной продукции трех крупных армянских производителей, а также запретил ввоз и продажу в России минеральной воды из Армении «Джермук». 7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. В своем очередном предвыборном ролике Никол Пашинян объяснил, почему он считает жизненно важным отказ Армении от слишком большой зависимости от кого-то из своих партнеров.
3: Я сравниваю это с космическими процессами, в которых планеты и другие небесные тела существуют и функционируют благодаря определенному гравитационному балансу. Когда эти гравитационные связи нарушаются, равновесие утрачивается, возникают катастрофические последствия. На мой взгляд, государство, Республика Армения, существует в схожем измерении, которое отличается от многих других. Речь идет об уровне ее отношений с другими государствами. Он наглядно показывает, что происходит, когда в той или иной сфере нарушается баланс и возникают непропорционально большие зависимости или перекосы во взаимоотношениях. В таких случаях государство выходит за пределы естественной логики своего развития и не достигает того уровня устойчивости, который позволяет ему развиваться органично и последовательно. Когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией, политическая задача государства, правительства и руководства страны заключается в том, чтобы восстановить баланс, устранить существующие диспропорции и выстроить более гармоничную систему отношений. Прежде всего, речь идет о необходимости сбалансировать различные направления взаимодействия с внешним миром. Это позволит государству оставаться на естественном пути развития и действовать в соответствии

0: и собственными национальными интересами. Хочу подчеркнуть, что говоря о сбалансированной и уравновешенной внешней политике, мы имеем в виду все аспекты внешних отношений. Политические связи, внешнеэкономическое сотрудничество, вопросы безопасности и другие направления международного взаимодействия. Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. Время свободы. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные в последние двое суток в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в городе Гарук и на острове Кешм на юге Ирана. Корпус стражи Исламской революции в свою очередь заявил, что иранские истребители атаковали авиабазу, с которой американские военные наносили эти удары. В какой именно стране расположена база, не сообщается. В конце прошлой недели появлялась информация о том, что США и Иран достигли предварительного соглашения, которое предполагает продление режима прекращения огня на 60 дней, начало переговоров по иранской ядерной программе, восстановление судоходства в Ормузском проливе. Однако, как пишет издание Axios, президент США Дональд Трамп потребовал внести правки в проект окончательного соглашения. В частности, он хочет, чтобы в нем было зафиксировано, каким образом и в какие сроки США получат иранский ядерный материал. А вот что заявил о ходе переговоров с Ираном глава Пентагона Пит Хексет.
1: Иран очень четко понимает, чего мы ожидаем, и задача переговорной команды — выполнить эти ожидания. Они движутся в нашем направлении. Переговоры были продуктивными, и я вполне уверен в этом и в нашем президенте. Он заключает только выгодные сделки, и в конечном итоге это будет то, чем он будет гордиться и что будет защищать, гарантируя, что Иран, у которого не должно быть ядерного оружия, никогда его не получит.
0: Это был глава Пентагона Пит Хексет. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что оценивать переговорный процесс можно будет только после достижения конкретных результатов. Между тем, израильские военные заняли крепость Бафор на юге Ливана. Это построенный крестоносцами замок, который, по данным Цахал, использовался как форпост группировки Хизбалла. Она признана террористической в США и Израиле, в Европейском Союзе террористическим признана военная крыло Хизбаллы, но не одноименная политическая партия. Специальное заявление по поводу захвата крепости Бафор в Ливане сделал премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Вот что он в частности сказал.
2: С начала войны Возрождения мы уничтожили 8 тысяч террористов Хизбаллы. С момента начала операции «Рев Льва» — 3 тысячи. Только за этот месяц — 700. Это больше, чем за время всей Второй Ливанской войны. Я дал распоряжение Цахалу расширить операцию в Ливане. Наши войска пересекли реку Летани, заняли доминирующие территории, контролируют хребет Бафор. Теперь мое распоряжение – углубить и расширить контроль в местах, где раньше находились позиции Хизбаллы. Захват крепости Бафор – это драматический этап и серьезное изменение нашей политики. Мы сломали барьер страха. В наших руках инициатива на всех фронтах – в Сирии, в Газе и в Ливане. Мы создали зоны безопасности за пределами наших границ, чтобы защищать наши населенные пункты.
0: Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Как пишет французская газета «Le Monde», министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к проведению экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за расширения израильской военной операции в Ливане. Это продление израильских операций, это наступление противоречит обязательствам Израиля, международному праву и интересам и безопасности Израиля, цитирует газета Жан-Ноэля Барро. В 1982 году израильская армия уже захватывала крепость Бафор, которая тогда была форпостом Организации освобождения Палестины. Израильские военные покинули ее в 2000 году во время вывода войск из Ливана. Решение тогда вызвало раскол в израильском обществе, о котором, кстати, в своем последнем заявлении Бенямин Нетаньяху тоже упомянул. Несмотря на боевые действия, на этой неделе в Вашингтоне планируется очередная встреча представителей Ливана и Израиля на уровне послов в Соединенных Штатах. И последняя тема. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Американские киноактрисы, певицы, символы сексуальности 50-х-60-х годов прошлого века. В книге Кристофера Бигсби «Артур Миллер в период с 1915 по 1962 год» есть несколько захватывающих глав, посвященных браку Миллера и Монро, рассказывает Марина Ефимова. Это архивная запись «Радио Свобода» 2009 года.
3: Миллер впервые увидел Мерлин Монро в 1951 году на одной из голливудских вечеринок. В это время он был более знаменит, чем она. Две его пьесы «Все мои сыновья» и «Смерть коммивояжера» заработали ему славу лучшего американского драматурга, потеснившего даже Нобелевского лауреата Юджина О'Нила, и все мыслимые награды – от Пулитцеровской премии до премии нью-йоркских театральных критиков. Ему было 35 лет, он был женатым человеком и отцом двоих детей. Мерлин Монро было 24 года. Она была еще малоизвестна, но уже стала тем, что американцы называют «heart stopper», то есть хороша так, что замирает сердце. Читаем в книге Бигсби.
4: «В своей соблазнительности она была смехотворно прямолинейна», — написал Миллер. «Ее платье облепляло каждый изгиб тела, как вторая шелковая кожа. Но это не казалось вызовом. Это казалось естественной демонстрацией чуда природы». Режиссер Элия Казан, тоже бывший на этой вечеринке, записал в дневнике. Заметил, что в глазах Миллера загорелся живой огонь сладострастия.
3: Они вскоре встретились снова на одной из съемочных площадок киностудии 20th Century Fox.
4: Эта встреча так встряхнула обоих, что каждый из них сбился с прежнего пути. Описывая свое ощущение, Мэрилин Монро говорила, что, встретив Миллера, она словно на бегу врезалась в дерево.
3: По инерции они оба еще пробежали какое-то время по старым путям. Он вернулся к семье и к работе. Она вышла замуж за знаменитого бейсболиста Джо Димаджо. Но оторваться друг от друга они уже не могли. Оба развелись с прежними супругами и в 1956 году поженились. В конце жизни Артур Миллер дал несколько скупых интервью о своих отношениях с мечтой миллионов. И на вопрос, как он решился жениться на женщине, столь далекой от его интересов, от его мира, от его круга нью-йоркских интеллектуалов, Миллер ответил:
4: «Наш союз выглядел таким неправильным, что мне захотелось бросить вызов расхожей мудрости. Мне казалось, что мы с ней представляем две ипостаси общества. Она – свет и чувственность, я – драма и тьма. Моя ошибка заключалась в том, что я не представлял себе размеров нашей непохожести».
3: Они поженились в трудное для обоих время. Монро выздоравливала после крушения несчастливого 9-месячного брака с Димаджо, замучившим ее ревностью. Миллер в 1956 году стал мишенью комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Его вызывали на публичные слушания и требовали назвать имена тех, с кем вместе он посещал коммунистические митинги. Он никого не назвал, ему предъявили обвинение в неуважении к Конгрессу, но вскоре это обвинение было с него снято. В одном из интервью журналист, молодой мужчина, спросил Миллера: «А что Мерлин Монро нашла в вас?» Разумеется, Миллер не сказал, что она нашла в нем ум и талант. Он рассказал о постоянной борьбе, которую вела сама с собой эта талантливая и противоречивая натура.
4: «Она все время боролась со своей памятью, с воспоминаниями о безобразиях своего детства, о матери, которая ее бросила. Она впадала в отчаяние из-за того, что Голливуд навязал ей роль рекламной богини. Она очень мужественно боролась. Она хотела стать серьезной актрисой. И я был единственным человеком, кто хотел и мог ей в этом помочь. Я был ее надеждой».
3: Так что Норман Мейлер явно упрощал ситуацию, когда придумал популярную формулировку, что союз Миллера и Монро – это союз великолепного американского ума с великолепным американским телом. Для Мерлин Монро общение с Миллером было, по ее выражению, как холодное питье, поднесенное больному, который мечется в жару. Миллер посвятил ее судьбе несколько лет жизни. Он перестал работать, написал сценарий для ее фильма «Неприкаянные» и все время был с ней на съемках. Но что-то убило ее надежду. Может быть, то, что у нее было два выкидыша, повергших ее в тяжелую депрессию. По словам Миллера, именно после этого она стала пить и постоянно опаздывать на съемки. Она проводила целые дни в постели, появились наркотики, у нее начался новый роман с Ивом Монтаном. Словом, она свернула на старый путь. В 1961 году Миллер и Монро развелись. Не исключено, конечно, что Миллер не все рассказывал. Возможно, он первым устал от их брака. Во всяком случае, известно, что свою третью и последнюю жену, фотографа Ингу Морат, он встретил именно во время съемок фильма «Неприкаянные». Кристофер Бигсби – биограф сдержанный. Он академический британский литературовед, специалист по драматургии Миллера. Но в его по-научному дотошной и трезвой книге, на тех страницах, где появляется Мерлин Монро, у читателя захватывает дух, как от появления на горизонте корабля с алыми парусами. Вы чувствуете, что ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд, и что долгая жизнь замечательного драматурга Артура Миллера, по точному выражению рецензента книги Дуайта Гарнера, отчетливо делится на эру до Мерлин Монро и на эру после Мерлин Монро. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Знаете, вот, Александр Николаевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговора не начинали.
9: Заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
10: Галича, поешь?
11: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
10: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом.
9: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры.
12: Так начался мой путь в изгнание.
13: Привет, это Полина Галуева.
14: И Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня у нас будет несколько необычный эпизод. Во-первых, потому что в этом эпизоде преимущественно будет говорить Галич. По счастью, в архивах «Радио Свобода» сохранился подробнейший рассказ Александра Аркадьевича о том событии, которое послужило поводом к написанию стихотворения. И это, собственно, второй отличительный момент данного эпизода. В нем звучит не песня, а именно стихотворение Александра Галича.
13: Итак, предновогодняя пора, конец декабря 1971 года.
15: У леса на опушке жила зима в избушке.
13: Советские граждане наряжают елку, гоняют по городу в поисках дефицитных мандаринов, перепрятывают купленную сгущенку, чтобы из нее приготовить праздничный торт.
14: Да-да, от себя еще добавлю, покупают вареную докторскую колбасу и консервированный горошек, чтобы приготовить к Новому году салат оливье.
13: Ага, и во всей этой романтичной предновогодней красоте нашего соседа Галича вызывают в Союз писателей на разговор. А вот он вовсе не праздничный. Нависает угроза его исключения. Давайте сразу послушаем воспоминания Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Скоро, очень скоро, я подниму бокал за ваше здоровье, за ваше счастье, за то, чтобы вы тоже помнили меня так, как помню вас я. В эти дни у меня свой особенный личный юбилей. Дело в том, что 3 года тому назад я был исключен из Союза советских писателей. Исключение это происходило во время праздничного предновогоднего базара в Доме литераторов, а на втором этаже в знаменитом дубовом зале, или как его еще по старинке называют, дубовая ложа, происходило заседание секретариата, на котором я был исключен. Так начался мой путь в изгнание.
13: Вспоминает подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
9: Его вызвали не на исключение, а на обсуждение его поведения в секретариате Московской писательской организации. Само исключение состоялось позже. Для этого нужен был более высокий орган. Во-первых, не московская организация, а всесоюзная, что-то такое. Ну, в общем, тут обсуждения.
8: Было это, в общем, довольно любопытно, потому что это было все обставлено как в детективных романах. Меня вызвали неожиданно в Союз писателей к такому секретарю, некоему Стрехнину. И он стал со мной беседовать. Причем я совершенно ничего не понимал, зачем он меня потревожил. Он так и говорил, что извините, Александр Аркадьевич, что вот потревожили вас в рабочее время. У нас вообще это не принято, мы писателей не трогаем.
14: Для понимания контекста происходящего я хочу здесь привести диалог харьковского барда и коллекционера записей авторской песни Григория Дикштейна с сотрудником харьковского КГБ. Диалог этот вспоминает сам Дикштейн. Итак, первый вопрос харьковского КГБшника.
10: Галича, поешь?
11: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
10: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом. Понял?
11: А я для себя пою и слушаю.
10: Задачу ложных показаний – статья. Все записи принесешь сюда сам.
11: Это моя коллекция. Я собираю ее уже 10 лет. Причем лично для себя.
10: Изымем сами.
11: Коллекционеры собирают знаки отличия фашистской Германии, и никто у них их не забирает.
10: Так их коллекции безвредны для страны.
11: А дух?
10: Дух? А у песен твоего Галича дух или душок? Учти, парень, крути свои песенки, но если появится хоть одна копия, пеняй на себя. Подпиши бумагу о неразглашении, вот тебе телефон. О любой антисоветской выходке звони, это твой долг. Все.
14: И надо понимать, что этот диалог проходил примерно в то же самое время, когда Галича вызывают Союз писателей, чтобы якобы просто полюбопытствовать касательно его творческих планов.
8: Понимаете, но тут вот какое-то недоразумение в вашем персональном деле. Понимаете, мы не знаем, над чем вы сейчас работаете. Нам бы хотелось просто узнать, что вы делаете. Но я вам сказал, что вот я, мне было предложено, я пишу сейчас сценарий о войне, вернее, о самом последнем дне войны. Он сказал, это очень интересно, вы знаете, это очень, я ведь, знаете, болею за военную тему, так что вы не возражаете, я приглашу еще одного секретаря, Медникова, он тоже очень интересуется военной темой. Я говорю, ну нет, почему же, чего же я должен возражать, пожалуйста. Значит, вошел Медников, но Медников, это, вы знаете, вероятно, знаменитое выражение Шолома Алейхема по поводу зимних и летних дураков. Ну, зимний дурак, он должен войти, снять шубу, галоши, шапку, размотать шарф, и только тогда видно, что он дурак. А летний он так ходит, и сразу видно, так, все натурально. Так вот, Медников, он вот такой летний дурак. Он так вошел в дверь и сказал, ну как, установили его эта книжка или нет?
13: Интересно, что тот самый товарищ Медников в 60-е годы встречался с Галичем в доме его брата Валерия Гинзбурга. И товарищ Медников уже тогда был секретарем Союза писателей, и Галич, естественно, про это знал и пел ему свои песни, а также он знал о тяжелой судьбе этого человека, потому что он был сыном врага народа, его отца расстреляли.
8: Стрехнин так поморщился, сказал, ну, Анатолий Михайлович, мы еще к этому вопросу перейдем. Ну, вот сейчас выясняем с Александром Аркадьевичем, над чем он работает. Ну, я уже, так сказать, понявший, в чем дело, я говорю, ну, что вас интересует? Что, моя книжка? Да, моя книжка.
14: Под книжкой имеется в виду поэтический сборник Галича, который был выпущен без его ведома издательством «Посев», и который, конечно же, раздражающе действовал на все советское писательское руководство. Об этой книге мы подробно рассказывали вам с Полиной в предыдущем эпизоде нашего подкаста.
8: Да, да, вот понимаете, книжка. Как же это так получилось? Я говорю, так вы же меня не издаете? Он говорит, да, да. Тогда, вы знаете, я вынужден попросить еще одного секретаря зайти сюда, такого Виктора Николаевича Ильина. Значит, пришел Виктор Николаевич Ильин, это генерал КГБ, генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности, который ведает писателями. Когда он уже пришел, он сказал, знаете, вот, Александр Аркадьевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся. Сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали. И давайте вот у нас послезавтра будет секретариат расширенный, мы на нем обсудим ваше персональное дело. Так что давайте вот приходите. Только вот зачем вы курите? Ведь у вас же плохое здоровье, я слышал, у вас сердце болит. Я говорю, да. Ну не надо же курить, зачем? Неужели вы не можете взять себя в руки и перестать курить? Ну, прям как маленький вы какой-то, странный человек. Ну, значит, вот послезавтра приходите на секретариат.
14: И вот через два дня Галич приходит в Союз писателей на расширенный секретариат. Его провожает туда его соседка и подруга Ирина Роскина.
9: Ну, естественно, он взял меня с собой. Я ждала его в вестибюле Дома литературы. А их заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
8: Я пришел на секретариат, где и происходило, значит, такое побоище, которое длилось часа три, где все выступали, это так положено, это воровской закон, все должны быть в замазке, все должны выступить обязательно, все по кругу.
13: Все эти три часа мусолили всего несколько вопросов. Что, дескать, мы Галича предупреждали, а он доверия не оправдал. Песни поет антисоветские, да еще и помогает в их распространении, потому что видит, что его записывают на пленку, но ничего с этим не делает. В итоге поведение у Галича несовместимое с членством в Союзе писателей.
8: Но там были, так сказать, там тоже происходили всякие смешные неожиданности. Скажем, такой знаменитый стукач Люсичевский, которого в 1956 году собирались выгнать из Союза, когда была, так сказать, раскрыта его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве провокатора и доносчика. Но потом его не выгнали, сохранили. Так вот, этот Люсичевский, он пришел позже, с середины примерно уже всего этого самого ауто-да-фе. А в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал «Мое дело», он сказал такую фразу, он сказал, что вот в 68-м году Галичу было не рекомендовано, это место, чтобы говорить, запрещено, говорится, не рекомендовано выступать публично. И он как бы издевательски это вот наше предложение выполнил, но он же выступал по домам, по квартирам, и все равно там стояли магнитофоны, люди записывали его песни, они расходились, так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась. И он все равно, это же не важно, выступал он в большом зале или в маленьком. Он же все это делал. Лисичевский на эту часть доклада опоздал, он пришел значительно позже. И он начал свое выступление, значит, с такой пафосной ноты. Он сказал, вот, понимаете, до чего же измельчали наши идейные противники? Ну, я бы уважал Галича, если бы он вышел бы открыто на публике, спел бы свои песни. Ну, чего толкают бок Грибачева? Он говорит, Коля, что ты меня толкаешь? В чем дело? Он говорит, да, ну, я правильно говорил. Нет. В общем, была небольшая заминка, значит, он как-то ее залакировали.
14: Логическим завершением этого заседания стало голосование за исключение Галича из Союза писателей СССР. Чиновники от советской литературы проголосовали почти единогласно «за», но было несколько человек, которые были не согласны с этим решением.
8: И потом было четыре человека, которые проголосовали против моего исключения. Это был Валентин Петрович Катаев, Агния Барто, поэтесса, такой писатель, прозаик Рекимчук Александр и драматург Алексей Арбузов. Они проголосовали против моего исключения за строгий выговор.
13: Хочу на секунду коснуться одной фамилии детской писательницы Агнии Барто.
16: Сад городской, пионерская зона. Мне поручили охрану газона.
13: Потому что это не первое ее участие в подобных собраниях. Она также подписывала письмо против Чуковского, обвиняя его в буржуазности и неактуальности. И в качестве приглашенного эксперта принимала участие в судебном процессе против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. А вот за Бориса Пастернака она заступилась. И к Александру Галичу Барто также попросила проявить великодушие, а самого Галича покаяться. Очень здорово, что все это протоколировалось и дошло до наших дней.
17: На вашем месте. Правда, я не могла бы оказаться на вашем месте. Я бы немедленно выступила и сказала хотя бы то, что вы сказали здесь. Вы пытаетесь оправдаться перед секретариатом. Почему же вы громко перед советскими людьми не пытаетесь это сделать?
14: Еще Галич упросил проявить великодушие и в какой-то степени покаяться еще один очень важный для Галича человек – драматург Арбузов. С Арбузовым Галича связывает многолетняя дружба, товарищество и отношения профессиональные и творческие. Именно с Арбузовым Галич ставил еще самую первую пьесу «Город на заре», которая была поставлена еще до начала Великой Отечественной войны, до начала Второй мировой войны. То есть Галич, конечно, от этого человека не ожидал никакой подлости, но, тем не менее, подлость это он получил, вспоминает Ирина Роскина.
9: Арбузов именно отличился мерзейшими обвинениями. Да. Я уже не помню, кто именно что говорил, кто обвинял Галича в сионизме, кто в христианстве, кто в чужой биографии, кто чуть ли не в атеизме, не знаю. Но я хорошо представляю себе, как он сидел напротив этих мерзких рож. Они действительно эти, ну, страшно смотреть на их фотографии. Это кикиморы настоящие. А он, как я представляю себе, вальяжно расположился в кресле, спокойно куря американские сигареты.
8: Хотя Арбузов вел себя необыкновенно подло, а нас с ним связывают долгие годы совместной работы. Он говорил о том, что меня, конечно, надо исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за мое исключение. Вот, они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь, мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Но они насторожились, они ясно уже... Решили, сейчас им расскажут детективный рассказ, как я где-нибудь туда какое-нибудь дупло прятал, какие-нибудь секретные документы, получал за это валюту и меха. Но им сказали одно единственное, так сказать, а мы им открыли. Им сказали, видите, вы, очевидно, не в курсе, сказали им. Там просили, чтобы решение было единогласным. Вот все, что им открыли, так сказать, дополнительные сведения, которые они получили. Ну, раз там просили, то... Как говорят в Советском Союзе, просьбу начальства надо уважить. Просьбу уважили, переголосовали, и уже, значит, все были за мое исключение. Вот так оно происходило.
14: И хотя спустя годы в своем рассказе «На волнах Радио Свобода» Галич весел, ироничен, вспоминает обо всем достаточно непринужденно, этот день дался ему очень тяжело, рассказывает Ирина Роскина.
9: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры. К нему сразу подошли Елена Георгиевна Боннер и Сара Бабёмышева. Это была известная диссидентка. И они дружили с Еленой Георгиевной. Они тоже его ждали. И у него не было сил с ними разговаривать, хотя, естественно, он их очень уважал. Мне запомнилась эта деталь, что гардеробщик подал ему пальто. А он открыл кошелек, чтобы дать на чай гардеробщику, и неудачным движением просыпал мелочь на пол. Но это было так на него не похоже.
18: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
19: Какую Россию мы оставим нашим детям?
20: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
21: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
22: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
23: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
24: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
25: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
26: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
19: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Это подкаст «Наш сосед Галич».
12: С тех пор прошло 3 года, и мне очень странно, оглядываясь назад, вспоминать эти дни. Я написал о них песню, стихотворение, стихи такие. «От беды моей пустяковой, хоть не прошен и не в чести, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти. Сатане от мелких каверс, пересудов и глупых ссор, о тебе я не помнил, каюсь, и не звал тебя до сих пор».
14: О том, что это за образ такой, мальчик с дудочкой, у исследователей творчества Галича есть разные версии. Мне лично очень нравится одна. Это отсылка к старой хасидской легенде. Легенда гласит, что однажды люди попросили Бога отпустить им грехи, но Бог притворился глухим, чтобы не слушать их. Тогда мальчик из очень бедной семьи не стал говорить много слов, а просто стал играть Богу на дудочке. Люди на мальчика закричали, боялись, что он таким поведением прогневает Бога еще сильнее. Но Бог только улыбнулся и тем самым дал понять, что слышит людей. Вот такая легенда. Старший товарищ Галич, еврейский поэт, писатель и драматург Перец Маркиш, о котором мы упоминали с Полиной во втором эпизоде нашего подкаста, и который спас Галичу жизнь, услышав эту легенду, воскликнул: «Да это об искусстве!» Так что, возможно, образ мальчика, который воплотил творческое начало, искусство, и стал так близок к Галичу. А еще у этой фразы Маркиша есть продолжение. «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского». И здесь, конечно, это исключительно мои личные домыслы, но иногда мне кажется, что Галич воспринял эту фразу своего старшего товарища не как догму, а как руководство к действию.
12: И как все горожане грешен, не искал я твой детский след, не умел замечать скворешин и не помнил, как пахнет свет. Свет ложился на подоконник, затевал на полу возню. Он охальник и беззаконник, забирался под простыню, разливался пропахший светом голос дудочки в тишине. Только я позабыл об этом навсегда, как казалось мне.
14: За днем исключения Галича из Союза писателей последовал вечер. И это был совсем необычный вечер. Вот как вспоминает о нем Ирина Роскина.
9: Поехали домой. И тут вот стали приходить разные люди. С одной стороны, значит, Сахаров с Боном и Литкомена Чуковская. Ну и, конечно, иностранные корреспонденты. Мы их называли инкоры, приходили. Это был такой... В общем, веселый вечер. Он оживился от того, что он начал рассказывать. Он очень хорошо запомнил, кто какие гадости говорил, их пересказывал. И даже как-то за этим рассказом он повеселел, и все даже как-то смеялись, как будто вообще не соображали, что дальше-то будет.
12: В жизни глупый и бестолковый, постоянно сбивая с ног, пенье дудочки тростниковой я сквозь шум различить не мог.
9: А вот на завтра пошли другие люди, пошли его друзья прежних лет. Некоторые из них после этого перестали быть его друзьями, они стали бояться с ним встречаться. Но это не значит, что они были плохими людьми. Я еще раз хочу повторить, что было чего бояться, так что это вполне естественно. Но тут то, что они не побоялись к нему прийти в этот момент, это тоже было очень важно. И они, как опытные в советской жизни люди, считали, что ему совершенно необходимо написать покаяние.
18: Самая известная история покаяния произошла с автором колымских рассказов Варламом Шаламовым. Его рассказы также напечатали в «Фасеве», и Шаламову пришлось писать открытое письмо в литературную газету и за это извиняться.
0: «Я честный советский писатель. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта, господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся. С уважением, Варлам Шаламов, Москва, 15 февраля 1972 года».
9: То есть в каком-то смысле более обычные люди, отличающиеся именно от таких людей, как Сахаров и Чуковская, даже в сторону своей обычности, нормальности, боязливости, они в каком-то смысле были совершенно правы. Они даже написали ему шпаргалку, чтобы он не должен был сочинять этих унизительных формулировок. Я не помню точно, кто это письмо-шпаргалку написал. Мне кажется, что это был коллективный труд нескольких человек. И он поначалу согласился каяться. Так он это взял, значит, подержал в руках, перечитал несколько раз и потом решил, что это не для него. А он прекрасно понимал, что они правы в том, что совершенно неизвестно, что за этим последует. Вполне вероятно была возможность ареста, но даже если не обсуждать арест, если просто подумать о том, что на самом деле потом дальше и случилось, то тоже может быть, и стоило покаяться. Да я не хочу совершенно сказать, в тот момент я, конечно, была такая молодая, тоже такая восхищенная этим. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь. Все казалось, что только так.
12: И все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, тот назначенный час.
9: То, что Галич отказался каяться, это было своего рода актом самосожжения.
12: Но однажды в дубовой ложе был поставлен я на провёж и увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож, ни медведи, ни львы, ни лиса, ни кикимора и сова. Были лица почти как лица и почти как слова, слова.
14: А еще один участник нашего подкаста, критик Юрий Сапрыкин, считает, что все-таки главная память останется о Галиче как о поэте, а не как о диссиденте.
1: Понятно, что культурная память, она действует по-разному, и там участие в правозащите, которое для Галича, наверное, было очень важной частью и самой рискованной, самой смелой частью его жизни, это со временем как-то забывается. Ну, то есть, какие он подписывал письма и в защиту кого выступал, хотя на тот момент это действительно был гораздо больший риск, чем вот просто писание песен в стол или исполнение их на каких-то редких квартирных собраниях. Так вот, именно что подписание писем было гораздо более рискованным делом. Но сейчас мы уже редко вспоминаем, кто и что именно подписывал. Это остается интересно для историков. А стихи, конечно, остаются в гораздо большей степени.
12: За квадратным столом по кругу в ореоле моей вины все твердили они друг другу, как друг другу они верны. И тогда, как свеча в потемке, вдруг из давних приплыл годов звук пленительный и негромкий тростниковых твоих ладов.
18: Я хочу протянуть ниточку в современность, потому что актеры мастерской Брусникина поставили по стенограмме «Исключение Галича» спектакль «Право на отдых». Мне кажется, они классную штуку придумали, потому что публика в зале каждый спектакль голосовала, исключить Галича или нет.
2: По отношению к Галичу мы уже проявили великодушие. Причем великодушие огромное. Заседание секретариата 3 года назад, ведь именно этот оттенок великодушия нужно подчеркнуть.
18: Актер и режиссер Игорь Титов, сыгравший Галича, рассказывает, что только единожды публика проголосовала за исключение, так что молодцы ребята. А еще он рассказывает забавную историю о том, как этот спектакль игрался на Красной площади.
3: Так получилось, что мы играли на Красной площади отрывок из спектакля «Право на отдых». Там есть вставки, которые я произношу в лицо Галича. С «Радио Свободы», кстати. Сейчас уже стало ясно, что не перешагнув через какую-то черту, ты не можешь существовать. Или ты продаешь душу дьяволу, и тогда уже пеняй на себя, или становишься по другую сторону. То половинное существование, которое мы вели в конце 60-х, уже сегодня невозможно. Если мы не примем формулу, что мир дал трещину, трещина прошла через сердце поэта, то поэзии вообще не существует. Красная площадь, мавзолей, куранты бьют. И вызвали организатора этого фестиваля. Говорит, а что это? Там нужно отдать должное, что как бы организатор, она сказала, ну как, у нас же 70-е годы, это Советский Союз, разговор идет. Вообще не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. Это вот такой как бы документ времени.
12: Отвесив, я думал, дерзкий, а на деле смешной поклон, я под наигрыш этот детский улыбнулся и вышел вон. В жизни прошлой и в жизни новой навсегда до конца пути мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти.
8: Я был болен, лежал. Это было несколько месяцев спустя. Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на секретариат. Я сказал, что я не могу прийти. Говорю, ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы же не можем без тебя. Но через 2 дня они позвонили, сказали, что не могли ждать больше. К сожалению, и, значит, вот просят передать, что я исключен из Союза кинематографистов тоже.
18: В следующем эпизоде мы поговорим про вынужденный отъезд Александра Галича и его жены Ангелины Николаевны из Советского Союза. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
14: И на настоящем времени. Пока-пока.
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
19: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
7: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
10: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
11: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
15: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
19: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
27: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
28: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Случай лингвиста Игоря Мельчука. История одного заседания одного ученого совета. Изложение конфликта, а в конце интервью с самим Мельчуком, записанное в Вене вскоре после его эмиграции. Эфир 18 августа 1977 года.
29: Сегодня продолжение документа, озаглавленного «История одного заседания одного ученого совета». Это запись ученого Совета Института языкознания Академии наук СССР 25 марта 1976 года, на котором решался вопрос о переаттестации блестящего молодого лингвиста, кандидата филологических наук Игоря Александровича Мельчука. Мельчук с недавних пор проживает за границей. В конце передачи вы услышите интервью с Игорем Мельчуком, записанное в столице Австрии, Вене. История одного заседания одного ученого совета. Этот самиздатский текст уже передавался нами в ноябре прошлого года. Мы его вновь предлагаем вашему вниманию в связи с предстоящим в конце августа очередным международным конгрессом лингвистов, среди участников которого будут и представители советской науки, а также их коллега, бывший советский гражданин Игорь Мельчук.
30: Заседание ученого совета проходило под председательством директора института, члена-корреспондента Академии наук СССР профессора Ярцевой Виктории Николаевны и ее заместителя, ученого-секретаря института Юрия Елисеева. Согласно процедуре, в начале заседания ученого совета Игорь Мельчук представил отчет о своей научной и научно-организационной деятельности за последние 5 лет. Полный текст этого отчета, включенный в настоящий документ, был прочитан в прошлой передаче «Письма и документы». Напомним о содержании отчета, пользуясь формулировками хроники текущих событий. В 40-м выпуске читаем.
31: С 1971 по 1975 год Мельчук опубликовал свыше 40 научных работ, общим объемом более 65 авторских листов. Кроме того, у Мельчука есть еще законченные работы, которые давно сданы в издательство, но до сих пор еще не изданы. Мельчук выступал с научными докладами на отечественных конференциях по лингвистике в различных учреждениях Академии наук СССР и вузах. Он был ученым-секретарем сектора структурной и прикладной лингвистики. В 1971 по 1975 год Игоря Александровича Мельчука неоднократно приглашали участвовать в международных конференциях и симпозиумах. Однако для участия в них ни разу не получил необходимого разрешения. Дирекция не разрешила ему передать рукопись «Смысл-текст» в издательство «Фингферлаг Мюнхен», которое предложило его напечатать.
30: Сейчас, после позывного сигнала, мы продолжим чтение истории одного заседания одного ученого совета. Как обычно, мы читаем этот самиздатский текст без изменений и без комментариев. Лишь в нескольких местах, где это необходимо для понимания, я себе позволю вклинивать в основной текст вставки информационного характера. Все остальное, читаемое моими коллегами Татьяной Вербицкой и Михаилом Рощиным, есть подлинный текст самиздатского документа.

0: Начинается обсуждение отчета. Елисеев, заместитель директора.
1: Поясняет, что в разрешении на отправку рукописи книги ФРГ Мельчаку было отказано из соображения приоритета. Сначала надо публиковать у нас, а потом пусть переводят кто сколько хочет.
0: В скобках целиком книга не издана до сих пор.
1: Подчеркивает, что в институте задерживается публикация очень многих монографий. Есть рукописи, ждущие с 1960 года.
0: Возгласы в зале. У меня книга лежит уже 7 лет. У меня тоже без конца откладывают. И у меня. Ярцева.
1: Указывает, что в командировках Мельчаку отказывали только потому, что обычно они не были заранее запланированы.
0: Котов. Доктор технических наук, отставной полковник, заведующий сектором структурной и прикладной лингвистики, где работает Мельчук, 2 года назад занял этот пост вместо Александра Александровича Реформатского.
1: Ваша тема – исследование возможностей разработки системы англо-русского автоматического перевода. Где же эта система?
0: Мельчук
1: отвечает, что создание реальной машинной системы не входило и не могло входить в его задачи, поскольку в его распоряжении никогда не было ЭВМ. Его цель – исследование и разработка лингвистических возможностей создания такой системы. В этом плане и выполнены работы по английскому синтаксису, русскому синтаксису и русскому словоизменению, указанные в отчете.
0: Расторгуева, заведующая сектором иранских языков,
1: спрашивает, как все-таки соответствует плановой теме, выполненная Мельчуком работа.
0: Мельчук
1: разъясняет, что содержание его работы – изобретение самих методов и принципов описания, выработка удобного формализма, применение этого последнего к конкретному языковому материалу. Здесь трудно заранее планировать монографии, да и неудобно. Они издаются слишком долго или не издаются и успевают устареть. Лучшая форма выдачи результатов – статьи и предварительные публикации. Основные публикации Мельчука за 1971-75 годы соответствуют его плановой теме.
0: Елисеев.
1: Научная сторона деятельности Игоря Александровича достаточно отражена в его отчете. А вот как обстоит дело с общественной работой? Участием на методологических семинарах, присутствием на политических лекциях, участием в других общественных мероприятиях.
2: В скобках примечание составителя документа.
0: Методологический семинар – это занятие для сотрудников института, на которых выступающие должны пересказывать статьи из партийной печати по вопросам марксистской философии, внешней политики КПСС, отдельным аспектам политической и экономической жизни, а также сочинения классиков марксизма-ленинизма и Л.И. Брежнева.
2: Конец примечания.
0: Гухман.
1: Вы, Игорь Александрович, не принимаете никакого участия в общественной работе.
0: Мельчук.
1: Простите, но никто не может сказать, что я когда-либо отказался от какого бы то ни было поручения или не захотел прийти кому-нибудь на помощь. Я был в свое время и организатором спортивных мероприятий, и председателем комитета ДОСААФ, и выступал с лекциями.
2: Вслед за сокращением ДОСААФ, скобка, знак равенства и слова
0: «военно-патриотическое общество».
2: По-видимому, определение составителя. Дальше продолжается изложение выступления Игоря Мельчука.
1: Правда, в последние годы ко мне перестали обращаться. Очевидно, мои услуги не нужны, а я не люблю навязываться. На методологические семинары я действительно часто не ходил, так как бываю очень занят научной работой. Кроме того, меня мало интересует их тематика. Я считаю, что участие в методологическом семинаре – дело добровольное.
0: Ярцева.
1: Ну нет, методологические семинары – это важнейшее мероприятие по идейно-политической подготовке сотрудников.
0: Хайдаков.
1: А на последних занятиях семинара вы были?
0: Мельчук.
1: Нет, не был. Ведь семинары проводятся в рабочее время, когда я занят своим прямым делом.
0: Гухман.
1: А знаете ли вы, что вы единственный человек в институте, который не посещает эти семинары?
0: Мельчук?
1: Нет, не знаю. И мне очень странно, что я единственный человек, кому это неинтересно.
0: Ярцева.
1: Отчет о научной деятельности – это одно, а участие в общественной жизни коллектива – это совсем другое. Мы уже и раньше обращали внимание на неучастие Игоря Александровича в общественной жизни. Известно, что в течение длительного времени не только общественные организации,
0: в скобках имеется в виду партийное бюро института,
1: но и члены дирекции неоднократно беседовали с Игорем Александровичем по поводу тех его выступлений внутри страны, которые, однако, были использованы за рубежом во вред нашей стране.
2: Примечание составителя документа.
0: Ярцева подразумевает письма, направленные в ЦК КПСС и премьер-министру СССР по поводу политических процессов над Синявским Даниэлем 1966 год и Гинзбургом Голландсковым 1968. В этих письмах, под которыми стояла среди других подписей и подпись Игоря Мельчука, обвиняемые даже не брались под защиту. Авторы писем просто призывали правительство проявить как можно больше понимания и, быть может, великодушия.
2: Конец примечания. Далее идут слова директора Института языкознания Академии наук СССР Ярцевой в изложении составителя данного самиздатского документа. Как вы сейчас услышите, Ярцева упоминает письмо Мельчука в газету «Нью-Йорк Таймс». Такое письмо действительно было опубликовано. В нем Игорь Мельчук солидаризуется с академиком Сахаровым и его другом, биологом Сергеем Ковалевым, осужденным по политическим мотивам к 7 годам лагерей строгого режима. Но возвращаемся к тексту записи ученого совета Института языкознания. Выступает Виктория Николаевна Ярцева.
1: А теперь я сообщу следующее. 25 января 1976 года в газете «Нью-Йорк Таймс» появилось письмо, написанное Игорем Александровичем. Неделю назад состоялось заседание дирекции, на котором мы беседовали с Игорем Александровичем. Этот разговор оставил у всех нас очень тяжелое впечатление. Мы пробовали убедить Игоря Александровича, что каждый советский ученый всегда является представителем СССР не только в научном, но и в морально-политическом аспекте. В то же время мы просили Игоря Александровича выразить свое отношение к этому факту и объяснить причины того, что он направил в Соединенные Штаты Америки письмо, порочащее нашу страну. Такого рода поведение позорит старшего научного сотрудника. Наш институт идеологический, и поэтому поступок Игоря Александровича не может пройти незамеченным. Позиция самого Игоря Александровича по данному вопросу нас не устраивает. Я считаю нужным информировать наш ученый совет об этом поступке, недопустимом не только в научном коллективе института, но и вообще в коллективе советских людей.
0: Котов.
1: Я заведую сектором структурной и прикладной лингвистики уже 2 года. И должен сказать, что конфликтная ситуация возникла еще прошлой осенью в связи с отчетом Игоря Александровича. Этот отчет представляет собой смесь научных результатов, в частности список работ, с перечнем обид и претензий к дирекции и партбюро института. Я отказывался утверждать,

0: мало. Что касается существа работы Игоря Александровича, то публикаций у него действительно много, однако вся его деятельность – это подмена конкретных разработок по созданию промышленных систем автоматического перевода исследованиями по общему или теоретическому языкознанию. А такая подмена ничего, кроме вреда, принести не может. За пределами академии, то есть в кругах, связанных с практическими приложениями лингвистики, Игорь Александрович не пользуется авторитетом. Не случайно в 1973 году Игорь Александрович не был включен в Государственную комиссию по практическому осуществлению машинного перевода.
1: В скобках примечание составителя документа.
2: В действительности Мельчук был включен в указанную комиссию. За его личным согласием на работу в комиссии непосредственно к нему обратился сотрудник Госкомитета по науке и технике некто Цой. Однако уже после получения его согласия и переговоров Цоя с дирекцией института Мельчук был выведен из состава комиссии, несомненно, по политическим мотивам.
1: Конец примечания. Продолжается изложение слов сотрудника Института языкознания Академии наук СССР Рената Котова.
0: По-моему, Игорь Александрович не должен проводить политику научного экспансионизма, подменять чистой теории прикладные разработки. Кроме того, Игорь Александровичу следовало бы более критично относиться к самому себе. Если судить по его выступлению на Всесоюзной теоретической конференции 1974 года, где в 40-минутном докладе не было никакой науки, то неудивительно, что его не посылали на конференции. По-моему, ни один руководитель не может выпускать на трибуну такого докладчика.
1: Примечание составителя документа.
2: На указанной конференции за один день до заседания оргкомитетом безо всякого предупреждения был снят ряд докладов, принятых за год до этого, о чем докладчики в свое время были уведомлены специальными повестками. Был снят и доклад Мельчука. Выйдя на трибуну для оглашения другого доклада, совместного доклада с О.С. Кулагиной, который отсутствовал на конференции, Мельчук произнес 10-минутную речь, резкую критику в адрес оргкомитета, членом которого был и Р.Г. Котов, после чего зачитал доклад, не обращая внимания на протесты председательствующего все того же Котова.
1: Конец примечания. Дальше в документе излагается выступление сотрудника Института языкознания Мирры Гухман. Но это уже относится к той части текста, которая войдет в следующую передачу «Письма и документы». Ее можно будет слушать трижды в воскресенье и дважды в понедельник.
3: Говорит Радио Свобода. В программе «Письма и документы» мы передавали очередную часть самиздатского текста, озаглавленного «История одного заседания одного ученого совета». Окончание слушайте в передаче, которая выйдет в эфир в субботу, 20 августа, в 20 часов 30 минут по московскому времени, и затем будет повторяться в воскресенье в 4 часа 30 минут утра и в 13 часов 30 минут, и еще дважды в понедельник. А сейчас предлагаем вашему вниманию интервью, которое наш сотрудник Юрий Мельников некоторое время тому назад взял у Игоря Мельчука. Запись была сделана в Вене. Наш корреспондент полетел туда по случаю прибытия члена московской группы содействия выполнению Хельсинских соглашений Юрия Мнюха. В аэропорту неожиданно встретились с Игорем Мельчуком, который к тому времени уже недели три находился в Вене. Тут же, в ресторане, то есть не в очень пригодных для записи условиях, наспех записали интервью, другой возможности не было. Этим и объясняется далеко не идеальное техническое качество звукозаписи. Рассчитываем на снисходительность наших слушателей. В первую очередь Игорь Мельчук стал говорить о некоторых людях, друзьях, знакомых в Советском Союзе, которым плохо и которые нуждаются в поддержке и помощи. Например, о семье Чудновских в Киеве. О них с тех пор появилось несколько материалов в зарубежной печати. Или о московском ученом Марке Асбели, долголетнем отказнике, которого совсем недавно наконец-то выпустили из страны. Он теперь проживает в Израиле. Затем наш корреспондент перевел разговор на другую тему – участь самого Игоря Мельчука. Это та часть интервью, которая

0: нас сейчас интересует в связи с самиздатским текстом «История одного заседания одного ученого совета». Итак, Игорь Мельчук отвечает на вопросы Юрия Мельникова.
1: Игорь, вы сейчас говорили об ощущениях трехнедельной давности, которые вам сейчас уже даже самому трудно вспомнить. Ну, ваша история довольно широко известна. Мы, Радио Свобода, передавали самиздатские тексты, в которых изложено это дело вашего непереизбрания. Вот, мы напомним об этом нашим слушателям, но сейчас хотелось бы узнать, что случилось после этого, и когда, и как вы все-таки выехали.
2: Хорошо, но моя история, к сожалению, очень простая и малоинтересна, по-видимому, для радиослушателей. После того, что я был уволен из института, я дважды обращался с личным письмом к президенту Академии наук СССР, объясняя ему, что меня поставили перед абсолютно трагической альтернативой покинуть родину или остаться без работы с семьей из четырех человек, без возможности публиковаться и так далее, и так далее. Я не получил ответа от президента Академии, хотя оба письма были, безусловно, доставлены ему. С некоторым опозданием я, правда, получил коротенькую записку от заведующего отделом кадров Академии, где было сказано только, что мое увольнение было проведено без нарушения процессуальных норм. Впрочем, на это я ведь и не жаловался. Когда мне стало ясно, что никакую работу в СССР я найти никогда не смогу, я подал заявление о выезде в Израиль и очень быстро получил разрешение. На это я пожаловаться не могу. Мне повезло гораздо больше, чем сотням других людей. Однако, к сожалению, моя младшая сестра тяжело заболела, и я не мог выехать в положенный срок. Я просил о продлении, которое, опять-таки, охотно и без всяких сложностей было мне дано. После этого я задержался вот еще на 4 месяца в Москве, когда сестра пришла в некоторую, ну, скажем, норму. Во всяком случае, я счел, что теперь я могу уехать. Я снова пришел в АВИР с просьбой подготовить мне визу положенным порядками, что я собираюсь выехать. Тут начались некоторые действительно сложности. Готовые и уже оплаченные визы не были мне выданы работникам АВИРа в последний момент без какого-либо объяснения причин. Единственное, что было сказано, оказывается, вы не работаете уже 11 месяцев. Ну, конечно, работники АВИРа все время знали, что я не работаю. Я все документы подал же в это время. И я и не мог работать никак, никоим образом. То есть я, конечно, работал очень активно, я занимался научной работой. За эти 11 месяцев я написал 1,5 книги и несколько, я считаю, совсем неплохих статей. Но это же, так сказать, советским властям, это для них не работа. Я нигде не служил. Хотя у меня были средства к существованию вполне, но виза мне не была выдана. А в то же время работники районной милиции стали приглашать меня для беседы, утверждать, что я веду паразитический образ жизни. Хотя у меня были документы, подтверждающие, что незадолго до своего ухода с работы я получил деньги за изданные в Советском Союзе переводы книг. Кроме того, вышел ряд моих работ за границей, и через советскую экспортно-импортную организацию ВААП я тоже получил довольно крупные суммы. Плюс деньги за кооперативную квартиру, которую я сдал, позволяли мне жить, ну, не могу сказать безбедно, но во всяком случае я существовал совершенно нормально. Кроме того, работала моя жена и получала очень высокую зарплату в 300 рублей. Тем не менее, работники милиции составили протокол на том, что я являюсь паразитом и тунеядцем, злостным, и предупредили меня, что если я в течение месяца не устроюсь, то они пришлют мне официальное предупреждение, а после этого в трехмесячный срок меня будут судить и вышлют из Москвы. Ну, сами понимаете, в каком приятном состоянии я находился. Квартиры у меня фактически не было, поскольку я ее сдал и деньги внес в уплату за визы. А надо напомнить, что каждый уезжающий из СССР за отказ от советского гражданства платит 500 рублей. По официальному курсу примерно около 600 долларов.
1: Что? На вашу семью это значит?
2: Ну, нас двое. Только за отказ от гражданства мы должны были заплатить 1000 рублей, потом по 270 или что-то в этом роде за визы, за гербовые бумаги и так далее. То есть очень крупную сумму. Забавно, что если за отказ от советского гражданства надо платить деньги, то, по-видимому, при получении советского гражданства каждый юный гражданин СССР должен получать деньги от советского государства, иначе непонятно, почему их приходится возвращать. Ну вот, ну пришлось пережить некоторые, вот, примерно это продолжалось 3 недели, и должен сказать, что я чувствовал себя не очень приятно. АВИР отказывал в выдаче визы, не объясняя, когда это произойдет, а милиция угрожала вот такими действиями. Ну ничего страшного в действительности не случилось. Так же неожиданно, как отказали, так же неожиданно и разрешили. В некий день мне сказали, что я могу прийти и получить немедленно. Что я и сделал, и через 10 дней из Москвы отбыл.
1: Ну, и выезд состоялся когда?
2: Тоже интересно. Я должен был выехать 26 мая. По всем положенным правилам мы явились за 2 часа до начала официального таможенного досмотра на аэродром. У нас было при себе на 4 человек 4 чемодана с детским бельем, простынями, десятком книг и десятком пластинок. Больше у нас ничего не было. Ну, посуды еще было чуть-чуть. таможенники все время говорили мне, что еще не пора смотреть, что надо подождать. А когда уже, собственно, была пора совершать таможенный смотр, сказали, что они этого делать не будут. И что я должен был это делать накануне. Хотя нигде не написано, что я должен был это делать накануне. Я сказал, что же мне делать, ждите. Меня заставили ждать 5 или 6 часов. Рейс мой улетел. После чего мне сказали, что на самом деле я теперь должен поехать менять билет. От аэродрома до КАС примерно 40 километров или даже больше расстояния. После того, что я поменял билеты и провел с детьми на аэродроме еще 4 часа, состоялся таможенный досмотр, он весь занял, ну, может быть, 30 минут, а может быть, даже и меньше. Потому что, собственно, смотреть-то было нечего. Ну вот, на другой день уже без осложнений мы вылетели.
1: В общем, день у нас... На прощание еще раз показали Кузькину мать, да?
2: Да, показали так слегка, пытались показать. Очень раздражало, что таможенники при этом были вполне культурными людьми. Один из них, листая любимые мои книги, Пастернака и Ахматова, сказал, а книжечки недурственные и дорого платили. Они прекрасно понимали, что такое Пастернак и что такое Ахматова. Они перебрасывались иностранными фразами, очень бойко с проходившими пассажирами. То есть это, к сожалению, люди, которые приобщились к культуре. Это вдвойне было обидно, но что поделаешь.
1: Первые 3 недели в Вене. Какие впечатления, что происходит?
2: Очень трудно ответить. Ситуация моя нестандартная. Меня встретили коллеги и друзья, и я устроен гораздо лучше, чем, конечно, в среднем эмигрант. Совершенно невероятно поражает до боли, до усталости непривычная доброжелательность всего и вещей, и людей. Натыкаешься на каждом шагу на то, что все сделано так, чтобы было удобней, так, чтобы было приятней, так, чтобы было легче. Ну, это вот как ни странно, это утомляет. Главное впечатление – некоторой растерянности, впечатление такого сказочного путешествия и отпуска, который вот-вот должен кончиться же когда-то и придется вернуться к обычной жизни. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что у меня, конечно, очень нестандартная ситуация. К тому же у меня много профессиональных контактов, я очень занят и сильно устаю. Но если нужно, так сказать, по какой-то шкале оценить мое пребывание, я бы по советской шкале, я бы, конечно, сказал, что это 5 с плюсом. Ни одной отрицательной эмоции после расставания с советскими таможенниками я не испытал до сих пор.
1: Вы уже читаете лекцию? И заключительный вопрос, очень стандартный, но в такой ситуации, конечно, необходимый, о дальнейших планах, краткосрочных, среднесрочных.
2: У меня с планами тоже более или менее все совершенно, к счастью для меня, очевидно. У меня есть приглашение, подтвержденное только что университетскими властями, на профессорское место в Монреальский университет, Université de Montréal, Française. Я мечтаю приступить к занятиям в положенный срок где-то в первых числах сентября. Сейчас просто ожидаю канадской визы, которая должна быть оформлена в течение месяца-полутора. Предполагаю также, что в ближайшие дни, если австрийские власти сочтут возможным выдать мне паспорт, необходимый для пересечения границы, съездить с рядом лекций в западногерманские университеты. Имею примерно 10, что ли, 8 или 11, я не помню сейчас, предложений выступить с докладами и лекциями в университетах Западной Германии. Вот таковы планы пока. Хорошо в Вене. Я был бы очень рад, если бы большинство моих друзей было бы сейчас со мной. Страдаю я только от того, что, хотя я знаю, что от аэродрома Швехат до Москвы 2 часа полета, разделяют нас миллионы километров и световые годы даже. Вот от этого только очень больно.
0: Это было интервью с кандидатом филологических наук Игорем Мельчуком, молодым лингвистом, выехавшим в конце мая из Советского Союза за границу. Его турне по ряду западногерманских университетов состоялось, и после Международного конгресса лингвистов в Вене в конце этого месяца он, как и предполагалось, переедет в Канаду и приступит там к своей преподавательской и научной деятельности.
3: Эфир 18 августа 1977 года. Золотой запас свободы. К истории русской революции. Первый Всероссийский съезд Советов. Передачу подготовили Виктория Семенова и Виктор Лавров. Эфир 18 июня 1977 года.
4: Вернемся к истории. Передачами под этой рубрикой «Радио Свобода» отмечает 60-летие революции.
5: Сегодняшнюю передачу ведут Виктория Семенова и Виктор Лавров. Итак, от революции к революции, как это было? Люди, события, факты. Начало июня 1917 года по старому стилю. Первый Всероссийский съезд Советов.

0: Ровно 60 лет тому назад. Сегодняшние выходные дни пришлись тогда на понедельник, вторник, 5-6 июня 1917 года по старому стилю. Передаем последние известия тех дней. Петроградская газета «Речь».
1: В правительстве. Министр-председатель Временного правительства, князь Львов, обратился к Родзянко с письмом об освобождении Таврического дворца, который отводится для нужд учредительного собрания. Временное правительство постановило распустить нынешнюю Центральную Петроградскую думу. Новая дума начнет функционировать через 12 дней.
0: Известия по стране. Московская газета «Русские ведомости» от 6 июня 1917 года по старому стилю.
1: Севастополь. В Черноморском флоте произошли волнения. Передают об уходе в связи с событиями командующего Черноморским флотом адмирала Колчака. Военным и морским министром Керенским отдано распоряжение о принятии решительных мер для водворения порядка и об аресте зачинщиков.
2: Петроград. Прокурор судебной палаты Каринский предложил комиссару 6-го Выборгского подрайона объявить анархистам, захватившим особняк Дурново, чтобы они в течение 24 часов очистили этот особняк. В противном случае особняк Дурново очистят от анархистов силой.
1: 5 июня истек уже однажды продолженный срок для выселения большевистских организаций, захвативших дворец Кшесинской. После горячих споров они дали свое согласие очистить дом в течение 6 дней. Об этом присяжному поверенному Хесину была выдана на бланке большевистской партии расписка за подписью Свердлова.
2: В Москве собрался многочисленный Всероссийский съезд духовенства и мирян, преддверие церковного собора. По предложению священника Матвеева съезд почтил вставанием память борцов за Родину, за ее свободу и за свободу церкви. Делегаты пропели хором «Вечную память» и «Со святыми упокой».
0: Ровно 60 лет тому назад страна находилась накануне знаменитого июньского наступления. Шла 150-я неделя Первой мировой войны. Петроградская газета «Новое время».
1: Примеру Петрограда последовала Москва. Там также организуются женские батальоны смерти. В батальоны смерти в Москве уже записалось до 8 тысяч женщин.
2: Вести с фронтов. На Кавказском фронте курды и турки перешли в наступление, потеснили наши части, но затем нашими резервами были выбиты штыками и обращены в бегство. Западные и румынские фронты. Без перемен обычная перестрелка.
0: Лондонская газета «Таймс» от 18 июня 1917 года.
1: В течение всей ночи германцы вели усиленный артиллерийский огонь по нашим позициям в Шампани. К югу от Ипра обращена в бегство партия германских разведчиков.
0: В обстановке 60 лет тому назад в Петрограде открылся первый Всероссийский съезд Советов, своего рода грандиозное собрание победителей февральской революции. Первый в стране совет образовался в Петрограде в день победы революции, 27 февраля. Председатель Совета министров императорского правительства князь Голицын подает в отставку. Государственная дума отказывается подчиниться указу царя о роспуске. Образует временный исполнительный комитет. К зданию Государственной Думы стекаются толпы народа, солдатские батальоны. Там же, в Таврическом дворце, собираются члены арестованной за месяц до этого рабочей группы военно-промышленного комитета. И вместе со столичными социалистами, депутатами Думы, образуют исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов. 2 марта от престола отрекся император Николай II. В тот же день на переговорах исполкома Совета с Комитетом Государственной Думы было образовано первое временное правительство. Однако властью в Петрограде остался Совет. В его подчинение передали себя восставшие солдаты Петроградского гарнизона. 2 марта Совет рабочих и солдатских депутатов образовался в Москве. Вскоре советами покрылась вся страна. Советы как бы взяли рухнувшую власть по всей бывшей империи. В русской армии образовались войсковые комитеты.
3: За три прошедших с тех пор месяца главенство советов привело страну на грань почти полной анархии. Советы экспроприировали товар у купцов, издавали свои местные законы, не подчинялись распоряжениям временного правительства, в войсках отменяли приказы командования. Местные советы порой шли даже на отделение от остальной России. В начале июня 1917 года некто Трунин объявил себя президентом, а городок Кирсанов под Тамбовым – своей автономной республикой. Уже месяц как тянулось громкое дело с Кронштадтом, совет которого объявил себя полновластным хозяином в городе и установил особый порядок для сношений с остальной Россией. Объявляли себя автономными даже железные дороги. 60 лет тому назад, 3 июня 1917 года по старому стилю, представители этих советов съехались в Петроград на свой первый съезд.
0: Вспоминает видный в то время большевик, участник съезда Шляпников, впоследствии расстрелянный в сталинских чистках. Книга Шляпникова, 17-й год.
4: В вечерний час 3 июня в большом зале бывшего дворца Меншикова, тогда кадетского корпуса, на Васильевском острове, собралось около 800 делегатов, несколько сот гостей и представителей печати. Все занимали отведенные им места. Причем левые группы съезда заняли свои традиционные места на левом фланге от трибуны. Большинство съезда принадлежало социал-соглашательским элементам, и его открытие знаменовало победу этого направления по всей стране от тыловых съездов совета городов до фронтовых съездов солдат. Чиидзе, Церетели, Керенский вызывали всеобщий восторг. Лишь небольшая часть съезда, состоявшая из социал-демократов, большевиков и интернационалистов, группа Мартова, Луначарского, Троцкого, держалась демонстративно сдержанно и не принимала участия в овациях, здравицах и вставаниях. Съезд был открыт краткой речью председателя исполкома Петроградского совета Чхеидзе.
0: Стенографический отчет Первого Всероссийского съезда советов.
5: Объявляю заседание Первого Всероссийского съезда открытым. Товарищи, велики ваши права. Права эти совпадают с правами Великой Победоносной Русской Революции. Но, товарищи, еще более велики ваши обязанности перед революционной Россией. Скажу больше, перед всем миром. У нас сегодня есть символ единения всех революционных сил. Припомните день 3 июня 1907 года, когда наши товарищи были заточены в тюрьмы, когда была разогнана Дума, и вот эти люди, которые были заточены в тюрьмы, сидят здесь».
1: Чхеидзе целует Церетели. В зале появляется Керенский. Его встречают бурными аплодисментами.
5: Съезд всероссийский, преддверие будущего всероссийского учредительного собрания, должен сказать свое беспристрастное слово.
6: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «От революции к революции. Как это было?» Люди, события, факты.
3: Душным вечером 3 июня 1917 года председатель Петроградского совета Чхеидзе открыл первый Всероссийский съезд советов. Съезд был задуман социалистами как смотр победителей февральской революции, как демонстрация революционных сил России. 3 июня 1917 года по старому стилю, в день открытия Всероссийского съезда Советов, в его работу вмешались события бурных дней того времени. Накануне Временное правительство выслало из России швейцарского левого социалиста Роберта Грима. Известность свою он приобрел в сентябре 1915 года как председатель Циммервальдской конференции социалистов и как один из самых активных пацифистов. Гриму предъявили шифрованную депешу, из которой следовало, что он находится в сношениях с германским правительством. Высылка Грима била по престижу ленинцев, Троцкого и левого меньшевика Мартова, с которым Грим был особенно близок. Первый Всероссийский съезд Советов сразу же увяз в спорах вокруг высылки Грима из России. Спор этот и задаст тон всему смотру революционных сил. Из всероссийского он превратится в смотр сил между фракциями социалистических партий в Петрограде.
0: Четвертое июня 1917 года по старому стилю. Наступил второй день Всероссийского съезда Советов. На повестке дня отношение Советов к Временному правительству. Этот, в то время воскресный день, будут впоследствии в восторженных тонах описывать все учебники, хроники и работы по истории большевистской власти. Вот, к примеру, выдержка из политиздатовской биографии «Ленин».
1: Выступавший с большой речью министр почт и телеграфов коалиционного правительства и лидер меньшевиков Церетели заявил: «В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: „Дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место“». И в этот момент из середины притихшего зала раздался громкий, уверенный и решительный голос: «Есть такая партия». Это был голос вождя большевистской партии Ленина. По свидетельству очевидцев, он прозвучал как удар грома, произвел ошеломляющее впечатление, вызвав замешательство в зале и смятение в президиуме. Гул прокатился по всему залу. Сбитый с тона неожиданной ленинской репликой, Церетели быстро закруглился. А Ленин уже подымался на трибуну. Он произнес сильную речь.
3: Трудно сказать, какие свидетели нарисовали эту картину для одного из сегодняшних главных идеологов партии Поспелого, который руководил писанием официальной биографии Ленина. Давние предшественники на посту Поспелого, Покровский и ликвидированный Сталином Янукидзе, выпустили в 30-м году стенографический отчет о Первом съезде Советов. Отчет отмечал каждую реплику с места, каждую реакцию зала. Ленин не выкрикивал «Есть такая партия». После ленинской реплики «Есть» замешательство и гула в зале не произошло. И по вполне понятным причинам. За 2 месяца пребывания Ленина в Петрограде к манерам вождя большевиков уже успели привыкнуть. Ленин мог неожиданно и без приглашения появиться на заседании, например, Петроградского совета, прервать оратора и потребовать для себя внеочередного выступления. Выступив, Ленин зачастую сразу же уходил с заседания, не удостоив своим вниманием ответные выступления присутствующих. Прервать же с места оратора для Ленина было обычным делом. И потому прерванный Лениным меньшевик Церетели вовсе не был сбит с толку. Но послушаем теперь самого Церетели, как он описал этот момент на заседании Всероссийского съезда Советов 4 июня 1917 года по старому стилю. Книга Церетели «Воспоминания о февральской революции».
5: Когда в ответ на восклицание Ленина я сказал ему, что описываю политику большевиков на основании его собственных заявлений, и что мы с интересом выслушаем то новое откровение, которое он, по-видимому, собирается поведать, Ленин попросил слова и сейчас же, после окончания моего доклада, поднялся на трибуну, чтобы при напряженном внимании съезда дать объяснение по поводу своего восклицания с места.
3: Стенографический отчет о Первом Всероссийском съезде Советов не передает реакции зала на эту довольно откровенную речь Ленина. Поэтому нам придется дополнить стенографический отчет воспоминаниями Николая Суханова, члена исполкома Петроградского совета и активного участника съезда советов. Тогда, в июне 17 года, левый социал-демократ Суханов называл себя индивидуальным большевиком и был близок к умеренным большевикам типа Каменева и Муранова.
6: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «От революции к революции. Как это было?» Люди, события, факты.
3: Шестьдесят лет тому назад. Воскресенье, 4 июня 1917 года по старому стилю. Петроград, бывший дворец Меншикова, зал кадетского корпуса. Второй день Всероссийского съезда советов. Воспроизведем обстановку на съезде по стенографическому отчету и книге Суханова «Записки о революции».
0: Николай Суханов.
7: В качестве оппонента Церетели выступил сам Ленин, вышедший на солнечный свет из своих подземелий. В непривычной обстановке, окруженной враждебной толпой, смотревшей на него как на дикого зверя, Ленин, видимо, чувствовал себя неважно и говорил не особенно удачно, беспорядочно, без стержня. Но в его речи были замечательные места, ради которых об этой речи необходимо вспомнить.
0: Стенографический отчет Первого Всероссийского съезда Советов. Говорит председатель съезда.
8: Слово предоставляется товарищу Ленину.
9: Предыдущий оратор, гражданин министр почты и телеграфов, говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю, есть. Ни одна партия от этого отказаться не может. И наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком. Вы можете смеяться сколько угодно, но если гражданин министр поставит нас перед этим вопросом рядом с правой партией, то он получит надлежащий ответ. Ни одна партия не может от этого отказываться.
0: Николай Суханов о реакции в зале съезда советов.
7: Это было ново, любопытно и очень важно. Это было первое открытое заявление Ленина о том, что в его устах означал лозунг «Вся власть советам». Власть должна принадлежать целиком пролетарской партии Ленина, которая борется за власть целиком. Другая сторона дела – та, что Ленин готов взять всю власть каждую минуту, то есть когда его партия находится в заведомом меньшинстве. В апреле большевистский вождь призывал учиться быть в меньшинстве, иметь терпение, завоевывать советы, добиваться в них большинства и передать им, советам, всю власть в центре и на местах. Ныне же Ленин, не имея терпения, не добившись большинства, не завоевав советов, требует диктатуры для одной своей партии. Возможно, что в тайниках ленинской головы никогда и не было иного толкования первоначальных апрельских лозунгов. Но обнародовать это толкование Ленин счел уместным и своевременным ныне, впервые. Теперь, что же стал бы делать Ленин, когда бы в любую минуту стал у власти? Я приведу его подлинные слова, цитируя по правде от 16 июня старого стиля.
9: Наш первый шаг, который мы осуществили, если бы у нас была власть, арестовать крупнейших капиталистов, подорвать все нити их интриг. Без этого фразы о мире без аннексий и контрибуций – пустейшие слова.
0: Здесь Николай Суханов добавляет в сноски.
7: Лично у меня осталось в памяти, что Ленин сказал именно арестовать 200-300 капиталистов. В других газетах в этом же роде. Но будем больше собственных ушей верить правде.
9: Вторым нашим шагом было бы объявить народам отдельно от правительств, что мы считаем всех капиталистов разбойниками. И Терещенко, который ничуть не лучше Милюкова, только тот немножко поглупее, и капиталистов французских и английских, и всех.
0: Член исполкома Петроградского совета Николай Суханов вспоминает о реакции в зале съезда советов на эти слова Ленина. Книга Суханова «Записки о революции».
7: Дальнейших шагов Ленин не перечислил, отвлекшись случайными мыслями. Он только сказал, что большевистская власть выступила бы с предложением всеобщего мира. Но первого и второго шага было во всяком случае достаточно, чтобы весь зал ахнул от неожиданности, от нелепости такой программы. В качестве программы будущего большевистского правительства оба шага Ленина были поистине нелепы и показались немало непривлекательны даже для маленького левого сектора. Недоумение от речи Ленина отразилось совершенно явно и на лицах, и в разговорах крайне левой съезда советов. В глазах же большинства съезда герой Керенский, выступавший вслед за Лениным, одержал над ним блистательнейшую победу.
0: Стенографический отчет первого съезда советов. Второе заседание 4 июня 1917 года по старому стилю.
10: Товарищи, задача наша объединенных русских социалистических партий и русской демократии, задача наша заключается именно в том, чтобы не допустить такого конца, который был во Франции 100 лет тому назад. Чтобы наши товарищи, которые были на каторге и вернулись, не вернулись бы туда обратно. Чтобы товарищ Ленин, который был за границей, мог бы и дальше здесь говорить и не возвращаться к себе в Швейцарию. Какие же средства нам предлагают? Арестовывать русских капиталистов? Товарищи, я с глубоким уважением отношусь к доктрине марксизма, но таких элементарных детских вещей никогда марксизм никому не предлагает. Я должен сказать, что, вероятно, сам гражданин Ленин забыл, что такое марксизм. Социализм никогда не предлагал переносить вопросы экономической борьбы, вопросы хозяйственной жизни государства в плоскость, где пользуются рецептами первобытных правителей, азиатских деспотов, арестовывать людей. Вы, сидящие здесь большевики, предлагаете детские рецепты. Вы предлагаете средства борьбы, осужденные и осмеянные научным марксизмом. Арестовывать, разгромить, убить. Что же вы, социалисты или держиморды старого режима? Вы предлагаете путь дальнейшего разрушения. Из этого хаоса, как феникс из пепла, восстанет диктатор, который нас арестует, и вновь мы останемся с разбитым корытом. Наш долг российской демократии – сказать: не повторяйте ошибок истории. Нас зовут на путь, который, как когда-то Францию, приведет Россию к новой реакции, к новым потокам демократической крови.
3: Ровно 60 лет тому назад, 5 июня 1917 года по старому стилю, в Петрограде шел первый Всероссийский съезд Советов. подавляющее большинство на съезде было у социал-демократов и социалистов-революционеров. Ленин и его партия оказались в незначительном меньшинстве. Но именно на этом съезде Советов Ленин впервые заявил, что его партия готова в любую минуту взять власть. И дело было не только в особенности мышления Ленина. Дело было не только в уверенности Ленина, что он знает, что лучше для страны, для народа, и не только в том, что Ленин был готов арестовывать, прибегнуть к насилию над массами, о чем он неоднократно заявлял еще в эмиграции. В обстановке общественного разброда, отсутствия авторитетной власти, ослепления социалистов сверхдемократии, при все растущей, уже вооруженной угрозе со стороны большевиков, в этой обстановке Ленин сменил тактику своих апрельских тезисов. Уже подтягивались к столице большевизированные матросы-анархисты из Кронштадта, уже готовила оружие Красная гвардия. 10 июня 1917 года Ленин сделает первую, пока неудачную, попытку захватить власть.
0: От революции к революции. Как это было? Люди, события, факты. Вели передачу Виктор Лавров и Виктория Семенова.
11: Эфир 18 июня 1977 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
12: И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
13: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
14: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
12: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
15: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
16: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
13: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
17: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
12: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
18: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
13: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
19: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
12: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
20: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
13: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
12: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
13: «Человек имеет право».
21: Касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению.
22: Власть расписалась в своем бессилии. Сторонники войны объясняют, почему государство перекладывает закупки ПВО на бизнес. Почему же это плохая идея?
23: В Крыму нет бензина.
22: Заканчивается бензин и терпение у военных блогеров. Они переживают за сухопутный коридор в Крым. Оправданы ли их страхи?
24: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Агентство Bloomberg подсчитало, что объем переработки нефти в России упал до минимума за 16 лет. Приближается летний сезон, а Украина уже атаковала 8 из 10 важнейших заводов по переработке топлива. В оккупированном Крыму бензин уже по талонам, но Кремль уверяет, ситуация стандартная.
25: Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблемы.
24: Уровень властей оккупированной части Запорожской области называет атаки на трассе Новороссия временными трудностями. Об их последствиях мы вам сейчас расскажем.
26: Так жители аннексированного Крыма радуются нескольким бензовозам, которые везут топливо на местные заправки. Накануне власти оккупированных территорий заявили, что с 31 мая продажа бензина будет ограничена. 95-й только по талонам, 92-й – 20 литров на одну машину. На продажу топлива в канистре с 31 мая – запрет. Чиновники называют меру временной и просят жителей потерпеть месяц. А когда топливо все же появляется, на дорогах возникают километровые пробки. Перебои с топливом начались после ударов ВСУ по логистическим маршрутам, которые связывают аннексированный Крым с Россией. Ранее украинские военные атаковали нефтяной терминал Феодосии, а также паромную переправу в Керчи. До этого беспилотники нанесли удары по направлениям, которые связывают Крым с Донецкой, Херсонской и Запорожской областями. Путь доставки топлива по морю через Керченский пролив используется в значительно меньшей степени из-за ограничений, которые диктуют погодные условия. А мост через пролив практически не используется из соображений безопасности, пишет русская служба BBC. Действия ВСУ, которые привели к топливному кризису, президент Украины прокомментировал так.
27: Я благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают досягаемость таких российских целей, прежде всего военной и топливной логистики, на время